0: властью и огромным, многообразным, самобытным российским обществом. Нужно слышать его голос и всегда ему следовать. Уверен, что парламентские партии проведут избирательную кампанию с уважением к нашим избирателям и, конечно, друг к другу.
1: «Народ России никому и никогда не сломить», – сказал Путин. Президент отметил, что Запад делает ставку на террористические методы борьбы в отсутствие успехов на поле боя. Как сказал председатель палаты Вячеслав Володин, Запад посягает на право России быть независимой и свободной.
2: «Только суверенное государство может иметь будущее. Это правильно было бы подчеркнуть и еще раз сказать об этом. Наша страна защищает свою независимость, право быть свободной. Именно на него посягает коллективный Запад, делая все для того, чтобы затормозить развитие нашего государства, вводя в отношении России санкции».
1: По словам председателя Госдумы, число санкций против России и нашего народа превысило 32 тысячи. Бойцы группировки «Запад» за сутки ударили по живой силе и технике 7 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченково, Волчий Яр, Должанка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка Харьковской области, Рубцы, Яцковка и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 200 боевиков, бронемашина, 17 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили более 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 3 механизированных, мотопехотной, 2 аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Николайполья, Семеновки, Ореховатки, Никаноровки, Николаевки, Алексеево-Дружковки и Краматорска. За сутки противник потерял более 230 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и 19 автомобилей.
1: Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб и почти 1500 дронов самолетного типа. За минувший день уничтожено 182 беспилотника ВСУ. В Армении необходимо как можно скорее провести референдум для определения дальнейшего политического курса страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна.
4: Вот сейчас мы выпустим уже сообщение пресс-службы, естественно, обсуждали двусторонние отношения. И был разговор в продолжение того понимания и того заявления, которое недавно было принято лидеров стран Евразэс по Армении. Вот, и была подчеркнута необходимость скорейшего проведения в Армении референдума на предмет того, определиться, в какую сторону Армении хотят идти.
1: Владимир Путин призвал как можно быстрее провести в республике общенациональный референдум о вступлении в ЕС или о дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Более 130 человек отравились дымом в результате пожара в метро испанской Барселоны, сообщает пожарная служба города. Пожарные вместе с гвардией помогли эвакуировать пассажиров из поезда и быстро потушили возгорание. Медицинская служба оказала помощь 136 людям, 39 из которых доставила в больницы в состоянии легкой или средней степени тяжести. Из-за пожара движение было остановлено между станциями Ла Сагрера и Каталуния. Неблагоприятные погодные условия сохраняются в некоторых регионах Дальнего Востока. Там в ближайшие дни прогнозируются сильные дожди и штормовой ветер до 28 метров в секунду, сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее данным, непогода 28 июля отмечается в Амурской области, на Чукотке, в Хабаровском, Приморском краях, Бурятии и Забайкалье. Самыми дождливыми днями на этой неделе в столичном регионе будут среда и четверг, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
5: Центральную Россию завтра ждет кратковременное потепление. В столице локальные ливни и грозы, днем плюс 27. В среду, четверг осадки в мегаполисе усилятся и воздух сразу остынет до плюс 19-22. Но затем, как и в Поволжье, в регион дотянется гребень солнечного антициклона, несущий потепление до плюс 25-27. По предварительным прогнозам, такая погода продержится все первые дни августа.
6: Погода.
1: В Петербурге сегодня дождь и гроза, плюс 21, в Москве 27 градусов, малооблачно. Сейчас в российской столице плюс 16 градусов.

0: Stories.
1: В прошлом Арктика была теплой зоной обитания для многих видов животных, включая приматов, ранних млекопитающих и других представителей древней фауны. Новые исследования добавляют интригу. Миллионы лет назад в Арктике жили носороги. Ученые открыли новый вид носорога, который назвали морозный эпиоцератерий. Он жил около 23 миллионов лет назад на острове Девон в Канаде. Тогда климат был мягче, а леса хвойные и широколиственные. Находки свидетельствуют о том, что многие виды североамериканских млекопитающих проникали в Европу именно через территорию современной Арктики. Открытие подтверждает эту гипотезу. Близкие родичи этого носорога обитали в Западной Европе. Сам экземпляр сохранился крайне хорошо. Ученым удалось собрать около 75% костей животного, что довольно редко встречается при изучении ископаемых останков северных регионов. Этот носорог был небольшим и без рога. Открытие меняет взгляды на эволюцию носорогов и подтверждает роль Арктики как уникального научного региона.
0: Аудио Stories.

0: Studio Stories.
1: Осенью 1948 года советские физики близились к созданию первой атомной бомбы. Руководитель проекта Лаврентий Берия контролировал каждый этап работы. Однажды на его стол попал документ о происшествии. Физики Арцимович и Панасюк самостоятельно управляли автомобилем и попали в аварию. Арцимович остался невредим, Панасюк получил серьезные травмы. Руководство осознало угрозу потери ценных специалистов и запретило физикам садиться самостоятельно за руль, даже при наличии прав. Через три дня вышел приказ, который строго запрещал нарушение правил перевозки с угрозой юридических последствий для водителей, передающих управление ученым.
0: Audio Stories.
2: Подрастал.

мальчишек во дворе покупали им на первую зарплату апельсины в золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем в этот поздний час бульваре, в тусклом свете дальних звезд и фонарей, ты запомни, что

0: Stories.
1: Идра – небольшой живописный остров в Сароническом заливе рядом с восточным Пелопоннесом. Передвижение на Идре возможно пешком, верхом, на лошади, осле или по воде. На острове введен полный запрет на автомобили, мотоциклы и мотороллеры. Это обеспечивает чистоту, так как Идра – природоохранная зона. Исключение – один мусоровывозящий автомобиль. Велосипеды запрещены в порту и историческом центре, а мопеды можно водить только со специальным разрешением. При путешествии на остров автомобиль лучше оставить в поселке Метохе на материке и из Афин туда около 1,5 часа. До острова затем можно доплыть на пароме или водном такси.
0: Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23:07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Многие наверняка сталкивались с ощущением, что в период полной луны качество сна ухудшается. Научные исследования подтверждают влияние луны на организм человека, хотя оно проявляется гораздо скромнее, чем предполагают народные легенды. Установлено, что полная луна способна сократить продолжительность сна на 15-30 минут. Человек дольше засыпает, сокращается фаза глубокого сна, особенно в районах без яркого искусственного освещения. Яркий лунный свет нарушает работу внутренних часов человека, смещает суточные циклы организма, снижает синтез гормона сна мелатонина и поддерживает состояние повышенной активности головного мозга. Что касается влияния Луны на психическое здоровье, наука развеяла мифы. Нет убедительных доказательств прямой связи между фазами Луны и ростом числа пациентов в психиатрических клиниках. Сонливость может ухудшать течение расстройств, но Луна здесь не виновата. На самом деле лунный свет – лишь один из многих факторов, влияющих на ночной отдых. Гораздо сильнее воздействуют экранное излучение гаджетов, нерегулярный режим и стресс. Улучшить сон можно простым соблюдением режима и отказом от чрезмерного пользования экранов поздним вечером.
0: Audio Stories.

пустыне летят года. Ты мой оазис, моя вода, сквозь миражи вопреки.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Когда Полиана проснулась, было уже почти 7 часов. Окна ее комнаты выходили на запад и юг, и первые лучи солнца не попадали сюда. Зато Полиана увидела голубое небо, подернутое утренней дымкой, и сразу же поняла, что день будет просто отличный. В каморке под крышей сейчас было куда прохладнее, чем накануне, и Полиана с удовольствием вдыхала чистый воздух, который лился сквозь открытые окна. Дослышав пение птиц, Полиана бросилась к окну, и хотелось увидеть, кто же это так весело поет. Потом Полиана спешно принялась одеваться. Ей не терпелось поприветствовать тетю. Раскрыв настежь двери в комнату и с лестницы на чердак, она понеслась вниз по ступенькам. Вихрем миновала холл, спустилась по другой лестнице, затем со стуком открыла парадную дверь, забранную сеткой от насекомых, и побежала вокруг дома к саду. Тетя Поли стояла рядом с каким-то стариком. Оба они склонились над розами, и тетя Поли что-то объясняла садовнику. Именно в этот момент Полиана вне себя от восторга бросилась ей на шею. «Тетя Поли, я сегодня так рада, что живу на свете!» «Полианна!» – строго воскликнула достойная леди и выпрямилась настолько, насколько позволял ей вес Полианы, который по-прежнему обнимал ее за шею. «Ты что, всегда так здороваешься утром?» – недоуменно добавила она. «Ну, конечно, нет, тетя Поли. Так я здороваюсь только с теми, кого люблю. Я посмотрела в окно, увидела вас, и тут я подумала, что вы ведь не из женской помощи, вы моя тетя, и вы такая хорошая. Я не могла удержаться, тетя Поля. Я просто как-то само собой побежала вниз и вот обняла вас».
0: Эленор Портер. Полианна.

0: Audio Stories.
1: Пустыня Гоби известна как сокровищница окаменелых останков динозавров. Много миллионов лет назад здесь было мелководье Древнего моря. Постепенно климат стал экстремальным. Летом до плюс 45 градусов Цельсия, а зимой до минус 40. Именно это помогло сохранить костные структуры. Палеонтологи находят отлично сохранившиеся образцы. В 2017 году обнаружили группу дромеозавров, которые вместе спали. Это опровергло мнение об их одиночном образе жизни. В 2022 году нашли динозавра-пингвина, приспособленного к воде. Находка, казалось бы, удивительна для пустыни, но совсем обычная для Древнего моря. На сегодняшний день изучено менее 10% поверхности Гоби. А значит, впереди еще много открытий о Древней Земле.
0: Audio Stories.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские власти действуют в период формирования нового мироустройства, отметил Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу 8-го созыва Госдумы. Президент подчеркнул, что россияне ответили сплоченностью на испытания, а депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей.
2: Прошедшие 5 лет были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей.
0: Послание президента Федеральному собранию предыдущих лет выполнены на 100%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании Думы 8-го созыва.
3: Хочу подчеркнуть 3 ключевых приоритета нашей работы. Реализация послания президента и достижение целей национального развития. Обеспечение специальной военной операции, помощь солдатам и офицерам. Повестка, которую формируют наши граждане на встречах. В отношении реализации первого приоритета отмечу, послание президента Федеральному собранию предыдущих лет мы выполнили полностью.
0: Украина терпит поражение по всей линии фронта. Именно поэтому делает все, чтобы создать напряжение в нашем обществе. Госдума должна этому противостоять, подчеркнул Володин. ВСУшники ударили FPV-дронами по группе мирных жителей при их эвакуации российскими бойцами из Константиновки в Донбассе. Видео удара предоставлено РИА Новости пресс-центром группировки «Юг». Сообщается, что в результате атаки 2 гражданских получили ранения. Российские военные оказали им первую помощь и продолжили эвакуацию. Наши подразделения ведут поиск с помощью БПЛА оставшихся мирных жителей в Константиновке. Бойцы группировки «Восток» нанесли поражение 7 бригадам противника в районах населенных пунктов Письменная, Великомихайловка, Новосолошина, Зорница, Долинка, Широкая и Никольская. Противник потерял до 400 боевиков, 3 броневика и артиллерийское орудие. Подразделения группировки «Север» уничтожили свыше 200 ВСУшников за сутки, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и техники механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Садки, Горки, Хотень, Уланово и Рыжовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Александровка, Избицкая, Липцы, Ивановка, Белый колодец и Бакшеевка Харьковской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих.
0: Взятие под контроль Коммунаровки способствует продвижению группировки войск «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны. Освобождение населенного пункта позволило нашим военным расширить зону контроля севернее Терноватого и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Киев понесет наказание за теракты против мирных жителей, заявили в МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что это неизбежно произойдет, несмотря на то, что Запад поощряет варварские атаки.
5: Страшная статистика кровавых преступлений киевского режима продолжается. Они ведь целенаправленно наносят удары именно по детям. На Западе закрывают на это глаза. Они не столько закрывают глаза, сколько всячески это поощряют. Поставками вооружений, передачей все новых и новых средств, политической информационной поддержкой. Они оправдывают варварские действия, они замалчивают теракты, они обеляют именно неонацистскую сущность тех, кто все это делает.
0: Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, нет никакой конкретной информации насчет так называемого воздушного перемирия, как нет и новых формул и предложений по урегулированию на Украине. Неблагоприятные погодные условия сохраняются в некоторых регионах Дальнего Востока. Сильные дожди и штормовой ветер в Амурской области, на Чукотке, в Хабаровском и Приморском краях, Бурятии и Забайкалье. Во вторник в Москве к вечеру возможны дожди с грозами, а в середине недели в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. Похолодает и будут лить дожди, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Вторник будет самым теплым на рабочей неделе. Ночью первую половину дня ожидаются простые метеоусловия, переменная облачность, без осадков. Минимальный термометр под утро покажет 14-17, а в середине дня воздух успеет прогреться до плюс 25, плюс 28. Ну и к вечеру скажется влияние атмосферного фронта с запада, откуда потянутся массивы кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние.
6: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня днем дождь и гроза, плюс 21 градус. В Москве 27 тепла, малооблачная погода. Сейчас в российской столице плюс 16. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

местности недальней, где август с ливнями, подрастали братья с простой фамилией. Старший был упрямый, во всем в отца он вышел, младший вышел в маму, помягче и потише. Братовья любили родимое село, а еще любили во всем согласие. Скажет старший брат: ступай домой, младший хоть бы что. Пожалуйста, старший, я Чапай, ты Петька мой, младший, как всегда, пожалуйста. Годы за годами, как ливни споры, время бы жениться, да вот история. Братьям неразлучным ведь надо ж так случиться, довелось без спросу в одни глаза влюбиться, и сошлись в решение бесповоротные. У одной калитки два брата родные. Старший брат сказал: будь другом, брат. Младший брат вздохнул: пожалуйста. Старший брат сказал: вернись назад. Младший прошептал: пожалуйста. Расщепила бомбой отцову яблоню, братья воевали с врагами яростно. Раз, когда атака была к земле прижата, вдруг да не послышал младшой старшого брата: у тебя невеста

брат просил. Еще чуток, младший брат стонал. Пожалуйста, старший укорял. Ну как ты можешь?

порядке российском на тихой старице. Белокурый парень живет не старится, только не ерошат ему ветра беспечно. Каменные кудри сегодня и навечно. Приезжал на праздник к младшому брат старшой с большеглазым внуком, с печалью за душой. Старший брат сказал: «Проснись, браток!» Младший брат сказал: «Старший брат сказал: прости, солдат!» Младший брат сказал:

0: Аудиосторис.
1: В начале 1960-х годов мировая общественность узнала о совместном британско-французском проекте по созданию сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд». Услышав об инициативе Запада, лидер советского государства Никита Хрущев потребовал создать собственный аналог с большей скоростью. За короткий срок коллектив советских инженеров выполнил поставленную задачу. Первый успешный подъем советского Ту-144 состоялся 31 декабря 1968 года, опередив «Конкорд» на целых 2 месяца. Через полгода лайнер преодолел звуковой барьер, став первым гражданским самолетом с такой скоростью. Он вмещал до 150 пассажиров, мог пролететь около 3500 километров и развивал скорость в 2500 километров в час. Конструкции Ту-144 и «Конкорда» были схожи, что вызвало обвинения в копировании, но технически машины отличались. Ту-144 был крупнее и требовал меньшей длины взлетно-посадочной полосы. 3 июня 1973 года на авиасалоне «Ле Бурже» Ту-144 разбился после рискованного маневра, вызванного близким прохождением французского «Мираж-3». В катастрофе погибло 14 человек. Разрушения затронули жилые здания. Несмотря на трагедию, эксплуатация Ту-144 продолжилась с ноября 1977 года на маршруте Москва-Алма-Ата. Стоимость билетов была выше обычных рейсов – 68 рублей против 48. 23 мая 1978 года Ту-144 попал в авиакатастрофу из-за отказа топливной системы и пожара при экстренной посадке под Егорьевском. Погибло 2 члена экипажа, а лайнер сгорел, после чего рейсы на Ту-144 отменили.
0: Аудиосторис.

0: А мне говорят, куда пошла? А мне говорят, с ума сошла? А я говорю, хочу, пойду сама.
1: На Олимпиаде 1936 года в Берлине два японских легкоатлета Шухэй Нисида и Сое Оэ показали равные результаты. Золото в тот год досталось американцу. Для определения второго и третьего места предложили дополнительный поединок, но оба атлета отказались. Судьи решили провести жеребьевку. Серебро досталось Нисиде, бронза – Оэ. Вернувшись домой, спортсмены попросили ювелира распилить медали пополам. Затем они соединили части и получили уникальные серебряно-бронзовые медали Нисиды Оэ. Эти медали считаются символом чести и взаимоуважения.
2: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Studio Stories.
1: При тесном контакте двух идеально гладких поверхностей возникает эффект слипания, который внешне похож на магнитное притяжение. Магниты притягиваются за счет взаимодействия полюсов, а гладкие поверхности – за счет межмолекулярных сил Ван дер Вальса, которые действуют на расстоянии 0,5 нанометра. Это 5 миллиардных метра. Обычно контакт между предметами происходит лишь в отдельных точках из-за микрошероховатости поверхностей. Поэтому силы Ван дер Вальса остаются незаметными. Но если поверхности очень гладкие, число зон близкого контакта резко возрастает, что усиливает суммарное притяжение. В идеальном случае поверхности могут буквально соединяться. Эти силы играют важную роль в биологии, участвуют в формировании структуры белков и ДНК, а также объясняют способность гекконов цепляться за гладкие поверхности.
0: Аудио сторис.

0: True Stories.
1: Гекконы перемещаются по вертикальным поверхностям благодаря структуре конечностей. Подошвы покрыты миллионами волокон сетов, каждый из которых разделен на сотни спатул, которые создают вакуумный эффект. Исследователи считают, что важную роль играют силы Ван дер Ваальса – слабое взаимодействие между молекулами при близком контакте, которое обеспечивает сцепление с поверхностями. Гекконы могут регулировать сцепление, изменяя угол соприкосновения стопы с поверхностью, что позволяет им легко цепляться и отрываться.
0: Audio Stories.
2: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
3: Вы не скажете, который час?
4: А? Что, офонарил?
3: Тяжело в учебе, легко на работе.
4: Тренируйся вон, на нем.
3: Хорошо.
2: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: жизнь, моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
2: Тренируйся лучше. На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Audio Stories.
1: Один из самых древних деревянных мостов, построенных без единого гвоздя, находится в Дагестане. Его возраст более 2 столетий. Он до сих пор служит местным жителям. По нему ходят стада и проезжают автомобили. Высота моста около 10 метров над горной рекой. Создали его мастера народа Табасаран, который живет на юго-востоке Кавказа. Используя дерево, они построили мост из точно подогнанных деревянных балок и бревен. Благодаря прочной конструкции мост до сих пор сохранился в первозданном виде.

Снились якоря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря.

0: Audio Stories.
1: Картина «Царь Кандвал» показывает свою жену Гигесу, была написана фламандским мастером Якобом Йорденсоном в 1646 году. Она иллюстрирует эпизод из истории Древней Лидии, ныне территория современной Турции. Эта легенда была записана Геродотом и рассказывает о царе Кандвале, который любил демонстрировать красоту жены Ниссы. Однажды он тайно ввел охранника в покои, чтобы доказать ее красоту. Женщина действительно была очаровательна, но последовавший конфликт привел к поединку. Охранник Гигес победил Кандвала, стал новым властителем Лидии и взял в жены вдову царя. Художник мастерски передал интригу и напряженность момента. Царица в роскошном интерьере бросает лукавый взгляд, гость прячется за шторой, а Кандвал пока не осознает угрозы. Произведение выставлено в Национальном музее Стокгольма в Швеции.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь. И это, как ни странно, не ежик.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июль. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.

0: Аудиосторис.
1: Лягушка-росомаха, родом из Африки. При опасности она ломает собственные пальцы и выпускает костяные шипы, используя их как оружие. После боя раны затягиваются и лапы восстанавливаются. Охотники из Камеруна и Конго знают о ее опасности и пользуются копьями или мачете, чтобы избежать ран от шипов, которые могут проколоть даже кости. Самцы лягушки-росомахи в брачный период покрываются нитевидными волосками, которые, возможно, помогают лучше дышать и защищать кладку яиц под водой. Несмотря на столь впечатляющий арсенал, лягушка не агрессивна и применяет шипы лишь при серьезной угрозе. Как быстро она восстанавливается, остается загадкой.
0: Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российская финансовая система устойчива. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу 8-го созыва Госдумы. По словам президента, более высокие темпы роста экономики связаны с определенными рисками.
2: Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Но есть риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
0: Как сказал президент, Запад пытается спровоцировать общественный раскол в России, но россиян никому не сломить. Более того, как отметил Путин, Запад не в силах победить Россию на поле боя и делает ставку на террористические методы ведения борьбы. Председатель Госдумы поблагодарил президента за оценку работы Палаты парламента. Вячеслав Володин отметил, что Нижняя палата стала ощущать себя единым коллективом, ответственным перед страной и ее гражданами.
3: Мы постоянно ощущаем поддержку президента, диалог с руководителями фракции, в целом с Государственной Думой. Он нам помогает. И мы смогли многое сделать, потому что такая поддержка была. Но еще правильно было бы сказать, вы выбрали путь построения конкурентной партийной системы. Сегодня можно уже оценить, насколько это показало свою эффективность. Мы живем в свободной, открытой стране с политической системой, которая показывает свою эффективность противодействия к вызовам.
0: Владимир Путин на встрече с депутатами подчеркнул, что уходящий состав Госдумы полностью оправдал высокое звание народных избранников. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 7 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николайполье, Семеновка, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка, Алексеева-Дружковка и Краматорск в ДНР. За сутки Киев потерял более 200 боевиков, бронетранспортер и 19 автомобилей. Подразделения группировки «Центр» уничтожили свыше 350 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
4: Подразделения группировки войск «Центр» решительными действиями освободили населенный пункт Торская Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской бригад, двух бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ и трех бригад Национальной гвардии в районах Ивановки, Доброполя, Рубежного, Новотроицкого, Сергеевки, Светлого и Новониколаевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 365 военнослужащих.
0: Российские войска ударили по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, поражены объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов в порту Одесса, резервуары с топливом в порту Черноморск, сухогруз с военными грузами в порту Николаев. Никакой конкретики насчет возможного воздушного перемирия нет, как нет и новых формул и предложений по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов сообщения ряда западных СМИ.
5: Действительно, несколько дней тому назад уже эта информация появилась, но пока это не более чем такие измышления СМИ, средств массовой информации. Какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет.
0: В Кремле видят тенденцию расширения Украиной географии боевых действий после ударов по судам в Каспийском море, заявил Песков. Он отметил, что расширение зоны боевых действий – это очередной виток напряженности. Представитель Кремля также заявил, что безопасность предстоящих выборов в Государственную Думу в сентябре будет обеспечена. В Ираке задержали ячейку боевиков, действовавших в интересах Киева. Как сообщил советник премьера по национальной безопасности Касем Аль-Абуди, иракская разведка пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Задержаны боевики, обстрелявшие несколько объектов на территории Ирака. Самыми дождливыми днями на этой неделе в столичном регионе будут среда и четверг, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков. По словам синоптика, во вторник возможны кратковременные осадки.
1: Центральную Россию завтра ждет кратковременное потепление. В столице локальные ливни и грозы, днем плюс 27. В среду-четверг осадки в мегаполисе усилятся, и воздух сразу остынет до плюс 19-22. Но затем, как и в Поволжье, в регион дотянется гребень солнечного антициклона, несущий потепление до плюс 25-27. По предварительным прогнозам, такая погода продержится все первые дни августа.
0: Погода. В Санкт-Петербурге сегодня дождь и гроза, плюс 21. В Москве 27 градусов, малооблачно. Сейчас в столице плюс 15 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Новости читайте на сайте вести.ру.

С новым утром, друзья мои, с новым днем, вторник на календаре 28 июля, 5 часов 10 минут, время московское, у микрофона Николай Свистун, у нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции и, конечно, на анонсы передач, которые только готовятся к эфиру. День сегодня какой, друзья, не пропустите, день загадывания желаний. Желания, конечно, должны исполняться, если они не вредят окружающим и не провоцируют окружающих на что-нибудь плохое. Но, вы знаете, порой не стоит ждать перста судьбы, нужно перставать себя самостоятельно. Вот вам пример, как часто бывает из Индии. Как часто бывает, я имею в виду, в случаях, если речь идет о разнообразных брачных историях, скажем так. И вот, пожалуйста, сюжет вполне достойный уж Болливуда-то как минимум, а может и на каких-нибудь других видеопроизводств. Невеста отменила свадьбу и в тот же вечер вышла замуж за другого. Беглое изучение опыта вот этого индийского говорит о том, что не такая уж прям это редкая история. Тут разве что скорость поражает воображение. А на самом деле, ну, поскольку довольно много еще таких традиционных обществ в границах этого субконтинента Индия. Ну, сами понимаете, страна с самым большим населением, чего в ней только нет, действительно. И вправду судьбу детей зачастую решают до того, как эти дети обретут субъектность, скажем так. Ну и вот, пожалуйста, свадьба между 24-летней девушкой и ее избранником. Хотя никаким избранником он не является, это журналистский штамп, пора уже перестать ими штамповать, дорогие коллеги. Все это должно было состояться вот буквально на днях в городе Рурки, это штат Уттаракханд, чуть не сказал Уттар-Прадеш по инерции. В общем, но за несколько минут до начала церемонии родственники невесты заявили, что тут родственники жениха как какой-то не той системы, какие-то не очень трезвые, а все было на самом деле в решении самой невесты. Невеста, которая наконец 24 года настигла прозрение, такая: что ж я творю-то? Родители мои люди уважаемые, наверное, но все-таки жизнь это моя. Ну, а дальше вы уже знаете. Россияне, оказывается, тут пристрастились к странному ритуалу, тоже связанному со свадьбами. Закапывают сосиски. Признайтесь честно, дорогие друзья, кто-нибудь это делал в своей жизни? Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Напоминаю, я совершенно ненавязчиво. Номер для ваших сообщений, который можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Итак, зачем это все делают? Оказывается, делается это согласно некой примете, чтобы в день свадьбы была хорошая погода. Какой цены должны быть сосиски? Дорогие, отличаются ли от дешевых? Насколько эффективны разные виды сосисок? Там, молочные против сырных. Проводилось ли какое-нибудь исследование на этот счет? Мы хотим знать подробности. Что касается самой этой традиции, кто-то где-то пишет, что она укоренена там куда-то, но мы понимаем, что сосиска, конечно, изобретена не вчера, но на самом деле никакой такой давней традиции не существует. Это все из социальных сетей. Пошло кто-то, видимо, из хулиганских побуждений, решил такую тенденцию запустить, ну и, кажется, получилось. В общем, психологи, кстати, говорят, что ничего там плохого нет, говорят, что наоборот, это такая позитивная интенция, и если людям нравится закапывать сосиски, пусть закапывают, ну, наверное, экологи добавили только чур без оболочки, чтобы это все как можно скорее разложилось, не причинив вреда окружающей среде. Ну что, дорогие друзья, я желаю, чтобы ваши пожелания самим себе сбывались, чтобы они были конструктивными и доставляли вам удовольствие. Ну а пока давайте просто встретим этот вторник под музыку на маяке.

0: спали.
1: Ну еще о желаниях. Оказывается, мы с детства буквально запрограммированы на хорошие поступки. Представляете? Ученые из Италии, Великобритании и США внимательно наблюдали за поведением дошколят и выяснили, что люди с малых лет имеют склонность вести себя просоциально. То есть у нас есть интуитивная тяга к добру. И вот представь, ты такой весь из себя просоциальный ребенок, заточенный буквально эволюционно, видимо, на добро, а тебе дают в руки мотыгу или что-нибудь еще, и говорят, давай пропалывай грядки или копай там что-нибудь, потому что в жизни советских детей рано или поздно появлялось слово «дача». Это сейчас такие рекреационные больше мотивы, а вот тогда, знаете, было не до отдыха. Но День дачника, тем не менее, отмечается в России, и как-то можно даже сказать широко, 23 июля все это было. И по этому поводу в программе «Все сразу» историк Ольга Киржаева рассказывала о том, как появились в нашей стране дачи и вообще откуда взялось это слово.
2: Давайте, наверное, немножко, чуть-чуть скажем об этимологии термина «дача». Да? Оно идет от русского глагола «давать». Ну, что-то тебе дали, да? Ну, допустим, тебе дали какую-то льготу. И вот этот термин появился еще со времен Ивана Калиты XIV века. И уже при дальнейших Рюрикович, но Иван Калита давал льготы, ну, допустим, там, чтобы увеличилось численно Московское княжество, он давал льготы населению там по налогам. А уже позднее, ну, например, Иван Грозный в XVI веке, он видел вот эту дачу, то есть раздачу какой-то льготы, в том, что я тебе дам землю. И вот была такая избранная тысяча тех, которым он доверял, и которые должны жить рядом с ним, рядом с Москвой. И, соответственно, им давали такие земельные участки. Но после Рюриковича у нас пришли Романовы. И вот здесь нам вновь стоит обратиться к личности Петра Первого. Если, как говорят, не знаешь, что ответить по литературе, отвечай Пушкин, да? А если ты не знаешь что-то по истории и нужно ответить, отвечай Петр Первый, и не ошибешься.
3: Да.
2: Так вот, да, Петр Первый раздавал не просто участок, но он сказал, что там нужно построить дом и еще завести сад. Но понятное дело, что эти уже участки, дачи, как культура такая, она уже формировалась не вокруг Москвы, а вокруг чего? Санкт-Петербурга.

0: спали.
1: +7 967 103 5533. Это номер для ваших сообщений. Макс, WhatsApp, Telegram. К вашим услугам. Да, недоумение, конечно, по поводу закапывания сосисок. Понимаю вас, дорогие друзья, понимаю. Дмитрий из Омска вот пишет: из туфли пил, невесту воровал. Вот сосиски что-то новое. Согласен. Вот вам еще кое-что новое. У крыльев бабочек, оказывается, есть обоняние. Ну, точнее, на крыльях есть обонятельные рецепторы. Ну, то есть не только усиками бабочка осознает окружающее пространство. Ну, вы знаете, ну что там обоняние? С глазами, что в животном мире творится, это же просто ужас. Мало нам трилобитов, понимаете, у которых глаза были вообще не органические. Там был минерал, кальцит в качестве линзы. Ну, правда, трилобиты и вымерли, конечно. Ну, вот, например, у морских гребешков аж 200 глаз. До 200, точнее, представьте себе. Казалось бы, раковина и раковина. Логотип нефтяной компании. Но вот, тем не менее, все очень сложно устроено. Ну, про хамелеонов и так все знаете. Ну, вот, например, креветка богомол такая есть. У нее огромное количество цветовых рецепторов. От 12 до 16. Ну, у нас, если что, 3. Вот, все устроено, на самом деле, гораздо сложнее, чем мы думали. Но вот немецкие биологи теперь впервые получили прямые доказательства того, что крылья табачного бражника, это вот такая бабочка, мотылек, это полноценный орган обоняния. То есть, когда бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк, как пел нам Андрей Миронов, она не просто так это делает, а принюхивается. Будьте бдительны, дорогие друзья. Музыка на маяке. We'll be right back.

0: Опять на зумеров ополчились, на сей раз экологи. Говорят, рацион молодежи самый вредный для климата. Господи, все дело в этом пресловутом углеродном следе. И вы знаете, ну, первое, что думаешь, да? Ну, молодежь, понятно, газировки, чипсы, вся вот эта вредная упаковка пластиковая. Оказалось, дело вообще не в этом. Мясо, говорят, часто едят молодые люди. Да-да, разведение скота, это вот согласно современным представлениям, вот у тех людей, которые считают себя прогрессивными, это вот и есть как раз то, что генерирует много парниковых газов. В общем, траву мы все должны жевать, судя по тому, что пишут экологи. Ну, будем слушать вместо этого диетолога и гастроэнтеролога Нурию Дианову. Она сегодня в программе «Как знать». Ну, а передача это в эфире «Маяка» после 14. Вот Нурия Дианова будет наводить порядок в головах и умах, даже более того. О шашлыке в рационе пойдет речь. Сколько в нем пользы, сколько вреда. Ну, понятно, шашлык от шашлыка серьезно отличается. Но, тем не менее, надеюсь, сегодня ясность наступит. Ну и в продолжении темы напомню вам о летнем кинозале «Маяка». Сегодня продолжится «Завтрак на траве» после 17 часов 79-го года произведения режиссера Николая Александровича. Ну и ладно, давайте дальше про пикники послушаем культуролога Ольгу Хлопонину. В субботу в программе «Хочу все знать» Ольга рассказывала и об истории возникновения этого термина, и о мировых традициях отдыха на природе.
1: От глагола «пике» или «пикер», ну, мне ближе такая латинская транскрипция, это «клевать» и «хватать кусочки», то есть что-нибудь такое. А «ник», вот, да, как бы он пишется, «пике», «никке», вот так вот. Это мелочь всякая. И изначально это была такая история, вообще не имеющая отношения к природе. В средние века, ну, плюс-минус, наверное, появилось это в веке в 14-15, а фиксация в словаре, скажем так, она с 17 века у нас. Но это не важно. Важно, что различие было такое. Вся эта история развивалась в помещении, а не на природе, не на открытом воздухе. Да, и означало это, ну, такой ужин в складчину. То есть каждый, да, идея была в том, что каждый приходил, приносил с собой что-нибудь поесть, чем это запить, и все вместе вот это все делали. То
2: таким
1: есть это...
2: образом получалось разнообразие.
1: Да, получалось такое разнообразие, получалось, ну какое-то время... Да, абсолютно. То есть мы сейчас подойдем с вами к идее того, что, как любой феномен культуры, он может видоизменяться по форме во времени, но если его функция, его содержание сохраняется, то он сохраняется тоже. Поэтому вот как он был тогда, пикник во Франции до сегодняшних дней, он тоже дожил, потому что он выполняет некие важные функции. Потом это было, ну, у аристократии развиваться это стала идея, но это, опять же, был такой пикник не в нашем понимании. Он уже был ближе, к природе, но это, скажем так, была часть царской охоты.

0: пока вы спали.
1: Букву «Ё» все чаще сравнивают с 29 февраля. Мол, ну, без нее как-то не сходится, но и бывает тоже редко. Ну, 29 февраля, знаете ли, бывает хотя бы регулярно, раз в 4 года. С буквой «Ё» творится что попало. Вроде даже были предложения убрать эту букву из нашего алфавита, но все-таки нет. Убирать, говорят, не планируют, но и обязательно делать не планируют тоже. Я думаю, многие мечтали бы, чтобы мягкий знак был необязательным, чтобы вот эти вот «ся-ся» уже перестать путать наконец-то, писать, как Бог на душу положит. Но, тем не менее, за букву «Ё» будем бороться. Все-таки наследие нашего великого соотечественника Карамзина, который изобрел, говорит, вот вам буква, дорогие друзья, пользуйтесь. Не хотят, тем не менее. Ну, ладно. Будем как-то популяризировать, наверное, и букву тоже. Ну, а пока предоставим слово Татьяне Юрьевне Гартман. Очередной урок русского языка прямо сейчас.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим омографы, то есть слова, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся. И в зависимости от значения слова мы ставим разные ударения. Например, «мука» и «мука», «плачу» и «плачу», «хлопок» и «хлопок». Наши примеры будут гораздо сложнее. Такие, в которых можно и запутаться, но мы все распутаем. Сделаем это вместе с ведущим Вахтангом Махарадзе и его гостем Богданом Берковским.
3: Когда-то меня учили старые нумизматы, что начинать смотреть на монету нужно с гурта.
4: Ну хорошо, вот мы взяли монету и смотрим на гурт. Что на гурте мы можем обнаружить? Какая информация там у нас содержится?
3: То есть, если, например, монета была отлита, а не отчеканена, то прежде всего это будет видно на гурте.
2: Итак, у нас на повестке слово «гурт». Оно имеет несколько значений. Одно из них – ребро монеты. Именно об этом и говорилось в нашем отрывке. Прозвучали разные варианты произношения. Ведущий говорил «на гурте», «гость на гурте», «гурта». А какой вариант правильный? Ведущий был прав. Если мы имеем в виду часть монеты, то «на гурте». А если бы мы говорили о стаде животных, то уже ударение должно быть на окончании. «Гурта», «гурте». Вот вам и омограф в действии. Следующий пример встречается гораздо чаще. И в этот раз мы слушаем, что сказал гость Сергей Акинфеев.
5: Нужно собрать данные со всех поставщиков, агрегировать карточки, разобрать условия, посмотреть, где склады, посчитать логистику.
2: Склады неверно. Нужно говорить склады, если речь идет о хранилище. В этом случае ударение остается на основе. Но если мы говорим, например, о чтении, то читаем по складам, ударяем окончание. Однако развозим товары по складам, ударяем корень. Ну а далее нам предстоит разобрать тройной омограф вместе с гостями маяка.
6: Сыма – это его фамилия, Тянь – это имя. Это такие старые древние роды, таких уж сегодня практически не встречается.
2: Древние роды – это неверно в данном контексте. Если мы имеем в виду поколения, то должны быть роды. А роды – это мужской, женский и средний, у имен существительных, например. Но есть еще и рода. Это уже виды чего-либо, например, оружие. Итак, подводим черту. Древние, княжеские, дворянские – роды. Мужской, женский и средний – роды. Это еще и процесс появления на свет человека или животного – роды. Ну и рода. Рода. Рода оружия, рода войск. Сложно, но сейчас будет все просто. Давайте поставим наше слово в какой-нибудь другой падеж, не в именительный.
7: Совершенно верно. На уровне видов и родов, там, родов, растений, животных и так далее, мы как будто бы довольно редко на самом деле выстраиваем внутренние классификации.
2: Родов или родов? Правильно, родов. Причем в любом значении. И родов крестьянских, и родов грамматических, и родов войск. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Поработать, выпить кофе и завалиться в постель. Вот о чем думают люди. Во всяком случае, современные американцы. Но не думаю, что так уж мы сильно отличаемся, если по земному шару посмотреть. Понятно, заботы у всех разные. Но вот тут американцы все-таки вместе с коллегами из Уханьского университета провели исследование. 258 добровольцев. Возраст широчайший. От 19 до 71 года. Странно, что так мало людей. Но, тем не менее, это люди, которые добровольно установили на телефоны приложение. Оно подавало сигнал, человек заполнял анкету, о чем ты думаешь в этот момент. И вот как по темам мысли распределились. Ощущение восприятия, включая усталость, 19%. Работа, должностные обязанности, только второе место. 17% дали еда и напитки, 14% хобби, игры, искусство, 10%. Отношения с людьми, здоровье, безопасность, домашние дела, саморефлексия, финансы, жилье всего лишь 3%. Музыка 1%, представьте себе, не так уж она нами и повелевает, если вдуматься. Тут поневоле, конечно, задаешь себе вопрос, вообще, каково это, жить в мире чужих мыслей. И тут вспоминается эпизод из «Брюса Всемогущего», когда он уподобился поисковой системе и стал принимать, помните, вот эти все молитвы людей со всего земного шара. И вот ты окунаешься в этот мир чужих чаяний, горести и радости. И сегодня, кстати, у вас будет тоже возможность окунуться, потому что гость ей программы «Пойми себя, если сможешь» станет аналитический психолог Ольга Соколова. И это все случится после 20.00 по Москве. А мы сейчас перенесемся в прошлый вторник. Тогда Артем Новиченков и Владислав Тимкин разбирали один из самых древних и лаконичных философских текстов Индии. Называется он «Иша Упанишада». Ну и, конечно, говорили о природе материального, о нестяжательстве и прочих сложных вещах.
1: «Во всем, что движется в мире, пребывает Господь. Отрекись от всего материального, не желай ничем владеть и радуйся, живя в этом мире».
2: Первая строчка. Вначале было слово было у Бога, и слово было Бог. Это же...
1: Оно же. Ну, тут же сразу же возникает оговорка. Да, отрекись от всего материального, и мы сразу думаем о бедности. Мы сразу можем вспомнить слова Христа, например, который тоже... какие-то отношения имел с этой самой бедностью. Но мне кажется, это про другое. И мы это увидим дальше в тексте, да. Что материальное – это буквально материальное.
2: Я бы еще хотел дать комментарий к первой строчке. «Во всем, что движется в мире, пребывает Господь». Из этого мы делаем следующий интересный вывод. Во всем, что не движется в мире,
1: не пребывает
2: Господь. И еще Господь не пребывает в том, что не является всем.
1: Угу.
2: Мы как бы так, наверное, узоры плетем, но это же вопрос древнегреческий о бытии и небытии. Точно так же, да, что бытие все, небытие ничто. И о небытии невозможно ничего сказать. Даже называя небытие небытием, мы как бы его включаем в бытие, при этом не включая ничего. Вот что я хотел сказать. Поэтому из этого следует, что движение жизни, короче говоря, да, что такое движение? Это то, что...
1: Это тавтология буквально, что движение есть,
2: да,
1: жизнь.
2: То, что способно на изменения. Да.
1: Да, отрекись от всего материального, не желая ничем владеть, здесь сразу же какие-то мерседесы с квартирами представляются перед взором. Но речь же не про это.
2: Нет, речь вообще про все.
1: Не желай ничем владеть. То есть можно вообще слово «ничем» убрать, не желай владеть. И тогда вопрос, что такое владеть?
2: Вот это интересный вопрос, потому что первый вопрос, который я задал, что такое быть хозяином самим собой.
1: Я тоже,
2: да,
1: сейчас этим сейфмовал.
2: То есть, и ты понимаешь, что такой же парадокс, как пройти сквозь эго и освободиться от него, да? Убить себе Бога, чтобы прийти к Богу. Я так перефразирую часто цитату из Евангелия от Матфея.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: спали.
1: Посмотрим, что у нас в культурном процессе происходит. Тут фестивальная пора продолжается, и мне кажется, уже можно даже учредить какую-нибудь награду человеку, который сможет все фестивали посетить, которые проходят летом в нашей стране. Ну вот, пока в предвкушении августа мы находимся, и 29 числа состоится всероссийская акция «Ночь кино». Это уже в 11-й раз все проводится, приурочено к Дню российского кино, который отмечается 27 числа. Это довольно странно. Конечно, это вообще советский, с позволения сказать, праздник. Кажется, в этот день было принято решение о национализации просто всей кинопромышленности в государстве. Вот такой вот праздничек кинематографистам придумали. Ну, кинематографисты рады что-нибудь отпраздновать, поэтому, в общем, и эта дата хороша. Ночь кино. Опять же, смотрите, что в вашем городе происходит. Наверняка будет что-нибудь интересненькое. Обычно пытаются кинотеатры какие-то показы любопытные к этой дате приурочить. Чуть ранее в Великом Новгороде с 21 по 23 августа состоится очередной Рахманиновский фестиваль, точнее, фестиваль имени Сергея Рахманинова, так это называется. Новгородцы считают его своим земляком, хотя родился он в целом непонятно где, но, скорее всего, видимо, действительно, где-то на территории современной Новгородской области. На большой уличной сцене 21 августа ожидается Денис Мацуев и молодые музыканты. Видимо, будет людно, но, мне кажется, оно того стоит, потому что локация историческая, музыка прекрасная, ну а про Дениса Мацуева чего уж лишний раз говорить. Ну а если все-таки конца августа вам ждать как-то скучно, можете поехать в Изборск. Там 1 августа пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры. Называется «Железный град». Изборск очень милое место. Каюсь, уже, мне кажется, больше года не могу смонтировать видео, которое я снял в одной из своих поездок. Там очень мне было интересно посмотреть на один из первых таких вот княжих городов нашей страны. Ну, посмотрел и снял. Ну, монтировать-то зачем, действительно? Но если все-таки хочется примерить на себя даже вот такой средневековый быт, то вот как раз фестиваль в Изборске — это хороший способ представить себе, ну, хотя бы в каком-то приближении, как жили наши далекие предки. А сегодня в программе «Как знать» среди гостей ожидается Алексей Рябцев. Будет он рассказывать о том, как социальные сети влияют на эволюцию моды. Ну, в средневековье такой проблемы не было. Ну, а мы сейчас погрузимся в архив программы «Как знать», ну и заодно вглубь веков тоже погрузимся под руководством египтолога Ольги Томашевич, которая в четверг в программе «Как знать», опять же, говорила в цикле «Эхо древнего Египта» о том, как менялся гардероб египтянина.
2: И хотя сейчас Египет у нас ассоциируется прежде всего с хлопком, и это одна из таких вот рекламных штучек. Египетский хлопок действительно лучший в мире. А вот для древности, как ни странно, лен, это был лен. И хлопок появляется очень поздно. Он, кстати, впервые хлопковые ткани в Индии были сделаны. А в Египте появляется под самый конец истории. А всю более чем 3000-летнюю историю египтяне прежде всего носили льняные одежды.
3: То есть они были мятыми на протяжении 3000 лет, получается.
2: Вы знаете, вот здесь тоже хотелось бы уточнить. В нашем представлении это действительно лен, это такая, в общем-то, дерюшка. Хотя все знают, что лен очень хорошо для жары, и это понятно в Египте. Но все зависит от выделки. И хлопок – это может быть совсем не обязательно футболка плотная, это может быть очень тонкая полупрозрачная ткань. В Индии такие сейчас тоже делают. То же самое, как ни странно, лен. Хотя интересно, что очень тонкий лен египтяне еще получали из Сирии.

0: новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Запад пытается подорвать нашу экономику, но российский народ не сломить, заявил Владимир Путин. Президент после заключительного пленарного заседания Госдумы 8-го созыва провел встречу с депутатами. Путин отметил, что западные санкции наносят ущерб самим инициаторам и назвал оборонную, социальную и экономическую сферы приоритетами бюджета.
2: Уважаемые коллеги, благодарю вас за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер, за приоритетное обеспечение социальных обязательств государства перед нашим народом, за особое внимание к вопросам демографии, поддержки семей с детьми, к развитию здравоохранения, образования, культуры, системы патриотического воспитания новых поколений на основе традиций духовно-нравственных ценностей. Как бы ни было сложно, конечно, мы проходим непростой период, мы не забывали с вами за эти годы решения основных вопросов, связанных с благосостоянием наших граждан.
1: Путин подчеркнул, что Россия достойно проходит текущий исторический этап. По его словам, все в стране глубоко вовлечены в ткань происходящих событий, каждый в своем направлении. Киевский неонацистский режим терпит поражение по всей линии фронта, поэтому делает все, чтобы создать напряжение в нашем обществе. Госдума должна этому противостоять, заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
3: Враг терпит поражение по всей линии фронта. Мы наступаем. Именно поэтому киевский кровавый неонацистский режим идет на все мыслимые и немыслимые преступления в отношении гражданского населения, гражданской инфраструктуры. Делает все для того, чтобы создать напряжение в нашем обществе. Мы должны этому противостоять. За страну надо бороться.
1: По словам президента, депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей. Бойцы группировки войск «Запад» ударили по живой силе и технике 7 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченково, Волчий Яр, Должанка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка Харьковской области, Рубцы, Яцковка и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 200 боевиков, бронемашина, 17 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили более 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 3 механизированных, мотопехотной, 2 аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Николайполья, Семеновки, Ореховатки, Никаноровки, Николаевки, Алексеево-Дружковки и Краматорска. За сутки противник потерял более 230 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США и 19 автомобилей.
1: Россия продолжит пресекать морские перевозки вооружения и боеприпасов для ВСУ, заявили РИА Новости в МИДе. Вся ответственность за последствия ложится на режим Зеленского и его западных хозяев. Украинские хакеры и мошенники применяли датские IP-адреса для компьютерных атак на Россию, а также для обмана российских граждан, рассказала на брифинге Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа.
5: Копенгаген оказывает практическое содействие в цифровой сфере киевскому режиму, способствовал превращению Украины в плацдарм для осуществления компьютерных атак. Известны конкретные факты использования преступной группировкой IT-армии Украины территории Дании для вредоносных действий против России, а также мошенничество в отношении граждан Российской Федерации с датских IP-адресов. Официальное обращение посольства России в Копенгагене к властям Дании по этим вопросам с приведением доказательств данной противоправной активности остались без реакции.
1: В Ираке задержали ячейку боевиков, действовавших в интересах Киева. Как сообщил советник премьера по нацбезопасности Касем Алябуди, иракская разведка пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Задержаны боевики, обстрелявшие несколько объектов на территории Ирака. Банк России ужесточил ограничения на предоставление кредитов заемщикам с повышенной долговой нагрузкой. Решение принято, чтобы ограничить накопление рисков в сегменте потребительского кредитования. Речь идет о необеспеченных займах, нецелевых потребительских кредитах под залог недвижимости и автомобилей. Во втором квартале этого года портфель необеспеченных кредитов увеличился почти на 3%. Неблагоприятные погодные условия сохраняются в некоторых регионах Дальнего Востока. Сильные дожди и штормовой ветер в Амурской области, на Чукотке, в Хабаровском и Приморском краях, Бурятии и Забайкалье. В Москву в середине недели придет холодный атмосферный фронт, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
0: Вторник будет самым теплым на рабочей неделе. Ночью первую половину дня ожидаются простые метеоусловия, переменная облачность, без осадков. Минимальный термометр под утро покажет 14-17, а в середине дня воздух успеет прогреться до плюс 25, плюс 28. Ну и к вечеру скажется влияние атмосферного фронта с запада, откуда потянутся массивы кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние.
1: Погода. Сегодня в Санкт-Петербурге дождь и гроза, плюс 21, в Москве 27 градусов, малооблачная погода. Сейчас в российской столице плюс 15, новости на сайте vesti.ru.

спали. 28 июля на календаре, вторник. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. 6 часов и 12 минут. Время московское. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши с вами разговоры. Успеем еще пообсуждать актуальные новости, послушать фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и о ближайшем эфирном будущем что-нибудь вам интересное сообщу, разумеется. Ну а пока, знаете, вспомним о том, что сегодня день загадывания желаний. Загадывание, правда, ну, не исполнение. Но есть люди, которые все-таки действительно рождены, чтобы сказку сделать былью. Причем в данном случае это сказка по щучьему велению, видимо. Причем речь не идет о самоходной печке. В данном случае речь идет о том, что одежда будет чистить и чинить себя сама, если сделать ее из правильного живого материала. В Шэньчжэнском институте передовых технологий, это в Китайской Народной Республике, а сам институт при Китайской Академии Наук функционирует. Там разработали живой текстиль из, внимания, кордицепса. Кордицепс — это такой гриб. Очень интересный, очень. Природа, не понимаю, как это можно было придумать и как эволюции до этого дойти. Кордицепс паразитирует на гусеницах, вживляет свои щупальца им, ну, в то, что у них заменяет мозг, скажем так, заставляет гусеницу ползти к поверхности под определенным углом, на определенном расстоянии, четко выверенном от поверхности, убивает эту гусеницу совсем, потом ей питается, прорастает наверх, и потом вот такой маленький такой отросточек собирают трудолюбивые жители Непала, Бутана и других высокогорных местностей, ну, в том числе и Китая, конечно, потому что кордицепс считается источником вот буквально всех на свете жизненных сил. Ну, почитайте, если вы еще не в курсе, у нас тоже есть люди, большинство из них шарлатаны, конечно, но есть те, кто действительно продает эти препараты из кордицепса, обещают, что жить вы будете плюс-минус вечно, конечно же, если все это употребите. Не надо так этому всему верить. Так вот, товарищи китайцы, видите, оказывается, не только внутрь кордицепс употребляют, но и ткань решили из него сделать. И говорят, что материал обладает превосходными свойствами. Можно эти свойства настраивать. Он способен к самоочистке, самопочинке. Бесследно разлагается в природе. Главное, чтобы не в процессе носки это, конечно, происходило. Дальше самая интересная, конечно, часть этой новости. А, да, еще оказывается, если материал постирать и обработать правильно, у него даже не будет грибного запаха. И на том спасибо. Сама вот эта ткань состоит из тонких нитей и грибницы. Вот про грибницу кордицепсов я не слышал, но, наверное, что-то тоже такое у них есть. Потому что кордицепс выращивали специально, он не природный. Его выращивали в жидкой среде в виде мелких сферических гранул. Затем их промывали, помещали в формы, получали цельное полотно. В общем, очень серьезно поработали ученые. Ну и дальше, естественно, самая лучшая часть всей этой истории. Ну, естественно, потому что гриб паразитирующий, сразу возникает опасение. Вообще, как это все носить? Да, ну, в общем, что говорят? Что ткань, ну, вообще, кордицепс сам по себе считается, что абсолютно для человека безвредным. Это несмотря на то, что фантасты потратили немало сил, чтобы убедить нас в обратном. Если смотрели сериал Last of Us, последний из нас, да, или одни из нас, не помню, как переводился на русский, игра есть компьютерная. Там вот как раз про человечество, которое было поражено чем-то напоминающим кордицепс, только вот уже на человеках. Так, что же говорят? Абсолютно безвредный для человека гриб, но совершенно на 100%, даже может быть на 1000, но надеть платье из этой ткани пока никто не решился. Вот такая абсолютно безвредная субстанция, к которой даже ученые подходят с некоторой опаской. В качестве оправдания говорят, скроили на очень маленький размер, знаете ли, платьишко, как будто малогабаритных ученых женского пола не существует. Ну, в общем, тем не менее, одежда есть, носить ее пока никто не решается, хотя она абсолютно чудесная. Чего опасаются, не вполне понятно, но сегодня, возможно, будет пролить свет и на эту сторону нашей жизни, потому что в 13.00 физиков и лириков цикл 100 минут продолжится. Он на этой неделе, цикл, я имею в виду, посвящен токсинам, и научный сотрудник МФТИ Тимур Чернов будет рассказывать, зачем растения и животные вырабатывают яды. А если вы Тимура и про кордицепс спросите, он, наверное, и про это вам что-нибудь расскажет. Но это случится буквально через несколько часов. А пока давайте встречать этот вторник под музыку на маяке.

0: спали.
1: Очередная новость на тему спорта и удовольствия. Знаете, от других сотен и тысяч подобных новостей это отличается тем, что содержит в себе неожиданную правду. Неожиданная правда – это не то, что подстерегает вас дома, когда вы внезапно возвращаетесь из командировки. Это вот такая разновидность истины или просто истина, которая налетает на вас из-за угла, когда вы этого совершенно не ждете. Он рассказал бы совершенно скучный заголовок. Россиянам рассказали, что делать, чтобы спорт приносил удовольствие. Но согласитесь, за этим просматривается некое достигаторство. Да, вот это вот начните, ходите, рано или поздно, мышечная радость. Но тут неожиданно эксперт Эмиль Халимов, который является не только экспертом по фитнесу, но и совладельцем клуба там, одного из очень многих, сказал нам внезапную правду. Возможно, это правда внезапная для него самого. Ждать, что тренировки начнут нравиться сами по себе, не обязательно. Перевожу на русский. В общем, тренировки и не должны вам нравиться, дорогие друзья. Вот в чем все дело. А как же от спорта получать удовольствие? Вот здесь сложнее. Удовольствие, видимо, должно быть сопутствующим. Ну, тут дальше очень скучное рассуждение про то, что нужно слушать подкасты. На самом деле слушать можно все, что угодно. Можно никого не слушать. Можно попытаться абстрагироваться от всего. Но так или иначе, спорт – штука в жизни большинства людей служебная. Есть, конечно, профессиональные спортсмены, о них отдельно. Ну, а есть такие виды спорта, которые на первый взгляд развлечения, но кажется, что развлечение немного опасное, даже травма опасная. Вот про такой, вроде бы очевидно, травмоопасный вид спорта речь шла вчера в программе Сергея Стилавина и его друзья. Это скейтбординг. Ну а гостями эфира стали спортивный врач Сергей Додонов и член олимпийской сборной по скейтбордингу Егор Кальдиков, которого вы сейчас и услышите. Он как раз рассказывал о своем пути в этом спорте и о том, насколько скейтбординг на самом деле травмоопасен.
2: Да, вообще все спрашивают, все думают, а вот вы падаете, все думают, это, наверное, травоопасно. Это вообще классический прям вопрос. Но в рейтинге, вот не знаю, кто составлял самых травоопасных видов спорта, он на 13-м месте скейтбординг. Что первое там место регби, это понятно, второе место вот уже бег. И там какие-то есть между ними. То есть я на самом деле с этим очень согласен. Я 20 лет катаюсь, и я вижу, что с нами со всеми все хорошо. То есть у нас идеальный баланс. Мы знаем, как группироваться, мы знаем, как падать правильно. И у нас, ну, как-то очень крепкие тела почему-то, видимо, от падений так с детства закалились, то есть вот не надо своих детей ограничивать, я считаю, от падений, как бы понятно, но если что-то должно случиться, то оно и так просто идешь, произойдет. Скейтбординг учит тебя не бояться, вот прежде всего, вот падений и каких-то других вещей.
3: Егор, а в этом спорте, да, ведь недавно только, ты сказал, появились тренеры, да, и
2: ну,
3: вообще
2: да.
3: Все там книжки какие-то умные, как делать надо. Суть высоких достижений в скейтборде, это вот в чем она заключается именно вот в выполнении этих трюков, можно так сказать?
2: Ну, когда я начинал кататься, то есть это было снять крутое видео, ты снял крутое видео, запечатлел все свои трюки, это могло занять иногда год, два, либо три, у кого сколько лет. А сейчас уже все мы перешли на быстрые видео, потом очень важно именно стиль, как ты катаешься, как ты исполняешь трюки. А сейчас, поскольку это олимпийский вид спорта, вот вектор немножечко сменился.
1: Егор Кальдиков, член олимпийской сборной нашей страны по скейтбордингу, был вчера гостем программы Сергея Стилавина и его друзья. Сегодня прямой эфир обязательно будет, но не сразу, но потерпите еще до конца этой недели. Ну а в 10.00 уже в самом что ни на есть живом варианте цикл первооткрывателей, и Александр Романов будет говорить о биографии нашего великого физика Льва Ландау. Ну а в 11.00 стартует шоу «Физики и лирики», и врач-психиатр Ксения Киян будет рассказывать о привязанности в отношениях, как она формируется. Ну а в пятницу на минувшей неделе поведенческий экономист и преподаватель Высшей школы экономики Андрей Ворчик говорил о том, как устроена поведенческая экономика. Полную версию вы можете услышать на медиаплатформе «Смотрим» в любое удобное для вас время. Ну а мы завершим наш эфир небольшим фрагментом. Андрей Ворчик сейчас появится в эфире, а я желаю вам отличного вторника. До скорой встречи. Пока.
4: Поведенческая экономика, она, там много теорий, там много более таких фундаментальных вещей. Мы пытаемся вообще понять, как устроена человеческая психика, да, в таком, ну, тандеме с психологами, в некотором смысле. Могу, например, рассказать про две системы. Это вот, собственно, Канемана, которую вы упомянули, да, это такая ключевая, наверное, самая практическая, самая такая интуитивная штука, которую он как бы сформулировал очень хорошо и очень понятно. Идея состоит в том, что наша психика — это не совсем как бы единая такая штука, как она может казаться, а это как минимум две системы, да, как он их называет, система 1, система 2. И система 1 — это такая интуитивная, быстрая, очень такая ресурсоэкономная, сберегающая система, которая выдает там интуитивные ответы сразу, и как бы вот вы можете спросить человека о чем угодно, и он вам что-то скажет.
0: Миллисекунду, да, на принятие решения, так.
4: Это очень, как бы, это очень эффективно, потому что это обычно какой-то интуитивный ответ, который, ну, так он условно просили. Ну, вот, например, да, классическая история, если я вас прошу про биту и бейсбольный мячик, да, и вот, значит, мы знаем, что вместе они стоят, допустим, не знаю, 105 рублей, да, но при этом бита там на 100 рублей дороже, чем мячик. Да, сколько стоит тогда бита? Ну, вот сразу напрягается извилины, потому что вы чувствуете, что есть какая-то засада. Но интуитивный ответ, очевидно, 5 из 100. Да? Ну вот сразу оно сразу вылезает, но это, конечно, это неправильный ответ, правильно надо посчитать.

0: Как можно научить свободе? Только самому быть свободным. И чтобы человек рядом с тобой как-то вдруг понял, что ты ничем не обусловлен. И единственное, что у тебя есть, это чувство. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
4: Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Олег Осипов. Это вторник, Ассамблея автомобилистов. Сразу скажу номер, по которому вы можете присылать свои сообщения через разные мессенджеры, какие вам удобнее. +7 967 103 5533. Пожалуйста, мы работаем в прямом эфире, поэтому любые ваши вопросы, мнения только приветствуются. Вот мне было, например, приятно узнать, что в Сыктывкаре сегодня от наших постоянных слушателей недавнее сообщение 29 с дождем и грозой. А в Москве обещают грозу, по-моему, завтра, только сегодня, вроде бы, если и дождичек, только к вечеру. Словом, поехали. Мы все-таки говорим об автомобиле. И недавняя информация, которая привлекла мое внимание, заключается вот в чем. Volkswagen запатентовал антистресс-руль. То есть, что это такое? Очень просто. Чтобы человеку было чем занять руки во время, в то время, когда он находится в пробках. Ну, наверное, кому-то это, так сказать, важно. Так вот, в этот антистресс-руль хотят встроить попиты, рулики и другие фиджет-игрушки, что бы это ни значило. Ну, понятно, что речь идет о всяких кнопках с тактильной отдачей, вращающихся элементов, и вообще тут написано и панели с приятной текстурой. Все остальные рули, чтобы были приятны, когда их держишь в руках, это вовсе не обязательно. А вот этот антистресс-руль, он, конечно, ну, как бы, так сказать, поможет нам пережить состояние в этих самых заторах. Не знаю, насколько это актуально. Если вы считаете, что это важно, да. Я считаю, что это, конечно, забавно, но не более того. Возникали ли вообще у вас проблемы, дорогие друзья, когда вы в группе? Чем занять руки свои? Или уже просто смирились, или, так сказать, сидели в телефоне, как многие делают, что совершенно неправильно с моей точки зрения. Но тем не менее. А поговорить, по большому счету, хочется, конечно, не об этом антистресс-руле, но такая антистресс-баранка. Это такая штука, так сказать, веселенькая, но я не думаю, что она сильно приживется. Рули современных автомобилей и так достаточно перегружены всякими, так сказать, кнопками. Кстати говоря, одна из опций, что эти кнопки можно отключать. А зачем их ставить, если их можно отключать?

Ну, то есть вот какая-то такая история для меня не совсем понятная. Как для меня вообще непонятно, почему я, когда сажусь в новый какой-нибудь автомобиль, ну, в последнее время это преимущество китайская, конечно, продукция, я задаю сам себе вопрос, вообще, кто в этом автомобиле главный? Я или тот программист, или тот дизайнер, или тот конструктор, инженер и так далее, который все это мне подсовывает под ноги и под руки. Так сказать, слишком много приходится минут 10 тратить, чтобы отключить все совершенно ненужное, без чего можно совершенно спокойно обойтись. И, кстати сказать, автомобиль в этом случае стоил бы, ну, скажем так, заметно дешевле. Но тем не менее, все эти, так сказать, штуки существуют. Я согласен с моими коллегами из журнала «За рулем». Они перечислили 8 лишних опций современных автомобилей. Я бы, кстати сказать, перечислил больше. Но забавно, конечно, что они в первую очередь выделяют. Ну, выделяют они в первую очередь, например, люки и панорамные крыши как сомнительную опцию. А по мнению моих коллег, в условиях сурового климата российского, естественно, нередко становятся вот такие люки и панорамные крыши источником проблем. Ну, имеется в виду герметичность, оставляет желать лучшего, появление скрипов, неприятных запахов в салоне, да, может быть. И кроме того, на макушке головы мерзнет, если вы не в кепке. А в кепке за рулем ездят определенные категории людей. Я этого тоже не понимаю. Но это все равно, что в комнате, так сказать, на кухне сидеть в каком-нибудь головном уборе, как мне кажется. Это же второй дом автомобиль. Для меня так точно совершенно. Ну и, конечно, особое внимание мои коллеги уделяют выдвижным дверным ручкам, которые, напомню, все-таки я участвовал в этом мероприятии, появились в свое время впервые вовсе не на китайских автомобилях, а на Range Rover Velar. Дизайнер нам долго рассказывал, что дверные ручки в машинах – это самые уродливые элементы. Поэтому от них решили отказаться. Сомнительные заявления, но тем не менее. С другой стороны, производитель, в том числе китайский, в первую очередь, так сказать, даже не производители, а те, кто стоит над ними, власти, решили, что от этих ручек надо отказываться, либо делать их безопасными. Ну, действительно, много случаев, мы знаем, пестрят эти средства массовой информации такими сообщениями, когда человек не мог выбраться из автомобиля в случае ДТП, вот именно из-за того, что не мог открыть дверь, так сказать, эти ручки заклинивало. То есть нет электроэнергии, все перестает, так сказать, работать. Ну, естественно, подверглись критике смещения кнопки звукового сигнала с центрального положения на рулевом, ну, посередине, да, понятно было, на рулевом коллексе. Это совершенно справедливое замечание, я совершенно согласен с моими коллегами, опять же. То есть они правильно считают, что это увеличивает время реакции водителя в аварийных ситуациях, что может быть опасно. Очевидно опасно, конечно. Сигнал должен быть прямо под рукой, прямо, так сказать, в середине рулевого колеса. В общем, так сказать, не так сложно это организовать, как мне думается. Как я бы, кстати сказать, все-таки, я не знаю, почему производители не могут договориться, я иногда... Еще не обращаешь внимания сразу, пересаживаешься из одной модельки в другую и не понимаешь, где знак аварийной остановки, чтобы там, я не знаю, как у нас принято, поблагодарить тех, кто тебя пропустил и так далее. Ну, почему не сразу, чтобы он был в каком-то одном месте? Я его обнаруживал в крыше, например, так сказать, внизу где-то незаметно. А на центральной панели, ну, черти где-то, только всегда в каком-то разном, так сказать, месте. В общем, согласен, надо все-таки все это делать так, чтобы, во-первых, были такие живые кнопки, так сказать, механические автомобили, а во-вторых, чтобы они были понятны где.
Ну и, наконец, говорят о форме рулевого вообще колеса, раз мы с него начали, да, со скошенной нижней частью, тоже не нравится тем, кто обозревает эти вещи из журнала «За рулем». Она позиционируется как спортивная, но на самом деле неудобная и при необходимости быстрого перехвата руля не самое лучшее решение, когда... Я, кстати говоря, ездил в последнее время, мода появилась, так сказать, у тех же китайцев делать не только обрезанные снизу, но и сверху рули. Они так больше напоминают рули или баранки, или как это назвать, так сказать, в болидах Формулы-1. Но там-то это понятно, потому что они больше, чем на 90 градусов не поворачиваются, там очень острый руль. И это как во всех спортивных автомобилях, и в первую очередь в форменных болидах, это уж точно. И там по-другому ты им оперируешь. И там уж точно нет всякой ерунды лишней, так сказать. Но много кнопок тех, которыми ты пользуешься, так сказать, постоянно. В общем, это действительно такое решение. О том, как перехватывать руль, по-моему, об этом современные водители вообще не знают. Либо забыли, либо не знают. Вот это точно. Хотя это, так сказать, банальное упражнение для тех, как бы на начальном этапе, так сказать, освоения контраварийных навыков, так сказать. Это, безусловно, важная история. Ну и спортивное, конечно, вождение. Затем приводит их в трепет, так сказать, недоумение отсутствие запасного колеса или докатки в комплектации. Это правильно, это совершенно ненормально. Когда... Вместо этого у вас стоит там герметик какой-нибудь, который в ряде случаев ничем абсолютно не поможет. Ну, например, герметик бессмысленен, если вы не просто прокололи колесо, там, банально, только, а, допустим, боковой порез, что сплошь и рядом в современных городах, где занимаются бордюрингом. Вы можете задним колесом заехать на бордюр, что чаще всего и случается, и все. И у вас, так сказать, покрышка под замену, безусловно. Потому что боковые порезы не лечатся ни герметиком, ни чем другим. Но вот такая ситуация. Конечно, нужна докатка, или, так сказать, запаска. Это лучший вариант. Но, конечно, если при этом есть где разместить батарею. Ну и, наконец, завершает список вот этих вот недоумений в автомобилях на последних лет. Кстати сказать, это все появилось не сегодня, хочу обратить внимание. Короче, завершает список электромеханический стояночный тормоз. Совершенно согласен. Это абсолютно не, как бы, так сказать, не лучшее решение с моей точки зрения. Оно появилось уже давно, ну, я не знаю, 15-20 назад эти стояночные тормозы электромеханические появились. Ну, конечно, они серьезно ограничивали возможности водителя, безусловно. Вот ты, возвращаясь к этому вопросу, кто здесь главный, вообще-то говоря, в машине? Потому что когда вам нужно, ну, есть масса ситуаций, при которых вам нужно задействовать ручник. Но на электромеханический ручник вы никак не можете задействовать в нужном вам режиме, поскольку, ну, для экстренного торможения, ну и так далее. Потому что нет ручки, и эту кнопку искать, да, она не всегда срабатывает вовремя. В общем, это, конечно, совершенно лишняя ерунда. Не то, что она... Ну, единственное ее достоинство, то, что автоматически ставится на ручник, когда вы селектор коробки передач, если это автомат, переводите в паркинг, он автоматически активируется. Ручной тормоз. Но не знаю, я могу, мне нетрудно, так сказать, собственно, и потянуть эту ручку на себя. Зато в сложных ситуациях такая ручка способна очень даже сильно выручить. Нам пишет Владимир из Ростова. Из Ростовской области. В пробках на 4-м Ростовской области никакой антистресс не поможет. Точно, совершенно. Там особенно, где мост. Я туда достаточно часто езжу, так сказать, в сторону Ростова. Это какая-то беда. Ну, на М4 имеется в виду, естественно. Создается впечатление, может быть, я не знаю, я вообще-то говоря, сейчас в нашей студии виртуальной «Маяка-1». Так что, кого наш постоянный слушатель называет моим коллегам, мне сложно сказать.
В общем, вот такие дела. И, к сожалению, этот тренд на то, чтобы мы с вами имели в большей степени гаджет на колесах, а не автомобиль в привычном смысле, это, конечно, никуда не денется. И с этим, ну, во всяком случае, это следует понять, так сказать, и выбирать автомобиль по вкусу. Понятно, что большинство из этих вещей, большинство из этих, так сказать, гаджетов, которые напичкан современный автомобиль, это все не инженерные, не, ну, в меньшей степени творческие решения, а в большей степени решения маркетинга. Никогда не забуду, когда появилась совершенно нелепая история с активным рулевым управлением. Она, кстати, до сих пор ставится в автомобиле. Но, слава богу, ограничена в каких-то пределах, поэтому не слишком мешает и, как правило, не приводит к печальным последствиям, когда вы не понимаете, куда смотрят передние колеса, которые, собственно говоря, и управляют движением автомобиля. Когда меняются усилия на руле в зависимости от скорости там, и так далее. Вот это вот глупость. Потому что это на самом деле простая история. Это мешает контролю водителя над автомобилем. Получается, что он за все отвечает, когда ведет машину. Но он не все решает. И вот это, с моей точки зрения, фундаментальное противоречие в ряде современных машин. Да практически во всех, так сказать, да. Вот эта вот система удержания полосы движения, ненавистная мне. Ну, хотя я знаю много, так сказать, молодых, в особенности коллег, которые пребывают от нее в восторге. Ну, вообще, говорю, не надо задумываться. Вот, так сказать, чуть, так сказать, съехал с этой полосы. Ну, это где автомобиль распознает, потому что далеко не везде в нашей стране эта самая разметка в идеальном виде, в нормальном, существует вообще-то. Вот. Ну, короче говоря, вот это вот удержание в полосе, оно очень мешает. Мне, например, точно. Я вот включаю в первую очередь. Причем там две или даже три, так сказать, опции есть. Экстренное удержание там, и так далее. Да, и обычное удержание. Значит, какая-то полнейшая ерунда. Для чего это сделано? Для того, чтобы снять лишних там $1000 или евро, так сказать, в цене с покупателя. В общем, на совершенно ненужную опцию. Более того, я совершенно уверен, что это не просто не нужно, а это в ряде случаев опасная история, поскольку вы не можете совершить маневр. Ну, например, вы не совершите нормально переставку голосиную, как чему учат всех, кто, так сказать, садится за руль. Ну, должны, во всяком случае, учить. Просто потому, что вам машина не позволит это сделать так, как положено. И уж точно вы с этой системой, если она активирована со всеми этими системами, не можете проехать, я не знаю, там 5 конусов, вот эту змейку прочертить. Это абсолютно точно. Возникает вопрос вообще, то есть есть, я понимаю, что мы движемся совершенно автономным, управляемым искусственным интеллектом автомобилем. Ну хорошо, тогда пусть отвечает за все, что происходит с этим автомобилем на дороге, те, кто это все изобрел, да? Но отвечает это вы. И отвечать можно в полной мере только тогда, когда ты абсолютно контролируешь свой автомобиль. Вот и все, собственно говоря. Это очень простая вещь, которая, к сожалению, до сих пор не доходит. Хотя, с другой стороны, доходит вот постепенно, очень медленно, но доходит. Запрещены вот эти механические выдвижные ручки, по сути дела. То есть они должны все-таки открываться и механически в определенной ситуации. В общем, что-то делается. Появляются так называемые горячие кнопки. Хотя до сих пор, вот я сейчас езжу на автомобиле, о котором еще скажу сегодня в завершении несколько слов, где был раньше в прежней версии через экран регулировались боковые зеркала. Теперь появился маленький, зато очень удобный щиток под рулевым колесом.
То есть, ну вот, все-таки такие какие-то вещи, которые более, так сказать, отвечают представлениям о здравом смысле, они возвращаются в машины, что, например, меня очень радует. Пишите, если у вас есть вопросы какие-то, пожалуйста, что выбрать и так далее. Плюс 7-967-103-5533. Это номер, по которому вы можете отправлять свои сообщения, делиться мнениями, задавать вопросы. Пожалуйста, милости просим. Теперь несколько слов о том, что, так сказать, сейчас какая ситуация на рынке. Ну, могу сказать, что за последние 26 июля было продано не намного меньше автомобилей, чем годом ранее. На 6%, по-моему, меньше, сообщает нам Автостат. То есть в целом рынок держится на достаточно приличном уровне, рынок новых автомобилей. А вот на вторичном рынке почти в полтора раза за эти последние полгода, с начала года, увеличились продажи китайских поддержанных автомобилей. Ну, что, в общем говоря, совершенно естественно. 165 тысяч китайских автомобилей проданы на вторичке за эти полгода. Об этом сообщает Автостат. А какие самые популярные? Ну, в общем, что и следовало ожидать. Черри Тига 7 Pro и Pro Max. 5,8% доля вторичного рынка. Это понятно. Хавейл Джулио 5,5%. Но Хавейл Джулио, даже я думаю, что это маловато, потому что это один из тех автомобилей, которые производятся у нас. Прервемся ненадолго.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекалистей, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Ну что ж, продолжим. Ну, должен извиниться, прежде всего, если вдруг тут звук прыгает, у меня-то все вроде нормально. Те же наушники, тоже микрофон. Но бывает такое, может быть, что-то со связью. Так что уж извините, дорогие друзья. Продолжим. Я хочу сказать, какие китайские автомобили наиболее востребованы на вторичном рынке сейчас. Ну, Тига, понятно, Черри. Затем идет четвертый, Кобыла Хамелеон, Джили Кубры и Джили Манджаро. Что, в общем, совершенно, так сказать, объективно. На первых местах те машины, которые либо выпускаются, либо планируются к выпуску на территории Российской Федерации. В общем, все это абсолютно объяснимо. Пишет нам Эдик, вас очень плохо слышно. Ну, да, еще раз прошу извинить. Бывает такое со звуком. Что касается автомобиля, я обещал рассказать про ту машину, на которой сейчас езжу. И она называется Чинган CS35 Max. То есть всем нам известно CS35 Plus, а это Max. И судя по названию, уже можно догадаться, что речь идет о более вместительном, ну, вместительном не по количеству места, а по простору салона. То есть об автомобиле, который длиннее до плюса на 210 мм, ну и колесная база на 110 мм длиннее, что очень важно, между прочим, потому что это дает не только, так сказать, дополнительный простор на задних сиденьях, но и увеличивает багажник. В данном случае он уже составляет 584 литра. Весьма и весьма неплохо для, ну, относительно компактного кроссовера. В длину сейчас вот это в версии Max 4540 миллиметров. Ну, то есть такой вполне себе. И, естественно, так сказать, вот эта вот увеличенная колесная база, она обеспечивает дополнительный комфорт. Кстати, впереди и сзади многорычажка, в общем, так сказать, хотя автомобиль только переднеприводный в этой версии. Вот. Ну, дополнительный комфорт и дополнительная практичность. То есть у вас и багажник, и есть куда положить, и сиденья задние складываются. Такой больше подходящий, скажем, для семейных путешествий. Под капотом все то же самое, что, так сказать, собственно, было. Полуторалитровый турбированный двигатель, который развивает в этой версии у нас в дефорсированной 147 сил. В Китае, кстати, на родине, ну, развивает на 100 сил, на 40 сил, до 187 он раскручивается. Но это все сделано ради, так сказать, минимизации налогов. Это мы с вами понимаем, что, собственно говоря, чем скромнее мощность, тем меньше налог, можно и так сказать. Тем не менее, достаточно быстрый автомобиль, все равно. А, кстати, вот это вот депортирование двигателя не отразилось на крутящем моменте. 280 ньютон-метров он составляет. Это очень неплохой показатель для такого автомобиля, для такого двигателя. Но забавно, что он же моноприводный, переднеприводный, поэтому чуть нажал больше, чем требуется на педаль акселератора, все, передние колеса ушли в пробуксовку даже на сухом асфальте. Причем забавно, там есть несколько режимов движения в машине, в этом смысле она достаточно продумана, то есть эко-режим, так сказать, комфорт, спорт, ну и так далее, да. С моей точки зрения, совершенно мало различий между одним режимом и другим. Я вот себе поставил по умолчанию комфорт. Хотя, конечно, когда включаешь режим спорт, то панелька загорается красным, все это мигает. Все это намекает на то, что да, этот автомобиль готов к подвигам. Ну, возможно, хотя мне кажется, что по определению все-таки CS-35 Max – это автомобиль, больше подходящий для каких-то семейных вылазок на природу. Кстати, клиренс достаточно приличный – 180 мм. Вполне можно, так сказать, не сильно опасаться обычных бордюров, если они не особенно высокие. В целом, что мне в нем нравится, это внятное рулевое управление, безусловно. Это, ну, динамика более чем приличная. Кстати, максимальная скорость составляет 180 км в час. И, ну, что не нравится, вот по первым впечатлениям, а да, еще нравится расход топлива. Он по паспорту в среднем в смешанном цикле 7,8 литра, у меня даже меньше. Причем у меня даже меньше в Москве по преимуществу. Правда, в Москве сейчас поменьше машин одновременно, поэтому ты больше едешь, чем стоишь в этих самых пробках. В общем, где-то у меня 7,5-7,6, вот так вот, расход топлива на 100 километров. Но я, правда, заливаю не 92-й, который допустим, чего не советую никому, а 95-й. Машина отвечает в данном случае взаимностью. Что мне нравится? Рослым людям может не понравиться все-таки не слишком большие дверные проемы, чуть поднятые сиденья. Все-таки нельзя его опустить. Сиденье еще водительское опускается вверх-вниз, но тем не менее, даже если ты до предела вниз опускаешь, все-таки не так много места над головой. Ну и коротковатая подушка все-таки нижняя, на которой ты сидишь. Мне кажется, что ее можно было сделать подлиннее рослому человеку, то будет не совсем удобно. Но с другой стороны, руль регулируется так, как положено, то есть устроиться за рулем можно вполне себе нормально, без всяких проблем. Он и по вылету, и по высоте регулируется. Ну вот первое, так сказать, впечатление. Я еще поезжу на этом автомобиле, думаю, что присмотрюсь к нему, расскажу что-нибудь еще интересное. Ну, а сегодня, я думаю, на этом закончим. Особо по звуку опять пишет нам слушатель. Ну да, бывает. Я бы не сказал, что так бывает всегда. Мы точно совершенно будем над этим работать. Всем удачи хочу пожелать, друзья. Всего доброго. Пока.

0: В Москве 7 часов. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия переживает период формирования нового мироустройства, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами, завершающую работу 8-го созыва Госдумы. Президент поблагодарил их за эффективную работу по защите национального суверенитета, сплоченность разных политических сил.
1: Исторический этап непростой, судьбоносный для России. Это очевидно, это понимают сегодня не только депутаты Государственной Думы, члены правительства России, администрации, руководители регионов. Это понимает каждый рядовой гражданин Российской Федерации. Мы проходим такой боевой период, и депутаты парламента представляют своих избирателей, то есть представляют народ России. Это боевой отряд нашего народа.
0: Президент отметил, что Запад делает ставку на террористические методы борьбы в отсутствии успехов на поле боя. Подразделения восточной группировки войск за сутки уничтожили в том числе 24 беспилотника самолетного типа и 36 пунктов управления вражескими БПЛА. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Активными действиями освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков ВСУ. В районах населенных пунктов Письменная, Новосолошина, Великомихайловка, Зорница, Долинка, Широкая и Никольская. В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, до 380 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, 10 станций спутниковой связи Starlink, 24 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 36 пунктов управления беспилотной авиацией.
0: Потери ВСУ в результате действий другой группировки войск «Север» за сутки составили 60 тяжелых боевых дронов и 87 беспилотников самолетного типа. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. У Новой Сечи и Хотения в Сумской области уничтожена еще одна группа так называемого полка смерти ВСУ. Штурмовые группы из числа 71-й отдельной аэромобильной бригады и 225-го отдельного штурмового полка пытались провести контратаки и были ликвидированы, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Эффективно уничтожить врага помогла разведка, которая вовремя вскрыла выдвижение украинских боевиков. Отмечается, что за неделю враг предпринял 8 безуспешных контратак на этом участке фронта, потеряв около 80 штурмовиков убитыми и ранеными. Сенат США в полном составе пригласили на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, сообщает агентство Reuters со ссылкой на ряд законодателей. Напомню, сегодня глава Белого дома планирует обсудить с украинским лидером планы по мирному урегулированию конфликта. Штаты считают, что пора положить конец войне. Об этом сообщил РИА Новости некий источник в Белом доме. Кроме того, у Трампа запланирована отдельная встреча с премьером Израиля Бенямином Нетаньяху, в ходе которой стороны обсудят ситуацию вокруг Ирана, а также договоренности по Ливану. Боевиков, которые работали на киевский режим, поймали в Ираке. По данным местных спецслужб, все задержанные уже признали, что работали в интересах Украины. Занимались они обстрелами объектов на территории страны. Какие именно цели подвергались атаке, пока не раскрывается, но в Багдаде намерены провести самое тщательное расследование, заявил советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем Али Абуди.
3: Это дело сложное, но требует тщательного расследования. У нас есть разведывательная группа, миссия которой – анализ информации, и она пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в дела Ирака. Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины и в том, что совершали взрывы на некоторых иракских объектах.
0: Одновременно власти Ирака распорядились начать расследование запуска беспилотников с иракской территории по целям Саудовской Аравии, передает издание National. По информации газеты, местное правительство изучает доказательства этой версии событий и собирается наказать тех, чья причастность к атаке будет установлена. В Багдаде подчеркнули, что не допустят никаких попыток подорвать или навредить своим отношениям с Саудовской Аравией. 136 человек пострадали из-за возгорания в метрополитене Барселоны. Об этом сообщила местная пожарная служба. В туннеле загорелся состав, в результате чего произошло сильное задымление. Пожарные вместе с полицией эвакуировали пассажиров из поезда и быстро потушили небольшой очаг возгорания. Медицинская помощь потребовалась более 130 пассажирам. Больше трети из них доставили в больницу в состоянии легкой или средней тяжести. О причинах возгорания метрополитена ничего не уточняется. Теплая одежда понадобится москвичам в ближайшее время. На столицу надвигаются холода. Уже завтра начнется заметное понижение температуры, которое на 8-10 градусов ожидается ниже климатической нормы. Такой прогноз РИА Новости дал сотрудник гидрометцентра Александр Голубев. Самым прохладным днем на неделе будет среда. Температура составит всего плюс 18-20 градусов. При этом местами пройдут дожди. Улучшение погоды стоит ожидать к выходным, когда станет больше солнца и тепла. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачная погода, местами дождь, температура воздуха плюс 20-22 градуса. В Москве сегодня еще теплый день, плюс 26-28 градусов, местами кратковременные дожди и грозы.

0: так знаю толк.
1: Ну что, мне нравится.
2: Чистое искусство. Дорогие друзья, вновь с нами сегодня Илья Овсянников, самый настоящий художник, который нам рассказывает, почему так, как так вот вышло-то с этим искусством современным и не очень. И сегодня мы поговорим о том, как максимализм борется с минимализмом. Здравствуйте, Илья, дорогой, доброе утро.

0: Здравствуйте, Сергей Валерьевич, спасибо. Владислав Александрович с нами.
1: С нами. Здравствуйте.
0: Отлично.
2: Илюша, значит, сначала, да, вы должны нам на примере, на простом, каком-нибудь очевидном объяснить, что такое максимализм и что такое минимализм. Пожалуйста, будьте любезны.
0: Ага, спасибо большое. Я бы с радостью, но для начала мне хотелось бы вообще немножко в этот термин справку по нему дать. То есть максимализм в изобразительном искусстве, не вообще в жизни, максимализм в жизни или там в каких-то других сферах деятельности нашей, а в изобразительном искусстве это такое направление достаточно уже старое, хотя для меня этот термин новый, но появился он в 70-х годах, как реакция на минимализм в том же самом изобразительном искусстве. Так вот, чтобы разобраться, что это такое, нужно понять, что искусство, наверное, любое, но изобразительное в том числе, оно как бы курсирует между двумя разными состояниями: упрощение и усложнение, минимум, максимум. И вот максимализм – это максимум усложнения, а минимализм – это максимум упрощения. Но в действительности…
2: Вопрос, Илюша, так, сразу. Вот да. Шишкин – максималист? Вот скажите, пожалуйста.
0: Шишкин – это яркий представитель дюссельдорфской пейзажной школы.
1: То есть к искусству не относится никак?
0: Да, к искусству современному никак. Мы сейчас говорим все-таки больше про современное искусство.
2: Илья, доведете поэтому... ситуацию до того, что Владислав Александрович взорвется. Вы доведете однажды эту ситуацию.
1: А черный квадрат.
0: Да. Нет, ну, тем не менее, все-таки, если посмотреть на того же Шишкина, на всю историю искусства, то одни направления сменяли другие именно вот по этому принципу реакции. То есть что-то господствует, оно надоедает, и как аллергическая реакция на смену этому приходит новое направление в искусстве.
2: Ну, то есть как юбки у женщин, если... да, то короче, то длиннее, да, вот туда-сюда постоянно.
0: Абсолютно верно. Это именно вот такой вопрос моды. Одно надоело, значит, нужно что-то другое, желательно противоположное. И в этом случае как раз минимализм, который господствовал в 60-х, который проповедовал очищение от деталей, уход от каких-то лишних ненужных смыслов, приведение все к упрощению, к цельной единой форме, он породил возрождение так называемого неоэкспрессионизма, а именно максимализма, где художники уже стали максимально, ну, не максимально, поначалу они стали, возможно, усложнять, а теперь уже с 70-х годов до нашего времени это перешло в такие гротескные формы, когда усложнение дошло до невероятных размеров. То есть это всевозможные объекты, всевозможные техники, скульптуры, живопись, все смешивается в одну большую.
2: То есть Илья Хрущев, да, Хрущев, который боролся с излишествами в архитектуре, он, несмотря на то, что к художникам относился плохо, он их называл садомитами или кто, он спрашивал, вы кто вообще тут, садомиты или кто? И он, на самом деле, как-то почувствовал своей чуйкой, вот такой природной, да, что дело идет к упрощению, и начал здание лишать украшающих элементов, и в архитектуре мы это четко видим, вот эта вторая половина 50-х годов, да, это вот эти просто коробки тупые, похожие друг на друга, как две капли воды, в отличие от сталинского ампира, да, если вот так визуально говорить.
0: Да, совершенно верно. Если говорить именно про минимализм, то в архитектуре этот стиль назывался брутализмом, когда в основе всех зданий был чистый бетон, его простые формы, необработанная поверхность шероховатая, без лишних украшательств, чтобы было видно, что это коробка, как вы сказали, и ничем она не декорировалась. Но вернемся к изобразительному искусству. Все-таки я в архитектуре не очень сейчас вам могу хорошо и досконально все рассказать. В изобразительном искусстве, может быть, тоже, но тем не менее постараюсь. Так вот, максимализм. Такой термин, он на самом деле объединяет в себе множество разных направлений, в том числе и постмодернистские, то есть игры с уже существующими произведениями искусства, где художники-максималисты берут там какую-нибудь Мону Лизу и много раз ее рисуют, сверху еще что-то рисуют, добавляют, приклеивают и так далее. То есть это такая ироничная постмодернистская игра. Но
1: Ремиксы.
0: Да, совершенно верно. Но тут важно понимать, вот этот принцип избыточности, который пришел на смену строгости минимализма и его недостаточности, он отличается от той же избыточности, ну, например, скажем, барокко. Почему? В чем главное отличие? Казалось бы, Рубенс тоже избыточен с его этими пышными формами, бесконечными какими-то вакханалиями на картинах, естественно. И такими
2: Илья, вот вы очень правильно про женщин. Там избыточная масса тела, да, вот это. И МТ.
0: Да-да-да.
2: Как раз видно.
0: Да-да-да. Ну вот, да. А чем избыточность все-таки в барокко отличается от современной избыточности художников, которые работают в стиле максимализма? Мне кажется, что здесь кроется отношение к результату. Потому что во времена барокко композиция усложнялась, много было всего лишнего, казалось бы, нарисовано, но это все было каким-то образом сгармонировано в работах. Они были приведены в состояние смотрибельности, и зритель мог посмотреть на них как на цельное произведение. А вот в современном максимализме, современная избыточность, она не преследует этих целей, и художник, создавая произведение, находясь в процессе, сам процесс создания ценит выше, чем его конечный результат. Это, кстати говоря, черта, как мы уже с вами обсуждали, была присуща и экспрессионистам, абстрактным экспрессионистам.
2: Погодите. То есть мы давайте аналогии, Илюша, проведем.
0: Да?
2: То есть фактически современный художник – это человек, который в ресторане вкушает. Да? Вот он жует, чувствует, вот, как он жует,
0: да.
2: Потом это как в него это входит, как в животе ему становится хорошо, а еще водочки принеси, мальчик. Да. А вот результат-то его не очень беспокоит.
3: Грязная посуда результат, да.
2: Да не то.
0: Да, я понял, что грязная посуда это
3: элегантно.
0: Хороший результат. Ну, в действительности все к этому идет, и это тоже применялось как в качестве средств выразительности художественной, то, о чем вы говорите. Но сейчас речь не об этом, а о том, что максимализм, безусловно, не только какое-то такое, скажем, ложное искусство. Нет, это искусство достаточно эффектно. Это искусство, можно сказать так, какофонии. То есть какофонии как форма дисгармонии целого, но отдельными фрагментами этого, ну, если вы скажете, недопереваренного, но не будут говорить, отдельными фрагментами этого произведения можно вполне себе наслаждаться. Ну, нужно ли это делать, вопрос. Но в целом, конечно, это производит эффект уродливого искусства, шокирующего зачастую публику. Ну, публике того сейчас и надо. И вот
2: в таком случае, Илья, мы с Владиславом Александровичем отказываемся быть публикой.
3: Ну, это как бибоп в джазе, да.
2: Илья, а вот скажи, наши слушатели, они владеют руками и магией, так сказать, с наладонниками. Каких вот типичных авторов надо посмотреть нам, особенно когда нас с вами разлучит ненадолго реклама, да, чтобы представить визуально, о чем вы говорите? Вот какие самые отъявленные мастера вот этих вот неприятствований, так сказать, вот мы можем наблюдать?
0: Так, ну зарубежных я не буду перечислять, их много, и они, в общем-то, где-то, а реальных художников, которые молодые сейчас существуют и работают, это художники-минималисты наши отечественные, Иван Горшков, его большие инсталляции всячества, огромные, из металла, в основном, кстати, надутые скульптуры, которые представляют из себя вот все, что я перед этим описал. И Александр Цикаришвили, петербургский художник, у него более камерные объекты, наполненные метафорой, более напоминающие театральные декорации и какие-то вот интерьеры странные. Поэтому вот эти два имени, Иван Горшков, Александр Цикаришвили, это яркие, ярчайшие представители максимализма современной русской арт-сцены, российской.
2: Ужасно!
3: Мы посмотрели. Но это смело.
0: Молодцы. Да, ну вот, в общем, можем идти дальше, поговорим, почему в наше время максимализм вообще расцветает.
2: И убедить нас в чем? В том, что есть, как всегда мы подозреваем, есть сговор между искусствоведами, аукционными домами и художниками, которые просто прокручивают через вот это все, вот через уже прокрученный фарш, вот это, как мы выяснили.
3: То, что уже один раз ели.
2: Да, Да, прокручивают еще и миллионы.
0: Слушайте, ну сейчас такое время, что можно продать все, в том числе и максимализм. Поэтому тут уже вопрос к продавцам, это они вам лучше расскажут, через что они прокручивают. А почему именно максимализм сейчас в наше время получил такой расцвет, хотя, казалось бы, аж с 70-х годов эта вся история тянется и до сих пор не заменилась, это мы как раз наблюдаем в культуре, потребления, информационной культуре нашей сегодняшней действительности.
2: В максимализме виновата культура. Культура есть продукт буржуинского, так сказать, устройства мира, правильно, Илья? Они заставляют нас сначала заниматься сверхпотреблением, а теперь нам говорят, а теперь ужмитесь. Вот, по команде, да, давайте. Столько желудки раскачивали, а теперь говорят, ужимайтесь, давайте. Слушайте, а у нас есть представление, Илья, о том, когда исторический период вот этого максимализма закончится? Ну, вот какие-то цифровые модели времени, когда эта гадость вся, когда мы смоем, наконец, смоем это все?
0: Ну, вот в этом как раз заключается основная проблема нашей сегодняшней темы, потому что это именно современность. Это то, с чем... Нет, во-первых, всегда, во-вторых, трудно об этом сейчас размышлять, потому что этот процесс еще идет, и мы можем только догадываться, предсказывать и как-то стараться посмотреть со стороны на это явление. Прогнозировать трудно, но можно, конечно, попробовать это сделать, что произойдет дальше. Ну, дальше, очевидно, возможен какой-то коллапс, если он возможен. Но лучше,
1: воздержаться, конечно.
0: Даже не думать.
2: Погодите, а что им мешает вернуться от вот этой мерзости к нормальной живописи? К нормальной живописи. Просто вот люди с лицами, с руками, понимаете?
0: Да, подождите. А вы в телефон давно смотрели? Там всякие рилсы, вот это все. Ведь то, что мы видим в телефоне, обрывки информации, каких-то юмористических роликов, каких-то страшных АИ, созданных картинок и так далее. Ведь эти же обрывки, которые у нас мелькают перед глазами, это и есть один большой
2: информационный
0: кадавр.
2: Милостивый государь ИО, а Илья Овсянников, в нашей стране никакому АИ места нет. У нас ИИ. Запомните, в России ИИ.
0: Договорились, а я разве не так сказал?
2: А вы сказали АИ, и Владик помнит. Да, Владик?
1: Ну, да.
0: Вот записи послушаем.
1: Это в переводе
0: хорошо
1: было, да, название.
0: Да, то есть это в действительности то, что мы так потребляем, то, что мы видим, то, к чему мы сейчас стремимся, открывая свои гаджеты, в которых вот это все перемешку нам транслируется по нашему же собственному желанию, по нашей воле. То есть это принцип такого мышления. Когда оно переменится? Ну, трудно сказать, что должно произойти, чтобы вот
2: Послушайте, по-моему, Илья, вы знаете
0: все.
2: Кто? Вы абьюзер от искусства, потому что вы как вот в семейной драме говорите, ты сама этого хотела, или ты сам этого хотел. Да, чувак ничего не хотел, нормально, помидоров хотел поесть с пельменями, нормально. А ему говорят, ты сам этого хотел. Нет, мы не хотели, мы открываем смартфон, мы потребители по неволе, у нас нет выбора, мы не можем выбрать, нам пихают в рыло, нам пихают.
1: Видосики суют, во.
0: Ну вот, возможно,
1: инфошум,
0: когда это прекратится, тогда. Да, когда инфошум спадет, когда будет запрос у публики или не запрос у публики, когда найдется какой-то другой, как вы говорите, товар, который еще более выгодно можно продавать, тогда, возможно, сменится мода. А может быть, это произойдет как-то иначе. Еще раз говорю, сейчас рассуждать об этом можно, но пока рановато.
2: Илья, вы на самом деле вот не хотели, но сдали банду. То проблема в том, что в искусстве есть товар и продавцы с купцами. А с чего я, собственно говоря, и начал? Разоблачение, правильно? То есть, когда бабки вот эти нереальные уйдут из этой всей сферы. Вот смотрите, опять же, та же история со спортом. Никто не понимает, как эти люди ездят все на Гелендвагенах. Ну, с чего вдруг прилипают такие бабки, да, вот эти все футболисты? Как они вот так живут-то хорошо, шикарно? И такая же история в искусстве. Какая-то муть подковерная происходит. Понимаешь, брат, ты чувствуешь муть? Скажи мне.
0: Но я чувствую муть не в процессах бизнеса и купли-продажи, я скорее чувствую муть в эстетическом поле, потому что даже те самые машины дорогие, разные, которые сейчас продаются, они эстетически уступают тем образцам 60-х, на мой взгляд, тому дизайну. То есть это абсолютно безвкусные произведения утилитарного дизайна, которые тоже комбинируют в себе всевозможные формы, и не дают нам какого-то представления о большой, чистой, целой идее, как это было там в 60-е, та же мебель. Но сейчас какой-то возврат к этому идет, потребность удалиться от информационного шума, и, возможно, как раз мы видим закат вот этого максимализма. Может быть, людям наконец надоест и потреблять все сразу в одном виде искусства, и тогда на смену придет, как мы уже с чего мы начали, другая реакция, реакция на упрощение и на очищение от лишних нагромождений, от вот этого дисгармоничного состояния, когда форма сама себя множит и уже пухнет, разрывается и представляет из себя нечто уродливое. Возможно, мы опять придем к какому-то такому чистому идеалу, будем на это надеяться. Я, во всяком случае, может, кто-то не будет. Вот.
2: Вы сейчас обидные слова про наш автопром сказали, Илья. Вы не видели «Ладу Искр»? Вы что, не понимаете, что это искусство? Она чиста, в ней нет ничего лишнего. Как оружие. Вот согласитесь, самое минималистичное с точки зрения дизайна, да? И практичность – это оружие. Там нет лишнего ничего. И оно красиво в этом смысле, правда?
0: Ну, оружие в разные эпохи было совершенно по-разному оформлено. Например, возьмем пистолеты какого-нибудь 18, ну там, конца 18 века, которыми стрелялся Пушкин, например, это же тоже были произведения искусства. Так что тут я не могу с вами полностью согласиться.
2: А какие Илья, пушки? Пушкин у нас не стрелялся. Все заборы он из был, пушек он в Петербурге. Он был убит западной разведкой. Запомните это, мой мальчик. Не стрелялся он никуда.
0: Вообще,
2: я замечаю за вами вот эту

0: каждого струнного инструмента свой голос. И в ансамбле нужно немножко свое эго со своим инструментом убирать и встраиваться в общее звучание.
1: Ольга Калинова, виолончелистка.
2: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Две автомобильные заправки, предприятия и складские помещения получили повреждения в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинской полиции. Ночью в регионе объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрыве в Сумах. Запад пытался подорвать экономику России. В итоге санкции нанесли ущерб самим инициаторам. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами Госдумы. Россияне ответили сплоченностью на испытания и давление на страну извне, отметил президент.
2: Как бы ни было сложно, конечно, мы проходим непростой период. Мы не забывали с вами за эти годы решение основных вопросов, связанных с благосостоянием наших граждан. Наша бюджетная политика традиционно выстраивается при самом активном, содержательном участии парламентариев. Уверен, что и при работе над бюджетом на будущую трехлетку приоритетом наряду с укреплением обороны страны будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний малого и среднего бизнеса.
0: Послание президента Федеральному собранию предыдущих лет выполнено на 100%, заявил на итоговом заседании Нижней палаты председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спецслужбы ДНР задержали жителя Ясиновата из-за призыва к насилию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. Сообщается, что задержанный публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности, используя мессенджер Telegram. Он неоднократно публиковал комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий над группой лиц, выделенных по признаку национальности, сообщили в ведомстве. По данным ФСБ, возбуждено уголовное дело по статье «Публичный призыв к осуществлению экстремистской деятельности». Сейчас задержанный дает показания. В Госдуме призвали увеличить налоговый вычет при покупке жилья. По словам автора инициативы, сейчас максимальные размеры имущественного вычета составляют 2 миллиона рублей при покупке квартиры и 3 миллиона рублей с процентов по ипотеке. Таким образом, при ставке НДФЛ 13% можно получить возврат уплаченных налогов в 260 тысяч рублей и 390 тысяч рублей соответственно. Депутаты предлагают увеличить сумму выплат и заодно распространить право на получение выплат по процентам не на одну, а на каждую приобретенную квартиру. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Цинхай в центральной части Китая. Об этом сообщает Алтай-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. По интенсивности сотрясения в эпицентре сейсмособытие оценивается как очень сильное. Геологическая служба США сообщает о двух подземных толчках. Данных о последствиях пока нет. Сегодня в Москве ожидается самый жаркий день на этой неделе, но уже к вечеру погода начнет портиться и пойдет дождь. Завтра резко похолодает, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Наступивший вторник будет самым теплым на этой рабочей неделе. В течение первой половины дня синоптическая ситуация в столичном регионе и центральной России останется за погожим гребнем антициклона. Ну а к вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта запада. Поэтому сегодня в Москве и по области ожидается переменная облачность. Вечером кратковременный дождь, возможно гроза, ветер южный, юго-западный. 4,9 метра в секунду при грозе порывистой. И к середине дня воздух успеет прогреться до +25, +28 градусов. Это на пару градусов даже теплее, чем должно быть по многолетней климатической норме июля. Атмосферное давление чуть понизится и составит 700.

0: 41 миллиметр ртутного столба.
1: Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Петербурге облачная погода, ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха сегодня не выше плюс 22 градусов, при этом ожидается юго-западный ветер с порывами до 9 метров в секунду. В Москве переменная облачность, кратковременные дожди, температура воздуха до плюс 28 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй раунд пятисотника в Вашингтоне, обыграв американку Мэдисон Кис 3-6, 6-4, 6-4. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. Далее россиянка сразится с победительницей пары Джульетта Пареджа Ван Синьюй. Первая представляет США, вторая – Китай. В парном разряде соревнования Диана Шнайдер и экс-первая ракетка мира Уинус Уильямс также прошли в следующую стадию. Они одолели пару норвежки Улрике Айкери и американки Куингли Сон 6-3, 6-4. В Аргентине подтвердили переговоры по трансферу футболиста «Спартака» Эзекеля Барка. Заместитель секретаря комитета по делам филиалов «Ривер Плейт» Роберто Караветта сообщил, что потенциальная сделка обсуждается, но пока в Москве запрашивают слишком большую сумму за права на полузащитника. Действующее соглашение Барка со «Спартаком» рассчитано до следующего лета. Он выступает здесь уже 2 года. Голкипер футбольной «Балтики» Максим Бориско успешно прошел медосмотр перед переходом в ЦСКА. Тем временем армейцы все еще рассчитывают на Игоря Акинфеева. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: За неделю до старта сезона в РПЛ стало известно о том, что вратарь «Балтики» Максим Бориско сыграет за свой клуб в первом туре чемпионата страны против ЦСКА, после чего будет продан армейской команде. По окончании матча, который завершился поражением калининградцев 1-2, их наставник Андрей Талалаев заявил следующее. Продажа Бориско сейчас – это выстрел в голову и борьба за выживание. Впрочем, процесс выкупа вратаря был запущен, о чем рассказал известный инсайдер Иван Карпов. Сообщается, что 26-летний вратарь в понедельник успешно прошел медобследование перед переходом в ЦСКА. Соглашение с голкипером планируется подписать на текущей неделе по схеме 3+1. «Балтика» получит за Бориско 180 миллионов рублей согласно опции выкупа футболиста, прописанной в его контракте. Ранее тренер вратарей армейского клуба Дмитрий Крамаренко назвал приобретение Бориско усилением конкуренции во вратарской линии, где у ЦСКА есть Владислав Тороп и Игорь Акинфеев. Напомню, что 40-летний ветеран все еще травмирован, однако московской команде на него по-прежнему рассчитывают. Игорь восстанавливается, дай бог все пройдет удачно. Сейчас время реабилитации, с каждым днем все лучше и лучше. Надеемся, в ближайшем будущем Акинфеев уже начнет тренироваться, заявил Дмитрий Крамаренко.
0: А у меня на этом пока все. Продуктивного вам дня.
2: Маяк.
3: Что это за хреновина?
4: Дилетантская точка зрения.
5: Господи, чего не приснится ночью? А зачем? Кому это нужно?
6: Это имеет огромное значение для народного хозяйства.
4: Да хватит, молодец, свои подковырки тут.
7: Яичница. Друзья мои, в этом проекте «Яичница» мы с вами изучаем искусственный интеллект. Ну, я, насколько понимаю, нас он уже изучил. Он уже, искусственный интеллект, приступил к изучению синтетических знаний. То есть комбинирует из того, что есть, уже новые создает и продолжает изучать. И далеко ушел вперед. Но что касается наших каких-то бытовых представлений об искусственном интеллекте, хотелось бы все-таки о серьезном сегодня, конечно. Серьезном, но с иронией. И наши средства массовой информации на этой неделе опубликовали сенсационные материалы о том, что искусственный интеллект грозится заменить, ну, вернее, как заменить, их уже не заменишь, их уже нет с нами, но современников такого же уровня, как Эйнштейн и Ньютон, и якобы в физике произошло открытие, которое сделало нейросеть. Вы знаете, конечно, говорить с моим образованием гуманитарным о том, что именно сделала нейросеть, не приходится, но она открыла новые законы физики. Вот есть, знаете, на новых физических принципах, есть такое устойчивое выражение в последнее время, а есть новые законы физики. И искусственный интеллект выявил сложные связи в пылевой плазме и опроверг те теории, которые были у нас на тот момент, пока искусственный интеллект этого не сделал. И с нами сегодня Владислав Николаев, старший научный сотрудник лаборатории суперкомпьютерных методов физики конденсированного состояния Московского физико-технического института. Владислав, спасибо, что вы с нами. Доброе утро. Да.
8: Сергей, здравствуйте.
7: Да, Владислав, я знаю, что и вас, журналисты, уже просили прокомментировать вот эти известия, пришедшие из-за границы, об этом открытии. Не прошу вас разжевывать, что там именно искусственный интеллект обнаружил, но какая ваша экспертная оценка, произошла ли действительно сенсация?
8: Ну, на мой взгляд, сенсации никакой не случилось. Практически все, что искусственный интеллект, так сказать, обнаружил, уже давно было известно. И более того, не только в современных публикациях, но и в весьма классических учебниках. Можно сказать, что он это подтвердил, но подтвердил независимо и значительно облегчил работу исследовательского коллектива. То есть он упростил процесс получения результата и ускорил его. И в этом, наверное, его самая большая заслуга, можно так сказать.
7: Владислав, а если говорить в принципе об обнаружении искусственным интеллектом каких-то новых действительно физических законов, можно ли с точки зрения вас как физика, да, старшего научного сотрудника, понять, что в принципе есть что открывать? Вот давайте так. Или в принципе мы уверены, что те вещи, которые уже открыты, проверены, дают результаты. В принципе, никаких неожиданных вещей, разработок, сенсаций мы, в принципе, в том мире, в котором мы живем, мы уже больше не ожидаем.
8: Здесь не хотелось бы уходить в спекуляции. Вообще, можно пару слов сказать о научном методе. Он начинается, безусловно, с экспериментальных данных и с их обработки. При этом данные должны быть верифицированными, повторяемыми. И здесь, конечно, искусственный интеллект, безусловно, помогает, потому что на сегодняшний день, конечно, не так, как 200 лет назад обстоит дело. Мы получаем огромные объемы, огромные массивы данных, и в их обработке искусственный интеллект, безусловно, помогает. Яркий пример здесь биоинформатика. На стыке между биологией, математикой, статистикой, там объемы данных такие, что они занимают десятки жестких дисков. И вот здесь, конечно, человек без искусственного интеллекта, без его помощи был бы бессилен. Вторым столпом научного метода, помимо эксперимента, являются расчетные модели. И здесь искусственный интеллект тоже является неплохим помощником. Он уже умеет писать уравнения, целые системы, интегрировать их, решать. То есть в целом тоже в некотором аспекте заменяет человека, или хотя бы студента первого курса. По моему опыту, действительно, студент первого курса часто справляется с этими задачами несколько хуже. А вот третий столб науки – это уже интерпретация результатов, экспериментальных, расчетных. И здесь, конечно, следует отметить, что, на мой взгляд, роль человека все еще весьма ощутима. Ведь когда мы говорим о получении нового закона физики, особенно если говорим о таких серьезных, фундаментальных законах, как законы гравитации или там теория относительности или квантовая механика, тут большую роль играет заход в область неизведанного. А вот это то, с чем искусственный интеллект справляется плохо, потому что он прекрасно работает в области того контекста, где он обучался, а вот в области того контекста, в который нужно войти, за рамками уже известного, у него возникают известные проблемы. Поэтому, на мой взгляд, как раз открытие новых законов, этот процесс, это не самая простая задача. И если как-то резюмировать, мне кажется, что искусственный интеллект можно рассматривать как ассистента скорее, как помощника исследователя, но не как полноценного ученого.
7: Владислав, а вот в этой связи я вижу, как там миллиарды и миллиарды, по крайней мере, там американцы обещали чуть ли не 50 миллиардов потратить на новый интеллект, и каждый уважающий себя на Западе бизнесмен считает своим долгом иметь свой искусственный интеллект. Вот Маск завел себе Грок и так далее. Наши тоже большие усилия вкладывают в это развитие. Мы можем в принципе, то, что на основе того, что вы знаете об искусственном интеллекте, можем ли мы рассчитывать на появление следующего поколения моделей искусственного интеллекта, который действительно сможет не только опираться на знания, которые в него загружают этими миллионами жестких дисков, но и действительно создавать что-то новое? Или это нереально по умолчанию? Наше развитие науки и техники не может действительно подарить машине эту исследовательскую жилку, которая есть у человека живого?
8: Вы знаете, на мой взгляд, тут не стоит зарекаться. Безусловно, те модели, которые существуют на сегодняшний день, те же самые американские чат-GPT или Грок, или отечественные модели Яндекса и Сбера, они статичные. Они обучились уже на том объеме информации, который им передали. Насколько мне известно, уже практически весь объем существующей текстовой графической информации в интернете эти нейросети уже использовали для обучения. Соответственно, изменение парадигмы работы этих нейросетей в дальнейшем, для того, чтобы они перешли с этого статического образа на некий динамический, потребует колоссальных вычислительных ресурсов. Будут ли такие вычислительные ресурсы доступны человеку, мне неизвестно, но на сегодняшний день нет. На сегодняшний день, конечно, такую функцию заменить невозможно. Но при этом я бы хотел отметить, что многие задачи, которые мы решаем, и в том числе и в научных исследованиях, они далеко не всегда носят творческий характер. Многие из них крайне рутинные. То есть мы не открываем новые законы физики, какие-то фундаментальные, каждый день. Очень часто нужно как раз понять, как ставить эксперимент в пробирке, понять, какие факторы могли повлиять на наблюдение того или иного эффекта. И здесь нейросеть, в принципе, уже является весьма неплохим, ассистентом исследователя, но как бы исследователи разного плана бывают, может быть, даже исследователем. Вряд ли она сможет открывать новые законы с теми вычислительными мощностями, которые есть сегодня, но, тем не менее, сможет анализировать то, что ей доступно, крайне эффективно. И все эффективнее с каждым годом.
7: Да. Владислав, но вот вы приводили в пример студента первого курса, да, физфака, а до младшего научного сотрудника, который вот действительно занимается рутинными экспериментами, ну, условно говоря, меняет чуть-чуть, да, условия эксперимента, ждет, когда он закончится, ну, вот шаг за шагом, да, вот пробивает данные МНС, да, младшего научного сотрудника, искусственный интеллект имеет шансы выйти в ближайшее время?
8: Ну вот здесь важно понимать, чем, на мой взгляд, младший научный сотрудник отличается от студента первого курса. И, на мой взгляд, ключевой фактор – это именно научная смекалка, научный кругозор, а не умение выполнять рутинные операции. Когда задача ставится перед младшим научным сотрудником, он достаточно быстро находит нужную информацию, начинает с ней ориентироваться и предлагает какое-либо решение вопроса. И вот как ни странно, вот в этом контексте нейросеть, какие-то продвинутые нейросети, которые, например, используют прямо онлайн-поиск в интернете, ну, тут кратко скажу, ChatGPT, например, она ориентируется только на ту базу, которая в нее заложена. А есть вот такая вот модель Perplexity, она прямо во время запроса проводит поиск актуальной информации в интернете. Вот такие модели, они, в принципе, выходят на уровень младшего научного сотрудника по смекалке. Можно спросить у нее, например, а что происходило в том или ином эксперименте, если его детально ей описать, и крайне удивиться, прочитав ответ. То, что у научного сотрудника может занять там 2-3 недели, которые требуются на глубокий анализ литературы, она может выдать за всего несколько секунд. То есть, в принципе, как раз на уровень младшего научного сотрудника она тянет. А уже дальше, конечно, вопрос.
2: И Ишница.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Вологодская область стала лидером федерального рейтинга по итогам пятилетней реализации проекта «Земля для туризма». Успехи региона отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. На территории области выявлено 146 объектов туристического интереса. Это национальные парки, заповедники и памятники архитектуры. По этому показателю регион обогнал Новосибирскую, Пермскую, Челябинскую и Свердловскую области. Кроме того, в области найдено 73 земельных участка для инвесторов. Они могут быть использованы для создания новой туристической инфраструктуры. Развитие этой сферы – приоритетная задача областного правительства. Она стимулирует приток туристов и создание новых рабочих мест. В Заречном районе Череповца начали подключать горячее водоснабжение. Как сообщили в Теплоэнергии, гидравлические испытания в районе завершены. Новые ремонты пройдут в Северном районе и новых углах. Горячей воды здесь не будет с 4 по 18 августа. В этом году в Череповце отремонтируют 10 километров теплосетей. Вузы начали публиковать конкурсные списки абитуриентов. Начинается самый динамичный и волнительный период приемной кампании. Пока идет прием согласий на зачисление, позиции абитуриентов в рейтинге будут меняться. Основной этап зачисления пройдет до 7 августа. Добавим, в магистратуру можно поступить до 20 августа. Прием документов в колледже также продолжается. Неделя профилактики заболеваний печени проходит в России. Главная цель – повышение осведомленности граждан о рисках, связанных с болезнями печени, важности ранней диагностики, а также о ключевых мерах профилактики и принципах здорового образа жизни. Среди заболеваний печени распространены гепатиты и неалкогольная жировая болезнь печени. Это заболевание все чаще диагностируется даже у людей с нормальной массой тела. Ее развитие провоцирует избыточный вес, сахарный диабет и различные нарушения обмена веществ. По словам специалистов, чтобы избежать болезни, необходимо в первую очередь правильно питаться. Включить в рацион свежие овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные сорта мяса, рыбы и полезные растительные масла. Специалисты также рекомендуют отказаться от употребления алкоголя, поддерживать регулярную физическую активность и соблюдать правила гигиены. Фестиваль «Вологда Фолк» пройдет в музее Семенкова 1 августа. Организаторы отмечают, главным событием станет акция «Хороводница». Более 200 человек под руководством этнохореографов встанут в огромный хоровод. Участие открыто для всех, танцевальные навыки не требуются. Также гости увидят традиции разных регионов России, от Вологодской области до Республики Коми. Вторая часть праздника – гастрофестиваль «Как по маслу». На нем пройдут дегустации блюд традиционной кухни и кулинарные мастер-классы местных производителей. Также состоятся концерты фольклорных коллективов. Журнал «Вологодский лад» отметит юбилей. В этом году изданию исполняется 35 лет с момента выхода первого номера. Праздничное мероприятие пройдет 31 июля в музее-мастерской Татьяны Чистяковой на улице Козленской. Состоится презентация первого номера текущего года. Также выступят постоянные авторы, журналисты и музыканты. Журнал напоминает о главном – любви к родному краю и сокровищах культуры русского севера. Вход на мероприятие свободный, предварительная регистрация не требуется.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 26, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российская финансовая система устойчива, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами, завершающую работу 8-го созыва Госдумы. По словам президента, более высокие темпы роста экономики связаны с определенными рисками.
3: Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Но есть риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
1: Как сказал президент, Запад пытается спровоцировать общественный раскол в России, но россиян никому не сломить. Более того, как отметил Путин, Запад не в силах победить Россию на поле боя и делает ставку на террористические методы ведения борьбы. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад посягает на право России быть независимой и свободной.
4: Только суверенное государство может иметь будущее. Это правильно было бы подчеркнуть и еще раз сказать об этом. Наша страна защищает свою независимость, право быть свободной. Именно на него посягает коллективный Запад, делая все для того, чтобы затормозить развитие нашего государства, вводя в отношении России санкции.
1: По словам Володина, число санкций против России превысило 32 тысячи. В Сумской области у Новой Сечи и Хотения уничтожена еще одна группа так называемого полка смерти ВСУ. Штурмовые группы из числа 71-й отдельной аэромобильной бригады и 225-го отдельного штурмового полка пытались провести контратаки и были ликвидированы. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Эффективно уничтожить врага помогла разведка, которая вовремя вскрыла выдвижение украинских боевиков. Отмечается, что за прошлую неделю враг предпринял 8 безуспешных контратак на этом участке фронта, потеряв около 80 штурмовиков убитыми и ранеными. Сенат США в полном составе пригласили на встречу Дональда Трампа с Зеленским. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на ряд законодателей. Напомню, сегодня глава Белого дома планирует обсудить с украинским лидером планы по мирному урегулированию конфликта. Соединенные Штаты считают, что пора положить конец войне. Об этом сообщил РИА Новости, некий источник в Белом доме. Кроме того, у Трампа запланирована отдельная встреча с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. На ней стороны обсудят ситуацию вокруг Ирана, а также договоренности по Ливану. Северные регионы Норвегии сами пострадали от санкций Евросоюза против России. Об этом заявил РИА Новости российский посол Николай Корчунов. Следование Осло, Фарватере санкционного курса ЕС наносит ущерб норвежской экономике и, в первую очередь, северным регионам страны и без того значительно пострадавшим от разрыва традиционных хозяйственных связей с Россией, сказал дипломат. В середине июля Норвегия приняла новый пакет антироссийских мер, повторяющий европейские ограничения. Эти меры затронули энергетический сектор, финансовые институты и торговые связи. Российская сторона заявила, что ответит на санкции Осло. Банк России ужесточил ограничения на предоставление кредитов заемщикам с повышенной долговой нагрузкой. Решение принято, чтобы ограничить накопление риска в сегменте потребительского кредитования. Речь идет о необеспеченных займах, нецелевых потребительских кредитах под залог недвижимости и автомобилей. Во втором квартале портфель необеспеченных кредитов увеличился почти на 3%. Завтра в Москву придет похолодание. Днем не выше плюс 19, пройдут проливные дожди. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, погода вернется в рамки климатической нормы только к концу рабочей недели.
2: В середине недели запахнет вообще осенью. После прохождения холодного фронта Москва окажется в самом центре циклона, и в течение суток будут идти проливные дожди, и погода даже в каком-то смысле напомнит сентябрь. Ближайшие ночи 13-16, днем не выше 16-19, это будет самый холодный день семидневки, ну и ожидается до 17 литров дождевой воды на метр квадратной площади. Пасмурно и довольно дождливо также будет и в четверг, и по-прежнему не по сезону свежо, в сумерках 11-14, середине дня плюс 18-21. Ну а в пятницу Небесная канцелярия услышит просьбы москвичей о возвращении лета, и в финальный день июля инициативу на синоптической карте перехватит антициклон, благодаря которому наконец-то распогодится, ночью будет 12-15, а днем, когда из облаков уверенно выглянет солнце, температурный фон вернется в рамки климата и потеплеет до плюс 23-26. В общем, такие русские температурные горки.
1: Завтрашний день будет самым дождливым в московском регионе на этой неделе. Местами по области возможны сильные дожди, выпадет до 20 мм осадков, сообщили в гидрометцентре. В Москве в среду, четверг возможно выпадение до 10 мм осадков. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачно, местами дождь, температура до плюс 22 градусов. В Москве, напомню, к вечеру возможен дождь с грозой, температура днем до плюс 28 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, сегодня у нас вторник уже, да, здравствуйте, мамочка Аннушка, да, и Анастасия тоже, доброе утро, хорошего
2: доброе
1: дня.
2: Доброе утро.
1: Да, но что у нас сегодня в Новокуйбышевске из погоды намечается, расскажите.
2: 23-26, но, возможно, дождь днем и вот ближе к утру и днем.
1: Ближе к утру. Утро у нас будет вечером, я понимаю. Давайте перейдем к Новокуйбышевску. Зачем подробности? Ну что вы, ближе к утру.

0: новокуйбышевцы. Правильно, мамаша? Да, правильно?
1: Правильно, абсолютно.
0: Правильно, да. Так вот, 200 тысяч рублей за отсутствие разметки на дороге заплатит мэрия по требованию Государственной инспекции по безопасности дорожного движения. Кому заплатит? Из сообщения непонятно. Но заплатит, это уже хорошо. Молодая жительница Новокуйбышевска распевала матерные песни в центре Самары. Это была безработная 2005 года выпуска. Певицу, в кавычках, доставили в полицию, где провели с ней профилактическую беседу и оштрафовали за хулиганство. Да, мелкая правда. Житель Новокуйбышевска будет 8 месяцев искупать вину за 7 рыб, выловленных сетью в неположенном месте, да. 15-летний балбес на мотоцикле врезался в дерево, ну, до тех пор, пока родители будут покупать своим детишкам мотоциклы, ну, в принципе, эти новости не будут иссякать у нас из ленты. Конфликт двух женщин в Новокуйбышевске перерос в поножовщину с участием мужей. Вот женщины что-то не поделили друг с другом. Да, вместо того, чтобы разобраться, ну, они же взрослые, ответственные люди, друг с другом привлекли мужчин, а те, соответственно, разбираться
1: в нюансах. А мужчины вместо того, чтобы скрутить, стали помогать.
0: Да, надо было каждую свою увести и сказать тихо.
1: Конечно.
0: Да, вместо этого они стали разбираться друг с другом, они не поняли, почему ссорятся их жены. Иногда это действительно трудно понять, в чем причина нелюбви друг к другу. Начали драться, потом достали ножи, теперь уголовное дело, вот так вот. В Новокуйбышевске мужчине придется заплатить за оскорбление бывшей жены. Он с рабочего места отправил в адрес своей бывшей супруги сообщение оскорбительного характера в неприличной форме, противоречащей, это из материала суда, общепринятым нормам морали и нравственности, унижали честь и достоинство потерпевшей. 3000 рублей за унижение, да? Ну и, наконец, Новокуйбышевск готовится отпраздновать Международный день дружбы 30 июля в 17:00 на площади Ленина. Знаете все, пройдет фотоакция. Организаторы ждут всех, кто хочет окунуться в атмосферу дружбы и радости. Приходите, дорогие товарищи. Давайте перейдем к обычным новостям.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Ну что же, в МФТИ совместно с МГУ и с Питерским университетом создали устойчивый катализатор для очистки воздуха от самого опасного компонента выхлопных газов автомобилей, оксидов азота. Ну, я так понимаю, что совсем скоро эта штука появится на машинах, да? Будем ждать, поздравляем наших ученых. Врач назвал главную причину появления кофейного живота. Оказывается, есть пивной живот, а есть кофейный, но сам по себе кофе жир не откладывает. Проблема в том, что из-за кофе усугубляется хронический недосып и стресс, а кортизол, который выделяется во время стресса и недосыпа, он как раз вот приводит к появлению висцерального жира. Ну, то есть, когда снаружи вроде как-то не жирный, а печеночка-то очень жирная, да. Ну и кроме того, люди любят у нас вкусный кофе с сиропчиками, сливками, сахаром, карамелью. Вот все вот это туда идет в живот. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев взял на личный контроль ситуацию с нападением на женщину в Ярославле. 26 июля, то есть это позавчера, двое мужчин днем шли по тротуару вслед за женщиной с сумками, после чего один из них ее догнал со спины и ударил кулаком в голову. Мерзавец, мерзавец. Треть наших граждан регулярно листают объявления о квартирах, которые никогда не смогут купить, но смотрят, какие еще есть варианты, да. Ну, видимо, портят себе настроение, и так слишком жизнь веселая. Психолог назвала причину хамства ребенка. А ребеночка-то вам хамит не потому, что просто плохо воспитан, а он ему что-то не нравится. Об этом говорит психиатр Лохматова. Ей надо поверить, да. В Госдуме депутат Якубовский разъяснил, как можно организовать в собственном дворе парковку для автомобилей. Но сначала, товарищи, надо начать, извините, тавтологию, с того, что выяснить статус земельного участка. Если он входит в перечень общедомового имущества, тогда о парковке можно задуматься. А если территория не ваша, тогда, к сожалению. В Смоленской области обнаружили 39 тысяч роз армянского происхождения, которые пытались ввести в Россию из Беларуси. Ты смотри, какой окружной путь. по поддельным документам в товаросопроводительных бумажках груз числился как безалкогольные тонизирующие напитки, а внутри армянские розы. Представляете, мамаша? А, 39. Всех пустили на мусор. На мусор. Всех на мусор, да.
1: Раздали дальше. Бы лучше акцию какую-нибудь.
0: Кому раздали сделать? Бы? Кому? Сын певца Виктора Рыбина, знаменитого солиста группы «Дюна», растрогался на свадьбе до слез, увидав свою невесту. Наверное, в первый раз. Это шутка, если что, Витя. Черногория вводит визовый режим для граждан России с 1 ноября. Все, лафа закончилась для любителей Черногории. Росстандарт принял новый ГОСТ на игрушечное оружие для детей. Но из интересного, у лук и арбалетов, дети любят арбалеты, сила натяжения тетивы не должна превышать 12 ньютонов, будут замерять специалисты. КАМАЗ вновь перешел на пятидневную рабочую неделю после четырехдневки. Рост заказов. Это здорово. Передаем на КАМАЗ большой-большой привет. В Приморье на берег массово выбрасывается одна из самых ядовитых рыб в мире – фуга, которую любят есть японцы. Знаете, да, мамаша? Рыба выбрасывается из-за того, что аномально теплая вода. Они хотят охладиться, а там воздух. И они помирают, к сожалению. На тему недвижимости. Кладовки в Москве окупаются вдвое быстрее, чем квартиры. Ну, если их купить и сдавать в аренду. Срок окупаемости однокомнатной квартиры 25 лет. То есть вот надо, в принципе, представлять, сколько у вас возраст дожития, чтобы вложиться в однушку. А у кладовки от 8 до 14, вот в кладовочку-то можно, правильно? А дальше, товарищи, ученый, арахнолог, товарищ Михайлов, оценил вероятность нашествия ядовитых пауков каракуртов в Москву. Вчера была новость у нас, что каракурты идут на Москву, но старший научный сотрудник зоологического музея МГУ заявил, что в лесной зоне каракурты не могут жить физически. А вот в городской мы продолжаем наблюдение, друзья мои. Дальше. Врач Тананакина предупредила о бесполезности программ профилактики ожирения. Вот это бесполезно. Так. Коктейли протеиновые.
1: Жиреем, что ли?
0: Жиреем все равно. Да, вот тогда и будете лечиться, когда жиреете, да. Когда нападут, тогда и будет звонить в полицию. Так вот, протеиновые коктейли нарушают обмен веществ и вызывают зависимость, выяснили наши ученые. Осторожно, да. А дальше психиатр Каспирович предупреждает, что тревога из-за отсутствия алкоголя дома – это опасный сигнал. Мамаша, у вас есть алкоголь дома? Честно говоря.
1: Нет, у меня нет бара.
0: А тревога? Есть тревога?
1: Тревога? Да нет, что сейчас нет? Можно снять, в любом сего... доме есть.
0: С утра нет, тревоги.
1: С утра понимаю. Нет, а так,
0: посмотрим, как вечером есть. Позвоню. Дальше. Ученые выяснили эмоциональные различия в английском и русском языках. Практически во всех фразеологических оборотах, русских и английских, но вот в русских гораздо больше чувств, эмоций, ярких. Ну, например, проанализировали, да, фразеологизмы, например, выражающие страх в русском, в английском языке их 312, в русском 157. Понимаете, какая история? У них больше. Они больше боятся. Мы меньше боимся, ведь мы разные. Врач Шахова заявила, что в норме между приемами пищи должно проходить не менее 3-4 часов. Товарищи, не надо перекусывать. А врач Чистик предупреждает, что у любителей пить пивко после работы обнаруживают пивное сердце. Представляете? Кофейный живот да пивное сердце. А? Какой наборчик. Топ-менеджер московской компании, женщина, уволена за разглашение тайны коммерческой через DeepSeek. Она загружала служебные документы в нейросеть DeepSeek. Вот надо быть достаточно тупым специалистом, чтобы даровать коммерческие тайны чужому иностранному, так сказать, устройству, правда? Ну, вообще, в принципе, по делам уволили. Аллерголог Щепеляев заявил, что укус клеща грозит аллергией на мясо и молоко. Укусил клещик, а ты потом не можешь мясо есть, представляете? Ужас. Это ну, ужас. Еще пару, давайте, сообщения. НЛО, давайте страшную музыку, мамаша, Аннушка, Настенька, Аннушка, матушка, господи, сколько женщин вокруг. Страшную музыку включите, пожалуйста. НЛО зависло над тем местом в Челябинской области, где жил 30 лет назад кыштымский карлик Алешенька. Объект оранжевого цвета ярко светился над озером Анбаш. Находился в одной точке около 10 минут, затем резко исчез. исчез. Вы помните кыштымского карлика? Его нашла бабуля местная, которую считали сумасшедшим.
1: На печке он у нее жил.
0: Ну,
1: да,
0: вы знаете, ну, всех, кто сконтактировал с инопланетянами, считают у нас сумасшедшими, иначе не бывает. Она его кормила, он был ростом 25 сантиметров. Говорят, это был пришелец. Но бабку увезли в психиатрическую лечебницу, а без кормления регулярного Алешенька помер. А тело его потом загадочно исчезло из сейфа следователя. Заметают следы. Но Алешеньку и 30 лет спустя ищут, вы представляете, зависает оранжевая штуковина. Ну и, наконец, бобры мигрируют с Украины в Польшу. Дело в том, что на Украине бобра бьют, а в Польше защищают. Бобр знает это и ползет к полякам. Да? Ну и, наконец, кинолога Голубева спросили, может ли собака любить всех своих хозяев одинаково? Нет. При выборе главного хозяина собака четко понимает, кто надежный в вашей семье, а кто нет. Давайте перейдем к женщине, да. Ну что, давайте поздравления наши адресуем многодетной женщине Людмиле Секрий. Ну, в первый раз встречаю такую фамилию, поэтому не знаю, как правильно делать ударение в этом слове. Секрий, Секрий. Самая красивая замужняя женщина Земли. Вы представляете, 39-летняя красавица. Я посмотрел фотографии, красавица. Из подмосковного Видного. Мама четверых детей. Основательница строительной компании. У Людмилы четверо детишек. 13-летняя Софья, 11-летний Никита, 9-летний Кирюша, 5-летняя Ангелина. Но в новостях об этой победе ни слова об отце. Жаль. Ни слова.
1: Да,
0: кто этот человек? Да, как его зовут? Удивительно. Просто вот как бы замужняя, но где муж? Непонятно. Женщина со 106 татуировками с акулами на своей коже установила рекорд международный. 106 акул у нее на теле. Дальше. Женщинам разрешили закапывать сосиски. Слушайте, вот тут страшная новость, товарищи. Вы знаете о том, что сейчас женщины по всему миру закапывают сосиски?
1: Нет. Зачем?
0: Сейчас узнаешь. Психолог Каустровская рассказала, что... Да послушайте, в соцсетях набирает тренд, но очередная глупость. В соцсетях вот что не распространяется, все какая-то глупость, дурь. О сосисочном ритуале, который якобы защищает молодоженов... А теперь внимание. От дождя. Нет, не от безденежья, не от бесплодия, не от развода, а от дождя. Девицы по всему миру закапывают перед свадьбой сосиски. Специалист Паустовская разрешила нашим женщинам делать то же самое, закапывать, так как подобные действия помогают фокусироваться на хорошем и создавать позитивный настрой. Какие именно сосиски, докторские или молочные, надо закапывать, не уточняется. Переходим к капитализму, товарищи.
2: Новости капитализма.
0: Буратино вот деньги закапывал, а тут сосиски. Тоже, кстати, денег стоит, да? Да. А, друзья мои, вирусные игрушки-пельмешки для детей оказались очень опасными для здоровья. Так называемые сквиши. Мамаша, вы же покупаете детям своим сквиши? А? Что это такое?
1: Нет,
0: сквиш?
1: Уже прошел этот тренд. Это такие мягкие
0: вас прошел?
1: Игрушки, которые сейчас, в руках мнешь. Да.
0: Новая волна идет.
1: Теперь они все воняют, действительно. Они все
0: они воняют, потому что поддельные. Да, в поддельных бензолы. Дети могут отравиться, так что осторожно. Пожары во Франции стали формировать сами погоду. Вы представляете? Они образовывают пирокучевые облака, то есть откуда шарашит огненная молния, которая вызывает пожары, называется... Кумулонимбус фламагенитус, откуда шарашит молния и снова зажигает посевы. Вы представляете? Ужас. Канцлер Германии призвал ограничить свободу потенциальных преступников. Слушайте, ну это из мира фантастики уже, да? Помните особое мнение, фильм с Томом Крузом лет 30 назад вышел, когда арестовывали до совершения преступления. Вот, в принципе, Мерц поручил главе МВД ФРГ Александру Добриндту У нас есть Добин, а у них Добриндт. Вот говорит, давайте их арестовывать, прежде чем они совершат преступление.
1: Это профилактика, профилактическая.
0: Конечно, мы тебя посадим, а ты не воруй. Вот так вот, да. А мужчина в США встретился со снежным человеком. Животное достигало роста примерно 2,5 метра, полностью волосатой, шерстяной, темно-коричневая шерсть. Шло на двух ногах, широкие плечи, длинные руки до колен, то есть метра два руки, да? Голова конусообразная, то есть он раньше и сам, говорит, не верил в снежных людей, а тут идет, зараза,
1: а даже, говорит, не оборачивается. А объект не висел?
0: Это у нас, а это в Америке. Они это разные, да. Тот 25 сантиметров, это 2,5 метра. Разные штуковины, разные. Ну и, наконец, подавайте пару сообщений. Астрономов поставило в тупик исчезновение антиматерии из нашей галактики. Ну что, сами придумали антиматерию, сами теперь удивляются, а кто украл ее? Кто украл, да. Ну и, наконец, давайте о хорошем. Доживший до 100 лет мужчина назвал секретом своего долголетия покер. Ну, это британская игра, где надо обманывать, вы знаете, да? Надо сидеть с таким с умным видом, и главное, чтобы обманули. Это их национальный спорт. Поэтому мы должны, ведя политику с англичанами, с американцами, это учитывать. То есть их задача наколоть тебя любым возможным способом. Ну и, наконец, давайте еще что-нибудь хорошее. Да вот, пожалуйста, гендиректор OpenAI Садамит Альтман объявил о начале новой эпохи искусственного интеллекта. Он заявил, что мир достиг точки сингулярности, так называемой. То есть, что это имеется в виду? Что с этого момента, ну, это, видимо, было уже позавчера, никому на Земле не удастся остановить искусственный интеллект, и он будет делать с нами то, что захочет. С чем вас, мамаши, и остальные, я ее поздравляю. Давайте перейдем к нашим криминальным новостям. Так, ну что у нас? Долго-долго в соцсетях кричали, чтобы отпустили петербургскую учительницу по имени Афина. Помните, там такая была в Петербурге, которая растлевала школьников? Афина. Греческое имя, кстати, да. Так вот, признали вменяемой, все-таки, несмотря на крики защитниц. И вину фигурантки подтверждают показания малолетних учеников 2013 года рождения. То есть ребятам только 16 лет сейчас исполнилось. Других школьников, материалы с их телефонов, переписка, насильственные действия сексуального характера, на минуточку. То есть вот когда мы с вами разговариваем об американской эпидемии женской педофилии в школах, да, тут какие-то нехорошие отзвуки слышны и в наших краях, да. В Челябинске мальчишка на мотоцикле, катаясь вот на незаконном средстве транспортном, налетел на натянутую проволоку. Ну, таким злодеянием занимались, я помню, в 90-е годы люди. Потом это все исчезло, но вот опять напасть это страшное. Разодрал всю шею себе. Так что расскажите детям, что не надо кататься на мотоциклах, да? Ну и, наконец, наши дамочки, отдыхавшие в Турции по системе «все включено», решили увезти со шведского стола 5 килограмм пахлавы домой, в Россию. И начали в карманах выносить со шведского стола. Их заметили. Стали стучаться к ним в номер, говорит, оплатите пахлаву. Ну, вроде как шведский стол, но все равно, говорит, девки начали смывать пахлаву в унитаз. Что, мол, типа мы не брали, а унитаз засорился. От 5 кило пахлавы засорился. В итоге пришлось все до копейки отдать, все до последней лиры. Как стыдно, друзья мои, да.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.

0: Москве 8:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские средства ПВО прошлой ночью перехватили и уничтожили над регионами России 356 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Противовоздушная оборона активно работала в Московском регионе, Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, в Крыму и других регионах. Также вражеские беспилотники сбывали ночью над акваторией Азовского моря. Подразделения восточной группировки войск за сутки уничтожили в том числе 24 беспилотника самолетного типа и 36 пунктов управления вражескими БПЛА. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
1: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Активными действиями освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых и двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков ВСУ. В районах населенных пунктов Письменная, Новосолошина, Великомихайловка, Зорница, Долинка, Широкая и Никольская. В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, до 380 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, 10 станций спутниковой связи Starlink, 24 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 36 пунктов управления беспилотной авиацией.
0: Потери ВСУ в результате действий другой группировки войск «Севера» за сутки составили 60 тяжелых боевых дронов и 87 беспилотников самолетного типа. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Расчеты ударных беспилотников России за ночь уничтожили 11 огневых групп и 4 пункта управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях. Передвижение противника засекли во время воздушной разведки. Координаты цели передали на командные пункты по штатным средствам связи, после чего командиры приняли решение об уничтожении целей ударными беспилотниками. В результате боя уничтожены также 2 опорных пункта, миномет, 2 боевые бронемашины и 3 автомобиля высокой проходимости ВСУ. Президент и главный тренер баскетбольного клуба «Динамо» Владивосток погиб Эдуард Сандлер во время ночного катания на гидроцикле, врезался в каменную насыпь и его выбросило на берег. От удара он скончался на месте. Следственный комитет по Приморскому краю начал доследственную проверку. Соболезнования в адрес родственников и близких выразили глава Владивостока и губернатор Приморского края. Сандлер родился в 1981 году во Владивостоке. В качестве тренера работал с командами «Восток-65», «Сахалин», «Спартак Приморья». Под его руководством «Спартак Приморья» стал чемпионами Суперлиги в 2016 году. Спустя 8 лет Сандлер добился аналогичного успеха с «Динамо». Со следующего сезона «Динамо» будет выступать в единой лиге ВТБ. В 2020 году Сандлер участвовал в выборах на пост президента Российской Федерации баскетбола. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня будет облачно, ожидаются кратковременные дожди, возможно гроза. Температура воздуха в течение дня не выше плюс 22 градусов. В Москве сегодня переменная облачность, к вечеру ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Наиболее интенсивные осадки в южных и западных регионах Подмосковья. Температура воздуха сегодня может достичь плюс 29 градусов. Давление пониженное, 741 миллиметр ртутного столба.

Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй раунд пятисотника в Вашингтоне, обыграв американку Мэдисон Кис 3-6, 6-4, 6-4. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. Далее россиянка сразится с победительницей пары Джульетта Пареджа Ван Синьюй. Первая представляет США, вторая – Китай. В парном разряде соревнования Диана Шнайдер и экс-первая ракетка мира Уинус Уильямс также прошли в следующую стадию. Они одолели пару норвежки Улрики Айкери и американки Кулинари.

0: Глисон 6-3, 6-4. Футбольный «Зенит» в ближайшее время выкупит у «Локомотива» права на полузащитника Артема Карпукаса. Об этой и других новостях из стана чемпиона России рассказывает Александр Ниценко.
1: И еще в начале июня стало известно о том, что «Зенит» согласовал условия личного контракта с опорником «Локомотива» Артемом Карпукасом. Сезон игрок начал в составе железнодорожников, приняв участие в матче против «Ахмата», который завершился в ничью 1-1. Накануне агент футболиста Александр Клюев заявил, что его клиент не ведет переговоров со столичной командой о продлении соглашения, которое заканчивается летом следующего года. Неудивительно, что по версии известного инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» значительно приблизился к покупке Карпукаса уже сейчас. По его информации, петербуржцы заплатят за Хавбека 6 миллионов евро. Еще миллион будет прописан в качестве потенциального бонуса в зависимости от выступления игрока. Тем временем чемпион России планирует расстаться с 32-летним колумбийцем Вильмаром Бариосом, чей контракт рассчитан до лета 27 года. Сообщается, что Сергея Симака не устраивает снизившаяся подвижность опорника на поле, но главный фактор – ужесточившийся в текущем сезоне лимит на легионеров. Отсюда и заинтересованность в Карпукасе. В свою очередь, Ботафого начал переговоры с «Зенитом» о трансфере нападающего сборной Бразилии Луиса Энрике. Правда, они обещают быть очень тяжелыми по двум причинам. Окружение форварда имеет высокие запросы, ну а петербуржцы хотели бы выменить Энрике на хавбека Данило, но последний пока отказывается ехать в Россию.
0: Ротор на выезде победил КамАЗ в матче третьего тура футбольной первой лиги 2-0. Счет с пенальти на 10-й минуте открыл Абусаид Эльдарушев. На 55-ю удвоил преимущество Артем Симонян. Волжане набрали 6 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице. КамАЗ проиграл все три матча на старте сезона и располагается на последней 18-й позиции. Хоккеист Эрик Одел восстановится к октябрю. Об этом рассказал его агент Глеб Чистяков. Также представитель бывшего нападающего Акбарса рассказал, что предметного интереса со стороны клубов КХЛ к канадцу пока нет. Сейчас он свободный агент. Напомню, 36-летний форвард из-за проблем со здоровьем пропустил сезон 25-26. Российская киберспортивная команда «Virtus.pro» стала чемпионом мира по PUBG Battlegrounds. Коллектив занял первое место по итогам 18 матчей гранд-финала, набрав 159 очков. За победу клуб получил 650 тысяч долларов и 1000 баллов в общий зачет eSports World Cup. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте «Радио Маяк».
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: дорогие друзья, вы знаете нашу традицию, мы очень внимательны к истории, тем более к тем событиям, которые непосредственно имеют отношение к положению вещей в нашей родине. И 28 июля 2014 года началась Первая мировая война. Ну, сначала на Южноевропейском фронте между Австро-Венгрией и Сербией прозвучали первые выстрелы, ну, а потом все это покатилось. Поначалу, конечно, все писали, что, ну, 2-3 месяца, и все закончится. Закончилось только в ноябре 18 года, а договоренности в 19 году были достигнуты. При этом мы потеряли свою родину, да, и многие другие империи развалились. Ну, 4 империи в Европе развалились в ходе этой, по результатам этой войны. Но мы достаточно хорошо знаем, наверное, с вами события, те боевые действия, да, ну, в рамках школьной программы, наверное, мы что-то где-то знаем, помним. Я хотел бы сегодня так вот по-философски поговорить о тех событиях, которые и сегодня вот отзвук нам слышен их, этих событий. Владимир Викторович Горский, доцент Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук с нами. Владимир Викторович, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро.
1: Доброе утро, я тоже.
0: Да, Владимир Викторович, у меня вот вопрос философский. Мы вот изучая причины Первой мировой войны, потом Второй, потом нынешние нестыковки, да, в мире, из-за которых, ну, мы видим, как люди просто лезут на амбразуру. То есть никакой здравый смысл, коммерческие выгоды, убытки из-за их поползновений, мы видим, что не работают. Да? Есть какая-то маниакальная цель или какое-то, может быть, тайное сверхзнание у них, почему надо развязывать очередную войну и... Ну, мне хотелось бы верить, что то, что сейчас мы слышим, это всего лишь западная такая вот их угроза, да, к 30-му году начать, в 27-му, еще когда-то, что это такая пропаганда и запугивание. Хотелось бы надеяться на это, что они ничего не собираются на самом деле сделать или не могут ничего сделать, потому что нет средств, сил, ресурсов и так далее. Но вот это звериное, маниакальное желание развязать этот глобальный конфликт. Вы как взрослый человек и как историк, да, и мы с вами много программ вместе сделали. Вот в чем вы видите вот эту маниакальную причину маниакальности стремления развязать мировой конфликт? Что в 2014 году, что в 1939 или там 1937 некоторые отсчет ведут, да, и что сейчас вот на историческом горизонте замаячило? В чем проблема?
1: Ну, здесь, наверное, два момента надо в первую очередь подчеркнуть. Первый заключается в том, что как бы видимая иррациональность – это всегда некая извращенная рациональность. То есть на самом деле присутствует некая, ну, скажем так, воспринимаемая субъектом как рациональная модель поведения, имеющая шанс на ее воплотимость в жизнь и достижение с ее помощью каких-то, ну, очень важных для этого субъекта целей. Во-вторых, что-то возможно только тогда, когда для этого есть объективные условия. Потому что если их нет, то это сделать невозможно в принципе. Например, развязать войну раньше рубежа 19-20 века, мировую войну, было в принципе невозможно. Поэтому мировых войн, в собственном смысле этого слова, как мы их понимаем сейчас, применительно к событиям 20 века, возможным событиям 21-го, их до этого не существовало, их просто не могло быть. Кто бы чего не хотел. Поэтому даже и такого желания возникнуть не могло, потому что то, что в принципе воспринимается нами как невозможное, обычно, ну, не входит и в набор желаемого. Поэтому здесь, ну, вот надо понимать особенности развития человечества в 20 веке. Да, с тем, чтобы...
0: Владимир Викторович, а вопрос такой. А как вам видится, вот шанс достичь целей у инициаторов той же самой Первой мировой войны, при их расчетах, да, люди были образованы, с хорошим образованием, да, со глубоким знанием истории, не то что нынешние, там сказать, неучи, да, которые там на 360 градусов разворачиваются запросто. Вот они насколько оценивали свой шанс достичь целей, которые ставили перед собой? Вот сколько, я имею в виду, вот, там 70, 90, или даже если, например, 30 или 25, они все равно ввязываются, как, хотя шансы меньше половины.
1: Ну, дело в том, что есть такая штука, о которой еще в свое время говорил Гегель и называл ее хитрость исторического разума, которая заключается в том, что это вытекает, в общем-то, из диалектики, которую Гегель развивал в ее субъективной, такой объективно, точнее, объективной идеалистической форме, что ни одна цель недостижима в том виде, в котором она ставится. И, собственно, согласно максиме диалектики, движение, по мере движения к цели, средства ее достижения должны постоянно корректироваться для того, чтобы поставленная цель максимально совпала с результатом. Если ты будешь придерживаться только ее образа, который был накануне начала деятельности, ты окажешься, как правило, максимально далеко от нее. Поэтому, но диалектически мыслят очень редко. И мысли тогда и сейчас тоже. Довольно сложная штука. Поэтому многие, кто начинал ее в те времена, считали, что у них, ну, если не 100% на руках вероятность достижения цели, но очень много. Например, немцы, вооружившись планом Шлиффена, считали, что, ну, победа у них фактически в кармане. Что это непобиваемая совершенно стратегия, которая принесет им победу в режиме блицкрига. Там, допустим, ну, скажем так, в России тоже многие, не все, правда, мы с вами когда-то в одной из наших бесед говорили о провидениях Петра Николаевича Дурново, члена Государственного совета, который еще за полгода до начала войны подал Николаю II записку, который предугадал многие дальнейшие события, как раз опираясь на допущение, что рассчитывать на победу в борьбе с таким противником вот так браво не стоит. А вот если ее не будет, вот в том виде, в каком мы рассчитываем, то тогда мы получим вот такие вот результаты. Ну и в значительной степени, ну, это все сбылось. Хотя было сказано еще где-то в конце зимы 2014 года. Поэтому многие были очень в себе уверены. И в верхах, и в низах, и в Германии, и в Англии, и во Франции. И в результате все получили не то, что хотели. Вот. Хитрость исторического разума сработала так, что объективные, как говорится, закономерности, они преодолевают субъективные хотелки там, где эти хотелки не сопрягаются с действием этих самых законов. Ну, так же, как если ты пытаешься выйти в окно, а не в дверь для того, чтобы сократить себе путь, да, ты не добьешься того, что ты быстрее достигнешь улицы. Не то, что ты достигнешь ее быстрее, но не в том виде, в котором хотел бы. Вот. Вот здесь срабатывали примерно вот такие вот вещи.
0: Владимир Викторович, да. Смотрите, вы говорите о целях людей, которые их провозглашали, да, открыто, и купались, и самоопылялись, как это сегодня говорится, да, сами верили в свои планы, и эти планы становились догматами, они, ну, как бы, как эпоксидная смола заливала все, консервировала, не давала простора для, грубо говоря, творчества в модификации методов, целей. У вас складывается ощущение, что есть все-таки некие темные, подводные, скажем так, течения, интересы, тем более, что 20 век это уже, ну, наверное, можно говорить о том, что это период рождения наднациональных структур, да, капиталистических, для которых границы конкретных империй, государств, они ничего не значат, это просто линии на карте, а вот интересы движения капитала преобладают надо всем, и поэтому музыку заказывают структуры, которые нам, публике, не очень сильно видны, а мы довольствуемся вот медийной картинкой некой, да, и поскольку эта картинка, она не выдерживает нашей даже критики обывательской, все больше усиливается ощущение, что вот мы дурилки картонные, а рулят люди, которые в тени.
1: Ну, в известном смысле, конечно, так. Что такое исторический процесс? Да, это некий суммарный вектор деятельности всех людей, которые живут на планете Земля. Жили, живут, ну и, соответственно, будут жить, пока этот исторический процесс не прекратится. Поэтому у каждого человека, да, есть как бы, скажем так, в определенное время, в силу его положения в обществе, определенная возможность воздействовать на этот исторический процесс. У кого больше, у кого меньше. И понятно, что в эпоху капитализма хозяевами жизни, о чем писали в свое время классики марксизма, являются владельцы капитала. И чем большим капиталом они владеют, тем в большей степени они получают возможность оказывать влияние на исторический процесс в рамках того, что этот процесс допускает. Понятно, что есть, например, вещи, которые невозможны в силу, так сказать, устройство Вселенной, а есть вещи, в принципе, возможные, при том, что реализация этих возможностей, она может нести нам как зло, так и благо, в зависимости от того, как мы их используем. Да, ножиком можно хлеб отрезать, а можно и человека зарезать. Вот, зависит от того, как ты будешь его применять. Поэтому, да, и, собственно, об этом тоже, когда он анализировал Первую мировую войну, Ленин об этом писал, что, собственно, кто ее затевает? Ее затевают, разогревая людей как действующую массу определенными средствами, нагнетая, там, допустим, у немцев чувство обиды из-за того, что их обделили при разделе мира, у французов, там, допустим, шовинизм, о чем писал Энгельс. Значит, еще задолго до войны, что так оно и будет, да, по поводу поражения во франко-прусской войне, это будет разогрето до такой степени, что заставит заткнуться всех, кто еще не потерял разум.
0: Владимир Викторович, и это очень важные слова, да, и интересно, откуда теперь возьмется обида, да, в нынешнем нагнетании. Владимир Викторович Горский, кандидат исторических наук, Первая мировая в этот день началась в 2014 году, после рекламы мы вернемся.
2: Маяк. С первого радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Род и родня.
3: Мы и наши дети.
4: Дом и друзья.
2: Семья и мир.
5: У микрофона Ирина Цветкова, за пультом Дмитрий Белов. Всем, кто с нами на одной волне, здравствуйте. На программу сегодня приглашены Игорь Евгеньевич Сидоров, руководитель Вологодского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», юрист-волонтер организации «Боевое братство» Анна Дудникова, член семьи участников СВО Наталья Титова и член семьи погибшего в зоне СВО защитника Отечества отец солдата Александр Шухов. Мы будем говорить о деятельности организации «Боевое братство», о проекте под названием «Вы не останетесь одни». Расскажем, какую помощь получают семьи участников СВО и семьи погибших в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Первый вопрос руководителю. Игорь Евгеньевич, в чем суть организации? Какие основные задачи и направления работы?
6: На территории Вологодской области у нас находится больше 12 тысяч вологжан, которые имеют статус ветерана боевых действий. Это люди военнослужащие, это люди разных силовых структур и ведомств, которые прошли Афганистан, Северный Кавказ, Сирию. И сейчас добавилось очень большое количество участников специальной военной операции. Наша организация работает по 5 основным направлениям своей деятельности, но в моем понимании они все важны, но особая важность и значимость – это социальная поддержка ветеранов различных категорий, патриотическое воспитание молодежи. И с момента начала специальной военной операции большое значение стало иметь гуманитарная помощь соответствующим подразделениям и членам семей, все, что связано с гуманитарной помощью и поддержкой.
5: Проект так и называется «Вы не останетесь одни». Именно рассчитан на помощь семьям. И давайте мы тогда предоставим сейчас слово юристу, волонтеру Анне Дудкиной. Анна, пожалуйста.
7: Проект предусматривает большой спектр помощи, начиная от социальной и медицины, и иногда даже просто поговорить, и юридические вопросы, да, они здесь тоже имеют место быть. Отрабатываются такие вопросы, которые возникают у ребят в первую очередь, которые находятся там. Это могут быть как ребята, которые и продолжают служить, это могут быть и раненые. в том числе. Ну и нельзя здесь исключать категорию, это члены семей участников специальной военной операции, то есть это и родители, и жены, и сестры, и братья, и в том числе члены семей погибших участников специальной военной операции. Вопросы возникают в плане наследственных прав, вопросы возникают по выплатам, которые могут прийти несвоевременно в той или иной ситуации. И стоит отметить, что виноваты здесь не Министерство обороны, а есть определенные люди, которые, ну скажем, в частях, на местах немножко не успевают отрабатывать, и в связи с этим приходится подключаться. То есть и запросы, и сопровождение документальное, то есть это все на мне, конечно, да. То есть все консультации юридически для данных категорий граждан, они полностью бесплатны, на бесплатной основе, но в рамках проекта, то есть естественно. Много можно долго рассказывать обо всем об этом. Можно обратиться в Боевое Братство, очень подробно все будет рассказано, разъяснено, то есть вплоть до того, что куда обратиться, к кому конкретно, и даются даже номера телефонов, если какие-то вопросы необходимо решать.
6: Когда мы поняли, какой идет вал, поток обращений, мы написали заявку с этим проектом на конкурс субсидий правительства Вологодской области, который выиграли. Этот проект подразумевает ряд мероприятий, которых мы будем в течение года проводить. Мы и так проводим уже, но теперь уже с финансовой поддержкой правительства области, которая позволит нам ездить в округа и в отдаленные, и встречаться там с людьми, что называется, глаза в глаза, не только по телефону, не только через средства коммуникации. Это и вопросы и социальной помощи, и поддержки, и психологической помощи, и поддержки, и бесплатное санаторно-курортное лечение членам семей погибших защитников Отечества. Мы за этот год 52 человека, члены семьи погибших защитников Отечества, бесплатно отправим в лучшие санатории России. Уже за июнь месяц 6 человек прошли этот отдых. Поэтому проект обширный, и он конкретно направлен на оказание помощи, на адаптацию, потому что вы понимаете, что люди впервые столкнулись с такой проблемой. Никто не ждал, не гадал, что так получится, и организм каждого реагирует по-разному, по-своему. И, к сожалению, много людей именно требуется именно такая помощь и поддержка. В первую очередь психологическая, социальная и юридическая поддержка. Все это новые вопросы. Благодаря команде нашего ВРИО губернатора были приняты своевременные и правильные решения по оказанию помощи и поддержки. Была создана платформа с номером телефона 122, на который любой гражданин может обратиться за той или иной поддержкой и получить ответ на свой вопрос. Поэтому в комплексе мы стараемся сделать по максимуму, чтобы облегчить жизнь семьям, участникам специальной военной операции, членам семей погибших защитников Отечества.
8: Игорь Евгеньевич, спасибо.
6: Спасибо.
8: Вот сейчас я намерена пообщаться с членами семьи. Мы хотим знать все-таки, а как это на деле? Рассказать вот свою ситуацию жизненную, вот все как есть. Наталья, пожалуйста.
9: Я являюсь супругой нашего мобилизованного, который находится в зоне проведения специальной военной операции с сентября 2022 года. По отношению к Боевому Братству я хочу сказать, что оказывается колоссальная поддержка, начиная от психологической помощи, да, это организация онлайн-семинаров с психологами. Психологическая помощь нам нужна всем, начиная от детей и заканчивая, да, родителями наших ребят, каждому члену семьи. Также основная помощь – это гуманитарная помощь, то есть поступают заявки, да, в потребности от ребят. Боевое братство отрабатывает, доставляет их. Также это касается доставки именных посылок, то есть мы можем нашу частичку тепла из дома отправить туда ребятам и не переживать за то, дойдет, это не дойдет, то есть это 100% будет все доставлено и ребятами получено. Также боевое братство по любому вопросу можно обратиться, ну, в любой день. Даже если просто хочется поговорить. То есть это то место, где можно зарядиться, наверное, силой, энергией и поддержкой, понять, что ты не один. И ребята тоже это знают, все прекрасно знают о Боевом Братстве. И для них это важно. Понимать и знать, что их помнят, о них не забыли, их поддерживают.
8: Звонить нельзя, наверное, писать нельзя. Так как вот, как происходит это общение, обмен вот этими чувствами, эмоциями?
9: Ну, звонят очень редко, тогда, когда позволяет обстановка, ситуация. Мы уже научились за эти почти 2 года вкладывать, там, не знаю, 30 минут разговора в 1 минуту. Адаптировались ребята, и мы...
8: Волнительно, тревожно, да, постоянно на самом деле. А самое главное для вас поддержка в чем?
9: Психологическая поддержка, это для меня, например, это самая основная. В плане реабилитации. Слава тебе, Господи, пока все хорошо. Надеюсь, так и будет. А так ребятам, да, сослуживцы есть, естественно, те, которые после ранения, они обращаются в Боевое Братство, их и консультируют. И то же самое у других родственников возникают какие-то юридические вопросы, нюансы. То же самое юрист, Анна помогает. То есть всегда помощь. Она, вот она, близко.
8: Хорошо, Наталья, все понятно. Александр, вас послушаем.
10: Отец погибшего в зоне СВО, десантника Шухова Егора Александровича. После гибели я пришел в Вологодское отделение Боевого Братства и как добровольный волонтер помогаю доставлять грузы на территорию проведения военной операции.
8: Прямо так вот на территории?
10: Да. Вместе с руководителем Сидором Игорем Евгеньевичем ежемесячно ездим в командировки. В разные подразделения доставляем спецсредства.
8: Ну, это вы помощь оказываете, а вам, семье-то какую помощь?
10: Санаторно-курортное лечение оказывается, все очень на высоком уровне.
6: Александр Михайлович, когда у него погиб сын, он пришел к нам в организацию. У нас есть женщина Владимир Наталья Владимировна, которая отвечает за блок по социальной поддержке. Я слышу краем уха такую фразу: «Мой сын погиб, а я доделаю то, что он не успел доделать». Я понял, что человек живет теми вопросами, очень важными вопросами, у него внутри все кипит, бурлит. Он добровольно вызвался оказывать помощь по доставке гуманитарных грузов в зону проведения специальной военной операции. Потому что я лично нахожусь с мая 2022 года, 30 командировок туда, уже больше 200 дней нахождения с момента начала специальной военной операции. 18 уже поездок только со мной. Человек огромное сердце, большой души. Вот такая вот история. Своей жизнью, своими делами показать, что тот подвиг наших ребятишек, наших мальчишек, он не зря, все это не зря было.
3: Большое спасибо, уважаемые гости. Напомню, сегодня мы рассказали о деятельности Вологодского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и о проекте «Вы не останетесь одни». Игорь Евгеньевич, Наталья, Анна, Александр, от души желаю вам всего самого хорошего. И добавлю, что в Вологодской области выстроена комплексная система мер соцподдержки участников специальной военной операции и членов их семей. Она включает не только юридическую, психологическую помощь, единовременные выплаты, но и поддержку дошколят и школьников, студентов колледжей и техникумов, содействие в трудоустройстве. Но об этом в следующих выпусках программы. Ирина Цветкова, Дмитрий Белов. До новых встреч, друзья.
2: Семья и мир.
3: Семья дает нам корни, чтобы стать высокими, сильными. Семья – это компас, который нас ведет.
11: Программа выходит при финансовом содействии Управления информационной политики правительства области.
12: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.

0: В Москве 9 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские средства ПВО прошлой ночью перехватили и уничтожили над регионами России 356 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Противовоздушная оборона активно работала в Московском регионе, Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, в Крыму и других регионах. Также вражеские беспилотники сбывали ночью над акваторией Азовского моря. Финляндия ограничила полеты над восточной частью Финского залива. Об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. По его данным, ограничения действуют ориентировочно до 10 часов по московскому времени. Причины введения подобных ограничений источник не назвал. Российские бойцы сорвали попытку ВСУ перебросить подкрепление в районе Белого колодезя в Харьковской области. 5 боевых групп противника засекли в ходе воздушной разведки. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах. Кроме того, в районе села Новая Сечь и поселка Хотени враг силами штурмовиков предпринял попытки контратак. Украинские националисты были уничтожены в результате огневого удара. Тем временем бойцы группировки «Запад» сбили за сутки 86 тяжелых украинских квадрокоптеров и уничтожили 45 пунктов управления беспилотной авиации, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченково, Волчияр, Должанка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка. Харьковской области, Рубцы, Яцковка и Светогорск, Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, барражирующий боеприпас и 86 тяжелых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих, боевая броненная машина «Ивека» итальянского производства, 17 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 2 миномета ВСУ. Кроме того, скрыты и уничтожены 45 пунктов управления БПЛА, станции спутниковой связи «Старлинк», «Квадроцикл», 29 роботехнических комплексов и 4 полевых склада боеприпасов противника.
0: Бойцы западной группировки создали радиосеть для обнаружения и уничтожения дронов ВСУ в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир батареи старших мобильных огневых групп 49-й зенитной ракетной бригады с позывным «Мажор». По его словам, каждый расчет докладывает, что слышит и видит дроны, и тогда определяется место пролета вражеских беспилотников. При должном вооружении, оснащении приборами ночного видения и телевизионными системами мобильные огневые группы достаточно эффективны. Командир уточнил, что мобильные огневые группы Запада охотятся на беспилотники ВСУ, летящие для поражения объектов вне зоны СВО. Премьер-министр Израиля намерен убедить Дональда Трампа в том, что Иран в последнее время якобы наращивает активность на своих ядерных объектах и ведет переговоры недобросовестно. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост». По данным издания, Нетаньяху представит соответствующие данные разведки американскому лидеру во время личной встречи в Вашингтоне. Трамп накануне заявлял, что с позицией Израиля по иранскому вопросу есть разногласия.
3: Они запросили встречу через своих посредников и напрямую, и мы встречаемся. И знаете, могут произойти хорошие вещи. Например, цены на нефть сегодня очень сильно упали. Фондовые рынки примерно час назад взлетели до небес. Но нет, они запросили встречу. Они бы не запросили встречу, если бы у нас дела шли плохо.
0: Между тем, в Иране подчеркивают, что возобновление переговоров не запрашивали и сейчас никакие консультации не ведутся. Однако обмен сообщениями через посредников еще, в принципе, возможен. Два человека погибли в крупном ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве. Авария произошла накануне поздно вечером в районе Воронова. Автомобиль БМВ выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Вспыхнул пожар, легковая машина полностью сгорела, водитель и пассажир погибли на месте. Движение в районе ДТП было восстановлено только через несколько часов. Расследование аварии взяла на контроль прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов. Продажи товаров для рыбалки в России в июне выросли сразу на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщает РИА Новости, наибольший интерес к удочкам и удилищам отмечен в Самаре. Продажи выросли в 4 раза, в Казани и Челябинске в 3 раза, также в Нижнем Новгороде на 40%. Параллельно с этим россияне активно приобретали приманки. В Волгограде их продажи выросли более чем в 3 раза, в Воронеже в 2, в Краснодаре на треть. Кроме того, увеличились продажи лодок и моторов на 40% по стране. Наибольший рост отмечен в Казани почти в 4 раза, в Новосибирске в 2,7 раза и в Ростове-на-Дону в 2,5 раза. В топ-10 также вошли Самара, Волгоград, Екатеринбург, Москва, Краснодар, Воронеж и Санкт-Петербург. Также вырос интерес к ящикам, коробкам, сумкам для рыбалки. Агентство отмечает, что повышение спроса на рыболовные товары может быть связано со снятием нерестового запрета в ряде регионов. Ранее в Росрыболовстве предупредили, что за нарушение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность, штраф от 2 до 5 тысяч рублей и конфискация судна, орудий лова и незаконного улова. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге облачно, местами дождь, температура не выше плюс 22 градусов. В Москве также переменная облачность, к вечеру ожидаются дожди и грозы, температура воздуха плюс 27-29 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну, мы сейчас о культуре будем с вами говорить. Без культуры мы с вами никак не можем. Мы поговорим о новом облике и функционале современной библиотеки. Это так, друзья мои, не какое-то там помещение с затхлым воздухом, где душная атмосфера. Это все уже в далеком-далеком прошлом. Дело в том, что в последние годы, вы знаете из наших эфиров об этом, библиотеки серьезно меняются. Там проводят капитальный ремонт, модернизируют, оснащают по последнему слову техники, всякая аппаратура. Да там даже кофемашина есть, ребята. Если смотреть глобально, создаются совместные досуговые центры вот для всей семьи. И что особенно важно, происходит это по всей стране, по национальному проекту «Семья». Насколько такие перемены повлияли на посещаемость? Вот удалось ли привлечь семьи действительно к совместному досугу вот в этих новых пространствах? И куда вообще движется проект, который называется «Модельные библиотеки»? Мы сегодня обсудим. С нами сегодня Лилия Третьякова, начальник отдела связей с общественностью Департамента медиакоммуникаций и дизайна Российской государственной библиотеки. Лилия, доброе утро. Здравствуйте.
2: Да, доброе утро, Сергей.
1: Да, Лили, ну начну, значит, со старта. Вот вообще мы об этом когда-то говорили, но это было давно. Как возник сам проект вот этих модельных библиотек? Мы с вашими коллегами обсуждали вот рождение самого этого названия, да? Оно носит легендарный характер, уже закрепилось у нас в сознании, да? Хотя, может быть, сам смысл, он витиеват, но тем не менее. Вот почему он стал таким вот важным направлением внутри нашего национального проекта «Семья», именно библиотеки?
2: Да, я тоже начну сначала. У нас модельные библиотеки стали создаваться в 2019 году, и сначала это происходило в рамках национального проекта «Культура». Я напомню, что в России работают более 40 тысяч библиотек, то есть это очень весомая цифра, и нам, конечно, хотелось, чтобы как можно больше людей приходили в эти учреждения культуры. Но для этого нужно было провести модернизацию, то есть обновить фонды, закупить комфортную мебель и современное оборудование. И сейчас мы уже можем подвести некоторые итоги, то есть за 6 лет реализации проекта с 19 по 25 год в России появилось 1200, как мы говорим, библиотек нового поколения. Это действительно популярное пространство для целых семей, как вы тоже сказали, и у жителей крупных городов и небольших населенных пунктов появился равный доступ к знаниям. И если вот приводить такие именно семейные примеры, я бы хотела вспомнить вот такую нашу библиотеку в Благовещенске. В прошлом году там обновилась муниципальная библиотека «Дом семьи», и в ней как раз дети и родители читают книги, посещают творческие занятия, мастер-классы. Еще из интересного, на открытии библиотеки даже прошло настоящее бракосочетание. Вот. И еще такой удивительный факт и такой феномен нашей библиотечной отрасли, что у нас есть профессиональные династии, то есть сотрудники продолжают семейное дело, они прям много лет работают в библиотеке, их дети идут по их стопам, и у нас, например, есть библиотека из Саратовской области, из города Энгельс, и там работает третье поколение библиотечной династии, то есть у них общий стаж семьи, работы семьи 83 года. И тут важно тоже сказать, что с прошлого года реализация проекта модельных библиотек проходит благодаря нацпроекту «Семья», и мы тут работаем в связке с регионами, вместе соединяем традиции, инновации, и видим действительно, что это отлично работает, привлекает людей.
1: Лилия, ну вот мне в руки попала впечатляющая статистика. На сегодняшний день в 87 регионах нашей страны по модельному стандарту уже переоснастили 1501 библиотеку, то есть полторы тысячи плюс. А к концу года обновят еще 303 библиотеки, да? Вот расскажите, пожалуйста, как выбираются регионы, места, да, и вот сами объекты для того, чтобы вложить средства, талант, да, потому что я, насколько понимаю, в каждом случае, вот это удивительная история, ведь вы работаете не по какому-то стандарту типовому, да, не плодите какие-то вот клоны, да, они все разные, там, и с точки зрения дизайна, но учитываете особенности места и самого здания, в котором все это находится. То есть это настоящее творчество в таком огромном масштабе. Вот как вы выбираете объекты?
2: Да, мы действительно не плодим клоны, то есть понятие модельная библиотека не должно вводить в заблуждение, что все они одинаковые, они действительно очень разные в разных регионах, и даже вот статистика уже немного обновилась, то есть у нас в этом году открылось 14 модельных библиотек, и получается, что сейчас в стране действует 1515 таких учреждений библиотек нового поколения. И отбор на создание модельных муниципальных библиотек, то есть как раз как выбирается, он начинается на региональном уровне, то есть утверждается концепция библиотеки, которая это не просто набор идей, а действительно такое сердце будущего культурного центра. И затем регион отправляет заявку в Минкультуры России, экспертная комиссия уже оценивает концепцию, оценивает по другим строгим критериям, и лучшие библиотеки, они проходят отбор. И в нашем проекте могут принять участие муниципальной библиотеки по всей стране, они могут отправить заявки на участие в отборе, то есть там, если следить за нашими ресурсами, есть такое окно возможностей в определенные даты, которые открываются, можно отправлять заявки. И действительно, библиотеки очень разные, я надеюсь, мы тоже сможем об этом сегодня поговорить.
1: Конечно, обязательно, да-да-да. А вот, Лилия, что именно входит обязательно, да, мы говорим о том, что подход к каждому объекту индивидуальный, но тем не менее есть принципы, да, и вот что входит в обязательное переоснащение библиотеки? Вот, насколько я понимаю, ведь основной функционал никуда не исчезает, и по-прежнему можно прийти читателям, да, посидеть именно с книгой, домой ее взять. Ну, все как в нашем детстве, мы помним эти библиотеки, замечательные, тихие, спокойные, пыльные, да. Вот какие новые функции появляются обязательно у этих пространств, и почему это важно именно вот для семейного досуга, да, чтобы не на кухне, понимаешь ли, в обнимку с бутылкой, а в библиотеке, а?
2: Ну, библиотека и книга, конечно, очень объединяет, и действительно в центре библиотеки остается книга, то есть мы никуда от этой традиционной роли не уходим, но создается современная комфортная среда для обучения и досуга в библиотеках вот в наших сейчас. То есть прогресс не стоит на месте, и мы развиваемся вместе с современным миром. Переоснащение библиотеки включает в себя проведение текущего ремонта, приобретается комфортная мебель и современное оборудование. И очень часто эти изменения проходят в соответствии с пожеланиями читателей, то есть прям проводятся такие опросы потенциальных и нынешних читателей. И сотрудники библиотек, конечно, в регионах лучше всего знают, что необходимо изменить. Создаются действительно уникальные интерьеры, которые часто вдохновляются местными традициями и обычаями. И, конечно, появляются новые пространства и для детей, и для взрослых. И расширяется такая, знаете, линейка мероприятий, кружки. То есть появляются, это не только привычные нам там книжные клубы и так далее, но могут проходить мастер-классы по робототехнике, журналистике, издательскому делу. Могу привести такой пример, что у нас вот есть библиотека в Калининградской области, Светлогорская центральная городская детская библиотека. Там создана видеостудия с современным оборудованием. То есть там можно снимать короткометражки, можно создавать мультфильмы и даже обучаться в школе блогеров. А в центральной детской библиотеке имени Пушкина в Самарской области там площадка-мастерская, это зал для проведения занятий библиотечных клубов и студий. То есть здесь можно записать подкаст и устроить фотосессию. Это буквально пара примеров, но таких примеров по стране действительно много. И, конечно, особое внимание уделяется пополнению фондов качественными книгами, периодическими изданиями. Если обращаться к цифрам, то за все время реализации проекта объем закупленных экземпляров у нас превысил 4,5 миллиона. Причем 792 тысячи из них поступило в модельные библиотеки только вот за прошлый год. Конечно, в библиотеках читатели получают доступ к книгам, к журналам свободный, бесплатно могут ими пользоваться. Также они могут пользоваться высокоскоростным интернетом, что очень важно в наше время, и электронными ресурсами знаний. И, конечно, мы хотим, чтобы как можно больше людей приходили в модельные библиотеки, поэтому создается доступная среда, чтобы условия были тоже удобны для людей с ограниченными возможностями здоровья. То есть каждый может прийти. И, конечно, мы создаем такие комфортные для всех категорий населения. То есть если семья находится в удаленном населенном пункте, то есть у нас библиотеки создаются действительно и в селах, поселках и так далее. То есть именно в библиотеке они могут получить все возможности для саморазвития.
1: Лилия, вот в модельных библиотеках ведь появляются и игровые зоны для малышей, да, куда молодая мамочка может прийти с ребеночком, и никто не сделает замечания, что, мол, от ваших детей тут стало шумновато. А что еще вот предусмотрено в современных библиотеках для детишек?
2: В первую очередь, это, конечно, литература. Детская современная литература, качественная. И вот за время с 19 по 25 год у нас как раз в детские, детско-юношеские библиотеки поступило свыше 1 миллиона актуальных книг и периодических изданий. Конечно, мы создаем все условия для комфортного чтения в тишине. То есть тут тоже не значит, что в библиотеке всегда шумно, да, есть определенные зоны, но все равно можно уединиться и почитать в тишине, где может это тоже сделать ребенок. И помимо пополнения фондов, конечно, мы, наши коллеги из регионов, приобретают качественную технику. Это не только компьютеры, ноутбуки, привычные нам, это сенсорные столы, интерактивные панели с развивающими играми, это VR-очки, 3D-ручки, различные шлемы. А также, как я уже говорила, создаются разные студии по блогингу, по созданию мультфильмов, то есть оборудование для того, чтобы можно было комфортно всем этим заниматься, тоже приобретается. А при этом помещения библиотек, они многофункциональны, то есть меняются под потребности, пожелания пользователей, часто там такая мебель, чтобы можно было изменить пространство. И, конечно, большое внимание уделяется уюту, то есть это пуфики, диваны, яркий интерьер, чтобы было приятно туда прийти.
1: Лилия, а вот кто сегодня там работает? Да, вы говорили уже о династиях, но вот в этих модернизированных библиотеках вот молодежь приходит туда работать именно с семьями, с теми же самыми?
2: Да, работы действительно приходят. Это выпускники как и профильных вузов, так и совсем из других сфер. То есть приходят и из IT, и из менеджмента. И как раз такое расширение ролей библиотеки приводит к развитию функционала внутри нее и росту человеческого потенциала, как мы считаем. То есть ко взрослым сотрудникам, к людям серебряного возраста присоединяются молодые люди, которые могут внедрить именно инновации в учреждение, предлагают яркие идеи проектов и запускают действительно важные, полезные инициативы. Если тут тоже приводить пример, то у нас в Республике Коми есть модельная библиотека, и там именно молодежь знакомит с инструментами журналистики через краеведение и создание, опять же, подкастов. То есть они работают с местными традициями и в таком современном формате рассказывают про них широкой аудитории.
1: А вот скажите, пожалуйста, а как проект все-таки модельных библиотек встроен в национальный проект «Семья», да, и вот какие задачи он решает, и каких целей мы должны достичь к 30-му году?
2: Ну, с самого начала ключевой миссией является обеспечение равного доступа к культуре и знаниям для всех, то есть вне зависимости от места проживания. Тут опять же повторю, что модельные библиотеки модернизируются не только в крупных городах, но и в малых городах и в сельских населенных пунктах. И, конечно, благодаря этому у подрастающего поколения формируется интерес к чтению и знаниям не только через книги, но и через интерактивный формат, через новые технологии. К концу, вот если говорить о цифрах, то к концу 2030 года планируется создание более 1300 модельных библиотек, и всего будет открыто не менее 2500 модельных муниципальных библиотек нарастающим итогом с 2019 года. И мы говорим, да, сегодня про модельные библиотеки, но в целом еще запущены новые проекты в рамках нацпроекта, которые помогают развивать культурную инфраструктуру регионов. Это создание детских культурно-просветительских центров на базе библиотек, культурно-досуговых учреждений клубного типа и музеев. В этом году открываются уже 300 таких современных комфортных пространств, и там создаются условия для творческого и интеллектуального развития детей, подростков через три концептуальных направления – это прошлое, настоящее и будущее. Кроме того, мы начали проводить всероссийские конкурсы для библиотек, среди библиотек и домов культуры для выявления лучших практик. Это чтобы поощрить и масштабировать самые яркие идеи коллег. И в этом году за такие оригинальные, эффективные формы и методы работы мы отметили 100 библиотек и 240 культурно-досуговых учреждений клубного типа. Планируем создать такой банк идей, который позволит коллегам из учреждений культуры со всей страны узнавать эти идеи, перенимать передовые техники, инструменты, вдохновляться и, в общем, тоже создавать новые интересные у себя на местах. Сергей.

0: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале.

0: с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Две автомобильные заправки, предприятия и складские помещения получили повреждения в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинской полиции. Прошлой ночью в регионе объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрыве в Сумах. Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили 11 огневых групп и 4 пункта управления беспилотниками в Харьковской и Сумской областях. Передвижение противника засекли во время воздушной разведки, сообщили в группировке войск «Север». Координаты цели передали на командные пункты по штатным средствам связи, после чего командиры приняли решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боя уничтожены также 2 опорных пункта, миномет, 2 боевые бронемашины и 3 автомобиля высокой проходимости ВСУ. Украинские неонацисты за неделю выпустили по гражданским объектам на территории России более 7000 дронов, ракет и других боеприпасов. 69 мирных жителей погибли, более 360 ранены. Ответственность за эти теракты несет и Запад. На это указала исполняющая обязанности поспред России Анна Евстигнеева на заседании Совбеза ООН.
1: Ни один нормальный человек не может оправдать целенаправленные удары по спящим туристам или автобусам с гражданскими лицами. Хотя представитель Великобритании сегодня пыталась это сделать. Пособничество и участие западных стран в этих терактах сомнений не вызывает.
0: Сегодня Министерство обороны сообщило, что только за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили над регионами России 356 украинских БПЛА. Противовоздушная оборона активно работала в Московском регионе, Ленинградской области, Белгородской, Курской, Брянской, в Крыму и других регионах. Также вражеские беспилотники сбивали ночью над акваторией Азовского моря. В Госдуме призвали брать в 10 классы с низкими баллами ОГЭ. Отказать можно только в одном случае, если нет соответствующих вакантных мест. Такое мнение высказывали в Госдуме. Там напомнили о пороге прохода в профильные классы, которые школы устанавливают самостоятельно, исходя из рекомендаций Рособорнадзора и выбранного направления. Если места в 10 классах есть, то школам необходимо брать детей даже с более низкими баллами. Поводом для комментария стали повальные обращения родителей к депутатам, в которых те жалуются на отказы школ зачислять девятиклассников в старшие классы. Препарат для лечения хронического лейкоза зарегистрировали в России. Лекарство эффективно в тех случаях, когда предыдущее лечение не дало эффекта или же пациент плохо переносит традиционные лекарства. Об этом сообщили Минздраве. Препарат с названием Сипкорди проходил клинические исследования в разных странах и сейчас выпускается с нулевого цикла на предприятии «Братске». Препарат стал первым отечественным оригинальным препаратом в сфере онкогематологии, который полностью разработан в России. Власти турецкой курортной Анталии проверяют поступившие сигналы о мошенниках, которые обманывают российских туристов при бронировании места для отдыха. Об этом сообщили РИА Новости в муниципалитете Анталии, заверив, что виновные будут привлечены к ответственности. Там призвали туристов пользоваться услугами только проверенных туристических компаний и официальных платформ для бронирования. С началом летнего туристического сезона в Турции резко выросло число жалоб на мошенничество при бронировании отдыха, особенно при аренде бунгало. За последнюю неделю число таких жалоб выросло на 114%. Туристы сообщают о мошенничествах с сетевыми отелями, арендой автомобилей и междугородними автобусными перевозками. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге сегодня ожидается переменная облачность, временами дожди, температура воздуха плюс 22 градуса. В Москве облачная погода, к вечеру дожди и грозы. Максимальная температура воздуха сегодня до плюс 29 градусов.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный клуб Нижний Новгород выкупит голкипера Евгения Латышонка у «Зенита» и отдаст его в аренду Калининградской «Балтике». Информацию, ранее появившуюся в прессе, подтвердил портал «Чемпионат». Вратарь уже выступал за калининградскую команду с 2019 по 2024 год. С коллективом Латышонок доходил до финала Кубка России в сезоне 23-24. Всего за «Балтику» он провел 127 официальных матчей, 47 из которых отыграл на ноль. КамАЗ потерпел третье поражение подряд в первой лиге по футболу, уступив «Ротору» в домашнем матче третьего тура. Подробности в материале нашего обозревателя Виталия.

0: Андрея Павлова.
1: КАМАЗу из Набережных Челнов сильно не повезло с календарем на старте сезона первой лиги. В первых двух матчах команда Антона Хазова играла со «Спартаком» из Костромы и Нижним Новгородом, являющимися претендентами на повышение в классе. В третьем туре в Челны пожаловал «Ротор», который тоже планирует бороться за выход в РПЛ. И уже на 9-й минуте матча накануне в ворота КАМАЗа был назначен пенальти. Роман Ткачук сыграл рукой в своей штрафной площади. К точке подошел Абу Саид Эльдарушев и аккуратно пробил в нижний угол 1-0 в пользу Ротора. Ближе к середине тайма у гостей была возможность увеличить отрыв в счете. КАМАЗу повезло, что мяч после удара Тимура Аюпова головой попал в перекладину. Дальше хозяева вроде бы стали лучше контролировать матч, но моментов создать никак не могли. А после перерыва почти сразу возник еще один шанс у волгоградцев. На острие снова был Аюпов, но на этот раз вовсе не попал по воротам. И все-таки Ротор нашел второй гол. После контратаки Эльдарушев стянул на себя нескольких соперников и выдал пас на свободного Артема Симоняна, который с близкого расстояния сделал счет 2-0. У КАМАЗа была возможность вернуться в игру, но вышедший на замену Виталий Семенов не попал по воротам. В концовке встречи темп совсем упал, стало больше борьбы, чем интересных моментов. В итоге Ротор удержал победу со счетом 2-0 и остается для КАМАЗа крайне неудобным соперником.
2: Теннисистка Татьяна Прозорова вышла во второй раунд турнира WTA 250 в американском Мемфисе. Ее соперницей была Солана Сьерра из Аргентины. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счетом 6-1, 5-7, 6-2. Во втором круге Прозорова сыграет с победительницей пары Мэри Стояна Пейтон Стирнс. Обе спортсменки представляют США. В парном разряде пятисотников в Вашингтоне Диана Шнайдер и экс-первая ракетка мира Уинус Уильямс также прошли в следующую стадию. Они одолели пару норвежки Улрики Айкери и американки Куин Глисон 6-3, 6-4. Международная федерация каноэ в июле присвоила нейтральный статус еще шестерым спортсменам, среди которых было два россиянина. Об этом пишет ТАСС. Под эгидой ICF теперь могут выступать каноисты Арсений Качагин и байдарочница Кира Сарычева, не раз побеждавшие на всероссийских юниорских соревнованиях. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
3: Дорогие товарищи, у нас для вас замечательные есть известия. Мы отправляем Дениса Николаева, ведущего программы «Хочу все знать», далеко-далеко на Северный полюс. И сегодня мы будем его мучительно и радушно провожать в далекий путь. Денис, дорогой, доброе утро.
4: Доброе утро, Сергей Ильич.
3: Ну, что случилось? Расскажи нам, почему ты собрался так далеко? Что тебе не нравится у нас здесь, в теплых краях?
4: Ну, я север люблю, если честно, и как-то попасть на Северный полюс – это всегда мечта была. Поэтому, когда стали события стремительно заворачиваться где-то с начала года, то, конечно, надо по потоку было плыть и делать все, чтобы туда попасть. Попасть в число так привилегированных жителей земного шара, которые там побывают. И плюс...
3: Ну так, погоди, но ты же не по блату, правильно?
4: Там нет, и... нет, мы с научной целью, на самом деле. Самое главное, и почему, собственно, все завертелось, потому что в одной точке сошлись, соответственно, Росатом, который организует вот этот ледокол знаний, и радиостанция «Маяк», на которой я имею радость работать, и передача «Хочу все знать», которая стремится к тому, чтобы дети знали как можно больше и познавали этот прекрасный, удивительный мир. Мы поставили для себя цель вместе с ребятами, которые технически это все будут делать, поставили цель выйти первыми в истории в эфир радиостанции какой-либо, ну а в нашем случае нашего любимого «Маяка», с Северного полюса. Этого никто не делал. Именно в эфир, программный эфир наш. Вот, то есть мы, вот это основная цель, зачем мы идем к Северному полюсу. Ну а дальше, соответственно, на ледоколе знаний там будет толпа, в хорошем смысле слова, толпа потрясающих товарищей детей, с которыми будет разнообразная образовательно-познавательная часть. все эти дни,
3: ну, пока Денис, будем идти. Я от себя добавлю, что мы действительно на протяжении нескольких лет в сотрудничестве с Росатомом действительно делали эфиры, программы, и к нам в эфиры приходили в гости замечательные ребятки, детишки. Ну как детишки, это мы с высоты нашего возраста.
4: Нет, там так-то вполне... товарищи взрослые уже.
3: Да, да, там товарищи уже все соображают, да. И, соответственно, огромный корабль будет в очередной раз, это же не первая, да, такая экспедиция. Вообще, Денис, а у меня такой вопрос, а как вот именно вашу кандидатуру внесли в число пассажиров? Для вас это загадка тоже, как и для меня?
4: Нет, для меня это не загадка, это надо отдельно сказать. У нас есть потрясающий гость, ну, хочу все знать, Антон Юрманов. Мы его в свое время отправляли в кругосветку, и он с нами выходил на связь и из Панамского канала, и с вершины какого-то вулкана в Латинской Америке. И он сейчас работает в Мурманске. И так получилось, что вот у него появилась эта идея, благодаря тому, что он живет в Мурманске, а мы знаем, что Атомоход стартует из Мурманска. И так как он любит маяк и хочу все знать, он и начал эту идею потихонечку реализовывать. И вот так я и попал.
3: Но все-таки без личного знакомства не обошлось. Да,
4: Была долгая, планомерная, почти 10-летняя работа в рамках передачи «Хочу все знать».
3: Да-да-да. Ну, то есть и Алексею Алексеевичу можно сказать спасибо, да, за твое нынешнее путешествие.
4: И это, естественно, отдельная история, почему вообще идея начала развиваться в наших головах с Антоном. А еще надо Дениса Ефремова упомянуть. Это человек, который будет техническую составляющую делать. Именно он занимается стратонавтикой. Вот. И мы, когда придумали всю эту концепцию, появилась идея, что мы вот этот стратосферный зонд, на котором будет подниматься оборудование для связи, мы его назовем в честь нашего мэтра-предводителя, предводителя всех «Хочу все знать» со всех времен народов, Алексея Алексеевича Веселкина. То есть это у нас такая идея есть. Просто мы ее стараемся сейчас не сильно афишировать, потому что мы не знаем, поднимем мы его или еще нет, потому что это впервые в истории будет такая штука происходить. То есть это, ну, действительно первый раз в истории это поднимается на Северном полюсе, конструкция, попытка выйти в эфир, прозвучать на волнах маяка, ну и дальше все это еще должно вернуться. Если получится, то все, мы это точно будет зафиксировано везде, что это в честь дорогого Сейсеича.
3: Денис, расскажи, пожалуйста, а в этот раз вот программа отбора ребят, именно, чуть не сказал, малышни, которые
4: они
3: на самом
4: обиделись.
3: Деле... Да-да-да, нет, что, они понимают, мы шутим. Ну, ребят, да, девчонок, ребят, как-то отличается от предыдущих экспедиций? В чем суть?
4: В этом году три... трека придумано было. Во-первых, ну, это седьмой сезон, если про количество сезонов отбора говорить. Во-первых, три трека. Искатель, Созидатель и Мастер. Созидатель — это трек для тех, кто собирается стать исследователями, учеными, научными коммуникаторами. Создатели — это трек был для инженеров, проектировщиков и конструкторов. И Мастер — это трек для будущих высококвалифицированных специалистов. Это впервые они ввели такое в отборе. И вот в рамках этого отбора вот этих трех треков 73 тысячи школьников подали заявки. То есть конкурс получился где-то 3 тысячи человек на место. Мне кажется, ни один вуз, наверное, не может похвастаться таким конкурсом. Ну, может, только самые ведущие российские вузы. И самое интересное, что из всех регионов России будут товарищи, юные исследователи, искатели, создатели и мастера с нами. Вот, это первая часть интересного отбора. А второе, то, что с нами еще отправляются победители открытого международного отбора «Ледокол знаний» по одному победителю из 22 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. То есть это международная арктическая экспедиция «Ледокол знаний».
3: Вы когда сказали, Денис, слово «мастер», я уж подумал, что речь идет о таверне «Гуси вертел». Но потом понял, что все хорошо, да, все хорошо.
4: Не-не-не, это мастер от
3: слова. Я понимаю, это другие мастера, другие мастера, конечно. Да, Денис, а вот что ребятам нужно было сделать, чтобы вот этот чудовищный отбор, одно место на 3000 соискателей, причем каждый из них, это же не просто туриста, который преодолел лень, да, сказал, ну-ка я хочу в этом году на Северный полюс, да, ну, такие, наверное, тоже были, но их сразу отсеяли, но это должны быть творческие ребята, и причем талантливые и усидчивые. Потому что мы же знаем, сегодня про молодежь рассказывают всякую невидаль, да, что они неусидчивые, не хотят долго одно и то же читать, делать, слушать. А тут надо приложить такие несерьезные таланты, да? Вот что они делают?
4: Мне кажется, именно эти не такие, совершенно не такие ребята. У нас в эфире, хочу все знать, как раз был один из победителей отбора. Он рассказывал про то, как проходил, ну, часть его отбора, то есть как он собирался написать заявку, как получил ее одобрение, как вышел в полуфинал, и как они на финале, что вот больше всего, что поразило к этим предубеждениям, что у нас молодежь не такая, он рассказал, как они на заселении в отель познакомились с ребятами из других городов, у них получилась команда, и этой командой они в финале уже защитили свой проект и понравились жюри. И вот меня поразило то, что они их не просто как-то объединяли, а то есть это действительно, как модно было одно время говорить, проактивные люди, которые сами познакомились, сами нашли общие точки соприкосновения, подружились и вот показали командный дух и таким образом победили и отправляются на ледоколе.
3: Ну, то есть не взрослые какие-то дяди, коучи какие-то, надзиратели, да, им сказали, ты делай это, а ты то. То есть ребята еще и самостоятельность проявили.
4: Да? Абсолютную, да. То есть там, я думаю, что когда такой большой отбор, и когда такое высококвалифицированное жюри, которое занималось проверкой и оцениванием ребят, невозможно протащить кого-то, кто пользуется помощью. То есть там необходимо было на месте ориентироваться, мало времени. То есть ты не можешь быстро, ну, то есть кого-то привлечь со стороны, ты должен принимать решение здесь и сейчас, проявлять свои лучшие качества и, самое главное, проявлять вот это желание попасть на Северный полюс.
3: Но не только на Северный полюс, а еще же будет большая работа во время перехода, да, вот этого, по морям, нынче здесь, завтра там, да. Плюс еще ледовые торосы. Ты, кстати говоря, Денис, ты готов к торосам? Расскажи, как ты приготовился?
4: Еще, честно говоря, нет. Я подготовился только по нашей части, у меня собрано большое количество оборудования, которое, я считаю, что мне может пригодиться для того, чтобы...
3: Ты его обязательно оберни матрацами, потому что во время борьбы со льдами, может быть, некоторая тряска, хотя ледокол — это очень тяжелая штука. А ты знаешь, что на самом-то деле он ледолом, а не ледокол? Потому что он же идет-то каким образом? Он наезжает на льдину и массой своей продавливает вниз, а не вовсе там носом, например, раскалывает.
4: Да, ледодав. Во-первых, у меня вчера, мне очень нравится, я обожаю коллег по маяку, вчера Вахтанг и Павел Картаев меня пугали белыми медведями, а теперь я запоминаю, что Сергей Валерьевич меня пугает торосами.
3: Торосы, кстати, страшные вещи. Они, кстати, если говорить для детей, которые немножко подросли, то они же возникают даже на реках зимой. Да. Часто у нас лето, да? А зимой я знаю случаи даже вот среди знакомых, когда у нас люди любят кататься на снегоходах.
4: Можно влететь.
3: Да, и в темноте, особенно люди любят кататься в темноте после бани и после ужина, да, залезут на снегоход и валят. Да, и вот на скорости 60 км в час влететь в ледовую вот такую препону, скажем так, но совершенно другое дело, если ты на ледоколе, правильно?
4: Ну, я думаю, что на самом ледоколе торосы не страшны, а когда мы будем высаживаться, я думаю, там все проверят. И плюс я надеюсь, что это будет днем, утром, ну, засветло.
3: Да. Слушайте, а вот товарищ Махарадзе, да? Он, соответственно, вас пугал медведями.
4: Белыми, да.
3: Я слышал историю, как-то однажды Никита Сергеевич Михалков тоже вот знал, что Денис Николаев пойдет к Северному полюсу, решил вас немножко опередить лет на 40. И тоже тут там оказался, смотрит, медведик. Кинул ему, говорит, шмат мяса и полез фотографироваться. А медведь понял, что шмат-то он, соответственно, никуда не денется.
0: А вот Михалков великий режиссер может, убрать, может и убежать, да?
3: Удрать, да. И, соответственно говоря, так быстро по трапу, по внешнему, Михалкова еще никогда вскарабкивающегося не видели. Так что вы вот заигрывать животные...
0: Не-не-не.
3: Вы будете высаживаться?
0: Высаживать, так в этом и смысл. Лёд. Мы высадимся на лед в районе Северного полюса, поднимем
3: да.
0: стратосферные
3: Но,
0: зонты.
3: Как честный радиоведущий, Денис, как так. честный, ты это сам, ты должен встать впереди детей. Закрой собой детей, мой мальчик.
0: А меня хватит на вот. Роту медведей.
3: А вот после рекламы продолжим.
5: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Вологодская область стала лидером федерального рейтинга по итогам пятилетней реализации проекта «Земля для туризма». Успехи региона отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. На территории области выявлено 146 объектов туристического интереса. Это национальные парки, заповедники и памятники архитектуры. По этому показателю регион обогнал Новосибирскую, Пермскую, Челябинскую и Свердловскую области. Кроме того, в области найдено 73 земельных участка для инвесторов. Они могут быть использованы для создания новой туристической инфраструктуры. Развитие этой сферы – приоритетная задача областного правительства. Она стимулирует приток туристов и создание новых рабочих мест. В Заречном районе Череповца начали подключать горячее водоснабжение. Как сообщили в Теплоэнергии, гидравлические испытания в районе завершены. Новые ремонты пройдут в Северном районе и новых углах. Горячей воды здесь не будет с 4 по 18 августа. В этом году в Череповце отремонтируют 10 километров теплосетей. Вузы начали публиковать конкурсные списки абитуриентов. Начинается самый динамичный и волнительный период приемной кампании. Пока идет прием согласий на зачисление, позиции абитуриентов в рейтинге будут меняться. Основной этап зачисления пройдет до 7 августа. Добавим, в магистратуру можно поступить до 20 августа. Прием документов в колледже также продолжается. Неделя профилактики заболеваний печени проходит в России. Главная цель – повышение осведомленности граждан о рисках, связанных с болезнями печени, важности ранней диагностики, а также о ключевых мерах профилактики и принципах здорового образа жизни. Среди заболеваний печени распространены гепатиты и неалкогольная жировая болезнь печени. Это заболевание все чаще диагностируется даже у людей с нормальной массой тела. Ее развитие провоцирует избыточный вес, сахарный диабет и различные нарушения обмена веществ. По словам специалистов, чтобы избежать болезни, необходимо в первую очередь правильно питаться, включить в рацион свежие овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные сорта мяса, рыбы и полезные растительные масла. Специалисты также рекомендуют отказаться от употребления алкоголя, поддерживать регулярную физическую активность и соблюдать правила гигиены. Фестиваль «Вологда Фолк» пройдет в музее Семенкова 1 августа. Организаторы отмечают, главным событием станет акция «Хороводница». Более 200 человек под руководством этнохореографов встанут в огромный хоровод. Участие открыто для всех, танцевальные навыки не требуются. Также гости увидят традиции разных регионов России, от Вологодской области до Республики Коми. Вторая часть праздника – гастрофестиваль «Как по маслу». На нем пройдут дегустации блюд традиционной кухни и кулинарные мастер-классы местных производителей. Также состоятся концерты фольклорных коллективов. Журнал «Вологодский лад» отметит юбилей. В этом году изданию исполняется 35 лет с момента выхода первого номера. Праздничное мероприятие пройдет 31 июля в музее-мастерской Татьяны Чистяковой на улице Козленской. Состоится презентация первого номера текущего года. Также выступят постоянные авторы, журналисты и музыканты. Журнал напоминает о главном – любви к родному краю и сокровищах культуры русского севера. Вход на мероприятие свободный, предварительная регистрация не требуется.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 26, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Белгороде, который планировал совершить пособник украинских спецслужб. Задержан житель области, который был завербован СБУ и прошел специальное обучение в Киеве. По заданию украинских кураторов, злоумышленник должен был взорвать машину одного из сотрудников военно-гражданской администрации Харьковской области. Задержанный дал признательные показания. Уголовное дело возбуждено по статьям о госизмене и подготовке к теракту. Российские бойцы сорвали попытку ВСУ перебросить подкрепление в районе Белого колодезя в Харьковской области. 5 боевых групп противника засекли в ходе воздушной разведки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Кроме того, в районе села Новая Сечь и поселка Хотень враг силами штурмовиков предпринимал попытки контратак. Украинские националисты уничтожены в результате огневого воздействия. Тем временем подразделения восточной группировки войск за сутки уничтожили 24 беспилотника самолетного типа и 36 пунктов управления БПЛА. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Активными действиями освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых и двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков ВСУ. В районах населенных пунктов Письменная, Новосолошина, Великомихайловка, Зорница, Долинка, Широкая и Никольская. В течение суток противник потерял, в том числе 10 подразделений беспилотных систем, до 380 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, 10 станций спутниковой связи Starlink, 24 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 36 пунктов управления беспилотной авиацией.
1: Российская армия удерживает позицию, уверенно продвигается в Запорожской области. Бойцы взяли под контроль около 3 километра границы. Это стало возможно благодаря освобождению Коммунаровки, которая расположена в соседней Запорожье Днепропетровской области, уточнил источник в силовых структурах. Пассажирский автобус атакован украинским беспилотником в городе Шебекино Белгородской области. Есть пострадавшие, сообщил глава региона Александр Шуваев. По его данным, 18 раненых оперативно доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу. 15 получили осколочные ранения, у троих предварительно акубаротравма. По оценке медиков, 6 пострадавших в тяжелом состоянии. После оказания помощи раненые будут переведены в медицинские учреждения Белгорода. По данным главы региона, в результате атаки повреждены автобус, грузовой автомобиль, осколками пересечена легковая машина. Свечи в памяти о погибших детях Донбасса зажгли прошлой ночью в Москве. 1000 огоньков сложили в виде бумажного журавля в сквере Отрадное. В акции «Журавль памяти» приняли участие более 100 человек, в том числе волонтеры, сотрудники представительства ДНР в Москве, ветераны СВО. Таким образом, участники заявили мировому сообществу о необходимости призвать к ответу виновных в гибели невиновных детей. Напомню, 27 июля 2014 года ВСУ нанесли массированный удар по Горловке. Погибли 22 человека, включая мать с грудным ребенком. ОМАН предложил Ирану механизм совместного регулирования судоходства в Ормузском проливе, который предполагает добровольные взносы. Об этом со ссылкой на источник в регионе сообщило агентство Рейтер. По его данным, предложение ОМАНа пользуется в регионе поддержкой. В соответствии с предложением, Тегеран не будет осуществлять контроль за проливом единолично. Как пояснил источник агентства, за основу взята ситуация в Малакском проливе. Те, кто его использует, делают добровольные взносы на навигацию, защиту природы и поисково-спасательные операции. Катастрофическая ситуация сложилась в молдавской энергетике. Запасы топлива в республике почти на нуле. В связи с перебоями в поставках горючего правительство Молдавии объявило на федеральном уровне режим тревоги. Он будет действовать на протяжении 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Дефицит дизельного топлива власти объясняют снижением уровня воды в Дунае, а также эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. В Госдуме призвали увеличить налоговый вычет при покупке жилья. По словам автора инициативы, сейчас максимальный размер имущественного вычета составляет 2 миллиона рублей при покупке квартиры и 3 миллиона рублей с процентов по ипотеке. Таким образом, при ставке НДФЛ 13% можно получить возврат уплаченных налогов 260 тысяч рублей и 390 тысяч рублей соответственно. Депутаты предлагают увеличить сумму выплат и заодно распространить право на получение выплат по процентам не на одну, а на каждую приобретенную квартиру. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Цинхай в центральной части Китая, сообщает Алтай-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. По его данным, очаг подземных толчков находился в провинции Цинхай. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как очень сильное. Геологическая служба США сообщает о двух подземных толчках. Данных о последствиях пока нет. В Москву завтра придет похолодание, днем не выше плюс 19. Также ожидаются проливные дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня в столице самый теплый день этой недели.
2: Наступивший вторник будет самым теплым на этой рабочей неделе. В течение первой половины дня синоптическая ситуация в столичном регионе и центральной России останется за погожим гребнем антициклона. Ну а к вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта запада. Поэтому сегодня в Москве и по области ожидается переменная облачность. Вечером кратковременный дождь, возможно гроза, ветер южный, юго-западный. 4-9 метров в секунду при грозе порывистой. И к середине дня воздух успеет прогреться до плюс 25, плюс 28 градусов. Это на пару градусов даже теплее, чем должно быть по многолетней климатической норме июля. Атмосферное давление чуть понизится и составит 741 миллиметр ртутного столба.
1: Эти и другие новости, а также подробный прогноз на эту неделю читайте на сайте вести.ру.
4: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
5: Дорогие товарищи, друзья мои, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали Советский Союз известным во всем мире. Их произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя, труженики фабрик и заводов. Каждый раз эти речи служили главному. Вдохновляли людей на новые открытия, свершения и подвиги, доказывая, что Советский Союз своими достижениями способен изменять сам ход истории. В этом подкасте мы вспоминаем тех, кто словом своим открывал новые горизонты, зажигал любопытство и стремление к знаниям. Этот проект, конечно же, мы делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором телеграм-канала «Чувство аудитории». А услышать наш подкаст можно в эфире радиостанции «Маяк» каждый вторник в 10 часов утра. Александр, я очень рад.
6: Добрый день, спасибо за такое представление.
5: Александр, кто наш сегодняшний герой?
6: Наш сегодняшний герой, по-настоящему герой, теоретик, имя которого известно многим, но вот так вот сходу ответить на вопрос, а что же он такого открыл и что он такого сделал, наверное, сможет не каждый. Мы сегодня говорим о Льве Давидовиче Ландау, о теоретике физики, и имя Ландау, оно, ну, как-то вот так, если в ряд ставить, оно звучит рядом с такими именами, как Нильс Бор, как Альберт Эйнштейн. То есть это вот величайшие умы первой половины 20 века, которые фактически создали вот эту научную революцию физическую, когда совершенно по-другому мир взглянул на физику, и благодаря этому мы получили огромное количество совершенно разных изобретений, открытий и новых возможностей в реальной жизни. О характере Ландау ходят легенды.
5: Говорят, он очень к женщинам был неравнодушен.
6: Он был неравнодушен к женщинам.
5: У него даже была классификация.
6: А вообще классификаций у него было очень много и совершенно разных, мы об этом поговорим. Он был очень неоднозначный человек.
5: Нет, давайте так, разносторонний.
6: Разносторонний, да, но в случае с Ландау он, конечно, был очень неоднозначный. Но вот когда говоришь о нем, это не укладывается в какие-то категории хороший или плохой. Все это становится какой-то дополнительной краской к его очень масштабной фигуре. И как будто бы, глядя на какие-то его экспрессивные выходки, например, которые он мог себе позволить, стоя молодым пацаном напротив уже признанного Эйнштейна, ты думаешь, В смысле, как такое возможно? Ты начинаешь понимать, почему он мог позволить себе там
7: подойти к человеку,
6: да, да, и там
7: вот
6: да, и сказать что-нибудь экстраординарное или вызывающее. Мы сегодня слушаем речь, которая является редкостью. Почему? Потому что записи голоса Ландау, несмотря на то, что он там до 60-х годов прожил, их немного. Их записей всего, наверное, 2-3. Вот одну из них мы будем сегодня слушать. Это запись 60-го года как раз. Она была произнесена в Большом зале Московской консерватории. Это запись с мероприятия. Называется «Вечер дружбы между наукой и искусством». Да. Вечер ведет Виктор Шкловский. На вечере присутствует Ираклий Андронников. Кстати, нужно сказать, что Ландау был очень дружен с Ираклием Андронниковым, потому что брат Ираклия Андронникова был физиком и был коллегой Ландау по институту. Ну, а Ираклий Андронников — это же вот в среде гуманитариев, это величина, известная очень, очень личность, и они с Ландау сдружились. И вообще вот это, вот, знаете, романтический период 60-х, когда физики и лирики, они вместе соединялись.
7: Так еще прибавьте к этому расцвет поэзии.
6: Да, совершенно верно, совершенно верно. Ну и, в общем, вот было мероприятие, на котором приветственное слово сказал Шкловский, и не очень как-то там было с аплодисментами. А потом вышел Ландау и заговорил так, что люди, ну, просто начали смеяться и аплодировать начали еще в начале. Ему даже пришлось сказать, что, мол, вы меня простите, пожалуйста.
7: Мне кажется, знаете, вот, Саша, я думаю, что ему позволяло так себя вести артистично в том числе. Ну, вот, знаете, вот эти люди, которые понимают вот в тех сферах, от которых у меня лично греется голова, когда я начинаю об этом думать, уже только начал, уже голова вспотела. Они ведь к нам относятся как к детям малым. А с детьми надо разговаривать все-таки с улыбкой.
6: Может быть. Итак, Шкловский вышел, сказал, не имел особого успеха, потом вышел Ландау, и раздались аплодисменты. Вот давайте послушаем этот фрагмент.
8: Спасибо за аплодисменты, но мне кажется, вы неосторожны, потому что аплодировать надо в конце, а то вдруг я наведу на вас тоску, а вы уже в кредит мне аплодировали. Я буду поэтому потом хвастаться, для чего у меня оснований, как понимаете, не будет. Но у меня, конечно, довольно трудное положение, потому что не так легко придумать, что было бы интересно рассказать о физике вот той публике, которая собралась здесь.
6: Когда вы говорите о том, почему эти люди такие, у меня тоже есть своя версия. Мне кажется, что они потому и гении в науке, потому что у них как-то мышление парадоксальным образом устроено.
7: Детская непосредственность.
6: Какая-то вот есть какая-то непосредственность с возможностью выйти за какие-то границы
7: типичных
6: представлений.
7: Нет косности, да, типа вот здесь так, тут так.
6: Да,
7: вот,
6: тут и... закон, тут правила. Вот что-то
7: вообще мне ученые, которые бывают у нас в гостях регулярно, объясняют одну простую вещь. Они мне говорят: Сергей, ну вы понимаете, все-таки, если говорить честно, наука — это когда шарится в потьмах и что-то находит. Да? Это вот не бизнес-проект. Типа купили, построили, запустили, да, и все поехало. Да, так это не работает. А шариться надо, во-первых, бесстрашно, потому что мало ли что там нашаришь. Да?
6: Совершенно верно. И в этом смысле вот эта вот какая-то гуманитарная свобода творчества, она лучшим физикам свойственна. Ну вот что сказать. Например, Ландау родился 22 января в один день с Байроном и предпочитал о своем дне рождения говорить так. Он говорил: «Я родился в один день с лордом Байроном, на 120 лет позже великого английского поэта». Ну, то есть, лихо же так.
7: Немножко астрологии, да?
6: Немножко астрологии отдает, да, это точно.
7: Уважаемые слушатели, напоминаю вам, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видеоверсией подкаста «Первооткрыватели» на ресурсах Российского общества знания. Ну, а мы продолжаем.
6: Его звали Ландау, но все называли его Дау. Почему? Потому что он сам смеялся, что Лан по-французски осел, и как бы получается осел Дау. И он говорит: ну зачем вот как бы вот про осла? Давайте вот так и оставим. И все его называли
7: Дау. Это поколение, которое знало
6: французский язык. И все его просто звали Дау. Считать он научился в уме с ранних лет, поражал своего учителя математики тем, что в уме мог складывать какие-то огромные числа, какие-то огромные решать примеры. Он сам говорил, что интегрировать я научился лет в 13, а дифференцировать умел всегда. Но, насколько я понимаю, я посмотрел, интегрировать и дифференцировать — это настолько сложные процессы математические.
7: Это обратные вещи,
6: ну,
7: да?
6: Ну да, ну неважно, но они просто сложные, что подумать о том, что кто-то может про себя сказать, что я умел это всегда, ну это вообще как уму непостижимо. Он при этом очень любил читать, читал очень много классики, очень любил Гоголя, Пушкина, Некрасова, Лермонтова, стихи учил. учил и читал наизусть. Интересно, при всем при этом очень не любил задания по литературе. Так, например, когда ему задали написать сочинение об образе Татьяны Лариной, его сочинение состояло всего из одного предложения, вот что было написано. Татьяна Ларина была очень скучная особа. Это все сочинение, которое написал Ландау. Наверное, был наказан учителем, но вот так он себе видел возможность отвечать преподавателю. Он родился в Баку в 1908 году, в 14 лет поступил в Бакинский университет, поступил сразу на два факультета.
7: В 14?
6: Да, в 14 лет. В 14 поступил в университет, да, так был хорошо образован. Сразу на два факультета причем, на физико-математический и на химический. И в этот момент он понимает, что химия ему не интересна, а вот физика — это призвание всей его жизни, и он сосредоточился на ней. Два года поучился, его перевели в Ленинград, он переехал в Ленинградский университет.
7: Но он не хулиганом был, правильно?
6: Он был не хулиганом, просто был очень дерзким и очень ярким. Он собирал вокруг себя...
7: Тянул одеяло. Студентов.
6: Да, вот-вот-вот, тянул одеяло на себя. Но при этом, когда он отправлялся в Ленинград, его наставник в Бакинском университете писал в Ленинград своему коллеге: «Я выражаю твердую уверенность, что ваш университет впоследствии будет вправе гордиться тем, что подготовился готовил выдающегося научного деятеля». Интересно, что Ландау сам про себя понимал, что он очень закомплексованный, очень зажатый и очень нелюдимый ребенок. Он еще ребенком это понимал. И вот...
7: То есть он как бы внешне старался растормошить себя внутреннего.
6: Совершенно, совершенно верно. Это же вот как бывает. Вот многие из нас стесняются, например, быть публичными людьми.
7: Я вам больше скажу, Александр, все публичные люди
6: немножко
7: социопаты.
6: Ну, да, хорошо. Ну, то есть как бы стесняются и даже не признают этого за собой. Ну, или, например, говорят, мне это не нужно, придумают какие-то отговорки. Он четко понимал, что это, как сейчас модно говорить, знаете, его зона роста. Вот это, это где он
7: или
6: должен...
7: точка роста.
6: Точка,
7: да,
6: ну, место, где да, ему да. надо, значит, вот вырасти.
7: Саморазвиться.
6: Он, да, саморазвиться. И он провоцировал себя, давал себе сам задание, которое должен был выполнять. Например, он говорил себе: сегодня я пойду по улице, подойду к мужчине,
7: к мужчине,
6: к незнакомому, и спрошу его прямо: почему вы носите бороду?
7: Погодите, так это пранкерство.
6: Ну, такое, в некотором смысле, да. На следующий день он говорил себе: сегодня задача посложнее. Привяжу воздушный шарик к шляпе и пройдусь так по Невскому проспекту. Ну, и, в общем, вот такими вот делами он как-то себя раскрепощал. Привычными действиями провоцировал себе свободу воли и свободу творчества. В целом, результата достиг. При всем при этом сохранил очень такую, знаете, легкую непосредственность. Он никогда не переживал из-за своего внешнего вида, мог вообще весь год ходить в парусиновых штанах с сандалями. Он даже сказал, что люди, которые диктуют какие-то правила и говорят, что так принято, это в его квалификации были так называемые неудобники.
7: Неудобники.
6: То есть люди, с которым все время неудобно. Мы потом о его классификациях поговорим. Он вывел свою формулу счастья. Она такая троичная. Знаете, есть такой в коммуникации закон триады. Так получается, что нас мужской очень легко воспринимает тройки. Ну, при этом учиться, учиться, еще раз учиться. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. У него
7: Бог
6: тоже
7: троицу
6: была...
7: любит.
6: Совершенно верно. У него была своя формула счастья, тоже троичная. Она звучала так: наука, любовь и общение с людьми. При всем при этом наука, если вы обратите внимание, на
7: нет,
6: первом
7: а вы обратите
6: месте.
7: Внимание, что любовь и общение с людьми — это разные вещи. Вот что интересно.
6: Да, это он умел разделять. Устраивается он после окончания института к Иофе. Понятно, что это величина физическая на тот момент, ну, просто государственного масштаба. И в этом же году, как только он устраивается, он пишет работу «Проблема затухания волновой механики». Даже не будем пытаться понять, что это значит, но когда на его 50-летие его студенты пишут так называемые скрижали, где написано не 10 заповедей, а 10 главных открытий Ландау, вот это вот находится первым в списке. То есть это вот первое открытие, которое совершает физик Ландау. Кстати, раз уж мы заговорили про 50-летие, убежим чуть-чуть вперед и скажем, что 22 января 1958 года, когда ему было 50 лет, в банкетном зале или где-то в концертном каком-то зале, где отмечали его день рождения, на входе стояли люди и отбирали официальные поздравительные адреса.
7: Да.
6: Почему? Потому что официально и серьезно запрещалось поздравлять.
7: Ну, вот эти бабочки тогда в кожаных
6: верно, совершенно верно. Было правило поздравлять только каким-нибудь шутейным образом. Так ему подарили ремень, к которому был привязан львиный хвост. Ему подарили колоду карт, где все тузы был Ландау, все дамы, значит, была его жена, все короли — это его главные ученики, которые уже к тому моменту добились успеха, все валеты — это будущее. В общем, такая колода. Подарили ему единственную марку в мире, на которую он был изображен. Подарили медаль с его профилем, где по латыни была написана фраза, которую он просто обожал. Там по латыни было написано «От дурака слышу». Это любимая фраза. Да, и когда Курчатов, зачитывали поздравления Курчатова, все в зале закричали: «Заканчивай, скукотища!» Ну, потому что, видимо, курчатовский адрес не могли отобрать. Ну, да. Вот, его пришлось зачитать. Ну, Курчатов был. Ну, в общем, кричали: «Давай, заканчивай, это все скучно». И вот в тот момент, когда он создает свое первое открытие, становится понятно, что величина масштаба физика Ландау, она, ну, как бы должна находиться за пределами Советского Союза. И в целом Советский Союз идеологически понимал, что мы должны предъявлять таких людей и таких ученых миру. И в 29-м году Иоффе отправляет Ландау как лучшего аспиранта по путевке наркомпроса стажироваться за границу. Здесь Ландау впервые встречается с Феликсом Блохом, Полем Дирком, Максом Борном, Эйнштейном, Нильсом Бором. Вообще, нужно сказать, что здесь сразу мы натыкаемся на такую притчу и байку о том, как молодой Ландау встречается с уже опытным Эйнштейном, и они, значит, вот молодой советский, с опытным немцем, значит, не советским, да, спорят, и Ландау указывает на ошибки Эйнштейна. Вообще, это все-таки, конечно, придумка, и вполне возможно, Ландау там сам немножко поднакрутил, чуть-чуть что-то нафантазировал, но то, что встреча у них была, это абсолютно точно. Дело в том, что он был слушателем одного из семинаров, и на этом семинаре Эйнштейн, ну, выступал, что-то там у доски рассказывал. Вдруг, вот как рассказывают очевидцы, вдруг стоит какой-то молодой пацан с лохмоченными волосами, подходит к доске и говорит: «Все не так!» Начинает что-то чертить, что-то, значит, рисовать, объяснять, почему это не так. А вы вот, например, сказали, что вот так, а ведь на самом деле вот так. Вот так чертит. Говорят, Эйнштейн вот так вот стоит, и у своего коллеги так поворачивается и говорит: «Вас издаст!» Причем не кто это, а что это такое вообще? Ну, типа, что происходит? Но была еще одна встреча, а тоже в образовательном формате, где Эйнштейн, обращаясь к студентам, что-то преподавал, но Ландау встал и сказал: «Вы знаете, я замечаю ошибку здесь, потому что вот это». И по одной из версий, которая на самом деле претендует на правдивость, Эйнштейн в этот момент сказал следующие слова: «Молодой человек полностью прав. Это я проглядел. Пожалуйста, забудьте все, что я вам сейчас сказал. Я должен еще раз все это хорошенько обдумать». Вот истории встреч Ландау и Эйнштейна. Но уж точно, с кем он был дружен и с кем он был по-настоящему на короткой ноге, это с Нильсом Бором. Потому что, по воспоминаниям биографа и племянницы Льва Ландау, вот что она пишет: «Ландау был любимым учеником Нильса Бора. Это знали многие, но только во время своего последнего визита в Россию патриарх современной физики говорил об этом без обиняков. А у жены Бора, фрау Маргарет, вырвалась фраза: „Нильс полюбил его с первого дня знакомства. Вы знаете, он бывал несносен, перебивал Нильса, высмеивал старших, походил на взлохмоченного мальчишку. Но как он был талантлив и как правдив».
7: А обратите внимание, Саш, какое было удивительное время. Ну, смотрите, 100 лет назад, да, с одной стороны, невероятное противостояние, да, советская Россия как оппозиционер всего капиталистического мира. Мы жаждали всемирной революции. Но при этом ученые ездили друг к другу. А сегодня какую мы имеем в мире, да, ситуацию, когда наука суверенизировалась резко, да, и когда мы даже как, ну, условно говоря, акционеры коллайдера, которые в Швейцарии находятся, не можем там принимать участие в исследованиях. То есть насколько изменился за 100 лет мир, да, представление, так сказать, о науке в том числе, да, вот, а сепарация произошла.
6: Да, совершенно верно, совершенно верно. Но я думаю, что место научной сепарации тогда тоже имело место быть, потому что не все со всеми тотально встречались. Были ветки, были группы, были какие-то политические процессы, которые выстраивались между странами. Так совпало, что, например, там среди немецких ученых и советских ученых было очень много точек соприкосновений.
7: А мне, что кажется, что вот в конце 20-х западники, ну и мы тоже, наверное, мы же помним историю нашего атомного проекта, да? Наши же тоже начинали работать над этой темой там в 20-е, потом ее прикрыли, и потом резко пришлось форсировать уже в 40-е годы. Мне кажется, что на тот момент, в конце 20-х, нигде еще не думали, что эти исследования теоретические приведут к какой-то практической истории, которая может быть поставлена на службу уже блоком, да, вот этим политическим. Наверное, так. Думали, ну, что-то там сидят там.
6: Да, а меня, знаете, что в этой истории поражает? Вот в этих цитатах, я сейчас еще одну приведу. Меня поражает способность признавать масштаб личности. Потому что вот то, что пишет жена Нильса Бора о том, насколько он был талантлив и насколько он был правдив, и вот что пишет один из его научных соавторов. Потому что в 22 года он, путешествуя и печатаясь в авторитетных физических журналах и изданиях мировых, он получает Ландау признание как один из ведущих физиков-теоретиков. И вот его соавтор Рудольф Пайлс однажды пишет в одном из своих заметок, вот что он пишет, уму непостижимая фраза. «Надо смотреть правде в лицо. Все мы питаемся крошками со стола Ландау». Каково. Но я просто про способность признавать, да, величину мысли и значимость вот этих вот открытий.
7: А вы знаете, Саша, мне, честно говоря, кажется, что чем выше человек, это даже видно по тому же шоу-бизнесу и вообще во всех в разных сферах, чем выше человек, тем он проще и чем меньше у него гордыни. Ну, как правило.
6: Совершенно.
7: Нет, есть немножко люди с дурью в голове.
6: Это вот про Ландау. Ну, как бы не с дурью, но как бы с изюминкой.
7: С самолюбованием, да, есть. Но в целом, вот чем выше по интеллектуальной лестнице, тем вот эта вот история «ты, я», там, вот оно нивелируется.
6: Но вы знаете, на самом деле, если быть откровенными, Ландау был очень раним. Просто он был раним в вещах, которые нам кажутся, да чего вообще на это? А для него это имело какое-то... А в вещах, которые нам кажутся абсолютно какими-то обидными и принципиальными, он был абсолютно индифферентен, было бы на это абсолютно наплевать и абсолютно все равно. Вот просто вот какая-то парадоксальность.
7: Да, он не был обывателем.
6: Не был обывателем, совершенно верно.
7: Понимаете, он работал в таких сферах, да. И настолько оторванных от вот жизни вот этого всего социума, да, что, в принципе, понятно, что этими законами он не жил. Да, что касается, он наш пример, да, наш соотечественник Перельман, да, вообще по барабану, как он одет, как он подстрижен, и вообще, ему даже на Нобелевскую премию наплевать, он деньги не забрал. Они живут в других сферах, где вообще все по-другому.
6: Совершенно верно. Другая математика.
7: Дорогие товарищи, новости середины часа, новости спорта, и мы скоро вернемся к микрофону. Оставайтесь с нами.
4: Первооткрыватели в подкасте «Сила слова». Плохие стихи – это стихи, которые пытаются быть похожими на стихи. А что такое настоящие стихи, никто не знает. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
9: Так говорит «Маяк».
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
13: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичных. высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Райклиник Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Райклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Райклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
15: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
16: В Москве 10:30. В студии

0: сотрудниками Службы безопасности Украины. Он должен был взорвать автомобиль. Следуя инструкциям, подозреваемый изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств, которые хранил у себя дома. Возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена», «Приготовление к теракту» и другим террористическим статьям. Премьер-министр Израиля намерен убедить Дональда Трампа в том, что Иран в последнее время якобы наращивает активность на своих ядерных объектах и ведет переговоры недобросовестно. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост». По информации издания, Нетаньяху представит соответствующие данные разведки американскому лидеру во время личной встречи в Вашингтоне. Трамп накануне заявлял, что с позиции Израиля по иранскому вопросу есть разногласия.
1: Они запросили встречу через своих посредников и напрямую, и мы встречаемся. И знаете, могут произойти хорошие вещи. Например, цены на нефть сегодня очень сильно упали. Фондовые рынки примерно час назад взлетели до небес. Но нет, они запросили встречу. Они бы не запросили встречу, если бы у нас дела шли плохо.
0: Вместе с тем, в Иране подчеркивают, что возобновление переговоров не запрашивали, и сейчас консультации не ведутся, однако обмен сообщениями через посредника еще в принципе возможен. Россия и Китай обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе. Об этом замглавы российского МИДа Андрей Руденко сообщил РИА Новости. По его данным, Москва планирует довести объем туристического потока из КНР до 5,5 миллиона человек в год к 2030 году. По словам дипломата, введение России и Китая на взаимной основе безвизового режима въезда придало мощный стимул двусторонним туристическим обменам. По итогам 2025 года турпоток между странами вырос на 17%, превысив 3 миллиона поездок, а в первом квартале этого года темпы роста числа турпоездок составили 50%. Более 1000 российских и иностранных яхтсменов и моряков примут участие в юбилейном 5-м параде парусов на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщили в Росконгрессе. Откроют спортивное мероприятие детско-юношеская парусная регата в национальных олимпийских классах яхт. Первый день ВЭФ пройдут показательное плавание больших учебных парусников «Надежда» и «Паллада», парусная регата «Килевых яхт», а также международная парусная регата «Кубок Дальнего Востока» с участием ведущих российских и китайских спортсменов. Кроме того, на полях форума для молодежи организуют интерактивные программы, общение с наставниками, капитанами, офицерами, экипажем больших парусников. Восточный экономический форум 2026 пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, местами дождь, температура воздуха плюс 22 градуса. В Москве до плюс 29, к вечеру рождаются дожди и грозы.
2: Маяк. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный клуб Нижний Новгород выкупит голкипера Евгения Латышенко у «Зенита» и отдаст его в аренду калининградской «Балтике». Информацию, ранее появившуюся в прессе, подтвердил портал «Чемпионат». Вратарь же выступал за калининградскую команду с 2019 по 2024 год. С коллективом Латышенок доходил до финала Кубка России в сезоне 23-24. Всего за «Балтику» он провел 127 официальных матчей, 47 из которых отыграл на ноль. Футбольный Краснодар, вероятно, завершит трансфер нападающего «Нанта» Ясина Бенхатаба. По информации журналиста Себастьяна Видаля, решение об уходе футболиста из французского клуба уже принято, а главным претендентом на его подписание остается именно российская команда. Первую часть прошлого сезона алжирец провел в «Нанте», после чего на правах аренды перешел в «Реймс». Всего в прошлом сезоне на его счету 23 матча за оба коллектива, 1 гол и 2 результативных паса. Российский саблист Павел Граудень, ставший чемпионом мира в личном турнире в Гонконге, рассказал, как совладать

0: фехтовальной дорожкой при росте почти в 2 метра. Цитата. «Я много занимаюсь балансом, координацией. Это очень важно в нашем виде спорта, особенно если ты высокий человек. Это действительно важно, и надо заниматься этим всем высоким фехтовальщиком. Советую. Мой рост 198 сантиметров, выше в команде никого». Конец цитаты. Грауденю 19 лет. В финале он победил представителя Республики Корея До Кён Дона со счетом 15-7 и принес российским фехтовальщикам первую медаль на международных турнирах после возвращения флага и гимна. А у меня на этом пока все. До встречи через час.
1: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
2: Итак, Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, в нашем подкасте «Первооткрыватели». Сегодня великий Дао, наш герой.
3: Давайте послушаем еще один отрывок, послушаем голос Льва Давидовича, потом продолжим о нем говорить.
4: Ну, многие могут сказать, что как же мы знаем, что такое физики. Вот в школе нас учили физики, был даже закон Архимеда, который кое в чем там заключался. Некоторые помнят, многие, может быть, даже и не помнят. И вот большинство, вероятно, думает, что вот физика – это вся вот вроде такого закона Архимеда. В действительности современная физика выглядит очень своеобразно и совсем иначе.
3: Вот к разговору про странности и необычности. Вот он, когда вернулся в Ленинград после своих заграничных поездок, он, придя на работу в физический институт, ему дали пропуск. Ему этот пропуск нужно было предъявлять. Он его привязал к ремню сзади на штанах. И когда проходил через вахту, он вот так вот поднимал, ну что там, куртка, пальто у него было, пиджачок, и предлагал вахтеру перегнуться и рассмотреть его пропуск, который у него, понимаете, на заднем месте в этот момент болтался. Вот это вот к разговору про того, с чего стола крошками питались все остальные физики мира. Представлялся он, всегда говорил, меня зовут Дао, я ненавижу, когда меня называют Львом Давидовичем. Тут же предлагал всем обращаться к нему на «ты». Я так понимаю, что для 30-х годов это очень, ну, это сейчас как-то еще можно как-то
2: сейчас
3: это...
2: Сейчас зумеры требуют.
3: Да, можно еще представить. Но вот тогда это было что-то невообразимое. А потом он переезжает в Харьков. И вот здесь складывается его харьковский период, вокруг которого фактически формируется целая школа его, школа теоретиков. Он придумывает целую систему экзаменов, сдав которые, ты можешь оказаться в его команде. Это 9 экзаменов, 2 из которых по математике, 7 из которых по физике, за все время существования которых, если я не ошибаюсь, только 43 молодых ученых смогли преодолеть этот барьер и смогли преодолеть этот рубеж. Вообще, этот период жизни в Харькове особый, мы знаем это по кинотворчеству, да, это большая киноэпопея Дао, которая создана, в которой Дао показан очень таким гипертрофированным, необычным образом, но понятно, почему он таким показан, потому что мы говорим с вами о его парадоксальности. Вот цитата Юрия Румера, одного из физиков. «Своеобразие возникавшей школы заключалось в том, что учениками Ландау были его однолетки или люди моложе его лишь на несколько лет. Все участники были на «ты» с друг другом, и в том числе с учителем». По словам современника, эти вот занятия, которые у них проходили, они скорее напоминали такие посиделки, разговоры, какое-то общение, да, то есть вот в этом процессе рождались какие-то открытия. У него дома, там, где он жил, не было ничего. У него была доска, был диван, который покрыт какой-то пленкой, и все. У него не было книг. Почему? Потому что он считал, это поразительно, что книгам место в библиотеке, а книги дома, они отвлекают от работы. Он на этом диване часто лежал, у него была какая-то еще ручная доска, он постоянно, или там в тетради, он постоянно работал, постоянно писал, то есть он был постоянно включен в процесс. Дома не было даже письменного стола, лежа на диване писал. Цитата. «Он считал тогда, что ни книжных шкафов, ни книг в квартире вообще не должно быть. Книгами следует пользоваться только в библиотеке. Рабочим местом дома ему также служил диван». В 1935 году Ландау приезжает в Москву, разговаривает с Бухариным, ну, мы знаем эту фамилию, идеолог НЭПа, в тот момент главный редактор газеты «Известия». И после того, как они разговаривают несколько часов, в «Известиях» выходит статья, которая называется «Буржуазия и современная физика». В чем суть этой статьи? Суть в этой статьи в том, что мы не имеем права не излагать фундаментальные основы квантовой механики и теории относительности просто потому, что у нас есть какие-то идеологические убеждения. Потому что мы не можем идти против
2: природы,
3: против открытий. Иначе мы просто, ну, как бы провалимся. Зададимся вопросом, каким был Ландау учителем и каким он был преподавателем. Очень тоже был экстравагантным. Если к нему приходил какой-то ученик и говорил: «Помогите мне, пожалуйста, я не понимаю, как решить эту задачу», он говорил: «С чего вы взяли, что я должен вам помогать? Это ваша задача, решайте ее сами». И, как правило, именно в этот момент тотальной фрустрации, тотального, знаете, ну, как бы безысходности рождалось какое-то неожиданное решение, и, как правило, правильное решение. Он никогда не давал задачи, никогда не давал заданий для диссертационных работ. Ну, обычно же как, научный руководитель дает: «Ну вот, поработай над этим». Он говорил: «Подождите, это ваша диссертация, придумывайте тему и пишите. Если это будет достойно, если это будет интересно, я возьму и скажу, да, это можно рассмотреть, но я вам ничего давать не буду». То есть он как бы, ну, держался в стороне. В 1937-м Ландау увольняют из Харьковского института, и тогда вместе с ним увольняется сразу целая группа ученых. И это, конечно, вызывает недопонимание в НКВД, потому что эту акцию воспринимают как забастовку, и к ней относятся очень, очень неоднозначно. Ландау уезжает в Москву, приходит к Капице. Капица тогда возглавляет созданный в Советском Союзе специально для него Институт физических проблем. Там он занимается, заведует теоретическим отделом и, собственно, работает до конца жизни. И вот уже по приезду в Москву там, конечно, начинаются репрессии. Его сначала удается как-то от этого оградить. Это удивительный момент. Капица стоит на пороге величайшего открытия, за которое он потом получит Нобелевскую премию. Это поведение жидкого гелия при температуре около нуля. И вот в этот момент Ландау арестовывают. Капица тут же вступает в его защиту, начинает писать письма лично Сталину и говорит Сталину примерно следующее: «Следует учесть характер Ландау, который, попросту говоря, скверный. Он задира, забияка, любит искать у других ошибки. И когда находит их, в особенности у важных старцев, вроде наших академиков, то начинает непочтительно дразнить. Но при всех его недостатках в характере мне очень трудно поверить, что Ландау был способен на что-то нечестное». Письмо остается без внимания, без какой-то реакции. Капица пишет еще письма. Больше 70 писем Капица пишет Сталину о судьбе Ландау. И через год, в 1938-м, его освобождают. Когда Ландау выходит из тюрьмы, тот, кто пришел его встречать, говорит, что на нем просто не было лица. И Ландау сам говорит: «Еще полгода, и я бы умер там, я не смог бы там ничего сделать». Но, несмотря на всю эту свою, знаете, вот такую опущенность и усталость, первую фразу, которую он говорит, что «а я научился в уме считать тензоры». Тензоры — это вот математические объекты, связанные с векторным пространством. Думаю, нам с вами не понять, но он в уме, пока сидел в тюрьме, научился их считать. То есть какой-то повод для смеха, для шутки он смог найти. Давайте послушаем, какие еще открытия совершались в 60-м году, а запись сегодняшняя Ландау, она 60-го года, потом двинемся дальше.
5: 23 января 1960 года Джон Уолш и Жак Пикар совершили погружение на дно Марианской впадины на батискафе «Триест». Они зарегистрировали глубину 10 916 метров в бездне Челленджера, установив рекорд. Это были первые люди, достигшие самой глубокой точки поверхности Земли. Операция проводилась в рамках научно-исследовательской программы американского флота. Путь на дно занял больше 4 часов. А давление в самой низкой точке было в 1100 раз больше атмосферного. Исследователи увидели двух рыб, что стало открытием. До этого считалось, что на такой глубине нет живых существ. Таким образом, погружение стало абсолютным прорывом в океанографии, открыв для человечества новые тайны, которые нам еще предстоит разгадать.
3: Ну что, теперь давайте про классификации. Мы говорили, что Ландау обожал классификации. Вот первая классификация, с которой я хочу вас познакомить, это классификация зануд. Вот по Ландау должна была существовать классификация зануд. Значит, первый класс – это гнусы, скандалисты, драчуны, грубияны. Второй класс – моралинники, выделяют продукт морали, моралин, по мнению Ландау. Третий класс – постники, постоянно недовольны, отличаются постным выражением лица. Четвертый класс – обидчивые, всегда на кого-то в обиде. Ваша любимая классификация женщин, да. Первый класс – посмотришь, невозможно оторваться. Это вот какая женщина, на ваш взгляд?
2: Посмотришь, невозможно.
3: Невозможно оторваться. Да, у него прям был четкий образ, очень понятно.
2: Красиво.
3: Ну, к нему, значит, вот немецкая кинозвезда Анни Ондра и сероглазая блондинка типа Мэрилин Монро. Вот это для Ландау, это было просто невозможно оторваться. Второй класс. Хорошенькие блондинки с слегка вздернутым носиком. Угу. Третий класс. Ничего особенного. Не то чтобы страшные, но можно и не смотреть. Четвертый класс. Лучше не смотреть. Не опасны для людей, но пугают лошадей.
2: Для людей.
3: Да, не опасны для людей, но пугают лошадей, по мнению Ланда. И пятый класс. Это странное очень. Интересное. Смотреть не хочется. Выговор родителям.
2: Короткая-короткая реклама пройдет незаметно. Будьте с нами, друзья мои.
1: Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».

0: Маяк. С первого
1: радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Аршов. Вологодская область стала лидером среди регионов северо-запада по снижению аварийности на дорогах по итогам первого полугодия. Снижение зафиксировано сразу по трем ключевым показателям – количеству ДТП, погибших и раненых. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Он отметил, что положительной динамики удалось достичь благодаря планомерной совместной работе с региональным управлением госавтоинспекции. Власти продолжат еженедельно контролировать ситуацию, разбирать причины каждого ДТП, а также проводить профилактическую работу, включая рейды по выявлению нетрезвых водителей. И в продолжении темы, за выходные на дорогах области остановили 35 нетрезвых водителей. Итоги рейдов, которые прошли с 24 по 26 июля, озвучили в госавтоинспекции. В результате проверок также выявлены 80 человек без водительских прав. За три дня зарегистрировано 8 ДТП, в которых травмы получили 9 человек. Сообщить о грубых нарушениях правил можно через чат-бот «За безопасность 35» или по телефону 112. В Вологодской области доступны программы бесплатного переобучения. Жители региона могут освоить новую профессию или повысить квалификацию по 40 направлениям – от информационных технологий, строительства до здравоохранения. По данным регионального Минтруда, обучение уже завершили более 380 вологжан для работы в образовании, культуре и сельском хозяйстве. Подать заявку на участие можно на портале «Работа в России». Летний набор продолжается. Вологодская областная станция переливания крови приглашает доноров. В медицинском учреждении сложилась повышенная потребность в компонентах крови второй группы с отрицательным резус-фактором. Прием открыт в будние дни с 8 утра до 13.00. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. За 48 часов до визита следует отказаться от алкоголя, а за 72 часа от приема препаратов с аспирином и анальгетиками. В день сдачи крови рекомендуется легкий завтрак, а перед донацией – сладкий чай. За сдачу крови предусмотрена денежная выплата. На реке Шексне перевернулась лодка с двумя рыбаками. Инцидент произошел накануне в районе деревни Шайма. Очевидец происшествия вызвал спасателей. Специалисты оказались на месте через полчаса. Рыбаков вместе с лодкой вытащили из воды и доставили на берег. Помощь медиков им не потребовалась, рассказал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев. Лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Кинолес» покажут в Череповце. Показы пройдут 31 июля в Милютинском парке. Зрители увидят 6 лучших картин прошлых лет. Сам фестиваль «Кинолес» ежегодно проходит летом на берегу Финского залива. В Череповце эхо фестиваля пройдет во второй раз. Начало показов 18.00, вход свободный.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 26, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Пассажирский автобус атакован украинским беспилотником в городе Шебекино Белгородской области. Есть пострадавшие, сообщил глава региона Александр Шуваев. По его данным, 18 раненых оперативно доставлены в Шебекинскую райбольницу. 15 человек получили осколочные ранения. Еще у троих предварительно акубара травмы. По оценке медиков, 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После оказания помощи раненые будут переведены в медицинские учреждения Белгорода, уточнил глава региона. По его данным, в результате атаки повреждены автобус, грузовой автомобиль, осколками посечена легковая машина. Безопасность железных дорог должна повышаться. Помощь в этом может оказать укрепление технологического суверенитета, тем более важного в условиях санкционного давления, подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Александром Сахаровым. Премьер отметил, что у железных дорог в России стратегическое значение и масштабные задачи. Мишустин обратил внимание на активную работу по строительству высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург.
3: Президент неоднократно подчеркивал, что железные дороги – это высокотехнологичный вид транспорта. Конечно, он требует постоянных усилий по обновлению в соответствии с современными требованиями, вызовами времени. Перед отраслью стоят серьезные масштабные задачи. В первую очередь по развитию инфраструктуры, по увеличению пропускной способности магистралей, по расширению маршрутной сети, по внедрению современных цифровых сервисов, решений. В настоящее время активными темпами идет строительство участка высокоскоростной линии Москва-Санкт-Петербург. Ведутся работы в рамках третьего этапа модернизации восточного полигона. В текущем году уже запустили первые пригородные перевозки между Россией и Белоруссией, что теперь еще больше сближает наши страны.
1: Михаил Мишустин поздравил сотрудников российских железных дорог с наступающим профессиональным праздником, пожелал им успехов и новых достижений. День железнодорожника в России отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. В этом году праздник выпадает на 2 августа. Сенат США в полном составе пригласили на встречу Дональда Трампа с Зеленским, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на ряд законодателей. Напомню, сегодня глава Белого дома планирует обсудить с украинским с главой киевского режима планы по мирному урегулированию конфликта. Штаты считают, что пора положить конец войне, сообщил РИА Новости некий источник в Белом доме. Кроме того, у Трампа запланирована отдельная встреча с премьером Израиля Бенямином Нетаньяху, во время которой стороны обсудят ситуацию вокруг Ирана, а также договоренности по Ливану. Оман предложил Ирану механизм совместного регулирования судоходства в Ормузском проливе, который предполагает добровольные взносы. Об этом со ссылкой на источник в регионе сообщило агентство Рейтер. По его данным, предложение Омана пользуется в этом регионе поддержкой. В соответствии с предложением, Тегеран не будет осуществлять контроль за проливом единолично. Как пояснил источник агентства, за основу взята ситуация в Малаккском проливе. Те, кто его использует, делают добровольные взносы на навигацию, защиту природы и поисково-спасательные операции. Президент и главный тренер баскетбольного клуба «Динамо» Владивосток погиб в Приморье. Эдуард Сандлер во время ночного катания на гидроцикле врезался в каменную насыпь во Владивостоке и его выбросил на берег. От удара тренер скончался на месте. Следственный комитет по Приморскому краю начал доследственную проверку. Соболезнования в адрес родственников и близких выразили глава Владивостока и губернатор Приморского края. Сандлер родился в 81 году во Владивостоке. В качестве тренера работал с командами «Восток-65», «Сахалин», «Спартак Приморья». Под его руководством «Спартак Приморья» стал чемпионом Суперлиги в 2016 году. Спустя 8 лет Сандлер добился аналогичного успеха с «Динамо». Со следующего сезона клуб будет выступать в единой лиге ВТБ. В 2020 году Эдуард Сандлер участвовал в выборах на пост президента Российской Федерации баскетбола. Турецкие синоптики предупредили граждан и туристов об аномальной жаре на юге страны. В курортной Адане воздух в ближайшее время раскалится до 50 градусов. Об этом сообщил РИА Новости. Метеоролог местного агентства «Опекло» установится в этом районе с завтрашнего дня. Наиболее тяжелые условия ожидаются в период с полудня до вечера, когда сочетание высокой температуры воздуха и влажности значительно усилит тепловую нагрузку на организм. Метеорологи рекомендуют избегать длительного пребывания на открытом солнце, употреблять больше жидкости, ограничить физическую активность жару. Продажи товаров для рыбалки в России в июне выросли сразу на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщает РИА Новости, наибольший интерес к удочкам и удилищам отмечен в Самаре. Продажи выросли там в 4 раза, в Казани и Челябинске в 3 раза. Параллельно с этим россияне активно приобретали приманки. В Волгограде их продажи выросли более чем в 3 раза, в Воронеже в 2 раза, в Краснодаре на 3. Кроме того, увеличились продажи лодок и моторов на 40% по стране. Наибольший рост отмечен в Казани почти в 4 раза, Новосибирске почти в 3 раза и в Ростове-на-Дону в 2,5 раза. Также в топ-10 вошли Самара, Волгоград, Екатеринбург, Москва, Воронеж и Санкт-Петербург. Вырос интерес к ящикам, коробкам и сумкам для рыбалки и другим атрибутам. Агентство отмечает, что повышение спроса на рыболовные товары может быть связано со снятием нерестового запрета в ряде регионов. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачно, местами кратковременный дождь, возможно гроза, температура плюс 20-22 градуса. В Москве плюс 27-29 градусов, к вечеру ожидаются дожди и гроза.

0: науки.
1: Здравствуйте, приветствую вас, супершоу. Супершоу физики и лирики.
0: Хотел сказать
1: шуточное, но нет. Тема не позволила мне.
0: Да, здравствуйте, здравствуйте. Андрей Кудряшов меня зовут. Лиричный человек. Здравствуйте, Маргарита Михайловна.
1: Да, и у нас есть гости, Ксения Киян, врач-психиатр, психотерапевт и схемотерапевт, сотрудник центра Mindset. Ксения, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ксения, вы с нами?
2: Да-да-да.
0: Да, здравствуйте. Да-да-да-да-да.
1: Да, теперь. Ох, тему мы вам решили так взять для... Ну и нам всем послушать, вдруг кому пригодится. Как формируется привязанность в отношениях? И здесь главное по очереди выстроить. С родителями или с детьми, или в семье? Вы как психологи, психиатры к этому относитесь?
2: Мы относимся к этому, на самом деле, по-разному. Потому что привязанность – это действительно такая биологическая предрасположенность, в которую включается очень много факторов. Это изначально Боулби, когда разрабатывал эту теорию привязанности, он обратил внимание... Боулби. Это один из психологов.
0: Джон Боулби.
2: Джон Боулби. Он основоположник теории привязанности. И он тогда предположил, что способность к привязанности эволюционирует как средство выживания. И тогда он стал выбирать эти типы. Он и его там ученица выделили, что, оказывается, по-разному мы реагируем в зависимости от того, когда уходит наш партнер, да, или в данном случае они это проводили эксперименты на детях, когда значимая фигура мамы уходила, как они реагировали. И в связи с этим выделили несколько типов реагирования, и как это сказывается в последующем на наши отношения, нашу жизнь и даже наше здоровье.
1: То есть, если мы сейчас послушаем и поймем, что все это формируется отношение ребенок-родитель, то мы своим взрослым родителям будем потом предъявлять. Я правильно поняла?
2: Нет. Это только фактор. На самом деле это более многофакториальная история, потому что привязанность ребенка к матери – это один из факторов. Дальше ученые обнаружили, что тут очень важная генетическая предрасположенность. Даже есть гены, которые отвечают за один тип привязанности, а есть гены, которые как бы больше за другой. И, как представляете, что очень важно еще, что влияет на привязанность – это наши первые романтические отношения. Несколько этих длительных, первая любовь, так называемая, да, они тоже все вот в эту копилочку. То есть связь мамы с ребенком, генетическая предрасположенность и тех партнеров, которых мы выбираем самыми первыми, они формируют определенный тип привязанности.
0: То есть это все из детства, правильно идет? Из младенчества.
1: Ну, вот я тоже самое спросила.
0: Младенчество, детство, да. Первые романтические отношения,
2: да.
0: А потом что происходит?
1: Что-то ты перемотал уже... А подростковый возраст.
0: Нет, ну мы же уже...
1: Потом что? Потом развод.
2: Еще очень важный фактор. На самом деле очень важный фактор еще среда. Потому что изначально выделяют, да, вот избегающий, тревожный и надежный тип. Изначально эти три типа выделялись. И обнаружили, что это на самом деле определенное средство выживания. Почему? Либо тот, либо тот. Оказалось, что если, например, опасная среда, и может что-то произойти с партнером, то невыгодно как бы выбирать только одного, и тем самым выработался избегающий стиль привязанности, чтобы не сильно привязываться к одному, если вдруг его там кто-то съест, да, или что-то случится с ним, то к следующему. То есть еще и фактор среды – это тоже очень мощный такой момент.
1: Среды обитания, наверное, так лучше,
2: да,
1: то четверг, да. Вдруг там по-другому.
2: Да, или какая-то обстановка, да, тоже какая-нибудь немного опасная, агрессивная, но они начинают друг за дружку держаться, и такой формируется тревожный тип. Он боится, что кто-то тут куда-то отойдет, и лучше его держать при себе.
0: То есть, то, что сформировалось у нас в детстве, да, и в подростковом возрасте, мы никак это уже изменить не можем, да, только через какую-то деструкцию себя.
2: Можем. На самом деле это достаточно гибкая конструкция, поскольку, видите, тут несколько факторов влияния. Это говорит о том, что и на это можно изменить в последующем. Поэтому сейчас очень много литературы, очень много психотерапевтов об этом на самом деле говорят. И это может меняться в зависимости от того, насколько, конечно, гибка структура внутренняя наша и мотивация желания. Если человек понимает, что он постоянно выбирает партнера, который, например, от него убегает, да, то есть, например, более к тревожному типу, а выбирает все время избегающих, которые там начинают куда-то исчезать. Ему это не нравится, он начинает разбираться, что не так, И это можно поменять. То есть он может уже в меньшей степени, например, тревожиться, да, формировать новые паттерны, искать более надежный стиль привязанности.
0: Так, а вы...
2: Да-да-да. Опираясь, знаете, на какие инструменты? Тут осознание, понимание, что со мной происходит, и второй — поиск надежных фигур и примеров, как надежные люди между собой взаимодействуют. Иногда это очень важный момент, когда мы ищем какую-то фигуру, с кем, ну, где мы видим, как надежная форма привязанности может существовать. И перенимаем такой опыт.
1: Принимаем. Так мы об этом когда узнали-то? А то, так знаете, у нас 3 поколения с 17 или 4 года, и вообще об этом не думали. По-моему, 50-й ваш Джон Боуи или кто он там? Я так взяла оппонента.
2: Да, роль. Они тогда начали, потом исследования продолжались в 80-х годах и позже. То есть, по сути, не так давно, на самом деле, этой
1: теории. А к нам эта теория пришла когда? С когда психфак МГУ как-то, или что? Ну, просто понять, когда наши ученые, наши психологи, психиатры, и потом в конце наши люди узнали об этих теориях привязанности, чтобы как-то на это влиять и работать с ними.
2: Так. Да. Ну, на самом деле, действительно, это немного времени прошло, я с вами согласна, но психотерапия именно последнее время, то есть стала такие скачки огромные делать в исследованиях, поэтому в данном случае все нормально.
1: Мы успели, да? Последний вагон.
0: Все нормально, перестаньте тревожиться, беспокоиться. Ну хватит уже.
1: Это вы мне или
0: это я к небу обратился.
1: Хорошо. Ну, слава богу, хоть лучше поздно, чем никогда.
2: Да, это разрабатывал. Но и психотерапия, на самом деле, это вот большими скачками началась достаточно недавно. То есть у нас она такими... эффектом погружения только в последнее время, особенно в России. Да, мы всегда чуть-чуть отстаем, где-то за рубежом исследования проходят быстрее, каким-то результатом они приходят. Но мы в последующем, через несколько десятков лет, перенимаем этот опыт. Поэтому теория привязанности, на самом деле, лежит в основе схемотерапии, того метода, в котором я работаю. Он тоже достаточно молодой метод, но мы тоже опираемся на определенные вот эти азы,

0: особое чувство близости, ощущение симпатии и преданности кому-либо. Вот эти обычно это любви приписывают, нет?
1: А вот тут это на самом деле некоторая ошибочка, потому что...
0: Смешно.
2: Я вас люблю. Нет, у вас ошибочка вышла.
0: Это не любовь была, это привязанность.
2: Так выглядит в психиатрии и психологии. Нет, вы ошиблись, молодой человек. Это совсем другое.
1: Не всегда истинные чувства. И вот та история про привязанность. Потому что если у нас есть склонность изначально какой-то к тревожной привязанности, мы можем выбирать интуитивно тех людей, где у нас это будет привязанность, как бы обостряться в данном случае, как раз избегающих. Mm-hmm. И тем самым вызывается вот этот импульс чувств. И нам кажется, что это и есть тот самый человек. А на самом деле глубина чувств формируется чуть позже. И вот тут и происходит некоторая несостыковка и ошибка мышления. То есть у нас есть такое понятие химия схем, когда мы проваливаемся именно в то, что как бы комплементарно вот наше вот это как бы травматичному эпизоду. И нам кажется, что это именно тот человек, а он просто подкрепляет ту самую ловушку, в которой мы уже были. И попадаем вот в эти как бы не очень здоровые отношения. Нам кажется, что это прям любовь. А на самом деле любовь, она может формироваться не вот в таких условиях, а это более глубинные, да, истинные чувства. И чаще всего партнеры, которые, ну, вот эти формы отношений, которые предпочитают тревожные или избегающие привязанность, они воспринимают любовь, когда приходят настоящие истинные чувства, которые с надежной привязанностью приходят партнеры, mm-hmm. они говорят, ой, какая-то скукота, скучный какой-то. Хотя mm-hmm. там на самом деле может сформироваться истинные чувства.
2: Пойду-ка я погуляю. Что-то скучно у вас тут, да.
0: Плохого парня, рок-музыканта.
2: Да.
1: Настоящая привязанность, настоящая надежная, он не будет убегать, он не будет там игнорировать, не будет бросать трубки или там встречаться с другими, потому что для избегающего типа привязанности это будет превалирующим коппингом. Вот. А человек, который с тревожным, он будет знать, ой, ну это какой-то, да, действительно, ну не мой человек, обычно говорит. Он не мой, химии не возникло. Понимаете? И тем самым мы надежного партнера, который на самом деле сможет формировать эти отношения, начинаем пропускать. Да, парень, это отбейся, ты мне мешаешь, загораживаешь вот того, с которым я могу испытать.
0: Реального пацана. А вопрос, вот если мы перечислим четко вот эти типы привязанности, бывает надежный, избегающий, и третий какая, или их четыре бывает все же?
2: Тревожный.
1: Смотрите, есть тревожные, избегающие, надежные. Изначально эти три типа выделили, а потом уже добавился дезорганизованный. Это так называемый тревожный избегающий. То есть он и тревожится, и избегает одновременно. Такое вот сложное...
0: Тип личности, это не обязательно мужчина.
2: Это пациент какого-то другого, по-моему, дома, нет? Одновременно, амбивалентно. И так может.
1: Не обязательно, нет? Конечно, но действительно. Но там у них живет внутренний конфликт. Они одновременно хотят и близости, и боятся ее. То есть это не обязательно в рамках психотического, то, что вы имеете в виду, иногда это в рамках невротического. Но просто
0: это как трус. Помните треугольник Гайдая? Там алкаш, бывалый и трус. Это трус. Треугольник Гайдая я вывела, кстати. Я всем говорю, что это мои авторские права.
2: Это только в горах такое может быть, когда вот уехал на Кавказ. Да, мы хихикаем. А вот что же делать-то, вот если ты попал в такие отношения, тревожно избегающие, а потом ты повзрослел, поумнел, и что делать-то?
0: Сначала определить, как ты, кто ты, на какой-то стороне.
2: Нет, если все уже определились, уже все понятно, как вот уйти из этой петли бесконечно.
1: Ну здесь несколько вариантов, да. Во-первых, сперва нужно понять, насколько сильно, да, там мои потребности, ну, тревога, например, если это тревожный тип, то тут, если слишком сильная тревога, то лучше обратиться за помощью. Если не настолько, то мы можем обратиться на самом деле к определенной литературе, которая помогает это объяснить. Вот есть очень хорошая литература, книга называется «Близость», например.
0: О, это тоже... кто написал? Надо слушателям подсказать.
1: Да, Левин.
0: Ага, Левин. Ну, сейчас глянем, «Близость», я точно, имя, фамилию сейчас. Угу. Ага. Книга. Так,
1: я путаю, сейчас, секундочку, может быть, я путаю. Да,
0: сейчас я про... Вы продолжайте мысли, я поищу как раз.
1: Нет, вот, неправильно близость. Сказала. «Близость», и книга так называется, «Подходим друг к другу», вот, да. Амир Левин. Вот такая книга, например, очень хорошо описывает вот эту взаимосвязь. Это первое, что нужно, это начать какую-то литературу читать более профессионально, осознавать, что со мной происходит, некоторую рефлексию, знаете, включить. То есть понимать, что не просто так я куда-то бегу, отличать вот эти импульсы, которые возникают.

0: возникает с истинными какими-то внутренними желаниями. Я хочу настоящих отношений, или мне вот хочется как-то больше уходить вот в эти сильные чувства. То есть это тоже очень важный момент. В данном случае научиться отлавливать, что со мной происходит. И больше, на самом деле, общаться с людьми, у которых есть как раз надежный стиль привязанности. Некоторые авторы, кстати, даже рекомендуют общаться с животными. Это тоже один из способов.
1: Они с нами не разговаривают. В смысле, просто гладить их, что ли?
0: Нет, дело в том, что да, домашние питомцы, они как раз демонстрируют...
2: Привязаны к хозяину.
0: Да, привязанность. И мы в какой-то степени принимаем у них, да, и у нас формируются те гормоны, те самые, которые нужны для привязанности, да, это окситоцин и пролактин, ведущие гормоны привязанности, и они формируются в таких близких отношениях. То есть тут, вы видите, работа выстраивается в зависимости от тяжести, конечно, да, состояние, насколько тяжело, как бы человек проваливается в деструктивные отношения. Если совсем, то специалист, то если нет, то можно действительно самостоятельное обучение, да, это может быть литература, это может быть поиск друзей, это поиск партнеров каких-то, друзей именно как-то братьев наших меньших, формировать эти отношения с питомцами в том числе, и это помогает. И выходить из какого-то изолированного круга определенных отношений, делать их шире.
1: Ксения, ну смотрите, да, если мы сейчас подводить итог, у нас там тревожный тип, избегающий тип,
2: надежный, тревожный, избегающий,
1: да, и такой амбивалентный туда и сюда, да. То есть, если мы понимаем, что тот или иной человек принадлежит к определенному типу характера, ему нужно его исправлять, да, или ему нужно исправлять его только когда он мешает жить?
0: В данном случае, да, если мы говорим, то когда он сталкивается с тем, что возникают сложности, когда он не может выстроить отношения, потому что выживают все-таки не поодиночке, да, почему, самое важное, не сказали, почему привязанность сформировалась, потому что это помогало нам выжить, одиночки не выживали. То есть нам, да, нам важно быть либо в социуме, в коллективе, либо в парах. Это увеличивает наш шанс на выживание. И это доказывают наши исследования. На самом деле, что те люди, которые в парах, причем надежной привязанности, у них даже там артериальное давление, например, не так высоко скачет, там делали такие исследования, у них лучше качество жизни, т.д. и т.п. То есть это в данном случае такой очень важный момент.
1: Ну, артериальное давление, мне понятно, что таблетками здоровья можно поправить, да. Но если
2: любовь поменьше.
1: Да, любовь поменьше, да, правильно, да. Но как быть, для танго же нужны два человека, да, если один хочет что-то сделать, а второй нет, вот что делать в этом случае?
0: Ну, если там категорически не хочет, то, к сожалению, тогда уход в данном случае. Если мы не можем уговорить каким-то образом, да, там... пойти к семейному терапевту, как-то наладить контакт, если мы пытаемся, а он отказывается, к сожалению, тогда это пробовать на здоровое расставание уйти. Ну, то есть понимать, что это слишком сильные, кардинальные там типы привязанности, мы там не можем договориться, это тоже норма. На самом деле, когда мы по-человечески, ну ладно, наверное, у нас не получается, давай попробовать строить отношения с другими. Если же там есть возможность, да, это на самом деле корректируется, семейный терапевт сейчас... с удовольствием, мне кажется, подхватит эту тему и расскажет,
1: как они
2: У меня папа, видимо, такой был психотерапевт. Он всех моих женихов, гнать его надо. Вот его и главная психотерапия.
1: Весьма вероятно, что он был прав в какой-то мере.
2: Все 8 раз.
1: Ксения Киян была с нами. Спасибо большое.
2: Спасибо огромное.
1: Вернемся.
2: И до новых встреч. Да, вернемся.

0: низкораннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: В российско-израильском центре Реклиник нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества. Путин и Алиев обсудили международную повестку, отметили активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств, говорится в сообщении Кремля. Агент СБУ задержан в Белгороде за подготовку теракта в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области дал признательные показания. Это следует из видео, распространенного ФСБ России. По данным ведомства, 62-летний житель региона, завербованный сотрудниками Службы безопасности Украины, должен был взорвать автомобиль. Следуя инструкциям, подозреваемый изъял

0: гарантировало стабильную работу транспорта, а путешествия на поездах становились более комфортными и безопасными. И, конечно, при проектировании, при проектно-сметной документации, которую сейчас вы разрабатываете, очень важно, чтобы все было сделано по соответствующим высочайшим стандартам качества и безопасно для людей.
1: Михаил Мишустин поздравил сотрудников российских железных дорог с наступающим профессиональным праздником, пожелал им успехов и новых достижений. Катастрофическая ситуация сложилась в молдавской энергетике. Запасы топлива в республике почти на нуле. В связи с перебоями в поставках горючего правительство Молдавии объявило на федеральном уровне режим тревоги. Он будет действовать на протяжении 30 дней, сообщает пресс-служба кабинета министров. Дефицит дизельного топлива власти объясняют снижением уровня воды в Дунае, а также эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Современные кабинеты биологии будут оборудованы в московских школах, которые откроются в этом году после реконструкции, чтобы поддержать растущий интерес к биологии у столичных школьников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в новых кабинетах появятся микроскопы нового поколения с цифровыми камерами, интерактивные панели, лабораторные датчики, анатомические макеты и не только. В итоге школьники смогут проводить эксперименты, рассматривать микромир на большом экране, проверять гипотезы и делать первые открытия. Возможно, именно такой подход поможет кому-то осознанно выбрать профессию врача, биоинженера, эколога или ученого, добавил Сергей Собянин. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Москве сегодня переменная облачность, вечером ожидаются дожди и грозы, температура воздуха плюс 27-29 градусов.
3: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Еще одним российским атлетам вернули флаг и гимн. Международная федерация функционального многоборья сняла все ограничения с отечественных спортсменов. Ближайший международный старт серии «Мастерс» пройдет на Арубе с 22 по 25 октября. Чемпионат мира состоится с 11 по 13 декабря в Глазго. На нем смогут выступить до 15 россиян. Сборная России по фехтованию в 1/8 финала чемпионата мира уступила коллективу из Гонконга 40-45. В командной сабле нашу страну представляли Айзанат Муртазаева, Кристина Есинская, Анастасия Рустамова и Яна Бекмурзова. Российская теннисистка Анастасия Захарова пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Мемфисе и вернулась в топ-100 мирового рейтинга. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
4: Россиянка Анастасия Захарова постепенно обретает уверенность на турнирах WTA в этом сезоне. Накануне 24-летняя теннисистка провела матч первого круга в Мемфисе против представительницы Чехии Линды Фрухвиртовой. Начало у Захаровой не слишком удалось. Россиянка уступила в трех геймах подряд, потом, наконец, сумела выиграть свою подачу, а со счета 1-4 полноценно вернулась в игру, сделала обратный брейк и восстановила равновесие 4-4. После этого девушки уже принялись выигрывать свои подачи, делая это исправно. Дело дошло до тайбрейка. В нем не без труда, но Анастасия сумела взять верх 8-6. Видимо, потратив много сил в первом сете, Фрухвиртова не смогла собраться на вторую партию. После начала 1-1 Захарова выиграла 5 геймов подряд и разгромила соперницу. 6-1 во втором сете, но матч при этом продлился почти 2 часа. Победу вряд ли можно назвать легкой, но она точно стала важной для россиянки. После нее Захарова вернулась в топ-100 рейтинга WTA, заняв 96-ю строчку. В 8-й раз в этом сезоне Анастасия прошла во второй круг, а вот в 3-й она пробивалась только однажды. Может, на этом турнире удастся повторить тот успех турнира в Майами.
3: Прыгунья с шестом Полина Кнорос завершит сезон 30 августа на фестивале в Ижевске. Также она примет участие в командном чемпионате России в Краснодаре и спартакиаде в Челябинске, сообщил личный тренер спортсменки Евгений Шульгин. Ранее россиянка победила на чемпионате страны в Екатеринбурге и выиграла национальный кубок в Чебоксарах. Российский саблист Павел Граудень, ставший чемпионом мира в личном турнире в Гонконге, рассказал, как совладать с фехтовальной дорожкой при росте почти 2 метра. Цитата. «Я много занимаюсь балансом, координацией. Это очень важно в нашем виде спорта, особенно если ты высокий человек. Это действительно важно, и надо заниматься этим всем высоким фехтовальщикам. Советую. Мой рост 198 сантиметров, выше в команде никого». Конец цитаты. Грауденю 19 лет. В финале он победил представителя Республики Корея До Кёндона со счетом 15-7 и принес российским фехтовальщикам первую медаль на международных турнирах после возвращения флага и гимна.

не потребовалось, рассказал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев. Лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Кинолес» покажут в Череповце. Показы пройдут 31 июля в Милютинском парке. Зрители увидят 6 лучших картин прошлых лет. Сам фестиваль «Кинолес» ежегодно проходит летом на берегу Финского залива. В Череповце эхо фестиваля пройдет во второй раз. Начало показов 18:00, вход свободный.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 26, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

1945 год до нашей эры. Он, естественно, застал эти события, потому что не стало его примерно в 425 году до нашей эры, то есть около 60 лет где-то он прожил, да, вот мы как-то говорили о продолжительности жизни в древности, вот Геродот прожил около 60 лет. И как раз территория в это время вот Галикарнаса, она находилась под влиянием персов. И надо сказать, что вообще обстановка была очень неспокойная, потому что в это время на территории Галикарнаса еще правили такие проперсидски настроенные тираны. Вообще, надо сказать, что слово «тирания» в Древней Греции не вызывало такого негативного характера, оттенка, как, например, у нас. Да? То есть тиран – это человек, единоличный правитель, который выводит свое государство из кризиса. И, как правило, он, хотя и единоличный правитель, но руководствуется какими-то идеями, связанными с тем, что нужно сделать какие-то добрые дела и для своего народа, иначе его просто свергнут. Греки никогда не терпели правителя, который для них, скажем, ничего не делал. Вот. И Геродот, видимо, в детстве он как раз застал правление нескольких тиранов, и как раз его дядя, Да, очень интересно, что была женщина-тиран даже на этой территории, Артемисия, потому что обычно речь идет о мужчинах, а это женщина-тиран. Вот это очень интересно. Хотя о ней нет подробных сведений, у того же Геродота о ней подробно не говорится, но упоминается, что была женщина Артемисия, которая была в очень хороших отношениях с персами. Да, они были проперсидски настроены, потому что, в общем, находились под влиянием персов. И, видимо, в какой-то степени их это устраивало, как единоличных правителей. Вот. И как раз вот он застал правление этой Артемисии, а потом к власти пришел очень такой достаточно жесткий, не сказать, что жестокий, но жесткий тиран Лигдамид. И вот как раз дядя Геродота, его дядюшка Паниасид, поэт, попал в это время под горячую руку, что называется, этого Лигдамида, потому что Паниасид возглавил движение за свободу, был такой, да, революционер своего времени, он решил все-таки избавить территорию от этого тирана. Ну, непонятно, в общем, это был такой, видимо, действительно очень свободолюбивый человек, прогрессивно настроенный, который писал эпические поэмы. Ни одна из них не дошла до нашего времени, знаем мы о них только благодаря Геродоту и Плутарху, но упоминания о них. Вот. И вот он попытался тоже войти в такой кружок, да, деятельности.

0: которые выступили против этого лигдомида. И был казнен за это. И, конечно, у Геродота, а Геродоту к тому моменту, когда был казнен его дядюшка, был, наверное, где-то лет 16-17, вот такой юноша. И, в общем, всей семьей пришлось им уехать с территории Галикарнаса. Они уплыли на остров Самос. И вот там уже на острове Самосе продолжалось какое-то время вот эта жизнь, да, Геродота. Там он начал как раз свой труд. И здесь вот, естественно, возникает вопрос о том, почему он избрал своей такой деятельностью, да, написание исторического произведения, исторического труда. И как он это делал, и почему его называют отец истории. Но на самом деле отцом истории его назвал Цицерон в первом веке до нашей эры. Это древнеримский оратор, как известно, который вот в одной из своих речей произнес о том, что вот Геродотос, патер история, то есть Геродот – отец истории. И все, и с легкой руки Цицерона пошло в народ, что Геродот – отец истории. Хотя современные историки некоторые спорят и говорят о том, что больше отцом истории следует назвать второго историка Греции, Фукидида, который жил чуть позже Геродота. А почему так? Потому что считают, что Фукидид больше отражал в своих произведениях историческую реальность, чем Геродот. Но, тем не менее, вот последнее время как раз попадалось и в зарубежной литературе, и среди наших коллег, что нет, все-таки Геродот, правильно Цицерон его назвал, отец истории. Вот почему история, почему он избрал этот путь, и как сложилась, в общем-то, и его судьба, и судьба его труда. Вот сейчас, наверное, об этом поговорим. Итак, он находится на острове Самос, и там, с этого острова, он начинает свои путешествия, путешествия по разным территориям. Но в то время вообще путешествовать было как бы совершенно обычным делом для древних греков. То есть иногда даже шутят, говорят, древнегреческий туризм. Да, он был вполне развит, этот древнегреческий туризм. Например, в начале 20 века, когда археологи раскапывали в очередной раз древнеегипетские всякие, да, древности, обнаружили, что на одной из статуй фараона Рамсеса II, на его ноге буквально, была надпись древнегреческая, что здесь были такой-то и такой-то. То есть вот просто здесь был Вася.
1: С тех пор, да, пошло, я так понимаю, в народ?
2: Вася Геродотович.
0: Да, вот с тех пор пошло, что люди оставляли надписи, что вот они присутствовали. То есть для греческих граждан это было совершенно нормально, путешествие такое, да? Вот, но, конечно, оно было сопряжено с рядом трудностей. Геродот нам не передает, какие трудности его ожидали в этом путешествии, но, в общем-то, понятно, что и переплыть, там, скажем, моря, да, на вот этих быстроходных триерах, и как-то путешествовать по суше, там тоже были проблемы, потому что были и разбойники, и нападения, и какие-то песчаные бури. Но, тем не менее, судя по всему, вот за всю свою жизнь он где только не побывал, побывал на Востоке, побывал в Египте, в Ассирии, в Вавилоне. Рассказывает он, что даже якобы он доходил, доплывал, не знаю, как до каких-то волжских порогов, да, то есть совсем другая территория. Но это, правда, вызывает сомнения. Вызывает сомнение у историков, что он доплывал там до волжских порогов. Но поскольку он был знаком со скифами, а скифы населяли территорию как раз вот и Причерноморье, и Астрахани нынешней, то, в общем, да, видимо, тут тоже где-то он там был. Хотя, конечно, многие сведения, которые он передает, это он черпает информацию от своих толмачей, переводчиков, от каких-то, скажем так, гидов местных, да, которые рассказывают ему всякие истории об этих регионах. И вот в 444 году до нашей эры примерно он прибывает в Афины, греческие Афины. Но, видимо, на Самосе тоже не все так благополучно складывалось у его семьи, потому что там тоже менялась и власть тиранов. И, в общем, как гражданин Галикарнас, он так и не получил гражданство Самоса, вот, и получил только, как мы бы сказали, вид на жительство. И вот он прибывает в Афины, причем мы, конечно, не знаем цель его прибытия, то ли он хотел познакомиться с культурным, так скажем, центром древней Эллады, то ли он действительно хотел как-то заработать чтением своего труда. Потому что, судя и по самому Геродоту, и по Плутарху, и Лукиану, он читает вот свой труд, папирусные свитки, на которых были наброски об истории разных стран и народов. И, судя по даже данным Плутарха, ему за это платит государство из государственной казны, из афинской казны. Ему заплатили за такое чтение порядков 10 талантов. А 10 талантов серебра, 10 талантов серебра, это по, в переводе на наши деньги, это около 260 килограмм серебра. Вот. Но тоже непонятно, ему заплатили за то, что он читал труд, или за то, что он, как человеку, который вошел в комиссию, которая занималась основанием новой колонии, потому что Афинское государство решает основать новую колонию. В это время в Афинах был знаменитый стратег Перикл, который вот принимает такое решение вместе с Советом 500 основать новую колонию на территории Южной Италии. Греки, видите, они молодцы были, они выбирали такие очень благоприятные территории для освоения. А вот и на территории Южной Италии колония под названием Фурии. Причем интересно, что Геродот, он все время рассказывает, вот мы дальше об этом тоже скажем, о названии всяких мест, и он говорит, что это не нужно думать, что это вот в честь этих злобных фурий назвали, нет, а там протекал ручей с очень хорошей питьевой водой, и вот в этом месте решили основать колонию, очень благоприятную для развития морской торговли, потому что это выход непосредственно в Средиземноморье, и колонию назвали Фурии. И вот туда он отправился вместе с этим серебром, вместе с компанией, которая его окружала. Они занимаются основанием этой компании. То есть он не только, скажем так, да, историк, он общественный деятель, получается, уже вот в нашем понимании. И, собственно, вот там, видимо, его он проживет всю оставшуюся жизнь, там его и не станет. Но кто-то считает, что найдена могила Геродота и даже есть эпитафия, кто-то считает, что просто это надгробный камень, но там не могила, а просто как воспоминание о нем, где говорится, что вот он нашел последнее пристанище на территории вот этих фурий, и поэтому в последнее время он себя уже называл не Геродот Галикарнасец, а Геродот Фуриец. Вот это то, что касается как бы его жизни, но отдельно вот дальше будем, наверное, говорить о его труде, потому что это очень-очень интересно.
2: А как основной труд его называется? Это ну, как это не учебник, это история,
1: история,
2: да? Это
1: прям да,
2: какой-то монументальный.
0: Да. Она называется история, то есть по-древнегречески это история, да?
2: Так.
0: Вот. Да, и на самом деле, когда он жил, этот труд, конечно, скажем так, его не издавали. То есть он записывал информацию на папирусных свитках, все это складывалось, видимо, в его там личной какой-то да, библиотеке. Что-то он, видимо, отдавал копии в Афины, то есть в Афинах уже в то время было такое подобие публичных библиотек. Вот. Но при жизни и даже при ближайшем времени после него это все как бы не складывалось в единый труд. А вот уже примерно на рубеже 2-1 века до н.э., после Александра Македонского, когда развивается Александрия как центр знаний, как центр такого синтеза Востока и Запада, вот на территории Александрии ученые, действительно ученые-мужи, которые занимались и астрономией, и географией, и историей, жрецы, тоже александрийские, очень разумные люди, они как раз решили все это сложить в единый труд. То есть на самом деле Геродот, он был очень популярен, да, вот среди, ну, естественно, среди людей, знающих и богатых, грамотно, которые могли читать эти копии. А вот, ну, вот александрийские ученые складывают это в единый труд. У них получается 9 книг, причем книги эти они называют по именам муз, да, покровительниц искусств. И первая книга, конечно, названа в честь Клио, богиня истории, которая, ну, является такой, наверное, основной музой, которая вдохновила Геродота на создание этого труда. Дальше уже там есть и Полигемия, и Терпсихора, и Мельпомена, в общем, все вот эти вот богини, музы, они как бы называются, в честь них называется каждая книга. И, по сути дела, каждая книга посвящена каким-то, скажем так, странам и народам, но в целом вся эта история, она посвящена, конечно, греко-персидским войнам. Ой, и Геродот начинает...
2: Можно вопрос? Вот если история такой монументальная, история, то есть он дал название этому направлению вообще уже в науке потом, да, и процессу историческому, а вот Одиссея, это в те же годы до нашей эры или параллельно? Как это вот, если сейчас вот ну, все ходят в кино, смотрят этот фильм, то ну, может образоваться какой-то этот...
1: Связь, синаптическая связь, параллельно.
0: Да, значит, нет, Одиссея, конечно, пораньше. То есть Одиссея – это эпическое, да, произведение.
2: То есть это не история.
0: Там реальности совсем мало, скажем так, почти нет. Художественный эпос, который создавался Гомером. Ну или тут тоже идет спор, Гомер или не Гомер. Вот, но на самом деле каким-то кружком людей, которых можно назвать Гомеры, да, то есть типические поэты, и Одиссея была записана в 7 веке до нашей эры, то есть гораздо раньше. А вот, причем изначально это было такое устное творчество, ну, вот этих вот, видимо, эпических поэтов, знаете, как вот я всегда говорю, наподобие тех, кто слагал былины, да, вот у нас там был Садков. Вот, эпические поэты писали, потом в 7 веке до н.э., когда появляется древнегреческий алфавит, в Афинах тоже при тиране Пизистрате это все записывается специальными, ну, такой специальной канцелярией, да, государственной, вот, специальными людьми, служащими, и вот получается эпическое произведение Одиссея. Ну, Одиссея, конечно, гораздо раньше.
2: И, нам надо, в общем, она прерваться. Отдать микрофон и другие студии, и мы вновь вернемся в студию «Маяка» через несколько минут, так что оставайтесь с нами, и очень важно, что вы Одиссею тоже охарактеризовали, ну а потом к истории у нас уже Геродота. Так что, да, спасибо всем, будьте с нами.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Телефон рекламной службы 495-100.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия и Азербайджан настроены на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества. Эту позицию подтвердили Владимир Путин и азербайджанский коллега Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны сегодня во время разговора обсудили двустороннюю международную повестку. Также отметили активизацию диалога по линии правительств двух стран и профильных ведомств, говорится в официальном сообщении. Агент СБУ, задержанный в Белгороде за подготовку теракта в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, дал признательные показания. Это следует из видео, которое распространило ФСБ России.
2: Прибыл в город Белгород, где осуществил подбор контейнеров из определенной точки, в которых находились компоненты СВУ, бомбы, которые я должен был собрать и заложить в автомобиль.
0: Ранее ФСБ сообщили о предотвращении теракта в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, расположенной в Белгороде. Его готовил 62-летний житель региона, завербованный сотрудниками Службы безопасности Украины. Он должен был взорвать автомобиль. Следуя инструкциям, подозреваемый изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств, которые хранил у себя дома. Возбуждены уголовные

0: сегодня же в подмосковном Видном в аварию попало маршрутное такси. Пострадали 10 человек, двое госпитализированы в тяжелом и среднетяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что прошлой ночью в Видном маршрутка врезалась в столб. Турецкие синоптики предупредили граждан и туристов об аномальной жаре на юге страны. В курортной Адане воздух в ближайшее время раскалится до 50 градусов. Пекло установится в этом районе с завтрашнего дня. Наиболее тяжелые условия ожидаются в период с полудня до вечера, когда сочетание высокой температуры воздуха и влажности значительно усилит тепловую нагрузку на организм человека. Метеорологи рекомендуют избегать длительного пребывания на открытом солнце, употреблять больше жидкости и ограничить физическую активность в жару. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Москву завтра также накроют дожди и грозы, похолодает, максимальная температура воздуха составит днем плюс 20 градусов. Давление пониженное, 742 миллиметра ртутного столба.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колышева. Здравствуйте. Международная федерация функционального многоборья приняла решение о снятии всех ограничений с российских спортсменов, сообщается на сайте Федерации функционального многоборья России. Ближайший международный чемпионат мира среди спортсменов категории «Мастерс» пройдет 22-25 октября на Арубе, а чемпионат мира среди взрослых запланирован на 11-13 декабря. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Команцев заявил РИА Новости, что организация начала тестирование системы полуавтоматического определения офсайда. Оборудование только приехало в Москву, пока использовать его в боевом режиме мы не можем, поскольку оно не получило соответствующую лицензию. Мы поучаствовали в его разработке и начали тестирование. В среднесрочной перспективе эта система станет доступна, если клубы и РПЛ смогут себе это позволить. Но с этим оборудованием мы сможем поднять качество показа близко к уровню Лиги чемпионов и чемпионата мира, сказал Команцев. Московский футбольный клуб «Спартак» предложил бразильскому «Палмейросу» 25 миллионов евро за нападающего сборной Аргентины Хосе Мануэля Лопеса, сообщает местная пресса. По информации источников, фиксированная часть предложения составляет 20 миллионов евро. Еще 5 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов. «Палмейрос» отклонил предложение, однако «Спартак» рассчитывает продолжить переговоры. Пресс-служба Федерации футбола Франции сообщила, что новым главным тренером национальной команды стал Зинедин Зидан. Контракт со специалистом заключен до 2030 года. Французская команда, напомню, завершила выступление на чемпионате мира под руководством Дидье Дешама, который ранее объявил об уходе после окончания турнира. Двукратный чемпион России Сергей Рыжиков возглавил петербургский футбольный клуб «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба команды. Контракт рассчитан до конца 2026 года. И бывший футболист и главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов покинул пост главного тренера женской команды «Енисей» и возглавил «Енисей-2». Состав тренерского штаба Тарханова будет объявлен позднее. О спорте на этом пока все.

0: наук. Да. Говорим о Геродоте.
1: Да, первом историке Древней Греции. И подошли мы к главному произведению. Да, уже начали... Елена Владимировна начала рассказывать.
2: Да, первое произведение. Но вообще это первое произведение вообще в истории. Да, то есть это первая история, скажем так. То есть вот самое первое, что ни на есть. И он действительно самый первый такой историк. Но... До него, если вот так вот говорить, что просто он известный первый историк, а до него были так называемые логографы. Логос – это, ну, как повествование, небольшой рассказ. Вот такие логографы в Греции, которые складывали небольшие рассказы об истории, родной истории, да, назовем это так. И среди них, например, был Гекатей Милетский, который нам известен из труда самого Геродота. Но, к сожалению, поскольку от них не дошли вот такие крупные произведения, то есть они только в упоминаниях Геродота или там более поздних историков, то, конечно, мы вот не знаем. Но Геродот иногда все-таки ссылается на своих предшественников. А его труд, да, действительно, он был вот так вот сложен в Александрийской библиотеке, что называется, да, в 9 книгах. И потом хранился в этой Александрийской библиотеке, но переписывался, что очень важно. И до нас дошли, конечно, копии, потому что Александрийская библиотека, как известно, сгорела в первом веке. И, ну, в общем, копии, хорошо, что они были переданы в другие места, они были переданы в Рим, они были переданы на территорию Византии, будущего Константинополя. И вот как раз из Византии уже в 15 веке, после того, как Константинополь был завоеван османами в 1453 году, из Византии труд Геродота вот такими вот свитками, да, прибыл, скажем так, в Западную Европу. И уже в 15 веке, в 15 столетии, в эпоху Возрождения, переписывался на латинский язык сначала, конечно, такими сведущими учеными, которые знали древнегреческий и могли переписать на латынь. И первым был Лоренцо Валла, знаменитый ученый, мыслитель эпохи Возрождения. И вот в 15 веке он переписывает эти свитки на латинский язык, а затем уже переписывали и другие деятели Возрождения, и благодаря им, собственно, труд Геродота был представлен в библиотеках Флоренции, Венеции. Дальше он уже прибывает, скажем так, на территорию Западной Европы, в Кембридже, в Сорбоне, и потихонечку вот переводился на разные языки. В том числе наши специалисты перевели на русский язык. Но надо сказать, что все восхищаются дореволюционным переводом Мищенко. Честно говоря, этот перевод я читала во фрагментах. А вот более полный и интересный перевод Стратоновского, который можно прочитать. И люди действительно с удовольствием читают. Я не скажу, что вот прям всю, да, историю Геродота, она очень большая. Но какие-то фрагменты читаются очень легко. Почему? Потому что он пишет об истории повседневности. То есть, да, греко-персидский войн – это как бы основа. Но что интересно, он не просто сухо рассказывает об этих греко-персидских войнах. Потому что вот если, например, читать Фукидида, последователя Геродота, да, то там действительно рассказ, именно такой вот рациональный рассказ о греко-персидских войнах, событие такое, сражение такое, полководцы пошли сюда, пришли туда. В общем, вот такой рассказ, может быть, он, конечно, более реалистичный, более правильный, но он читается трудно. А Геродот читается легко. Почему? Потому что он, например, пишет, вот был такой персидский царь, а вот у него была такая дочь, а вот у него были такие жены. И, конечно, это вызывает у человека больше интерес, да, потому что, ну, мы все люди, и мы все как-то любим житейскую историю. Он пересказывает какие-то мифы, какие-то легенды. Очень интересно, он пишет, что вот была основана, допустим, такая-то территория, почему она так названа, да, то есть топонимика, и приводит разные там мифологические, легендарные подробности.
0: Елена Владимировна, когда может быть, какой-то войнах, пример? Может быть, какой-то пример как раз вы говорите, то, что он прямо раз объясняет, рассказывает, какая-то вот топонимика или какая-то...
2: Да, ну вот он, например, пишет, скажем, да, что территория, ну вот те же Фурии, да, там в честь ручья, да, Фурии, который там был, вот, или он говорит, что в Фессалии есть ущелье, которое считает, что было создано после того, как ударил трезубцем Посейдон. Но сам он пишет, но мне кажется, то есть ему кажется, что это результат землетрясения. И вот когда современные ученые стали изучать, пришли к выводу, что да, Геродот, конечно, прав, что это было землетрясение. То есть вот какие-то такие вот вещи очень интересные. Когда он начинает историю войн, он пишет, что все войны были изначально из-за женщин. Хотя он сам в этом сомневается, но так ему рассказывали, что вот Парис похитил Елену, да, и началась Троянская война, что Ясон похитил Медею, и начались там столкновения греков и... жителей Колхиды. То есть вот, но при этом он пишет, что провоцировали сами женщины. Виноваты женщины. Вот они провокации устраивали, и поэтому, значит, вот это все происходило. Ну, то есть, конечно, вот так вот забавно, но интересно. Но что самое важное, наверное, он является очень таким толерантным, судя по всему, потому что начало его рассказа такое, что я буду писать, значит, я Геродот из Галикарнаса, да, он пишет, Геродотос то Халикарнасос, я буду писать о эллинах и варварах, о делах и поступках, достойных подражанию. И вот я очень хорошо сейчас вспоминаю, мы с Натальей Ивановной Басовской принимали экзамен в аспирантуру.
0: Она великий историк,
2: юноша.
0: Да.
2: Да, очень одаренный такой, который начитанный. Ребята, правда, у нас мальчишки с удовольствием читают все это. Вот. И он цитирует, и Наталья Ивановна так восторженно сказала: «Боже, либерал!» Про Геродота, либерал. То есть он действительно, он очень настроен вот так как-то либерально, он настроен толерантно. То есть другие, да, греки, они всегда говорили, вот варвары, это вот другие, это чужие, это злые. У него этого нет. То есть он пишет о персах, как об их достойных поступках очень многих. И вот эллины там совершали, допустим, какие-то недостойные поступки, и варвары, но также и достойные совершали, и те, и другие, которые достойны подражания. И поэтому, конечно, вот это вызывает уважение к нему. Это вызывает к нему уважение. Ну, наверное, это еще и потому, что он вырос, в общем-то, в этой среде, да, такой пронизанный каким-то персидским влиянием, у него не было злобного отношения, потому что он как-то вот в той среде, в которой он был, было это влияние, и, в общем, восточная культура признавалась, поэтому это у него не вызывало какого-то отторжения. И когда он, допустим, рассказывает о жителях Востока, вот где он там побывал, да, он тоже очень с большим уважением о них высказывается. Но, конечно, всегда спрашивают, да, о том, что насколько можно верить его информации.
0: Верить, да. Насколько он был фантазером.
1: Убедителен в своем написании.
2: Да, насколько она убедительна, потому что действительно вот Фукидид, он как-то считается более рационально все передает, а вот он передает какие-то там истории, там, да, мифы, легенды. Но надо сказать, что опять-таки очень честно сам историк заявляет о том, что я буду рассказывать то, что я видел, то, что я слышал. Слышал он вот от этих вот толмачей, местных гидов, да, каких-то там переводчиков, назовем их так, от местных жрецов, допустим, тех же египетских и вавилонских. Но дальше он говорит, что это, в общем, как бы он не призывает ни нас, ни себя верить этой информации. То есть он передает то, что он увидел и услышал. А дальше вы сами уже, как, в общем, считаете нужным, это интерпретируете. И поэтому вот когда в конце 19-го, начале 20 века стала развиваться французская школа аналов, знаменитый Марк Блок, а вот они как раз все эти аналисты, как их называют, они считали себя последователями Геродота. То есть вот история повседневности, да, вот как живут люди, чем они живут, вот это и есть настоящая история. На самом деле это действительно так, потому что мы можем интерпретировать какой-то эпизод, каждый по-своему, в связи с определенными там событиями, факторами, но прежде всего мы должны понять именно вот эту повседневность, да, что люди там едят, что они носят, как они разговаривают, вот это есть основа. И вот от этого какое-то время отходили у нас в стране, когда там был какой-то, да, марксистский подход, еще что-то рационально, философски, но на самом деле вот Геродот, он ближе всех вот к этой вот истине. То есть он передает вот то, что как бы ему, да, то, что он увидел.
0: Конечно, возникает вопрос. Вопрос, знаете, о чем? А внешность Геродота, насколько мы этим бюстом мраморным или копиям древних каких-то скульптур можем верить, и где можно там как-то вот с хоть какой-то точностью сказать, как выглядели эти люди? Тот же Цицерон, Геродот.
2: Да, это очень замечательный вопрос, Маргарита Михайловна, потому что на самом деле, конечно, Геродот жил в эпоху скульптора Фидия. Фидий был ближайшим другом вот этого стратега Перикла в Афинах, и Фидий старался передать черты, скажем так, всех знакомых ему людей. И поэтому вот одни из скульптурных портретов, которые создавались Фидием, были портреты Геродота. Но на самом деле считается, что, конечно, оригиналы утеряны, и потом уже копии создавались в более позднюю эпоху, в эпоху эллинизма после Александра Македонского в Александрии, а потом уже в Риме. Но и поэтому, когда мы смотрим, допустим, на Геродота, Фукидида, да, мы видим, что они как-то очень похожи. Если мы посмотрим там на кого-то, на Солона, того же законодателя, тоже есть какое-то сходство. Поэтому эти копии, они, конечно, как-то вот очень-очень имеют какое-то сходство. Но, тем не менее, наверное... Здесь более правильно говорить о том, что, допустим, какой-то образ Геродота, вот он создавался еще и в письменных источниках, то есть тот же Лукиан, допустим, и Плутарх, они старались рассказать о нем, что он был достаточно такого крепкого телосложения, очень такой коренастенький, вот, но действительно хорошо спортивно подготовленный. Они вообще все были хорошо спортивно подготовлены, потому что любой, так скажем, юноша, любой мальчик, даже из самой незнатной семьи, а Геродот все-таки, видимо, происходил не из, так скажем, последней семьи, достаточно знатная была его, это корейская, греческая семья, они все обучались в Палестре, то есть они посещали физические занятия, физкультуры, упражнения делали, вот, и атлетически были хорошо подготовлены. И он был достаточно, видимо, выносливый человек, как пишет о нем Плутарх, потому что он очень много путешествовал, ходил, собственно, веножка. Был физически подготовлен.
1: Да. Паузу мы на возьмем двухминутную и вернемся к этому увлекательному рассказу о Геродоте, первом историке Древней Греции.
0: И, кстати, забавно, я подумала, интересно, сейчас в современной Греции или где-то называют детей так? Фидий, Геродот? Искусственный интеллект пишет нет.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Ремонт Красного моста начнется в Вологде 1 августа. Косметические работы выполнят в рамках второго этапа благоустройства городской набережной. Подрядчик полностью обновит асфальтовое покрытие, заменит перильное ограждение и установит новое освещение. Также отремонтируют лестничные сходы. На время укладки асфальта переправа будет закрыта для пешеходов. Точные сроки сообщат дополнительно. Пересечь реку можно будет через Октябрьский мост. Светофоры с вологодской символикой начали устанавливать в областном центре. На панели загорается символ региона «Вологодская птичка». Первые светофоры уже работают на переходе у Каменного моста по улице Мира. Всего до конца года планируется оборудовать 30 таких светофоров. Параллельно в городе внедряют проекционные пешеходные переходы. Первая система запущена на перекрестке проспекта Победы и улицы Батюшкова. Оборудование проецирует на проезжую часть сигнал «Стоп» и изображение зебры, что делает разметку заметнее для водителей в любую погоду и привлекает внимание пешеходов. В планах оборудовать 20 таких переходов. Пять человек заблудились в лесах области на выходных. Поиски проводились на территории трех муниципалитетов. Из села Бережное Усть-Кубинского округа ушли в лес и заблудились две женщины и подросток. Всех троих удалось найти, медицинская помощь им не потребовалась. В Кадуйском округе к поискам пенсионера привлекались сотрудники полиции и МЧС. Грибника обнаружили погибшим. Из деревни Покровская Грязовецкого округа отправился в лес и не вернулся домой мужчина. На второй день его нашли живым. МЧС напоминает, отправляясь в лес, сообщите родственникам или соседям, куда вы идете и когда планируете вернуться. Откажитесь от камуфляжной одежды, выберите что-нибудь яркое. Возьмите с собой запас еды, воды, необходимые лекарства и заряженный телефон. Если поняли, что заблудились, не паникуйте, позвоните спасателям и оставайтесь на месте. Всего с начала лета в лесах области искали 26 человек. Воскресенский собор отреставрируют в Череповце. Памятник архитектуры считается старейшей постройкой современного Череповца. Специалистам предстоит укрепить фундамент, восстановить утраченные фасадные элементы, провести ремонт кровли и барабанов. Также запланирована внутренняя консервация исторических интерьеров. Вологодская «Чуваката» сыграет в Кубке Берлина. Команду на групповом этапе ждут три соперника. Баскетболистки попали в группу А, где встретятся с Невинномысском, Юностью и Платов РГУ. Четыре лучшие команды Кубка сыграют в полуфинале. Финалисты турнира пройдут в основную сетку Кубка России, а финал четырех состоится в конце января следующего года.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, без осадков, ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 26, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Два сухогруза в порту Николаева поражены российскими дронами «Герань-4». Об этом сообщила Минобороны России. Там уточнили, что высокоточные удары были нанесены накануне. Цели успешно поражены. Ведомство опубликовало кадры уничтожения украинских судов. В результате взрыва в Одессе ранен старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС Украины Вячеслав Сазонов. По информации издания «Страна», он получил ранение в результате взрыва автомобиля. СБУ квалифицировала взрыв как теракт. Утром украинская полиция сообщила о взрыве машины во дворе многоэтажного дома. В результате ранения получил 49-летний водитель. Взрыв произошел, когда мужчина завел машину и тронулся с места. Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Украина постоянно расширяет географию международных актов терроризма.
3: Мы видим, что киевский режим продолжает свою террористическую активность. И если посмотреть ретроспективно, собственно, киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности. Давайте вспомним все-таки и назовем вещи своими именами. Киевский режим напал и осуществил террористическую атаку в отношении Федеративной Республики Германии, взорвав Северный поток. Киевский режим нанес удар по Казахстану, потому что он ударил по инфраструктуре КТК, а Казахстан является совладельцем КТК, акционером КТК. Киевский режим взорвал торговое судно иранское в Каспийском море. Это атака на Иран. Поэтому география террористической активности киевского режима расширяется. Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции. Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно.
1: Песков также сообщил, что рабочие контакты России и США по Украине продолжают осуществляться, они ведутся в рабочем режиме, сказал представитель Кремля. МИД Польши утверждает, что Варшава не претендует на часть территории Украины. Соответствующее заявление распространило польское внешнеполитическое ведомство. Польская республика не выдвигала, не выдвигает и не намерена в будущем предъявлять территориальные претензии к Украине. Польша полностью признает, уважает и неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, говорится в документе. Почему польский МИД вдруг сделал такое заявление, не уточняется. РИА Новости отмечает, что в международном публичном поле регулярно появляются заявления о планах Польши установить контроль над западными регионами Украины. Историческая чувствительность этой темы связана с тем, что до 1939 года Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и ряд других городов входили в состав Второй Речи Посполитой. После Второй мировой войны граница Польши была сдвинута на запад, а восточные территории отошли к Украинской ССР. В Европе признают, что нарастающие экономические проблемы Евросоюза не позволят компенсировать Армении миллиардные издержки в случае выхода из ЕАЭС. Об этом сообщило Пресс-бюро Службы внешней разведки России. По данным ведомства, антироссийская санкционная политика и маниакальное стремление евробюрократов поддерживать войну на Украине не дадут Брюсселю такой возможности. В СВР также отметили, что многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям. При этом Евросоюз уже сейчас требует от правительства Армении разорвать гуманитарные связи с Россией и сократить присутствие российского бизнеса. Антироссийские шаги Еревана Брюссель будет поощрять обещаниями о прекрасном далеком и рассказами о том, что Армения превратится в процветающий перекресток мира. ЛДПР предложила закрепить на федеральном уровне услугу «социальная няня», чтобы семьи с детьми могли получать помощь по присмотру и уходу за ребенком, независимо от региона проживания. Соответствующее обращение лидер партии Леонид Слуцкий направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Сегодня же Слуцкий говорил об этом во Всеволожске Ленинградской области на женском форуме «Время решений».
4: Государство обязано в самое ближайшее время создать систему, при которой одинокая женщина, одинокая женщина с ребенком не выживает день ото дня, а живет полноценной, нормальной, красивой жизнью. ЛДПР предлагает запустить в федеральном масштабе программу «Социальная няня». Мы уверены, что государство в силах и обязано взять на себя часть забот, ну, давайте назовем своим языком, о нуждающихся, предоставить одиноким матерям, семьям с детьми-инвалидами, многодетным родителям помощь профессиональных нянь, чтобы у женщины было время и на работу, и на отдых, и на себя, чтобы она не выбирала между ребенком и нормальной, полноценной, полнокровной жизнью.
1: ЛДПР собрала на женском форуме представителей из Москвы, Петербурга, Великого Новгорода, Твери и Вологды, обсуждали законодательные инициативы по поддержке женщин в России. Современные кабинеты биологии будут оборудованы в московских школах, которые откроются в этом году после реконструкции, чтобы поддержать растущий интерес к биологии у столичных школьников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, у нового кабинета появятся микроскопы нового поколения с цифровыми камерами, интерактивные панели, лабораторные датчики, анатомические макеты и не только. В итоге школьники смогут проводить эксперименты, рассматривать микромир на большом экране, проверять гипотезы и делать первые открытия, сказал Собянин. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра переменная облачность, местами дожди, температура плюс 22 градуса. В Москве завтра ожидается не выше плюс 20, дожди и гроза.

0: Кроме нот о токсинах, такая тема сегодняшней недели. Продолжаем рассуждать на тему животных и растительных ядов, и бытовых, наверное, вчера тоже о бытовых много говорили. Но сегодня будем говорить об эволюции ядов, зачем растения и животные вырабатывают, собственно говоря, их. У нас в гостях Тимур Чернов, научный сотрудник МФТИ, автор телеграм-канала «Рогатый заяц». Тимур, здравствуйте.
1: Привет, Тимур.
2: Привет-привет.
0: О, привет-привет, получилось. А с чего мы начнем, да, эту убойную тему во всех смыслах, да, собственно говоря. А выработка яда – это сложная история, да, с точки зрения эволюции? Как это все вот у животных, у растений происходило?
2: Это не сложная история, это достаточно дорогая история для растительных и животных организмов, потому что на это необходимо тратить ресурс. И у меня очень часто спрашивают, почему появляются, да, ядовитые животные растения. Мне кажется, здесь нужно было бы переформулировать вопрос, потому что более интересен с точки зрения биологии вопрос, почему не все живые организмы ядовиты.
0: А тогда в живых не осталось просто.
2: Потому что это, в принципе, очень хороший, эффективный метод защиты от того, чтобы тебя съели, да, каким-то образом травмировали. Вот, но живые организмы по-разному защищаются от поедания, от врагов и хищников. Бывают, кстати говоря, селективные яды. Например, есть ягоды, которые для человека очень токсичные. Например, плоховец, который можно найти в любом лесу в Подмосковье. А вот, а птицы едят его, радуются и даже не чихнут ни разу.
0: А как он выглядит? Просто, чтобы знать, я просто расскажу историю, да. Я однажды, у меня куст черной смороды рядом с домом ел, да. Она такая черная, да, естественно, не черная смороды, черноплодка, рябина. Вот, я наел, и мама в ужасе там приходила, а у меня вот течет вот эта кровь черная, да, она побежала, ужас, да, что мальчик не отравится, чтобы вы знали, как это выглядит.
2: Но это такие торчащие из полога леса свечки, облепленные красными ягодками.
0: Красиво.
2: Весьма-весьма, да, очень привлекательно.
0: Есть не надо, так. То есть, смотрите, с точки зрения эволюции, получается, что сколько, ну, в процентном соотношении вот ядовитых существ и растений?
2: Слушайте, очень, очень тяжело сказать, тем более, что считать ядом, что не считать ядом, да, сразу вы отравитесь. Потому что бывают токсины, которые вызывают смерть при достаточно низких концентрациях, бывают токсины, которые, как я обычно говорю, не про морг, а про унитаз истории, да, но тоже неприятные. А есть, например, танины, это вот если вы когда-нибудь пробовали недозрелую грушу, да, вот, то она содержит в себе танины, которые говорят о том, что есть это не нужно. В принципе, это не смертельно и даже используется...
0: Для человека есть не нужно, да.
2: Вот, используется в народной медицине, но если вы вдруг начнете есть только незрелые груши, то у вас просто остановится через какое-то время пищеварение.
0: Кишечник, да, скажет до свидания, да. То есть, ну, если мы говорим, возвращаясь к эволюции, то есть змеи тоже не все ядовиты, да, кто-то сила, да, кто-то скорость, кто-то удушение, то есть там...
2: Здесь вообще серьезный, во-первых, и биологический вопрос, и я бы даже сказал лингвистический, потому что мы в русском языке называем все ядовитым, а вот в английском есть два термина, сразу, sorry for my pronunciation, вот, есть poison, это яд, который poison, нужно, ну, такой пассивный яд, его нужно употребить, а есть venomous, это яд, который активный, вот, например, venomous snake, ядовитая змея, вот, и это, на самом деле, биологически несколько разные истории. Меня, кстати, вот, возможно, можно тут слушателям задавать вопрос? Есть у них обратная связь?
0: Ну, можно, да, сказать сейчас. 967-103-5533 сообщение.
2: Значит, вдруг у нас есть лингвисты. Вот меня всегда интересовал вопрос, которым так и не разобрался. Вот крапива, она poison или venomous? Потому что она вроде бы нас жалит, но с другой стороны она растение.
0: Скорее poison, да, потому что веном — это активный яд, который может привести...
2: А крапива впрыскивает прямо под кожу.
0: Парам-пам-пам. Но ты же не умираешь.
2: Ну, вот опять к вопросу о том, что такое яд. Обязательно он должен привести сразу к смерти или не обязательно. Вот. И в ситуации змей достаточно давно была раскручена, да, эта история эволюционная. Ядовитые железы являются результатом эволюции слюнных желез, которые постепенно отделились, начали выполнять свою собственную функцию. И есть прослеженная палеонтологическая история. Сначала это... Этот яд содержался только в слюне, потом на зубах появляются канавки для лучшего его введения. И на последних стадиях уже вот эта ядовитая железа имеет свой собственный проток внутрь зуба. Канавка полностью находится внутри зуба. И максимально точно происходит попадание яда в кровоток жертвы.
0: Ну, это давным-давно уже, да, сформировалось?
2: Да.
0: То есть это сколько лет примерно, если сейчас говорить?
2: Слушайте,
0: века, ну, наверное, назад,
2: смотрите,
0: да?
2: Совершенно точно, миллионы лет. Но змеи, как ни странно, вот на нам кажется, то, что змея – это прям такое вот что-то базовое, архаичное. На самом деле змеи – это достаточно недавняя группа.
0: Недавняя – это сколько?
2: Она появилась, ну, как бы появление змеи, оно связано с появлением степных сообществ, то есть ноги они отбросили, потому что в траве неудобно было передвигаться. Вот. И началась вся эта история с появлением современных экосистем где-то вот 65 миллионов лет назад.
0: И с тех пор ничего не меняется уже, да?
2: Ну, меняется туда-сюда, да. Но серьезным образом экосистема изменилась, да, именно тогда.
0: То есть, смотрите, если змеи, да, мы сейчас говорили о том, как это все образовывается, но они же не весь свой яд, да, впрыскивают при укусе, да, то есть как-то он дозирован, да, то есть от чего это зависит?
2: Ну, разумеется, он дозирован, зависит он от скорости синтеза, от времени, когда змея кусала последний раз, насколько она голодная, от возраста ее, потому что, например, у детенышей обычно яд более концентрированный, вот, чем у взрослых змей, вот, ну и разумеется, да, нельзя, как бы один раз ты укусил, и не получилось, промахнулся, да, поэтому нужно оставлять запас, чтобы можно было второй, третий раз куснуть.
0: А что значит промахнулся с точки зрения укуса? То есть, смысл укус
2: не попал, шерсть, да, в деревяшку, я не знаю, вцепилась она нечаянно. Это не стопроцентный вообще вариант, вот, поэтому нужно оставлять запас для второго, третьего выстрела.
0: Сейчас вот у меня вопрос, да, человека, который там в лесу только по большим праздникам бывает, бывает сухой укус ядовитой змеи, когда яд не впрыскивается, да, или такого,
2: да,
0: не бывает?
2: Да, да, да.
0: Что это значит?
2: Ну, смотрите, как бы ни одна здравомыслящая змея, кроме, возможно, какой-нибудь там анаконды крупной, не будет нападать на человека или на другое большое животное в целях того, чтобы его съесть. Потому что
0: защита,
2: явно не пролезет, да, это защита. И можно первоначально, ну, там, не шипят, да, есть там, которые с погремушкой на хвосте, в общем, показать то, что ты максимально ядовитый, можно, в принципе, и вхолостую укусить. Вот, возможно, этого хватит, потому что, опять-таки говорю, ядовитость – это очень дорого для животного или растения. Вот, из-за здорово живешь, разбрасываться ядом никто не хочет.
0: Это еще очень дорого. А возраст змеи зависит от состава яда? В смысле, состав яда наоборот.
2: Ну, как я уже сказал, в подавляющем
1: большинстве... Старая змея, она теряет хватку?
0: Она старая змея.
2: В процессе уже прям такой своей жизни вряд ли, но наиболее, в большинстве случаев, наиболее токсичные являются молодые особи. Самые вот, которые еще детеныши.
1: А это почему? Чтобы выжить?
2: Ну, считается то, что, ну, в принципе, у них они меньше, у них меньше яда в объеме, скажем так, в объемном количестве, поэтому необходимо повышать его концентрацию для того, чтобы жертва получила эквивалентную дозу.
1: Ага. Подожди, а вот такой вопрос. Может быть, мы сможем порекомендовать очень смешной момент, когда змеи набрасываются на большого варана или ящерицу, ну, такую какую-то тоже рептилию, и это все Snoop Dogg комментирует, рэпер известный американский. Как он реагирует? Он просто как ребенок говорит: да вы что? И он еще на сленге это все делает, но приличном, и это забавно. Но вопрос мой вот в чем. А они соревнуются между собой? Вот правда, этот вроде хищный тоже может ужалить.
0: Варан и змея?
1: И эти, ну, какие-то такие вот, которые рядом живут, но есть захотелось.
2: Соревнуются в чем? Рептилии, да, достаточно активно едят друг друга. Это достаточно широко известный факт. У варанов, ну, есть на самом деле ядовитые вараны. У них как бы этот эволюционный процесс несколько раньше замер. У них нет особых протоков. И также вараны еще, вот тоже вопрос, да, считать это ядом или нет. Любая змея, любая рептилия, она не чистит зубы. Удивительный тайн, раскрываю в эфире. Поэтому укус может быть еще опасен не только тем, что вам яд ввели, а том, что вам попало огромное количество инфекций достаточно глубоко, тем более там продукты разложения, всякие токсины. И очень часто, да, не ядовитое животное тоже с помощью своего укуса может уничтожить в перспективе жертву. Она ее преследует, идет до тех пор, пока у нее там не повышается температура, она, значит, не падает, ложись и поедай. Вот это вот яд или не яд?
0: Ну, конечно,
1: да,
0: яд.
1: Кстати.
2: Хотя организм не тратит на это энергию, у него там живут всякие бактерии в ротовой полости. Часто, да,
1: мы это детям обычно объясняем.
2: Да. Но как бы дети в начальной школе не едят падаль. Вот, это тоже очень такой...
1: Неплохо сказано, рогатый заяц.
0: Нет, дети уже, которые сформировался мозг уже.
2: Это важный фактор заселения ротовой полости правильными вот этими вот убийственными бактериями.
1: да.
0: То есть...
1: Что-то по радио не услышишь.
0: Да-да-да. То есть они друг... В смысле, защита друг от друга, да? Вот рептилия, там варан, хороший пример, да, Маргарита Михайловна привела, там змея, да? А вот, например, лягушки, да, которые там раскрашены всеми цветами радуги, да? То есть они тоже показывают, да?
1: Еще улыбаются.
0: Да, улыбаются.
2: Конечно. В подавляющем большинстве случаев вот окраска такая очень-очень-очень яркая говорит о том, что не подходи себе дороже. Обычно живые организмы стараются прятаться, там прикинуться листиком, ветошью, значит, какой-нибудь щепкой. И лягушки чаще всего, когда говорят про ядовитых лягушек, говорят про листолазов.
0: Это как выглядит?
2: Ну, вот такие раскрашенные, которые умеют по вертикальным стенкам террариума ползать. У них прилипают лапки. И они чрезвычайно ядовиты. Есть виды, у которых там одна лягушка, если ее правильно выжить, может до 20 человек убить. Более того, у нее контактный яд, то есть ее не нужно съедать, она может просто там в тропиках прыгнуть к вам на кожу, вот, и вы в итоге умрете от остановки сердца или от остановки дыхания, что быстрее повезет. Но, что интересно, лягушка тоже это не тратит энергию на производство этого токсина, они в норме питаются жучками ядовитыми и не переваривают их яд, а транспортируют их в кожу и потом выделяют. Поэтому при лабораторном там, домашнем разведении, если кормить их безопасными там, сверчками или дрозофилами, эти лягушки сохраняют окраску, а ядовитость теряют.
1: Да, вот... посмотрите, он прекрасного желтого цвета, как вот ламборгини такие ездят по Москве.
0: Дорогие.
1: Ярко-желтый с черным. Я думаю, дизайнеры вдохновились. Листолаз ужасный, да?
2: Да, ну вот листолазы, они разные бывают, но в природе у них тоже ядовитость может меняться от популяции к популяции в зависимости от того, сколько этих жучков они в природе наели.
0: А, то есть а если вот он вопрос... сытый, да, то есть он и больше не трогает, сытый, да, не прыгает.
2: Нет, нет, нет. В смысле того, что они питаются различными насекомыми, часть из которых токсична, и ядовитость каждой конкретной лягушки зависит от того, сколько этих ядовитых жуков из группы стафилинид они наели.
1: А вопрос, как человек, ну, понял, понятно, укусили, там, может, шаман заколдовал кусок, там, руки, и вот, ну, все-таки опытным путем человечество поняли, да, люди, что это ужасно все, но потом-то как им пришло в голову их использовать, вот вопрос, мы вчера пытали нашего гостя тоже листолазом.
2: Ну, я думаю, как бы человек умер, почему бы не умрет животное? Более того, в английской литературе их даже называют термином dart frogs, то есть лягушки-дротики. Вот это устоявшееся такое понятие. И, в принципе, это, естественно, пытаться использовать ядовитое растение, от которого помер человек, в целях, значит, убийства своей жертвы. Например, курары. Слышали про курары?
0: Да, да, да, я так.
2: Вот его еще называют летящая смерть. А это такой отвар из разных, на самом деле, растений, как потом выяснили ученые.
1: Ну, весь рецепт не говорите.
2: Далеко не все растения, далеко не все растения, которые туда добавляли, они имели токсичные свойства. Часть из них, по всей видимости, имела там ритуальное значение.
0: Это Южная Америка.
2: Да, да, да. Вот. И, что интересно, к вопросу, как догадались, производством курары занимались такие возрастные члены общины. Они собирались и все вот эти вот растения собирали, складывали в чан, и потом несколько суток это все кипятили для того, чтобы упарить и сделать его более токсичным. И считалось, да, что самый хороший яд, вот, который получается, он происходит в ситуации, если один из членов этой группы помирал в процессе приготовления.
0: Как он на коже наносил, или царапки?
2: Ну, значит,
0: пары, да?
2: Или царапки, пара. Или еще что-то в этом духе. Ну и опять-таки делали это самые старые члены общины, может быть, там разные возможные ситуации. А вот, но считалось то, что да, вот, значит, он прям такой ядреный, раз кто-то из тех, кто готовил, тоже помер.
0: А есть кто-то из животных, кто нападает, ядовитых животных, кто нападает, чтобы питаться, не только защищаться? То есть мы говорили...
2: Те же самые змеи, например, про которых мы говорили. Вот эта вот ситуация связана с быстрым обездвиживанием жертвы для того, чтобы она померла, и можно было бы ее съесть.
0: Съесть, да.
2: То есть... И насекомые так делают, например, шершни и осы, они жалят для того, чтобы убить свою жертву, и потом ее съесть.
1: Ой, а давайте сразу оговорим для человека, все ли вредное то, что ползает, потому что иногда убивают пауков невинных, а такие кусачие только в Австралии живут размером с
2: чайник. Ну, не только в Австралии, но в средней полосе есть пауки, которые могут больно укусить, но это только вот если индивидуальная аллергическая реакция, я не знаю ничего у нас местного, кто может быть прям серьезно опасен. Вот, а большинство наших местных пауков, в принципе, не способны прокусить кожу даже, то есть они могут пытаться там нанести нам несовместимый с жизнью ущерб, вот, но ничего у них не выходит.
1: Так, значит, предупреждать
0: да,
1: не будем.
0: Да, не будем. А не, вот я поехал.
2: Давайте предупредим. Есть такая вот недавно к нам приехала паук-оса. Называется она тоже, ее издалека видно. Она черно-желтая, как понятно по названию. А вот, она, ну, не смертельная, но у нее очень болезненный укус. А вот, в общем, как бы вы, скорее всего, не помрете, но испытаете непередаваемую гамму чувств.
1: А откуда она приехала?
2: Из более южных регионов. Слышали про глобальное потепление? Вот результат.
0: А где она изначально водилась?
2: На Кавказе она встречалась. На Кавказе, да? Астрахань, вот все вот эти вот регионы. А, понятно, что все подобные насекомые, членистоногие, очень часто к нам приезжают со всякими фруктами и прочим, но в подавляющем большинстве случаев они первой зимой благополучно погибали. А вот уже несколько лет она начала воспроизводиться в средней полосе и... Можно встретить на дачном участке.
0: А, на дачном участке, да? А где они водятся конкретно? Там в траве? Или
2: Как? Обычно они плетут сети на кустах, и там какой-нибудь смородине можно увидеть достаточно крупного, несколько сантиметров в длину, черно-желтого паука.
0: А что он впрыскивает? Что, убивать надо? Какой яд? Что там?
2: Яды пауков преимущественно белковые. У разных они, ну, представители не работают по-разному, но чаще всего это так называемые гемолитические яды, то есть яды, которые разрушают ткань, ну, кровь, и впоследствии, и другие ткани. У пауков так называемое внешнее пищеварение. Что это значит? То, что у них вместе с ядом находятся также еще ферменты пищеварительные, которые животинку, ну, после смерти переваривают снаружи паука, и после этого паук делает еще одну дырочку, и как через трубочку все вот это вот смузи всасывает.
0: Ужас какой. А вот этот желтый паук, он также кусает, да? Тоже гемолитический яд?
2: Да.
1: Паук-оса.
0: Да, паук-оса. То есть, ну, в принципе, никаких глобальных проблем, если тебя такой паук укусил, не будет, да?
2: Будет больно, но не смертельно.
0: Не более того. Слушайте, а вот Юго-Восточная Азия, куда сейчас часто ездят, там, в Таиланд, ну, в Вьетнам, вот там какая живность, которой надо опасаться? Там всех надо? Вот то все, что летает, ползает у тебя в номере, там, в гостинице, на пляже и так далее, и тому подобное. Там
2: смотрите, вот... я бы вообще, ну, среднестатистическому слушателю порекомендовал бы опасаться всего, чего ты не знаешь и с чем ты не знаком. Потому что есть огромное количество даже ситуаций не с ядовитыми животными, когда и растениями, а когда это приводит к серьезным проблемам. Там всякие фото с дикой обезьянкой, да, которая потом вцепляется себе в горло зубами. Вот. Есть огромное количество подобных роликов на YouTube, когда все начинается с мимими, сю-сю-сю и протягивания банана, а заканчивается с дикими криками и, в общем, побегом. Вот. Но да, как бы в тропических регионах считается, что чем южнее, тем, в принципе, ядовитых животных больше, но статистически это не подтверждается. Это как бы такая ошибка наблюдателя, потому что чем ближе к экватору, тем, в принципе, выше биоразнообразие. И поэтому доля, значит, ядовитых животных примерно такая же, но по штукам их, конечно же, больше.
0: То есть вот у тебя в комнате что-нибудь ползет, какой-нибудь паук, да, вот не надо его, да, трогать,
2: не
0: да,
2: надо пусть не ползет. Трогать, пусть ползет по своим делам, или, значит, зовите сразу на помощь местных
0: кого?
2: Сотрудников, которые понимают, что происходит.
1: МЧС, кого?
0: Местное МЧС, да, так пока ему объяснишь, он ползет, непонятно за кого.
1: А ты изобрази его так, побегай по комнате с четырьмя руками.
0: Надо паузу взять, что-то как-то я нервничаю. Тимур Чернов у нас в гостях, говорим мы всяких токсичных
1: животных, растениях, которые вырабатывают яды. Оставайтесь с нами.
3: 100 минут о... Может быть, важнее не быть правым, а быть рядом. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
2: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
5: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
6: Что?
5: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
7: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
8: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ в Белгородской области и ДНР. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: Следственным комитетом России возбуждены уголовные дела по фактам очередных террористических атак на пассажирские автобусы. В результате удара украинских боевиков беспилотными летательными аппаратами в Белгородской области пострадали не менее 19 человек, в Донецкой Народной Республике 4 человека. На местах происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств. Стоит отметить, что подобные преступления совершаются украинскими вооруженными формированиями не только системно, но и с демонстративной жестокостью. Принципиальная позиция Следственного комитета остается неизменной. Каждый, причастный к этим злодеяниям, понесет суровое, неотвратимое наказание.
0: Напомню, сегодня на 26-м километре автодороги Шебекино-Белгород украинские боевики ударили дроном по рейсовому автобусу. Пострадали не менее 19 человек. Как сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, 6 человек в тяжелом состоянии. Запланированы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов. Разговор Владимира Путина с Алиевым был очень теплым и содержательным. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он также сказал, что Кремль скоро сообщит о еще одном международном разговоре президента.
3: Вы знаете, что утром уже президент провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым. Очень теплый, содержательный телефонный разговор. Сообщение вы уже могли видеть, которое мы дали. Мы в течение часа с небольшим дадим еще

0: пострадавшему за стихи и 51 пострадавшему. А сегодня стало известно, что еще 2 человека погибли во время ликвидации последствий стихии. Жаркая погода с температурой воздуха до 31 градуса ожидается сегодня в Москве в период с 14 до 16 часов, сообщил столичный главк МЧС. В этой связи спасатели рекомендуют быть осторожными, внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор и пить больше воды. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается резкое похолодание, днем не выше плюс 20 градусов, временами дожди и грозы.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский хоккеист Павел Шен обменен из Владивостокского «Адмирала» в московское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба «Бело-голубых». Взамен на нападающего «Адмирал» получил права на российского форварда Семена Дир-Аргучинцева и денежную компенсацию. Также «Адмирал» в результате обмена получил спортивные права на нападающего Владислава Цицуру. Бывший клуб 26-летнего форварда «Череповецкая Северсталь» получил денежную компенсацию. Двукратный чемпион России Сергей Рыжиков возглавил петербургское футбольное «Динамо» из второй лиги. Об этом сообщает пресс-служба команды. Контракт рассчитан до конца текущего года с возможностью продления. С 2025 года он работал тренером-аналитиком в Калининградской «Балтике». Московский футбольный «Спартак» предложил 25 миллионов евро за нападающего «Палмейраса» Флака Лопеса. Бразильский клуб уже отказал красно-белым, однако москвичи не намерены прекращать переговоры. С подробностями Дмитрий Сухинин.
3: Предложение состояло из гарантированных 20 миллионов и еще 5 в виде бонусов. «Палмейрас» поблагодарил «Спартак» за интерес, но заявил, что этим летом не собирается продавать одного из основных футболистов. Ранее бразильцы отказали и мадридскому «Атлетико». Руководство решило сохранить лидеров и продолжить борьбу за чемпионство и Кубок Либертадорес, даже если через несколько месяцев предложения станут менее выгодными. Полное имя игрока – Хосе Мануэль Лопес. Аргентинцу 25 лет, его рост 1,90 м. Это левоногий центральный нападающий, который хорошо играет в штрафной, цепляется за верховые передачи и может действовать в паре с другим форвардом. Карьеру Лопес начал в Ланусе – 22 гола в 59 матчах. В Палмейрас он перешел летом 2022-го и не сразу стал основным, а постепенно прибавил в движении без мяча и комбинационной игре. Сейчас Флака не только завершает атаки, но и опускается за мячом, освобождая пространство для партнеров. В 2026 году он забил 14 голов и остается лучшим бомбардиром «Палмейраса». После удачного сезона Лопес вошел в сборную Аргентины. На чемпионате мира провел 2 матча и сделал результативную передачу. В сентябре прошлого года «Палмейрас» продлил с нападающим контракт до декабря 2029 и повысил ему зарплату. «Спартак» предлагает значительно больше, однако согласие клуба и самого футболиста пока не получено.
2: Российские фехтовальщики выбыли из борьбы за медали в командных соревнованиях шпажисток и раперистов на чемпионате мира в Гонконге. В 1/8 финала командного турнира шпажистки Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева, Анастасия Рустамова и Яна Бекмурзова уступили команде Гонконга со счетом 40-45. А раперисты Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Егор Баранников и Владислав Мыльников в четвертьфинале проиграли американцам 39-45. Международная федерация функционального многоборья приняла решение снять все ограничения с российских спортсменов и предоставить им возможность выступать с флагом и гимном на турнирах под эгидой организации. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Федерации функционального многоборья России. Ближайший международный старт серии «Мастерс» пройдет на Арубе с 22 по 25 октября. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: О токсинах.
1: Да-да-да, 100 минут о токсинах. Тимур Чернов у нас в гостях.

0: гостях, научный сотрудник МФТИ и автор телеграм-канала «Рогатый заяц». И отвечая на вопрос, который мы подвесили в самом начале, разница между Poison и Venom, да, то с точки зрения крапивы. Разница Poison, это яд пассивного действия, нам Марина Мурашкина отвечает, и Venom заключается в способе доставки токсина. Poison попадает в организм при проглатывании, в дыхании или всасывании через кожу. Это общее свойство растений и грибов, а Venom активно вводится в тело через укус, жало или царапину, нарушая кожный барьер. Таким образом, крапива больше...
1: Супергерой Марвел.
0: Да, крапива больше, чем Venom, чем Poison. Вот такой ответ.
2: А мне вот тоже подписчики мои пишут, что местное население, правда, не знаю, какое именно, англоязычное.
0: Средняя полоса. Да.
2: Вот, говорят, что крапива, она не Poison и не Venom, она стингинг, то есть жгется.
0: А это еще третье понятие какое-то.
2: Это отдельная про нее история. Видите, какая у нас...
1: Укус пчелы, это стинг считается.
0: А борщевик у нас вот такое вот растение есть, это Venom или Poison?
2: Очень интересный вопрос, но там контактный яд.
0: Такая дрянь
2: не
0: вообще.
2: Не являюсь лингвистом. А вот, да, более того, до него не обязательно дотрагиваться. Если жаркая солнечная погода, можно просто пройти мимо. Он выделяет эти летучие фуранкумарины, они могут попасть на кожу, даже если вы напрямую не дотрагивались до него.
0: А как он выглядит, для тех, кто не знает?
2: Это огромное растение с такими красивыми резными листьями, которые активно зарастают любую свободную открытую солнечную территорию.
0: То есть, если он выделяет вот этот свой токсин, да, который попадает на кожу, там, например, тень, и вы выходите на солнце, то что? Он активируется
2: то через
0: именно...
2: через некоторое время, да, там интересный эффект, так называемой фотосенсибилизации, вот эти вот фуранкурмарины на солнечном свету начинают выделять активные формы кислорода, которые прям плавят наши клетки, разрушают.
0: Кожу.
2: И, да, из-за этого происходит вот возникновение этих бурных массовых волдырей, долго не заживающих.
0: То есть ожога, да, а лечить их как...
2: их чем? Никак не лечат, только там симптоматически. Если вдруг был контакт с борщевиком, необходимо активно промыть это место и прикрыть его желательно на несколько дней чем-нибудь светонепроницаемым. Вот. А в ситуации волдырей, ну как их дренируют, закрывают, ну, понятно, промывают, да. В общем, никакого специализированного метода для этого нет.
0: Ужас. Так. Хотели мы еще о млекопитающих, собственно говоря, поговорить.
1: Или есть еще вот растения, которые вредны, возможно, только для самих животных. Все время пример какой-то цветок, который мух... убивает, да?
0: Схлопывает.
1: То есть они едят их, что ли? А-а-а. Да, как-то так. Но там нет токсина, да?
2: Ну, в смысле, хищные растения вы имеете в виду?
1: Да, но для человека они не представляют собой.
2: Нет, они не представляют собой опасность, но только если вы там кувшинники, есть такие растения, у которых образуются глубокие воронковидные листья, внутри которых находятся пищеварительные ферменты. Если вы засунете туда палец и подождете несколько часов, то он начнет перевариваться.
0: А были такие исследователи, которые это делали, нет?
2: Не знаю.
0: Наука их не знает.
2: Просто как бы подобные растения могут поедать также некрупных млекопитающих, например, мышку какую-нибудь, которая там эффективно разрушается, да, растворяется. Я думаю, что это все-таки по аналогии. Не знаю, были ли исследователи, которые...
1: В Российской Федерации нет таких растений?
2: Нет,
1: надеюсь,
2: в Российской Федерации нет таких растений. Это субтропики. У нас росянки, жирянки, я думаю, всем известные такие болотные растения, которые, да, приманивают насекомых, переваривают их, используют из них минеральные вещества, но, опять-таки, про токсины там говорить достаточно сложно.
0: То есть в средней полосе ничего такого токсичного, ну, вот кроме крапивы и борщевика?
2: Нет, если мы говорим про растения, есть, конечно. Значит, во-первых, у нас есть растения, про которые мало кто знает. Это дикий пастернак, который обладает абсолютно теми же самыми свойствами, что и борщевик, но мало кто про него знает, потому что борщевик у нас со всех сторон, а пастернак это еще поискать надо. Я вот в своей жизни на лугу встречал его там 2 или 3 раза, причем я знаю, что искать.
0: Это луговое растение, да?
2: Да, да, это обычное луговое растение, но просто оно не такое массовое. Вот. И в более южных регионах есть ясенец с безумно красивыми манящими цветками растения, которые обладают абсолютно тем же самым фотосенсибилизирующим эффектом. И более того, местное население обычно в курсе про него. Вот приехавшие туристы собирают из него большие букеты, обнимаются,
1: да,
2: с ними, фотографируются.
0: И до свидания. Да.
2: Ну, не то, что до свидания, умереть от этого тяжело, но получить серьезные ожоги всем теми местами, которые ты с ним контактировал, элементарно.
0: Так, это...
1: Может, к нам на них тоже таблички вешать, не прикасаться, как окрашено, знаете, на краской вот.
0: Нет, ну то, что нет, правильно Тимур говорит, то, что мы не знаем, да, что это такое, так не надо это и трогать.
2: Да, да, да.
0: Лютики там или куриная слепота, вот мы знаем, как выглядит, да.
1: Да, но ясенец мы тоже, реально, я видела букеты с этой штукой.
0: Это бабки у метро продавали, что ли, даже какие-то?
1: Да нет, нет, ну в каких-то контекстах, я не знаю.
2: Как для тёщ берут, да.
0: Для тёщ, да.
1: Ладно. Так, Так, значит, ясенец и дикий пастернак мы предупредили, потому что
0: борщевик предупредили.
1: Цветение.
0: Крапиву вы сами догадаетесь, да. А еще что вот из растительного такого? Ну вот мы четыре вида назвали.
2: Ну прям такого контактного не скажу, но есть большое количество у нас ядовитых ягод, например. Вот в народе все это называется волчья ягода. На самом деле такого растения не бывает. Это такой собирательный образ вот как раз всего того, что трогать не стоит. И к ним все известны, там, я думаю, со школы слышали, наверное, про вороний глаз. Да, вот в пятом классе про него всем рассказывали.
1: А что с ним?
0: Это ягодка в середине.
2: В серединке четырех листиков, видите, помните, даже визуально. Да, есть ее не стоит, она очень-очень токсичная. Это различные жимолости с красными ягодами, которые тоже очень часто сажают для озеленения, кстати говоря. Это
0: грибы.
2: Грибы не ягода.
0: Извините.
2: Компетентно заявляю.
0: Извините.
2: И еще красная бузина.
1: Ящерица.
2: Еще красная бузина, которая тоже, ну, умереть от нее сложно. Это вот тот самый гипер, скажем так, детокс-эффект она оказывает на организм человека.
0: Прочищает.
2: Да, вообще со всех сторон.
0: Но это вредно вообще, вот этот настой из бузины заварить? Или надо как бы знать, ну, если хочется прочищать?
2: Смотрите, какая разница? Потому что есть черная бузина, из которой делают настой, компот и все остальное. Она прекрасно полезна и замечательна. А красная бузина, она достаточно токсично. Есть еще травянистая бузина, но это более южное растение, вот она может привести к смерти. Еще разочек, не знаешь, не ешь, не подходи и вообще не взаимодействуй.
0: Так, про растения понятно, грибы?
2: Грибы большие фанаты токсичности, потому что у грибов эволюционно была очень серьезная борьба с бактериями за одни и те же субстраты. Это какие-нибудь гнилушки, вот то, что скисло, стухло. И грибы размножаются медленнее, чем бактерии, поэтому им нужно было, значит, приобрести какой-то вариант борьбы с ними. И все мы, наверное, слышали, что антибиотик пенициллин впервые был найден в плесени. При дальнейших исследованиях выяснилось, что прям практически какой плесень не найди, у нее есть там оружие против бактерий. Но антибиотики для нас не настолько токсичны, потому что мы эволюционно достаточно далеко от бактерий. А есть грибы, которые, например, воюют не с бактериями, а с насекомыми за те же самые гнилушки, там, дохлые тела и прочее. А с насекомыми мы уже значительно более генетически ближе. И такие токсины для нас крайне ядовиты. Из самого здесь, наверное, известного, это яд аммонитин, яд бледной поганки, которого там, я не знаю, маленького кусочка шляпки достаточно для того, чтобы убить роту солдат, условно. Вот, но большое количество, ну, грибы, в принципе, очень разнообразны по своим токсинам и производят их налево и направо.
0: То есть, ну, это все, мы про средний пол сегодня говорим, мы там про Южную Америку уже не трогаем.
2: Везде просто, везде, где, ну, я думаю, что они там какие-то свои особенные, но грибы токсичные есть везде.
0: Так, а то, что животных касается, какие животные опасные, не опасные?
2: Про часть животных мы с вами уже поговорили. Я напоминаю, что насекомые и прочие другие товарищи — это тоже животные, не надо им в этом деле отказывать. А вот вопрос изначально звучал, есть ли ядовитые млекопитающие, потому что это достаточно контринтуитивно. Нам кажется, то, что, ну, как бы есть опасные млекопитающие, но обычно они не ядовиты. А оказывается, есть, мало, но есть. Например, вот эта странная зверюшка, австралийская утконос, имеет ядовитые шипы на лапах, которые можно поразиться, и редко они приводят к смерти, но по описаниям это чудовищно больно, потому что там содержатся вещества, которые напрямую воздействуют на наши болевые рецепторы. И длительное время они не выводятся из места поражения, то есть вроде бы никакого серьезного поражения и вреда нету, но тебе очень больно.
0: То есть активируют именно вот эти болевые рецепторы,
2: совершенно,
0: да?
2: Верно. Чтобы ты точно навсегда запомнил, что эту зверушку лучше не трогать.
0: А гасить как это все? Анагетиками какими-то?
2: Обезболивающими, да, на данный момент как бы тоже симптоматически лечат, обезболивающими, которые в обратную сторону работают на те же самые рецепторы. Вот. И самый, наверное, странный пример всего этого дела — это толстый лори. Знаете такого зверька?
1: Нет. Это лемур, он симпатичный.
2: Ну, не совсем лемур, там он низший примат, он безумно симпатичный, у него такие огромные глаза, и он такой сю-сю-сю, пу-пу-пу. На самом деле, это достаточно ядовитое животное, и у него очень интересный способ вот этой вот воздействия токсичности. У него есть специальные на передних конечностях плечевые железы, которые выделяют токсин.
0: На лапках.
2: На лапках, да. Для того, чтобы его доставить, он перед тем, как захочет кого-нибудь укусить, он лижет эту железу и кусает. И также он этим ядом пользуется для защиты себя полностью, потому что они лижут эту железу, вылизываются, перенося таким образом токсин на шерсть. И кроме того, что он токсичен для млекопитающих, он также токсичен для различных там насекомых, блох, вшей и всего вот этого дела, которые садятся на этого толстого лори и в диких корчах, значит, погибают. Интересно, что активируется этот токсин, если лизнуть его железу или как помазаться, ничего страшного не произойдет. Он активизируется с помощью дополнительного фермента, который находится в слюне. Там сложная, да, каскад реакций. И в норме, если в природе попытаться этого толстого лори схватить, он лизнет железу и укусит вас. Это будет достаточно больно и токсично.
0: То есть для,
2: и
0: следующий... для человека неприятная сраная история. Да.
2: Да. И следующий момент. Вот. Мало кто знает, что животным для содержания дома удаляют большую часть зубов. Парам-пам-пам.
1: Ой-ой-ой.
0: Вообще всем животным?
2: Нет, вот этим
0: конкретным лори. Не пугайте меня.
2: И, на мой взгляд, это абсолютно как бы аморальная история. Вот, ну, да. Для того, чтобы зверек не мог защищаться, ему просто вот потом только пюрешками, очень мягкими фруктами кормить. Вот, да, потому что достаточно ядовитая штуковина, несмотря на то, что до безобразия милая.
0: А если не удалят зубы, картин. То все дома проблемы будут. Да?
2: Ну да.
0: Как, ты серого вот этого лемура купил где-то не у официального поставщика, да, там за московского зоопарка. Тебе в ящике привезли.
1: Толстый лори, не лемур. Ты прям, знаешь, есть такой плакат. Люди выходят на улицу.
0: На них рисуют. Так, это вот все, что мы перечислили, да, с точки зрения млекопитающих.
2: Да, да, больше как бы примеров. Ну, я думаю, они есть какие-нибудь мелкие, но малоизвестные.
0: Остальные
2: добрые. Не наша эта тема все-таки.
0: Так, да. Давайте.
1: Толстого лори я точно хотела в список внести и предупредить. Значит, все остальное мы как раз примерно знаем, понимаем. И, наверное, вопрос следующий как раз на то, как человек научился использовать эти яды. Собирать их, вот доить змею, как догадался кто-то. Да, это вчера нам сказал молекулярный химик. Что
0: мы даим змей.
2: Да? Нет, да. Есть, разумеется. Ну, во-первых, исследуют токсичность. Во-вторых, мне кажется, в любой аптеке можно купить разогревающий яд там с пчелиным ядом или со змеиным ядом, который собирают действительно с помощью доения змеи. Ее заставляют кусать, грубо говоря, стакан или какую-то другую емкость, выцеживая таким образом из нее
0: бутылку,
2: яд.
0: Да.
2: Вот. Ну, смотрите, первоначально использование это по прямому, скажем так, назначению.
1: Чтобы отравлять людей.
2: Да, вот про те же самые. Кстати говоря, вся медицина началась с греческой фразы «токсикон фармакон», что значит «яд лучников». Отсюда и токсичная, и фармация, и прочее-прочее. Далее шли...
0: Пауза.
1: Минута.
0: Двухминутная.
1: Перерыва, пожалуйста. Ага.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец. Маяк. Род и родня.
4: Мы и наши дети.
5: Дом и друзья.
3: Семья и мир.
6: У микрофона Ирина Цветкова, за пультом Дмитрий Белов. Всем, кто с нами на одной волне, здравствуйте. На программу сегодня приглашены Игорь Евгеньевич Сидоров, руководитель Вологодского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», юрист-волонтер организации «Боевое братство» Анна Дудникова, член семьи участников СВО Наталья Титова и член семьи погибшего в зоне СВО защитника Отечества отец-солдата Александр Шухов. Мы будем говорить о деятельности организации «Боевое братство», о проекте под названием «Вы не останетесь одни». Расскажем, какую помощь получают семьи участников СВО и семьи погибших в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Первый вопрос руководителю. Игорь Евгеньевич, в чем суть организации? Какие основные задачи и направления работы?
7: На территории Вологодской области у нас находится больше 12 тысяч вологжан, которые имеют статус ветерана боевых действий. Это люди военнослужащие, это люди разных силовых структур и ведомств, которые прошли Афганистан, Северный Кавказ, Сирию. И сейчас добавилось очень большое количество участников специальной военной операции. Наша организация работает по 5 основным направлениям своей деятельности, но в моем понимании они все важны, но особая важность и значимость – это социальная поддержка ветеранов различных категорий, патриотическое воспитание молодежи. И с момента начала специальной военной операции большое значение стало иметь гуманитарная помощь соответствующим подразделениям и членам семей, все, что связано с гуманитарной помощью и поддержкой.
6: проект так и называется «Вы не останетесь одни». Именно рассчитан на помощь семьям. И давайте мы тогда предоставим сейчас слово юристу, волонтеру Анне Дудкиной. Анна, пожалуйста.
8: Проект предусматривает большой спектр помощи, начиная от социальной и медицины, и иногда даже просто поговорить, и юридические вопросы, да, они здесь тоже имеют место быть. Отрабатываются такие вопросы, которые возникают у ребят в первую очередь, которые находятся там. Это могут быть как ребята, которые и продолжают служить, это могут быть и раненые в том числе. Ну и нельзя здесь исключать категорию, это члены семей участников специальной военной операции, то есть это и родители, и жены, и сестры, и братья. И в том числе члены семей погибших участников специальной военной операции. Вопросы возникают в плане наследственных прав, вопросы возникают по выплатам, которые могут прийти не своевременно в той или иной ситуации. И стоит отметить, что виноваты здесь не Министерство обороны, а есть определенные люди, которые, ну скажем, в частях, на местах немножко не успевают отрабатывать, и в связи с этим приходится подключаться. То есть и запросы, и сопровождение документальное, то есть это все на мне, конечно, да. То есть все консультации юридические для данных категорий граждан, они полностью бесплатны, на бесплатной основе, но в рамках проекта, то есть естественно. Много можно долго рассказывать обо всем об этом. Можно обратиться в Боевое Братство, очень подробно все будет рассказано, разъяснено, то есть вплоть до того, что куда обратиться, к кому конкретно, и даются даже номера телефонов, если какие-то вопросы необходимо решать.
7: Когда мы поняли, какой идет вал, поток обращений, мы написали заявку с этим проектом на конкурс субсидий правительства Вологодской области, который выиграли. Этот проект подразумевает ряд мероприятий, которых мы будем в течение года проводить. Мы и так проводим уже, но теперь уже с финансовой поддержкой правительства области, которая позволит нам ездить в округа и в отдаленные, и встречаться там с людьми, что называется, глаза в глаза, не только по телефону, не только через средства коммуникации. Это и вопросы и социальной помощи и поддержки, и психологической помощи и поддержки, и бесплатное санаторно-курортное лечение членам семей погибших защитников Отечества. Мы за этот год 52 человека, члена семьи погибших защитников Отечества, бесплатно отправим в лучшие санатории России. Уже за июнь месяц 6 человек прошли этот отдых. Поэтому проект обширный, и он конкретно направлен на оказание помощи, на адаптацию, потому что вы понимаете, что люди впервые столкнулись с такой проблемой. Никто не ждал, не гадал, что так получится, и организм у каждого реагирует по-разному, по-своему. И, к сожалению, много людей именно требуется именно такая помощь и поддержка. В первую очередь психологическая, социальная и юридическая поддержка. Все это новые вопросы. Благодаря команде нашего в Рио губернатора были приняты своевременные и правильные решения по оказанию помощи и поддержки. Была создана платформа с номером телефона 122, на который любой гражданин может обратиться за той или иной поддержкой и получить ответ на свой вопрос. Поэтому в комплексе мы стараемся сделать по максимуму, чтобы облегчить жизнь семьям участников специальной военной операции, членам семей погибших защитников Отечества.
6: Игорь Кенич, спасибо.
7: Спасибо.
6: Вот сейчас я намерена пообщаться с членами семьи. Мы хотим знать все-таки, а как это на деле? Рассказать вот свою ситуацию жизненную, вот все как есть. Наталья, пожалуйста.
9: Я являюсь супругой нашего мобилизованного, который находится в зоне проведения специальной военной операции с сентября 2022 года. По отношению к Боевому Братству я хочу сказать, что оказывается колоссальная поддержка, начиная от психологической помощи, да, это организация онлайн-семинаров с психологами. Психологическая помощь нам нужна всем, начиная от детей и заканчивая, да, родителями наших ребят, каждому члену семьи. Также основная помощь – это гуманитарная помощь, то есть поступают заявки, да, в потребности от ребят. Боевое Братство отрабатывает, доставляет их. Также это касается доставки именных посылок, то есть мы можем нашу частичку тепла из дома отправить туда ребятам и не переживать за то, дойдет это, не дойдет, то есть это 100% будет все доставлено и ребятами получено. Также в Боевое Братство по любому вопросу можно обратиться, ну, в любой день. Даже если просто хочется поговорить. То есть это то место, где можно зарядиться, наверное, силой, энергией и поддержкой, понять, что ты не один. И ребята тоже это знают, все прекрасно знают о Боевом Братстве. И для них это важно. Понимать и знать, что их помнят, о них не забыли, их поддерживают.
6: Звонить нельзя, наверное, писать нельзя. Так как вот, как происходит это общение, обмен вот этими чувствами, эмоциями?
9: Но звонят очень редко, тогда, когда позволяет обстановка, ситуация. Мы уже научились за эти почти 2 года вкладывать, там, не знаю, 30 минут разговора в 1 минуту. Адаптировались ребята, и мы.
6: Волнительно, тревожно, да, постоянно на самом деле. А самое главное для вас поддержка в чем?
9: Психологическая поддержка, это для меня, например, это самое основное. В плане реабилитации. Слава тебе, Господи, пока все хорошо. Надеюсь, так и будет. А так ребятам, да, сослуживцы есть, естественно, те, которые после ранения, они обращаются в боевое братство, их и консультируют. И то же самое у других родственников возникают какие-то юридические вопросы, нюансы. То же самое юрист, Анна помогает. То есть всегда помощь. Она, вот она, близко.
10: Хорошо, Наталья, все понятно. Александр, вас послушаем.
7: Отец погибшего в зоне СВО, десантника Шухова Егора Александровича. После гибели я пришел в Вологодское отделение боевого братства и как добровольный волонтер помогаю доставлять грузы на территорию проведения своей операции.
10: Прямо так вот на территории?
7: Да. Вместе с руководителем Сидором Игорем Евгеньевичем ежемесячно ездим в командировки. В разные подразделения доставляем спецсредства.
10: Ну, это вы помощь оказываете, а вам в семье-то какую помощь?
7: Санаторно-курортное лечение оказывается все очень на высоком уровне.
11: Александр Михайлович, когда у него погиб сын, он пришел к нам в организацию. У нас есть женщина Владимир Наталья Владимировна, которая отвечает за блок по социальной поддержке. Я слышу краем уха такую фразу: «Мой сын погиб, а я доделаю то, что он не успел доделать». Я понял, что человек живет теми вопросами, очень важными вопросами, у него внутри все кипит, бурлит. Он добровольно вызвался оказывать помощь по доставке гуманитарных грузов в зону проведения специальной военной операции. Что я лично нахожусь с мая 22 года, 30 командировок туда, уже больше 200 дней нахождения с момента начала специальной военной операции. 18 уже поездок только со мной. Человек огромное сердце, большой души. Вот такая вот история. Своей жизнью, своими делами показать, что тот подвиг наших ребятишек, наших мальчишек, он не зря, все это не зря было.
10: Большое спасибо, уважаемые гости. Напомню, сегодня мы рассказали о деятельности Вологодского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и о проекте «Вы не останетесь одни». Игорь Евгеньевич, Наталья, Анна, Александр, от души желаю вам всего самого хорошего. И добавлю, что в Вологодской области выстроена комплексная система мер соцподдержки участников специальной военной операции и членов их семей. Она включает не только юридическую, психологическую помощь, единовременные выплаты, но и поддержку дошколят и школьников, студентов колледжей и техникумов, содействие в трудоустройстве. Но об этом в следующих выпусках программы. Ирина Цветкова, Дмитрий Белов. До новых встреч, друзья.
3: Семья, семья и мир.
10: Семья дает нам корни, чтобы стать высокими, сильными. Семья – это компас, который нас ведет.
12: Программа выходит при финансовом содействии Управления информационной политики правительства области.
13: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
14: В Москве 14 часов.
15: Новости.
14: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. 19 пострадавших в результате атаки на автобус в Белгородском Шебекино доставлены в больницу. Шестеро в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Запланированы телемедицинские консультации. Также к помощи подключаться специалисты федеральных медицинских центров. Минздрав держит на контроле оказание медпомощи, сказал Кузнецов. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что пассажирский автобус был атакован украинским беспилотником в городе Шебекино. Повреждены автобус, грузовой автомобиль, осколками посекло легковую машину. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки выступа автобуса в Белгородской области, сообщила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко. Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Украина постоянно расширяет географию международных актов терроризма.
16: Мы видим, что киевский режим продолжает свою террористическую активность. И если посмотреть ретроспективно, собственно, киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности. Давайте вспомним все-таки и назовем вещи своими именами. Киевский режим напал и осуществил террористическую атаку в отношении Федеративной Республики Германии, взорвав Северный поток. Киевский режим нанес удар по Казахстану, потому что он ударил по инфраструктуре КТК, а Казахстан является совладельцем КТК, акционером КТК. Киевский режим взорвал торговое судно иранское в Каспийском море. Это атака на Иран. Поэтому география террористической активности киевского режима расширяется. Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции. Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно.
14: Песков также сообщил, что рабочие контакты России и США по Украине продолжают осуществляться, они ведутся в рабочем режиме. Молдавия на фоне энергодефицита готовится и к ограничениям водопотребления. Это связано с засухой, сообщил премьер-министр Василий Тофан. Он предупредил жителей страны о критическом снижении уровня воды в Днестре из-за отсутствия осадков в Карпатах. На исторических минимумах уровень воды в Дубасарском и Новоднестровском водохранилище, которые находятся на территории Украины. Особую обеспокоенность вызывает работа Кишиневской станции водозабора, построенной в 60-е годы. Ранее сообщалось, что катастрофическая ситуация сложилась в молдавской энергетике. Запасы топлива в республике почти на нуле. А в связи с перебоями в поставках горючего правительство Молдавии объявило на федеральном уровне режим тревоги. Он будет действовать на протяжении 30 дней. Дефицит дизельного топлива власти объясняют проблемами судоходством из-за снижения уровня воды в Дунае, а также эскалации конфликта на Ближнем Востоке. ЛДПР предложила закрепить на федеральном уровне услугу «социальная няня», чтобы семьи с детьми могли получать помощь по присмотру и уходу за ребенком, независимо от региона проживания. Соответствующее обращение лидер партии Леонид Слуцкий направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Сегодня же Слуцкий говорил об этом во Всеволожской Ленинградской области на женском форуме «Время решений».
15: Государство обязано в самое ближайшее время создать систему, при которой одинокая женщина, одинокая женщина с ребенком не выживает день ото дня, а живет полноценной, нормальной, красивой жизнью. ЛДПР предлагает запустить в федеральном масштабе программу «Социальная няня». Мы уверены, что государство в силах и обязано взять на себя часть забот, ну, давайте назовем своим языком, о нуждающихся, предоставить одиноким матерям, семьям с детьми-инвалидами, многодетным родителям помощь профессиональных нянь, чтобы у женщины было время и на работу, и на отдых, и на себя, чтобы она не выбирала между ребенком и нормальной, полноценной, полнокровной жизнью.
14: ЛДПР собрала на женском форуме представителей из Москвы, Петербурга, Великого Новгорода, Твери и Вологды. Участники обсудили законодательные инициативы по поддержке женщин в России. День Крещения Руси отмечается сегодня. Патриарх Московский, вся Руси Кирилл, совершил праздничный молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве.
17: День Крещения Руси. Это праздник нашей духовной, культурной идентичности, а по-русски говоря, нашей подлинности. Дай Бог, чтобы по молитвам равноапостольного великого князя Владимира по всему пространству исторической Руси не только созидались во множестве храмы и монашеские обители, но чтобы народ наш утверждался в вере и в благочестии, каковой был силен на протяжении всей истории нашего бытия. Так вот, пусть благословение Господа и Спасителя нашего пребывает над Отечеством нашим, над всеми благочестивыми странами Святой Руси, и да пребывает со всеми вами во веки веков. Аминь.
14: Сотни верующих приняли участие в крестном ходе, который прошел от Боровицких ворот Кремля до памятника Владимиру Великому во главе с патриархом Кириллом. Также в шествии приняли участие митрополиты и епископы Русской Православной Церкви. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
13: Погода.
14: Завтра в Петербурге переменная облачность, местами дожди, температура воздуха до плюс 23 градусов. В Москве ожидается облачная погода, дожди, ночью грозы, температура днем не выше плюс 20 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, ну здравствуйте же, доброго дня, Паш, ну поздравляю, поздравляю тебя.
2: Здравствуйте, спасибо, с чем неожиданно и приятно.
1: Ну в смысле с чем?
2: Так.
1: Что за вопросы, я не понимаю.
2: Что такое день рождения?
1: С чем? Нет, а сегодня день крещения Руси.
2: Да ты что?
1: Конечно.
2: Да ты что?
1: Это важно.
2: От души спасибо, спасибо, всех поздравляем.
1: Всех поздравляю.
2: Всех россиян. Потому что у нас шоу «Как знать», а у нас серьезные новости превращаются в разговор с друзьями на кухне.
1: Это правда.
2: Как вы уже заметили. Снова в эфире ваш любимое шоу «Как знать» его ведущие Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Сегодня в программе самый авторитетный автожурналист, предлагающий экспертные советы по выбору автомобилей, Максим Егоров.
1: Ура!
2: Лучший гастроэнтеролог и диетолог, помогающий людям находить гармонию в питании, Нурия Дианова.
1: Ура!
2: Наиболее сведущий в вопросах моды, персональный фэшн-стилист Алексей Рябцев.
1: Ура!
2: Высший эксперт по йоге, обучающий искусству внутреннего равновесия, Елена Ульмазбаева.
1: Ура!
2: Сегодня мы узнаем, что учитывать при тест-драйве автомобилей, как правильно вводить шашлык в рацион, как социальные сети влияют на эволюцию моды, как йога помогает стабилизировать обмен веществ, 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
2: Так.
1: Кому? Что, опять аналитики пришли, что ли?
2: Кому? Слово?
1: Вот, смотрю, аналитик к нам пришел
2: аналитику,
1: такой.
2: Аналитику,
1: деловитый такой,
2: вот,
1: критикующий
2: аналитик. Вот, пожалуйста, речные круизы снова в моде. Читаю я свежую туристическую прессу. Российская газета пишет. Речные круизы, пейзаж Левитана, уникальная канатка и театральные премьеры. Ну, в общем, народ активно променял самолеты и чемоданный стресс на формат, сел на теплоход и поплыл, куда вынесет расписание.
1: Ну, а это красиво, во-первых.
2: Так, давайте разложим все это по-человечески, с комментариями от аналитика. Ну и с критикой, конечно.
1: Обязательно.
2: Вот смотрите, смотрите, столица Золотого кольца. 6 дней, куча городов. Самара, Казань, Чебоксары и дальше по списку до Ярославля. По версии автора статьи, это такой расслабленный формат. То есть ешь, смотри на Волгу, фотографируй закаты и никуда не спеши.
1: А куда спешить на корабля?
2: Никуда. Значит, комментарий я готов дать на этот круиз.
1: Ну, дай.
2: Ну, это круиз для людей, которые устали. Прям сильно устали.
1: Это очень хорошо. Круиз
2: –
1: это про отдых.
2: Да, поэтому если вы хорошо. Из тех, кому нужно еще музей, еще экскурсию, давайте быстрее. Через 2 дня начнете подозревать, что вас убаюкивают. Но для семей идеальный круиз. Дети развлекаются, родители наконец сидят и не бегают за ними. Санаторий, только с видом получше, считай. Столица Золотого кольца.
1: Ну, а куда детям бегать с подводной лодки? В смысле, с круиза?
2: Идем дальше. Нижегородская ярмарка. Ну, тут уже вот... Интересно, с магии начинается, кидаем монетку у нулевого километра в Москве и загадываем желание. Если желание не сбылось, не переживайте, это виноват не вы, это просто вы не той рукой кинули. Маршрут бодрее, Углич, Плёс, Городец и финал в Нижнем Новгороде с той самой длинной канаткой. Ну, тут больше движухи, на велике покататься, по старым улочкам походить. Ну, давайте честно, комментарий подвезли.
1: Ну.
2: 7 дней и 7 городов – это уже легкий режим, успеть все и не запомнить половину.
1: Ну, тяжеловато, конечно.
2: Тяжеловато, да. Дальше Мышкин у нас. Город, где есть музей мыши. Ну, мы о нем уже рассказывали 100 раз. Настоящий, большой, с гордостью. Люди нашли свою нишу и выжили максимум из названия города. Круиз короткий, 3 дня, теплоход винтажный, все уютное, деревянное, почти как у бабушки.
1: Угу.
2: Только
1: с котлетками.
2: Без ковра на стене, да, с котлетками. Идеально, если вы хотите попробовать круиз и не успеть от него устать. Далее, классика, Москва, Углич, Москва, Кремль, церкви, музеи. Ну, в общем, вы попали в учебник истории. Базовый пакет туриста без сюрпризов. Еще один у нас круиз, очарование русской провинции, 4 дня, Кострома, Плёс и компания, начинается культурная программа, лекции, мастер-классы, живая музыка.
1: Ну, это красиво, красиво, Кострома, Плёс, да.
2: Что думает аналитик, вот сейчас я вам скажу, я вам сейчас все расскажу.
1: Ну,
2: это чуть-чуть вайб, мы не просто отдыхаем, мы развиваемся. Ну, главное не попасть на лекцию в тот момент, когда вы хотели просто полежать. 3 звезды. Это, кстати, честно, без вот этого всего люкс-реальность, ожидание люкс-реальность, скрипящая дверь. Ох, театральная Волга. 22 дня, 13 регионов, спектакли, кижи, мастер-классы. Но это уже не отпуск, это маленькая жизнь. Через неделю вы знаете всех пассажиров. Да. Через две недели начинаете здороваться с командой по именам. Обсуждаете, какой чай лучше в буфете со всеми. Ну, идея с театрами классная. Согласитесь, спектакли прямо в путешествии – это не про круиз, а культурный марафон.
1: Угу. Это ты оккультуришься потом на всю жизнь.
2: Да, да, да, подойдет тем, кто реально кайфует от такого формата. Если нет, то на 10-й день начнете тихо гуглить, как сбежать с парохода.
1: Вплавь.
2: Да, статья, значит, показывает, дайте итоги подведем. Круизы сейчас это не для пенсионеров, а вполне нормальный формат отдыха. Но, есть одно но. Это отдых про замедление. Ну, то есть просмотреть в воду и не проверять телефон каждые 5 минут. Любите спокойствие, вам зайдет. Любите движ, будете немного страдать. Любите поесть и ничего не делать. Это вообще ваш идеальный сценарий. Ну и главный бонус. Вы один раз разобрали чемоданы и все. Дальше просто плывете и делаете вид, что у вас нет никаких дел. Ну вот это вот, согласитесь, уже звучит как отпуск мечты.
1: Да, да.
2: Аналитик вам понятно все рассказал?
1: Понятно. Все. Можно заменить, так сказать, поездку на юга.
2: Приятных путешествий.
0: Как знать?

0: на транзисторе.
1: Ближайшие минуты посвятим технологиям и начнем мы с гаджетов. В России стартовал предзаказ на новую флагманскую линейку смартфонов Huawei Pura 90S. Покупателям для предзаказа доступны модели Pura 90S Pro и 90 Pro Max. А вместе с ними в продажу поступили и необычные наушники клипсы Huawei FreeClip 2S. Ну, главная звезда линейки, понятно, это Pura 90S Pro Max. Huawei традиционно делает ставку на мобильную фотографию. Напомню, что предыдущая линейка 80-я Ультра занимает первое место по мобильным камерам в рейтингах известного портала DxOMark. Смартфон получил 200-мегапиксельный телевик, который позволяет снимать удаленные объекты с высокой детализацией, а также основную 50-мегапиксельную камеру и широкоугольный модуль. Ну и при этом впервые обработка огромных 200-мегапиксельных RAW-снимков происходит прямо во время съемки, благодаря чему даже при сильном приближении фотографии остаются четкими, а видео качественными. Единственное, хочется, конечно, посмотреть и проверить, не тормозит ли это все при обработке. Ну, надеюсь, что нет. Большое внимание уделили искусственному интеллекту. Теперь смартфон сам может подсказать более удачную композицию кадра, убрать блики со стекол и экранов, ну а при необходимости буквально переставить объекты на фотографии или продублировать их несколькими касаниями. Обновился и фирменный голосовой помощник Celia. Он умеет искать информацию, помогать созданием текстов, выполнять повседневные задачи и даже выручать в путешествие. Кроме новых смартфонов, Huawei представила и второе поколение своих необычных наушников FreeClip 2.5. Они по-прежнему крепятся на ухо в виде клипсы, но стали еще комфортнее благодаря мягкому гипоаллергенному покрытию. Зарядный футляр теперь стал вместительным, в нем можно хранить не только наушники, но даже небольшие аксессуары. Huawei FreeClip 2.5 доступны в глубоком синем и космическом серебристом цветах. Далее переходим к искусственному интеллекту. Он все увереннее входит в нашу жизнь. Теперь освоить его возможности можно совершенно бесплатно. К началу Нового года GigaChat вместе с образовательными платформами Foxford и алгоритмикой Netology запускает сразу несколько программ для школьников и взрослых. Для учеников с 5 по 11 класс подготовили курс, который поможет разобраться, как работают нейросети и чем они могут быть полезны не только на уроках, но и в повседневной жизни. Ребята научатся правильно составлять запросы для искусственного интеллекта, чтобы он помогал объяснять сложные темы.
2: Ребята уже все это умеют.
1: Составлять план подготовки. Но они, может быть, умеют это еще по-любительски. А тут их научат профессионально это делать. Опять же, может быть, не все ребята. Кто-то, может быть, спортом занимался, да? И не занимался этими самыми нейросетками. Ну и кроме того, школьникам покажут, как с помощью нейросетей можно создавать сайты собственных и помощников и использовать современные технологии для творчества и самообразования. Например, и агентов школьники, наверное, не все еще умеют делать. Для взрослых стартует марафон «GigaChat – ваш универсальный помощник для жизни». Тут никаких специальных знаний не потребуется. Участникам покажут, как с помощью ИИ писать письма и официальные обращения, составлять резюме, готовиться к собеседованиям, создавать изображения, планировать дела и решать обычные бытовые задачи. Все материалы доступны сразу после регистрации, заниматься можно в любое удобное время, а по окончании курса участники получат сертификат.
2: О, вот ради этого только.
1: Ну, а ради этого, конечно.
2: Красиво на стену повесить.
1: Можно, можно. Тем временем в российских аэропортах подвели первые итоги эксперимента с биометрией. И результаты оказались весьма обнадеживающими. За первый месяц пассажиры, которые проходили регистрацию по биометрическим данным, стали тратить на все процедуры примерно на четверть меньше времени. А в 99% случаев система успешно распознавала человека с первой попытки. Сначала сервис заработал в Шереметьево и Пулково на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом, а затем его начали подключать и на других внутренних направлениях авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия». Теперь в Шереметьево можно самостоятельно зарегистрироваться на рейс, оформить багаж и получить посадочный талон, просто посмотрев в камеру специального терминала. Такие устройства установлены и на обычных стойках регистрации, где работают сотрудники авиакомпании. Интересно, что многие пассажиры, попробовав новую систему, один раз продолжают ей дальше пользоваться. Ну, наверное, потому что это удобно. Некоторые за месяц уже успели пройти регистрацию по биометрии несколько раз. Это говорит о том, что технология постепенно постепенно становится привычной частью путешествия. Сейчас специалисты анализируют результаты этого эксперимента, чтобы понять, что же еще можно улучшить. Если испытания дальше будут успешными, биометрические технологии могут появиться в еще большем числе российских аэропортов. Ну, а после выпуска новостей мы поговорим, что нужно учитывать при тест-драйве автомобиля.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял, понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: В Москве 14:30.
3: Новости.
5: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Красный Кут в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны. За сутки группировка нанесла удары по 4 бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Потери армии Украины в зоне ответственности «Центра» составили до 360 военнослужащих. Также противник потерял боевую бронемашину, автомобили, станцию радиоэлектронной борьбы. На всех направлениях спецоперации противник потерял еще порядка 1400 военнослужащих. Средства ПВО за сутки сбили 842 беспилотника ВСУ самолетного типа. В результате взрыва в Одессе ранен старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС Украины Вячеслав Сазонов. По информации издания «Страна», он получил ранение в результате взрыва автомобиля. СБУ квалифицировало взрыв как теракт. Утром украинская полиция сообщила о взрыве машины во дворе многоэтажного дома. В результате ранения получил 49-летний водитель. Взрыв произошел, когда мужчина завел машину и тронулся с места. На Украине с 1 августа на четверть увеличат тариф на передачу электроэнергии. Соответствующее разрешение Национальной комиссии Украины по регулированию энергетики и коммунальных услуг дала компания «Укрэнерго». При этом с 1 июля в стране тарифы уже выросли на 7,8%. Сейчас на Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду для населения. При этом повышение тарифов в других категориях, где таких ограничений нет, проводилось уже не один раз. В частности, с 1 июля во многих городах пересматривались тарифы на водоснабжение. В некоторых случаях их планируют увеличить 2 или более раза. Западные партнеры Киева при запуске программы финансовой помощи требуют, чтобы власти страны активнее искали источники самофинансирования. В частности, Международный валютный фонд настаивает на повышении тарифов на электричество и газ для населения уже со следующего года и постепенном доведении ценообразования до рыночного уровня. В Европе признают, что нарастающие экономические проблемы Евросоюза не позволят компенсировать Армении миллиардные издержки в случае выхода из ЕАЭС. Об этом сообщило Пресс-бюро службы внешней разведки России. По данным ведомства, антироссийская санкционная политика и маниакальное стремление евробюрократов поддерживать войну на Украине не дадут Брюсселю такой возможности. В СР также отметили, что многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям. При этом

0: Шадринском проезде пострадали 17 человек. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается резкое похолодание. Днем температура воздуха не выше плюс 18-20 градусов. При этом ожидаются дожди и временами гроза.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сумма компенсации за обмен форварда адмирала Павла Шена в московское «Динамо» составит 25 миллионов рублей. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Нападающий перешел в московский клуб. За своего игрока адмирал, помимо денежной компенсации, получил права на нападающего Семена Дир-Аргучинцева. Также владивостокский клуб пополнился форвардом Владиславом Цицурой из Череповецкой «Северстали». Тем временем из петербургского «СКА» в хабаровский «Амур» в обмен на денежную компенсацию отправились защитник Данила Голенюк и нападающий Семен Демидов. Футбольный клуб «Ростов» на своем официальном сайте объявил об уходе футболиста Ияда Эль-Аскалани. Он на правах аренды продолжит карьеру в египетском клубе «Пирамидс». Стороны заключили контракт на 1 год с опцией последующего выкупа. Новый розыгрыш Кубка России начинается матчами пути регионов с 28 по 30 июля. На поле выйдут любительские и профессиональные команды, а клубы премьер-лиги выступят на турнире на следующей неделе. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: На первой стадии пути регионов предусмотрено 6 раундов и 95 матчей. Постепенно к любительским коллективам присоединятся 37 представителей второй лиги Б, 15 команд дивизиона А и 18 клубов первой лиги. География начинается от Санкт-Петербурга и Цивильска и заканчивается Барнаулом и Владивостоком. Во вторник «Бамик» примет кировский «Фанком Броук Бойз». Махачкалинский «Анжи» сыграет с «Нефтяником» из Избербаша, а «Тудроц» встретится с «Орлом». Всего в турнире участвуют 3 команды, которые связаны с медиалигой: «Тудроц», ФК «Десятка» и «Ростовский СКА». Последний в среду примет пензенский «Зенит», а «Десятка» на следующий день сыграет с подмосковным «Космосом». Главное возвращение Тосно. Обладатель Кубка России 2018 года вскоре после победы прекратил существование. Был возрожден в 2023 и сейчас лидирует в чемпионате Санкт-Петербурга. Первый кубковый матч за 8 лет команда проведет против кировца «Восхождение». Без изменений в сетке не обошлось. Иркутск снялся с турнира, поэтому футбольная школа «Читы» автоматически вышла во второй раунд. Отказалась от участия и «Чайка», теперь победитель матча «Анжи» «Нефтяник» пропустит следующую стадию и сразу попадет в третий раунд. Ну а клубы российской премьер-лиги начнут групповой этап 4 и 5 августа. Действующий обладатель кубка, напомню, «Спартак», а финал нового розыгрыша назначен на 6 июня 2027 года.
1: Международный комитет спорта глухих подтвердил решение допустить россиян до участия в зимних играх 2027 года в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сурдлимпийского комитета России. Зимние Сурдлимпийские игры пройдут с 15 по 24 января в Австрии. К участию в соревнованиях допущены 26 российских спортсменов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Маяк. Как знать?
3: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами автоэксперт Максим Егоров. Максим, приветствуем.
4: Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
3: Хотим сегодня выяснить, что учитывать при тест-драйве автомобиля. Ну, вот профессиональные автожурналисты начинают тест-драйв с изучения меню в ресторане, как мы знаем. А вот как быть обычному...
5: Не будем открывать всех секретов.
3: Не будем всех один приоткроем. А обычному автолюбителю с чего вообще правильно начинать тест-драйв?
5: Ну,

0: Ну, на самом деле, покупка автомобиля – это все-таки покупка эмоциональная, то есть когда покупается глазами, сердцем, а потом уже разумом. Поэтому при любом раскладе первое, что должно прийти вот как раз где-то возле души и сердца, это как знаменитые песни «Бери и беги». Но только здесь с точки зрения того, что нужно брать, тут разделяется ровно в половину. То есть или надо брать просто руки в ноги и убегать, если машина просто в первом впечатлении все-таки или чем-то отпугнула. И второй момент, если все-таки она каким образом понравилась, и если даже будут ваши там все знакомые отговаривают, что это все не то, там уже душу, сердце не обмануть, и вы все равно заберете. То есть это самый первый фактор, это нравится, не нравится, и первое впечатление, которое непосредственно производит автомобиль. Понятное дело, что первое визуальное знакомство, оно происходит непосредственно не на тест-драйве, а, наверное, на просторах интернета, где-то фотографии, обзоры и комментарии, может быть, советы знакомых, но, как правило, никто их всерьез в итоге никогда не воспринимает, кто бы что бы ни говорил. Ну, а дальше мы приходим непосредственно в автосалон и уже вживую пробуем ту самую, если мы говорим про новые автомобили, все-таки тест-драйвы так или иначе сильно разделяются, это поддержанных автомобилей и все-таки новых. Ну, будем говорить о тех счастливчиках, которые все-таки покупают свой новый там очередной автомобиль. Поэтому, приходя на тест-драйв, первым делом нужно все-таки сравнить первое ощущение с картинки и вживьем. Это самое основное, как раз здесь может сработать все-таки тот самый эффект «бери руки в ноги, убегай», потому что зачастую это очень большая разница. Ну, что-то явно что-то не нравится и прочее. Свои чувства, конечно, не обманешь. Ну, а второй момент, когда мы непосредственно сели все-таки за руль, ну, самое первое, ловить надо ощущение, насколько комфортно. Ну, там дальше уже возникают вопросы с точки зрения технических возможностей, там, настройки, обзоры и всего остального, они уходят, конечно, в тот раз. Первый момент, самое основное, это сели, и должны все-таки мечты непосредственно с реальностью совпасть. Это, наверное, самое основное, на что нужно обращать при покупке нового автомобиля, чтобы купить автомобиль все-таки для души.
1: А вот если говорить все-таки про тест-драйв, вот я помню, давно, правда, покупал последний автомобиль, но, тем не менее, ты приезжаешь в автосалон, но тебе говорят, садись, прокатись 10 минут. Можно ли вот эти 10 минут вообще, в принципе, называть полноценным тест-драйвом, и можно ли как-то, не знаю, договориться, сказать, ребят, ну, дайте хоть полчасика погонять, что ли, да?
0: Ну, наверное, с менеджером можно договориться, вряд ли он с вами будет кататься весь день, и вы примерите его там, не знаю, в поездке на работу, в магазин, на дачу и прочее. Конечно, такие уступки они вряд ли не пойдут. Хотя есть машины, которые можно взять в длительную аренду, например, и прочее, да, потратить чуть больше денежек и попробовать, наверное, этот автомобиль на подольше. Ну, может быть, у кого-то из знакомых такой автомобиль есть. Понятное дело, почему именно тест-драйв новых автомобилей все-таки ограничен достаточно короткой поездкой. Действительно, она бывает длится там от 10 там, до 30 минут, в зависимости от ваших желаний и сговорчивости менеджера. Скорее всего, он будет сильно сговорчив, потому что у него будет непосредственно желание все-таки вам этот автомобиль продать, и чтобы вы в него влюбились. Он будет всячески к этому способствовать непосредственно. Но за это время на самом деле можно ощутить самое основное, потому что мы, если говорим про тест-драйв нового автомобиля, отбрасываем сразу в сторону, что автомобиль может быть неисправлен, сломан или еще что-то, учитывая, что вы становитесь первым владельцем, автомобиль будет гарантийный, он будет из салона. Поэтому все вот эти нюансы там прислушиваться, принюхиваться, что-то ощущать с точки зрения состояния автомобиля уходит на второй план, а на первый план как раз выходит ваша эмоциональная составляющая. То есть вы сели, расположились, чуть потратили время на то, чтобы непосредственно настроить автомобиль, посмотрели, как внутри. Может быть, даже в какой-то момент вожделенная мечта будет разбита просто как хрустальная ваза, потому что вам не понравится просто запах именно этого нового автомобиля.
1: Вот-вот, вы говорите, не принюхиваться. А как не принюхиваться, когда он, может быть, пахнет не так?
0: Ну, когда что-то пахнет совсем новым и свежим, оно может просто, грубо говоря, как парфюм, просто не нравится. А если оно все-таки пахнет каким-то сизым дымом и бензином, тут, конечно, стоит задумываться, даже если тем более...
1: Дешевым пластиком пахнет.
0: Ну, кому-то и что-то нравится, о вкусах не спорят. Поэтому здесь возникает вопрос, кто-то сядет, а посмотрите, вспомните наши классические автомобили, новые советские автовазы, да, которые до сих пор продаются, этот вожделенный запах, когда ты пытаешься уловить его практически везде, оказавшись рядом с салоном новых автомобилей «Жигули», да, «Лада», по-современному называемым. Это же запах просто неповторим. Поэтому здесь, с точки зрения вкуса, опять же, мы, когда покупаем новый автомобиль, это некие желания. Ну, а дальше, то, что говорите, это тест-драйв, можно ли что-то ощутить даже за 10 минут? Конечно, вы первый момент, когда настроите первые вот эти вот сиденья, руль и прочее, вы просто поймете, ваше, не ваше, комфортно, некомфортно. Ну и основное, то, что вам нужно обязательно обратить внимание, это первостепенно обзорность с точки зрения внутреннего убранства, да, то есть насколько комфортно вам считывать основную информацию с приборной панели и, как правило, с мультимедией, да, чтобы это было удобно, потому что самое основное, когда вот эти основные параметры вызывают какие-то трудности, на самом деле напрягать они будут практически все время, как вы будете пользоваться этим автомобилем. То есть сели, посмотрели, настроились, сиденье сейчас обладает дичайшими диапазоном регулировок, вы совершенно спокойно подстроитесь под среднестатистического человека, даже чуть больше или чуть меньше, чем среднестатистический, проблем никаких не будет. Сели, настроили. И следующий момент, который нужно просто проверить, это основные органы управления, которыми вы будете пользоваться постоянно. Это, как правило, управление мультимедией, как правило, перемотка треков и громкость, и управление климатической системой. Все остальное, зачастую, даже для многих, вот там объясняют, там потом сложность настройки там систем подвески, коробки, там бывает систем безопасности на дороге и прочее, это всегда уходит на второй план, потому что, как правило, это настраивается один раз на парковке. А то, что в основном будет пользоваться каждый день, это, конечно, мультимедии, ну, как я сейчас говорю, громкость, переключение треков, там, не знаю, радиостанции. И второй момент, это непосредственно климатическая установка, чтобы сделать чуть попрохладнее или чуть потеплее. Если это все в совокупе с вашими желаниями, картинками все совпадает, ну, наверное, все-таки велика вероятность то, что свои бонусы получит менеджер, который будет вас катать.
2: А в каком режиме вы, Максим, порекомендуете нам оттестировать автомобиль за эти 5 минут? В том режиме, в котором мы привыкли, вот с нашим характером, с нашей динамикой, или выжать из автомобиля все за эти 5 минут? Тапку в пол, что называют, чтобы посмотреть, как переключают скорости передачи вниз, вверх, чтобы там тычки и вот эти вот все пинки почувствовать или не почувствовать их?
0: Ну, то, что как второй вариант, который вы описали, наверное, это как в старом анекдоте, где там, а можно ли спрыгнуть отсюда? Конечно, можно только один разочек, когда мальчику предложил спрыгнуть с крыши дома. Наверное, да, это будет последний тест-драйв вообще для всех. Конечно, менеджер прервет такой тест-драйв, и, безусловно, если мы говорим все-таки об автомобилях, если мы спортивных, то, безусловно, даже если вы хотите купить и покататься вокруг автосалона, ваше перемещение будет абсолютно гражданским с точки зрения разрешенных правил дорожного движения. Все, что будет дальше нарушать, тест-драйв будет прерван, и, скорее всего, вам просто запретят дальнейшую эксплуатацию. Если вы хотите все-таки, учитывая, что, опять же, мы говорим об автомобилях каких-то там сверхбыстрых, сверхмощных и прочих, это автосалоны, которые продают такие автомобили, можно всегда договориться об индивидуальном тест-драйве. Это будет, скорее всего, ну, возможно и вероятно в большой степени, что это будет стоить дополнительных денег, это будет где-то происходить на закрытой территории. Но это мы, опять же, говорим об каких-то уже сильно эксклюзивных историях покупки автомобиля. Потому что зачастую даже люди, которые сейчас покупают большие мощные автомобили, да, есть и такие, которые могут себе позволить, и мы рады за них, они все равно этот автомобиль будут тестировать с точки зрения гражданской истории. То есть понятно, что какая-то повседневная езда, у кого-то она чуть помедленнее, у кого-то чуть побыстрее, но даже, может быть, там с каким-то более-менее интенсивным разгоном, ну, прекрасно понимаем, наш интенсивный разгон заканчивается ровно в тот момент, когда начинает работать камера, выписывающая штраф. То есть это где-то в районе там до максимум 80 км в час. Опять же, будем рассказывать всех секретов, хотя про него все знают, да, не штрафуемый порог. Поэтому именно вот эти ощущения. А все дальнейшие эксперименты с точки зрения, сколько она едет 0-300, ну, наверное, это же человек, этот менеджер и любой человек, который будет продавать, как говорится, для вас, ну, все-таки чужой автомобиль на тест-драйве, который находится. Эти эксперименты уже на вашей совести, где вы что это будете исполнять. Опять же, это осуждаем, сильно осуждаем. Поэтому нет, конечно, это абсолютно должна быть приближенная история тест-драйва с точки зрения вашей обычной гражданской повседневной езды, с, опять же, вот как мы приводим среднестатистического, какой-то среднестатистического водителя, который ездит по правилам, не нарушая или нарушая только исключительно в рамках закона, который, как говорится, не штрафуемый порог.
1: Ну, хорошо, например, я хочу купить себе классный внедорожник какой-нибудь. Могу я попросить менеджера, а мне как бы оффроуд-то здесь устроить какой-нибудь? Я по кочкам хочу поездить, понять, как он ездит, да? Я на дачу собираюсь ездить на этом автомобиле, на асфальте же я вообще ничего не пойму.
0: Ну, безусловно, конечно, именно такой тест-драйв вряд ли кто-то устроит. Были времена, когда некоторые бренды, которые как раз одной из сильных сторон, это было все-таки при абсолютно визуально гражданском выглядящем автомобиле, он имел достаточно серьезное внедорожное качество, и, понятно, для этого нужна подготовленная трасса. А учитывая, что все-таки мы, когда приходим покупать красивый автомобиль, мы хотим, чтобы нас встретила девушка, нам выдали кофе, это был красивый стеклянный автосалон, и вряд ли где-то найдется какая-то грязь, куда можно заехать на этом прекрасном автомобиле. Поэтому раньше были такие выездные определенные дни, когда можно было автомобиль непосредственно попробовать с точки зрения его внедорожных возможностей. Сейчас, к сожалению, таких возможностей нет, такие школы тоже практически все закрыты. Понятное дело, что есть какие-то выездные дни и прочее, но под них подгадывать сейчас не получается. Время настолько скоротечно, поэтому, когда есть возможность сейчас и здесь купить автомобиль, скорее всего, вряд ли кто-то будет даже пару месяцев ждать, что там изменится. Нужно купить здесь и сейчас. Поэтому именно вот история, если мы говорим про возможности, тем более внедорожные или то, что мы обсуждали, с скоростные какие-то истории, ну, наверное, здесь исключительно тест-драйв закончится просмотром видеороликов в интернете, где кто, когда это тестировал и какие выводы сделал. Ну, здесь единственный совет — посмотреть достаточное количество роликов, чтобы все-таки собрать среднестатистическую информацию, потому что по-любому один будет хвалить, другой будет хаять и говорить, что это все плохо. Поэтому именно исключительно даже покупки большого внедорожника для каких-то определенных целей, ну, наверное, если автомобиль определенными качествами обладает, спортивными ли, или внедорожными ли, понятное дело, что люди, которые купили, они очень сильно поделятся этой информацией с точки зрения их возможностей. Ну, а тест-драйв вокруг автосалона ограничится исключительно тем, что, ну, можно будет представлять порулить или там, как в детстве, побрынчать губами, как будто есть по какому-то сильному бездорожью. А так, в основном, это будет все-таки какая-то парковочно-городская светофорная езда, не более.
2: Ну, а мы посмотрели 100 роликов, и все автожурналисты делают лосиный тест, нам тоже хочется, мы же вроде не нарушаем скорости, это же делается на 60 км в час, но надо вильнуть в одну сторону до упора рулем, потом в другую сторону до упора рулем, посмотреть, как валки автомобиля или не валки. Мы в условиях городского тест-драйва можем это позволить себе, или нас менеджер тоже осадит?
0: Безусловно, в этот момент мы пройдем еще тест-драйв, насколько сильно сидит волос того самого менеджера, поэтому, как бы, если он очень все-таки кудрявый и еще не потерял цвет волос в седине, лучше так не экспериментировать. Если он все-таки лысоватый, и глаза у него сероватые, видно, кто-то уже это подобное исполнил. Понятное дело, что это экстремально все-таки вождение, лосиный тест, который проделают журналисты, мы будем говорить о том, что они проделают это все-таки на специально отведенных участках, потому что вы прекрасно понимаете, что даже резкое перестроение зачастую, ну, там, не со зла бывает, там, кто-то задумался, там, проехал повороты и прочее, это уже достаточно нестандартное поведение, которое может вызвать у окружающих, ну, не только людей, находящихся в машине, а у окружающих, что этот маневр был так себе. А если мы специально будем исполнять лосиный тест, мы прекрасно понимаем, он не просто так называется. Честно говоря, никому бы не советовал, мы видим эти знаки.
2: Ну, так себе маневр.
0: Так себе маневр. Поэтому лучше все-таки это встречать и не тестировать с точки зрения обычного гражданского тест-драйва автомобиля.
2: Спасибо большое. Максим Егоров, автоэксперт, был с нами. Что учитывать при тест-драйве автомобиля? Мы все поняли. Спасибо.
3: Всего доброго.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Ремонт Красного моста начнется в Вологде 1 августа. Косметические работы выполнят в рамках второго этапа благоустройства городской набережной. Подрядчик полностью обновит асфальтовое покрытие, заменит перильное ограждение и установит новое освещение. Также отремонтируют лестничные сходы. На время укладки асфальта переправа будет закрыта для пешеходов. Точные сроки сообщат дополнительно. Пересечь реку можно будет через Октябрьский мост. Светофоры с вологодской символикой начали устанавливать в областном центре. На панели загорается символ региона – вологодская птичка. Первые светофоры уже работают на переходе у Каменного моста по улице Мира. Всего до конца года планируется оборудовать 30 таких светофоров. Параллельно в городе внедряют проекционные пешеходные переходы. Первая система запущена на перекрестке проспекта Победы и улицы Батюшкова. Оборудование проецирует на проезжую часть сигнал «Стоп» и изображение зебры, что делает разметку заметнее для водителей в любую погоду и привлекает внимание пешеходов. В планах оборудовать 20 таких переходов. Пять человек заблудились в лесах области на выходных. Поиски проводились на территории трех муниципалитетов. Из села Бережное Усть-Кубинского округа ушли в лес и заблудились две женщины и подросток. Всех троих удалось найти, медицинская помощь им не потребовалась. В Кадуйском округе к поискам пенсионера привлекались сотрудники полиции и МЧС. Грибника обнаружили погибшим. Из деревни Покровское Грязовецкого округа отправился в лес и не вернулся домой мужчина. На второй день его нашли живым. МЧС напоминает: отправляясь в лес, сообщите родственникам или соседям, куда вы идете и когда планируете вернуться. Откажитесь от камуфляжной одежды, выберите что-нибудь яркое. Возьмите с собой запас еды, воды, необходимые лекарства и заряженный телефон. Если поняли, что заблудились, не паникуйте, позвоните спасателям и оставайтесь на месте. Всего с начала лета в лесах области искали 26 человек. Воскресенский собор отреставрируют в Череповце. Памятник архитектуры считается старейшей постройкой современного Череповца. Специалистам предстоит укрепить фундамент, восстановить утраченные фасадные элементы, провести ремонт кровли и барабанов. Также запланирована внутренняя консервация исторических интерьеров. Вологодская «Чуваката» сыграет в Кубке Берлина. Команду на групповом этапе ждут три соперника. Баскетболистки попали в группу А, где встретятся с Невинномысском, Юностью и Платов РГУ. Четыре лучшие команды Кубка сыграют в полуфинале. Финалисты турнира пройдут в основную сетку Кубка России, а финал четырех состоится в конце января следующего года.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, без осадков, ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 26, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

меня переменила жизнь иная. Ты не думай, что мечты мои, как лето, догорят.

и на крыльях понесли на край земли. Я не знаю, под какою ты живешь сегодня крышей. Я не знаю, что за песни ты с подругами поешь.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт «Красный Кут» в ДНР. Как заявили в Минобороны, за сутки группировка также нанесла удары по 4 бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. В зоне проведения спецоперации группировка войск «Запад» продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции. На этом участке фронта противник потерял за сутки около 220 военных, говорится в сводке военного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 842 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации более 1400 военнослужащих. Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в хуторе Ромашка Авалуйского округа Белгородской области. В результате один человек погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщили в канале оперштаба региона в МАКСе. Следственный комитет России между тем возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ в Белгородской области и ДНР, сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко. Сегодня на 26-м километре автодороги Шебекино-Белгород украинские боевики ударили дроном по рейсовому автобусу. По предварительным данным, пострадали не менее 19 человек, шестеро в тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Запланирована телемедицинская консультация со специалистами федеральных медицинских центров. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был теплым и содержательным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина с Алиевым. Песков также сказал, что Кремль скоро сообщит о еще одном международном разговоре президента.
3: Вы знаете, что утром уже президент провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым. Очень теплый, содержательный телефонный разговор, сообщение вы уже могли видеть, которое мы дали. Мы в течение часа с небольшим дадим еще одно сообщение о еще одном международном телефонном разговоре. Не буду забегать вперед, дождитесь наших новостей.
1: Владимир Путин во вторник также примет председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Как отметил Песков, палата завершает работу в этой сессии, и президент продолжает с руководителями палат свои общения. Палата российского парламента завершает весеннюю сессию. Кроме того, к финалу подходит работа Думы 8-го созыва. Брюссель понимает, что не сможет компенсировать Еревану миллиардные издержки от выхода из ЕАЭС. Многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России. Брюссель также осознает неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза. Как отметили в СВР, обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕС обеспечить устойчивость гребущих в сторону ЕС армянских властей. Вместе с брюссельскими также бюрократами они продолжают убеждать Ереван в своей безоговорочной поддержке. В частности, от правительства Никола Пашиняна уже сейчас требует сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с Россией и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов, отметили в пресс-бюро. По меньшей мере, несколько человек погибли в результате взрыва, который, по сообщениям местных СМИ, произошел в большом торговом центре Аеон после землетрясения на японском острове Кюсю. Об этом сообщил телеканал Фуджи. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. На кадрах, снятых с вертолетов местными СМИ, видно, что здание получило серьезные повреждения. Одна из стен частично обрушилась, серьезно повреждена крыша. К темам дискуссии иранских и американских переговорщиков добавилось Красное море, где поддерживаемые Тегераном хуситы наносили удары по саудовским танкерам, сообщает National со ссылкой на источники. По словам собеседника издания, США хотят добиться того, чтобы ударов по судам в Ормузском проливе и Красном море больше не было. В обмен на это Иран просит от США реализации на практике уступок, которые обговаривались в рамках меморандума о взаимопонимании, таких как постепенное снятие санкций с Тегерана. В июне июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде для саудовских судов и атаковали 2 саудовских танкера в Красном море, а позднее объявили об ударах по объектам компании «Сауди Арамко» на территории королевства. Почти на всей континентальной территории Португалии был объявлен максимальный или очень высокий уровень опасности возникновения лесных пожаров, сообщило агентство Луза. По его информации, максимальный уровень опасности действует во всех округах на севере и в центральной части страны, а также в южных округах Бежа и Фару. На большей части остальной территории риск возникновения пожаров оценивается как очень высокий. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что начинает видеть свет в конце туннеля в борьбе с лесными пожарами в стране. Однако королевство снова ждет жаркая погода. В Испании сейчас бушует несколько крупных лесных пожаров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центра Фобос, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, ночью кратковременные дожди, температура воздуха 14-16, днем без осадков до 23 градусов. В российской столице сейчас около 30 градусов, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, грозы, температура ночью 15-17, днем в столице до 20 градусов, ветер западный до 8 метров в секунду, атмосферное давление будет слабо расти, составит 742 миллиметра ртутного столба.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова. Нурия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня про шашлык будем говорить, как это вкусно, а чтобы это было еще полезно. И вот прежде чем мы начнем наш разговор, я держу в руках книжку Нурии Дианова. Она называется «Флекситарианство для каждого. Что есть, чтобы жить здорово и долго».
2: Это пофлексить, чтобы?
1: Что это такое за книжка, Нурия?
3: Ой, ну спасибо, Вахтанг, что сделали такую преамбулу. Действительно, книга только что вышла. На самом
2: Поздравляем
3: деле,
2: вас. Да.
3: Спасибо, я очень горжусь, потому что это третья, на самом деле, первая серьезная книга. Первые две были методички. Одна была про книгу рецептов для скороварки в свое время. Очень давно это было. Была аспиранткой, ординатором вот там на границе.
2: А сейчас для аэрогриля.
3: Вторая была после аспирантуры для тех, кто заболел гепатитом С. Потому что это была тема моей диссертационной работы. И это третья книга, да, уже серьезная, такой труд, потому что, как говорят сейчас, нон-фикшн, сочетание науки, но в очень доступной манере. И самое главное, что хотелось бы, да, там есть рецепты, чтобы любой из вас, например, да, который приобретет книгу из слушателей, захотел бы приготовить эти блюда, потому что там на самом деле есть животные продукты, а флекситарианство, вот если перевести, это гибкое вегетарианство. Но на самом деле, просто вегетарианцы все очень по-разному относятся, скептически, вот брови нахмурил Вахтанг. Но на самом деле говорит просто о том, что это ассимиляция всех итоговых последних, мне кажется, двух десятилетий по науке, о том, что должно быть в рационе преобладание растительной пищи. Преобладание, да, я не сказала, что только растительная, да, пища. Потому что так или иначе нам нужны другие животные продукты. Я имею в виду и рыба, и яйца, да, потому что разные варианты диет, они показали свои феноменальные знания, показатели в улучшении именно качества жизни. Не просто долголетие, как вот цифра, я бы так сказала, да, а, например, про мозговую деятельность и так далее. Поэтому это просто говорит о том, что это диета номер 3 в рейтинге лучших диет мира, и поэтому это о чем-то значит. Просто так получилось, что когда-то на одной из конференций мне задали вопрос, ну вот какой у меня примерно рацион. Я рассказала, и тот оппонент, да, сказал, ну вы же флекситарианка. Я так задумалась, и вот тогда, это было лет там 5-6 назад, я начала изучать эту тему, что действительно, оказывается, да, то есть я ем абсолютно все, ну вот с преобладанием растительной пищи, изучением вопросов влияния растительной пищи на наше с вами здоровье.
1: Ну, то есть я прочитаю вашу книжку, Альцгеймер мне не грозит, да, получается?
3: Да, если постараетесь, по крайней мере, там, знаете, вот процентов, как говорят, помните, мы говорили, да, 80 на 20, то есть если в вашем рационе 80% чистого питания есть, условно чистое, да, вот какое-то полезное, да, а 20 мы отдаем на откуп вот на всякой ерунде.
1: На удовольствие.
3: Да, да, на такую прям вот гедонистическую историю, то в принципе, да, вообще колоссальные
2: шансы. А как сочетается флекситарианство и шашлык?
3: Ой, вот давайте к этому сейчас подойдем. На самом деле нормально, я ем шашлык. О. За этот сезон у меня было 2 выхода на природу, вот таких целенаправленных, и примерно так же, как я об этом и рассказываю в научных знаниях, в научных статьях. Вахтанг, вы знаете, у меня маленькая еще прям сносочка, но не могу я не сказать, я же гепатолог, и сегодня очень серьезный день, сегодня Всемирный день борьбы с гепатитами. Вирусными. Я поэтому вот призываю, пожалуйста, я вот в пятницу очередной сдала, который раз в год все должны сдавать, а в группе риска медики в том числе. Но на самом деле я перечислю сейчас, кто услышит себя, узнает, что даже если вы хотя бы раз в году делаете педикюр, маникюр, тату на постоянной основе, пирсинг, да, то есть зубы лечите, да, в любом формате, даже терапия, да, где может быть повреждение пульпы, да, то есть канала, вот пульпы, ну вот, господи, забыл, сосудистый пучок, да, и так далее, не обязательно имплантация.
1: В простонародье нервы.
3: Да, нервы. Операции какие-то любые, вы всегда будете в группе риска, помните об этом. Поэтому надо сдавать гепатит В, С и ВИЧ. Вот я считаю, что сифилис не принципиален, просто он входит в госпитальный комплекс, поэтому я вас призываю. Вот у нас передача ведь около 50 минут, так суммарно, да? И вот представьте, что каждые 30 секунд умирает один человек от осложнения от вирусных гепатитов В и С. И сегодня, за этот день, заразится 4000 в среднем 900 человек. Около 5000. Вы просто в цифры представьте.
2: Предсказание
3: от Марии. Не-не, это все оцифровано. Не надо на меня. Это все ВОЗ оцифровал. Я просто поэтому говорю, что это настолько важно. Это не так дорого. В ряде случаев можно по ОМС получать это, да. То есть просто я принципиально, у меня нет времени на ОМС ждать. Я не люблю, я предпочитаю быстро. И там, где я обычно принимаю пациентов, я там же и сдаю кровь. Это очень важно, просто поверьте. Потому что ко мне, когда приходят люди на стадии циррозов, их никто не любит, их никто не умеет лечить. Это крайне тяжело, грустно. И поэтому у нас всегда есть шансы все взять под контроль. Да? Просто нужно раз в год сдавать эти три показателя.
1: Вы нас убедили, мы поняли, сдаем гепатит. Да,
3: но... Чтобы ко мне не приходить с этими болячками.
1: Хорошо, мы к вам не будем с этими болячками приходить. Мы
2: пусть
1: вообще...
2: никто не умрет за время нашей передачи.
1: Да, мы вообще вылечимся, прочитаем вашу книгу и будем жить здорово, здорово, здорово и долго.
2: Да.
1: Да, возвращаясь к шашлыку. Шашлык, вот. Шашлык все-таки, может быть, мы, конечно, отходим в сторону, мы возвращаемся всегда. Можно ли считать шашлык вообще полноценным блюдом с точки зрения нутрициологии? И, скажем, можно ли... шашлык сделать полезным блюдом с точки зрения нутрициологии.
3: Ну,
2: и чтобы он вкусным оставался.
3: Полноценным можно будет считать при соблюдении, наверное, ряда условий. Да? То, из чего мы сделаем, насколько мы правильно приготовим, без каких-то черных корочек. Да? Я к тому, что сейчас есть...
1: Ну, как же без корочек? Это самое вкусное.
3: Нет, смотрите. Легкая корочка...
2: Вареный шашлык сейчас будем готовить.
3: Нет, легкая корочка, легкая. Она должна образовываться. Происходит испарение влаги из продукта, и считается, что если сравнить варку мяса и сравнить жарку мяса, да, где есть тонкая корка, то происходит запечатывание, это реакция Майяра. И внутри самого куска мяса питательных компонентов больше, чем в вареном мясе, потому что из вареного мяса диффундируют в бульон. А мы помним, что первый бульон мы никогда не используем. Мы всегда его выливаем. Там очень много, там есть аминокислоты, там есть пурины, которые вредные, там выходит просто элементарная грязь. Помните пеночку, которую хозяйки снимают?
2: Да.
3: Поэтому
2: антибиотики, говорят, выходят
3: да,
2: уже, да?
3: Да, и они могут быть как уже дезактивированы, так наполовину инактивированы, зависит от того, насколько вот было качественное мясо, да, где мы его купили. Соответственно, все правильно говорите. И поэтому первый бульон мы никогда, первичный бульон никогда не пьем. И считается, что тем не менее, да, жарко, как будто бы страшное, но корочка тонкая, повторюсь, какая-нибудь элегантная, красивая, она получается где? На контактном гриле. Это тоже вариант жарки. Это тоже вариант. И в аэрогриле. Или же еще вот это вот, как мы знаем, когда шаурму готовят, то вот есть такой вертикальный, и тоже нагрев инфракрасный, такой еще и есть варианты, да, они тоже считаются жаркой. Я бы сказала, и тоже относится к таким вариантам. Меньше будет, в отличие от открытого угля. Открытый огонь с углем, вот он дает, знаете, надо реально быть таким роботом, стоять и вот прямо быть вот в шашлыке, в процессе.
1: Ну, конечно, а зачем иначе его делать? Не надо отвлекаться, надо стоять и крутить,
3: мы же видим,
1: переворачивать.
3: Что бывает...
2: А есть люди, которые крутят, а есть люди, которые оставят на 5 минут, не крутят, а потом раз перевернут пару раз, и все.
3: Ну вот да, и здесь высокий риск как раз иметь вот те самые вредные компоненты, да, которые, собственно говоря, уже доказаны. И мы понимаем, что, например, само по себе, например, если мы делаем шашлык из колбасок, это тотальное, вот как бы мне, я знаю, что это вкусно, это тотальное зло.
2: Нитритка.
3: Это просто канцероген в квадрате.
2: Нитритная соль, да?
3: Да, потому что обработанное мясо, если мы его решили еще подвергнуть именно жарке на открытом огне, оно становится просто, я же говорю, канцероген в квадрате обработанное. Красное мясо – это группа возможных канцерогенов, 2А категория.
2: Говядина, баранина.
3: Да, да, говядина, баранина и свинина особенно, да, потому что свинина прям выше стоит этих двух основных продуктов. Почему? Просто потому что комбинация компонентов, которые есть в самом продукте, при температурах определенных, почему важен вот красивая такая корочка, да, неявная, она свидетель, то есть черная корка говорит о том, что была превышена температура. А канцерогены все, вот эти нитрозамины, бензопирен и гетероциклические соединения, вот это три группы, да, и трансжиры, образуются при температуре близкой к 200 градусам. Поэтому важно следить. И температура должна быть плюс-минус 170-180. Понятно, что вот так вот, ну, обыватель, ну, там, повара знают, как это делается. Но вот я могу только внешне оценить и сказать, что да, шашлык был приготовлен правильно. Знаете, такая вот еле такая вот коричневая, и она такая равномерная, да, то есть я бы так сказала, а ни в коем случае не черная. И вот если мы сразу, предвкушая вас, да, вопрос, черное надо беспощадно срезать. Ну, не надо есть. Ну, можно, конечно, если вы считаете, что у вас там какая-то дополнительная химическая лаборатория в кишечнике есть,
1: не,
3: в печени.
1: Ну, нет, ну, я понимаю, но... с другой стороны, мы каждый день, если будем есть такие пережаренные шашлыки, ну, там раз в недельку, раз в две недели, то ну, ничего страшного, может.
3: Многовато. Вот в целом, если так посмотреть, где-то 1-2 раза в месяц должно быть на открытом огне конкретно. И остальное время все-таки это аэрогриль, это духовка, в некоторых есть вот этот режим.
1: Конвекция, да.
3: Да. Это обдув, кстати, вот классная штука, я этим пользуюсь, очень часто готовлю в духовке.
1: Ну, я только с конвекцией готовлю.
3: Курицу с этими самыми, с картошкой, по типу вот деревенской, как да, в фастфуде, но без масла. И меня это дети обожают просто. У нас это, как только я клич даю, о, все сразу, каждый за определенный фрагмент отвечает, быстро собрали, положили, все, и потом также быстро съели, и все в балансе. Ну, то есть, понимаете, да?
1: Ну, как, совсем без масла, что ли?
3: Ну, в данном случае же в курице есть непосредственно жиры, да, да, и он будет подтекать и капать.
1: Ну, смотри, какой кусок курицы. Если это филе, так там жира не особо много.
3: А вот филе надо, знаете, как запекать? В рукаве.
2: 17 минут.
3: В рукаве, чтобы оно оставалось таким, или сувид, вот если ели когда-то, да, это такое что-то невероятное, или уже, наверное, все-таки, на мой взгляд, филе куриное, оно требует очень бережного отношения. Я его, например, готовлю часто, у меня старшая дочь просит, на таких шпажках, вот на контактном гриле, но там мгновенная реакция, да, идеальные ровные кусочки должны быть, прям закрыл пару минут и открываешь, все, готово, то есть на контактном гриле мгновенно все получается, красивое подача, да, дальше нужно только по правилу тарелки добавить овощи, возможно, какие-нибудь углеводы, смотря, да, там надо, не надо, человек худеет, не худеет и так далее. Зеленушку. Кстати, вот, почему всегда говорю, что если мы это особенно делаем вот на природе, всегда должна быть мытая зелень. Неважно, что это будет. Петрушка, базилик, что вы любите? Кому-то тархун зайдет, да, кстати, вот в Средней Азии баранину часто с тархуном готовят, да, вот какой-то такой топ сочетание. На самом деле любые нравятся вам. Кинза, вот я люблю кинзу.
2: Чтобы помочь,
3: пожалуйста,
2: переваривать шашлык, да, мясо?
3: Да, доказано, что добавление в тот прием пищи, где был конкретно шашлык, вот эти края какие-то, если вы их проглотили, да, что якобы немножко нивелирует действие, снижает, я бы так сказала, полностью не убирает вот этих нитрозаминов, которые образуются, черная вот эта вот корочка. Поэтому, повторюсь, это не значит, что вот...
1: То есть травы мы должны...
3: Сказал,
1: мы
3: да,
1: заранее наживаться должны.
3: Плохой шашлык, но вот этот пережаренный, и наедайтесь травой, все будет ок. Ну, не настолько это работает вот так, как прямолинейно.
1: А траву мы едим перед шашлыком или в процессе?
3: В процессе. Ну, это же вкусно.
1: Это вкусно, это правда.
3: Это вкусно.
1: Да.
3: Что есть в зелени? Есть эфирные масла, собственно, вот то, что мы, за что мы их любим, да? Витамины, микроэлементы, которые в моменте улучшают доступность железа, например, гемового из мяса. И это будет поэтому очень хорошо, я бы так сказала. Главное, еще маленький нюанс, который часто почему-то пренебрегают, я это видела, кстати говоря, до какого-то времени, будучи очень молодой, я тоже как-то ела. Но это ошибка, нельзя есть лук, который вот в некоторых кафе, ресторанах его вместе с мясом шампур кладут и его жарят. Он бывает пригорает местами, и люди это съедают. Нельзя этого делать. Для подачи шашлыка лук лучше брать красный. Да, можно слегка вымочить, если кому-то горечь не нравится. Но вот кверцетин и всякие нюансики, которые есть в красном луке, можно и белый, но в красный еще более богаче.
2: А уксусу и сахарку в лучок?
1: Так, вот, подожди, давайте.
3: Сейчас, и при подаче лучше свежий, да, или вымоченный добавить лук, но не тот, который мы использовали в качестве маринования. Ванне это другая история.
1: Хорошо, запомним. Давайте, лук у нас свежий, шашлык, вот это мы представили у нас на тарелке. Мы вернемся сразу после выпуска новостей и продолжим нашу беседу про шашлык в рационе, о пользе и вреде. С нами диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Вернемся и продолжим.
0: Как знать на маяке.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
3: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Президент призвал власти моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к семьям участников СВО. Владимир Путин также назвал поддержку бойцов спецоперации, членов их семей важнейшей задачей для всех ветвей власти.
2: Валентина Ивановна, вы в эту сессию приняли, я посмотрел документы, свыше 300 законов федеральных, одобрили.
3: За 7 месяцев сессия была очень такая, достаточно напряженная, динамичная. Важно, что из более чем 300 законов, более треть из них социальные законы, направленные на социальную поддержку граждан. И в установленном порядке сенаторами было разработано, внесено инициативно еще 130 законопроектов. Все они, Владимир Ильич, это отклик на обращение руководителей субъектов федерации, граждан наших. Часть из них уже стала законами. Если вот смотреть сугубо на статистику, то сенаторы находятся в тройке лидеров по числу внесенных законодательных инициатив. Это такой заметный рост за последнее время.
0: В понедельник Владимир Путин провел также встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы 8-го созыва и вручил им государственные награды. Президент заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы, который способствует укреплению российской государственности. Взятие Красного Кута имеет важное тактическое значение для продвижения штурмовых подразделений и освобождения территории ДНР, заявили в Минобороны России. Во вторник ведомство сообщило, что группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Красный Кут Донецкой Народной Республики. При поддержке подразделения войск, беспилотных систем и артиллерии штурмовые подразделения группировки прорвали оборону противника, закрепились на позициях и зачистили от личного состава ВСУ населенный пункт, а также прилегающие лесополосы. ВСУ потеряли большое количество личного состава и техники, а также средств управления беспилотниками. Противник потерял за сутки в зоне спецоперации более 1400 военнослужащих, средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 842 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявили в Минобороны. Количество мирных жителей, находящихся на лечении в больницах Белгородской области после атак со стороны ВСУ за прошедшие сутки увеличилось до 8. Об этом рассказали в канале правительства региона в МАКСе. За последние сутки в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины ранения получили 12 жителей области, еще один человек погиб. После оказания медицинской помощи 4 пострадавших продолжают лечение амбулаторно, 8 госпитализированные, говорится в сообщении. Силы самообороны Японии направлены для проведения спасательных работ в районе торгового центра «Аион» на острове Кюсю, где после землетрясения прогремел взрыв, сообщает телеканал «Фуджи». Ранее стало известно, что в результате ЧП погибли несколько человек, что стало причиной взрыва, пока неизвестно. По последним данным,

0: 19 часов и до утра завтрашнего дня ожидается сильный дождь. Вечером вторника возможна гроза, град и ветер до 17 метров в секунду. Первые очаги грозы фиксированы на юге и западе Подмосковья днем во вторник, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, днем до 23 тепла. В Москве облачно, временами дожди, грозы. Предстоящей ночью 15-17, днем в столице до 20 градусов. Сейчас в Москве плюс 29.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, нападающий Артем Галимов продлил контракт с казанским Акбарсом на один сезон. Об этом сообщает агентство Winners. По данным портала чемпионата, 26-летний хоккеист получит 40 миллионов рублей в качестве оклада и еще 25 миллионов как рекламную часть соглашения. Также, как информирует пресс-служба клуба из столицы Татарстана, новый односторонний договор с Акбарсом до конца сезона подписал 22-летний защитник Никита Евсеев. Восстановление нападающего московского «Локомотива» Николая Камличенко проходит хорошо. Возвращение футболиста на поле ожидается в сентябре. Об этом заявил агент форварда Александр Клюев. Камличенко получил повреждение наружной боковой связки колена в мае. В матче 28-го тура российской премьер-лиги прошлого сезона против московского «Динамо» в начале мая 31-летний форвард перенес операцию. Нападающий московского «Спартака» Левай Гарсия хочет покинуть футбольный клуб. Как сообщает портал «Метарейтингс», 28-летний тринидадец попросил своих представителей найти варианты продолжения карьеры в другом клубе, потому что не хочет мириться с ролью запасного в столичной команде. Тем временем «Краснодар» близок к покупке атакующего полузащитника французского «Нанта» Ясина Бенхатаба. С подробностями Дмитрий Сухинин.
3: Бенхатабу 23 года. Он родился в Марселе, занимался в Академии местного Олимпика, а завершал обучение в системе Ньора. Это невысокий 1,70 м левоногий футболист, который чаще действует справа, но может играть под нападающим и на противоположном фланге. Его главное качество – стартовая скорость, техника и обыгрыш один в один. С правого края Бенхатаб любит смещаться в центр под левую ногу, искать передачу между защитниками или завершать атаку сам. Лучший сезон в карьере он провел в третьем дивизионе Франции. В составе Абани забил 7 голов, сделал 10 передач и был признан лучшим игроком турнира. После этого летом 2024 года его подписал «Нант». Первый опыт в Лиге 1 получился неровным. 10 матчей, 5 выходов в стартовом составе и ни одного результативного действия. Зимой Бенхатаба отдали в аренду Реймсу с правом выкупа за 5 миллионов евро. Там он получил больше времени, провел 13 встреч, забил 1 гол и сделал 2 передачи. Но французский клуб не стал оформлять полноценный трансфер. Кроме Краснодара, футболистам интересовались египетский Аль-Ахли, голландский Утрехт и несколько немецких команд. Предложение российского клуба превышает 3 миллиона евро и может включать процент от последующей перепродажи. Контракт Бенхатаба с «Нантом» действует до лета 2028 года. Официально переход пока не объявлен.
2: Матч за Суперкубок России по мини-футболу пройдет в Новом Уренгое 22 августа. Первый трофей нового сезона разыграют Тюмени, столичный клуб КПРФ. Тюменцы получили право на участие в матче за Суперкубок на правах серебряного медалиста чемпионата России прошлого сезона после того, как чемпион страны Ухта приостановил участие в Суперлиге из-за проблем с финансированием. КПРФ сыграет за Суперкубок в качестве обладателя Кубка страны. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Маяк. Как знать?
4: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова. И сегодня у нас есть красивая книжка, которая только что вышла, называется «На флекситарианство для каждого, что есть, чтобы жить здорово и долго, а может быть и здорово и долго, мы об этом еще не знаем». Если хотите получить эту книжку, то вы можете прямо сейчас позвонить нам по телефону 8495-728-7171 или написать нам сообщение 967-103-5533. И вопрос у нас такой: сколько по последним исследованиям ученых нужно есть красного мяса в неделю? В граммах, пожалуйста, напишите.
5: А варианты будут?
4: Варианты, ну...
6: Нет. Один у нас там вариант, поэтому там кто попадет.

0: он разочарует любителей мяса, я так сразу вам дам.
1: Спойлер небольшой.
0: Небольшой спойлер. Он разочарует, поэтому напишите в граммах, сколько вешать, да, а сколько нужно есть. И кто будет ближе, скажем так, к правильному ответу, тот в конце часа у нас и получит эту книжку. 728-7171, телефон и сообщение на +7 967 103 5533. И перед выпуском новостей мы остановились на красивой картине. Вот у нас уже жареный шашлык и красный лучок. Мы, значит, обкладываем шашлычок красным луком. И у меня вопрос. А лук мы... красный в каком виде? Мы просто свежий положим или мы примаринуем его немножечко в уксусе, например, да, для того...
2: И сахарочком надо посыпать.
1: Нет, сахарочком не обязательно, но в этом году весной опубликовали очередное исследование, например, да, что включение для тех, у кого особенно актуально, есть сахарный диабет. При этом у них нету тотального запрета-то на шашлык, да, особенно тот, который вот мы обсуждаем, такой более правильный, красивый. То, чтобы как бы улучшить некоторые нюансы, рекомендуется, не поверите, в любой из приемов пищи, а особенно если это будет лучок к шашлыку, либо действительно добавить немножко уксуса, либо прямо сбрызнуть еще и лимоном. И это последнее исследование. Это означает, что не только конкретно мы сейчас говорим про шашлык. Просто я вот предвкушаю ваш вопрос, что это будет немножко вкуснее, как казалось бы. И разные люди по-разному к этому относятся. Но это получается теперь преимущество. Почему? Потому что глюкоза на фоне вот именно такой маринации, добавления уксуса или лимонной кислоты, то есть лимонного сока свежевыжатого, да, вот так вот руками, снижает быстроту реакции глюкозы в ответ на поступление пищи. Потому что так или иначе, когда мы едим шашлык, все равно есть другие продукты углеводного характера. Лаваш, например, не самый хороший, да. Есть же ржаной лаваш. Почему я так сразу сказала, да? Потому что есть ржаной лаваш. Или, например, я обожаю, я всегда делаю, вот когда, пока мы ждем мясо, всегда прошу мне повара сделать 1-2 кусочка хлеба на костре аккуратненько, да, чтобы он был такой, это как тостер другим языком, но цельнозерновой. И я таким образом закрываю норму углеводов, я бы так сказала. И вам рекомендую, что вы же всегда можете либо картофель запечь, ну это долгая история, помним, да, что картошка 40 минут запекается в углях, это так еще выдержать надо, да, соответственно, либо два мангала иметь, но тем не менее. Поэтому в данном случае добавление уксуса, да, оно имеет положительный момент, вот, особенно, скажем так, для тех, у кого есть проблемы, либо диабет уже, да, там инсулинорезистентность, допустим, и нам надо плавно, чтобы все было в организме, а не резко, я бы так сказала.
2: А может быть, лимонный сок еще как-то вот выпить?
1: Да нет, достаточно сбрызнуть, я бы так сказала, при подаче. Этого более так, чем достаточно.
0: Не будет лимонного сока?
2: Кефирчиком еще?
1: Вопрос всегда в количестве. Нет, а зачем кефир в том месте, где есть мясо? Наоборот, если переходить...
0: потому что это вкусно.
1: Переходить плавно к тому, а что все же все-таки привыкают и чаще всего едят с алкоголем, и вот это, как говорится...
0: Но мы осуждаем.
1: Мы, конечно, осуждаем. И я скажу, почему. Потому что, вот как мы сказали в начале передачи, что обработанное красное мясо канцероген группы номер один, да, то есть он 100% канцероген, то алкоголь тоже признан 100% канцерогеном. И получается, поэтому сочетание, например, жареных на костре сосисок с каким-то алкоголем, это ужас. Другого у меня, ну, комментария нету. Поэтому из серии, что, ну, этого надо избегать. Я бы просто сказала, вот мы с Пашей говорили, что а еще можно гранатовыми зернами, да, часто подают же во многих. И, кстати, не все это воспринимают, а, например, можно заменить алкоголь на хороший гранатовый сок. Почему бы да.
2: Наршарап еще есть, соус, да, но там
0: соусом, кстати,
2: много сахара. Там
1: в
2: очень
1: нем
2: много сахара
1: много, да, это надо понимать. Я бы тогда предложила, вы знаете, у меня недавно был опыт, жил ребенок чужой, надо было приютить на месяц, и она, мы раскрыли в ней талант кулинарный, и она приготовила домашний барбекю. А я люблю, вот если уж говорить, да, и я просто ем умеренно, изредка, но у меня дома есть магазин на барбекю. И вот этот ребенок мне открыл глаза на то, что можно приготовить дома самой барбекю. Вот я еще не дошла до этого, потому что это было буквально вот май-июнь, она у нас жила. Соответственно, рецепт у меня висит в одной из соцсетей, она мне скинула, да, все в моих руках.
2: А жидкий дым использовала?
1: Нет.
2: Нет?
1: Нет. Ну, вот мы же не можем все полностью, всю технологию, да, воспроизвести. Но вот вкус, он очень похож, он отличается. Понятно, что барбекю готовится на основе томатной пасты, я бы так сказала. И томатный соус или кетчуп, да, здесь по-разному можно. Либо вы можете самостоятельно приготовить, либо в умеренном количестве мы можем использовать, потому что томаты, они обладают, знаете, таким интересным действием. Там есть ликопин. И мы вот с Пашей тоже уже обсудили тут про шакшуку, что он переживает, да, что в истинном рецепте в шакшуке томаты томятся чуть ли не 3 часа. Ну вот прям вот в истинном, скажем так. И я говорю, не надо переживать. Я говорю, томаты становятся только лучше, так же, как и перцы, потому что там идет взаимодействие масла и самого ликопина. Это антиоксидант, который есть в томатном большом количестве, и поэтому, скажем так, и в кетчупе, в томатной пасте, вот эти помидоры, именно прошедшие термообработку, равно мужское здоровье. То есть они показали, что положительное влияние на здоровье предстательной железы. Поэтому бояться этого не надо.
0: Ну как, кетчуп,
1: вопрос
0: кроме...
1: в количестве всегда.
0: Да, кетчуп, да? Кетчуп, знаете ли, если не самостоятельно сделан, в нем еще и сахара, дай бог, сколько.
1: Мы можем делать разные варианты, все же в наших руках, я бы так сказала. Можно использовать, например, вместо сахара финиковую пасту, она дает густоту очень приятную, сладость. То есть вариантов тьма.
2: Если копченую паприку. Копченую паприку добавляем?
1: Это очень вкусно, конечно. Потому что это вот как раз напоминает разные венгерскую кухню, да, это напоминает вот эту картошку, которую делают по-деревенски, да, в фастфуде. Почему бы нет? Каждый раз мы можем разные специи менять. Вопрос только в том, что если, например, вы хотите поменьше сахара в вашем домашнем соусе, сделайте краснодарский соус. Он готовится из пюре томатов, да, и, соответственно, ну, свежих можно лучше, конечно, и яблочное пюре. Сейчас как раз яблочный спас будет, да, соответственно, вот куда девать яблоки, краснодарский соус, да, и поэтому пюре способно так же, как, например, небольшое количество добавления бананов перетертых, финиковой пасты, как я сказала. Что такое финикуаста? На самом деле это просто финики с водой. В блендере закруженные, как это говорят повара, и все. Это и есть финиковая паста. Просто она есть в готовом виде. И вот тут ты понимаешь, что ну, еда становится лекарством. Я вот к чему. То есть, если у вас вот, нет возможности или ну, желания нет готовить, да, ну, тогда изредка можно покупать какой-нибудь кетчуп, только надо что делать? Читать этикетку. Такое грустное лицо у Вахтанга. То есть нужно понимать, что это дополнение, вот в этом ключевая особенность, да, и мы еще не обсудили, какие, из чего делать шашлык.
2: Вот.
0: Вот
2: да?
0: Сейчас мы это
1: рейтинг
0: обсудим.
1: Рейтинг составить.
0: Да, сейчас соусом.
2: И просто... маринадик надо еще
0: вот
2: уточнить.
0: Мы соусами, да, сейчас закончим. Ну, я просто думаю о том, что мало кто реально будет заморачиваться, делать финиковую пасту, сам делать там соус краснодарский.
2: Да это легко.
1: Вот,
2: легко.
1: Я поддерживаю.
2: Пожалуйста.
1: Вот. Жму руку.
2: Спасибо.
0: Это нелегко. Это потом, знаете, блендер мыть надо отдельно, знаете, и так далее. Проще просто купить, естественно, в магазине. А как же майонез?
1: Ну, смотрите, нет, я ем майонез в селедке из-под шубы, это мой любимый салат, причем я его ем вне праздника, я его ем круглый год, даже летом, ну, потому что лето у нас не такое уж и жаркое, вы согласитесь, да, то есть оно
0: у меня... селедка под шубой холодная.
1: Оно с кусочком хлеба, оно у меня интегрировано в мой обычный, прям вот, нон-стопом идет.
2: Сделаю сегодня
1: несколько раз
2: под
1: в месяц, и ничего в этом плохого нет. Почему? Потому что там нормальные овощи, они отварные, да, там небольшое количество майонеза есть, там сельдь есть.
2: Омега-3.
1: Да, вот, прям пятерка, такой спасибо. Вот растет ученик какой в нутрициологии, скажем так, да, я бы так сказала. Поэтому не надо так сильно демонизировать, но, на мой взгляд, просто к шашлыкам не майонез нужен, а нужен именно вот какой-то легкий соус, кетчуп, сацебели что-то такое.
0: Нужно, или...
1: Сацебели, ткемаль, да, если кому ткемаль. Зайдет,
2: гуакамоле.
1: Не всем понравится. Гуакамоле можно. Ну,
0: я
1: то
0: только
1: есть...
0: с ткемалем.
1: Вот видите, мы говорили, а понятно, что нас много людей слушает, и у каждого свои, что называется, рабочие ходы, рабочие связки еще, как говорится, да, шеф говорит, а вот это лучше с этим сочетается, а это с этим. Но на самом деле нам никогда, у нас нет никогда никакого запрета, это, что с чем сосчитать. Тем не менее, вот мы начали-то с наршараба, он действительно достаточно калорийный. И помните, что понятно, что полностью не заменит, но вот я чаще использую, например, бальзамический соус. Мне кажется, это такой теперь новый универсальный солдат, который сочетается, ну, совсем. Вот абсолютно, что с фруктовыми салатами, что с обычными, что там, где рыба, мне кажется, моцарелла, то есть это уже творожная история.
0: Да, да, да. Моцарелла, там просто салатик, помидорки, и сверху вот бальзамиком начинается.
1: Да, с руколой, вот что-то такое, родича и так далее, то, что стало уже сейчас выращивается в Подмосковье, и уже рукола, это не какая-то такая элитарная история, да, пришедшая как будто бы вот
2: оттуда. Да, базилик у меня на подоконнике растет.
1: Ух ты, а у меня лук.
0: А я мяту выращиваю, но в этом году...
1: Кстати, мята тоже у меня растет, да.
2: Шоу «Огородники» продолжается.
1: Вахтанг, вы сказали, вот я, видите, не соглашусь, Паша дошел до этого уровня, что ему стало не просто интересно, но и важно. Это, как говорила Коко Шанель, вот мы обсуждаем хорошую тему, да, шашлыки. Либо вам, чтобы шить хорошее платье, да, нужно либо самой его шить, либо найти хорошую модистку. То есть это вопрос делегирования.
0: Так, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу на рекламу, вернемся и продолжим наш разговор про шашлык.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Реставрация дома по зам Пузыревского завершена в Вологде. Объект культурного наследия федерального значения на улице Герцена, 35, восстановили за 2 года. Специалисты укрепили фундамент, отремонтировали отмостку, кровлю, фасады, воссоздали утраченную при перепланировке парадную лестницу. Общая стоимость работ составила 140 миллионов рублей. В середине 19 века дом принадлежал действительному статскому советнику Павлу Пузам Пузыревскому. После смерти чиновника особняк перешел в счет погашения долгов в городскую казну. В разные годы в доме размещались фотосалон, общежитие, ремонтные кооперативы, частный музей и американское посольство. После ремонта в доме планируют разместить резиденцию изящных искусств областной картинной галереи. Мужчину на самокате сбили в Череповце. ДТП произошло накануне на улице Ленина 1. По предварительным данным, водитель автомобиля двигался на зеленый свет. Мужчина на электросамокате ехал по пешеходному переходу на красный свет. В результате столкновения самокатчик получил травмы. С места происшествия его доставили в больницу. В продолжении темы. Первые дорожные ограждения из стальных тросов установили в Череповце. 300-метровый участок оборудовали на Кирилловском шоссе по предложению областной госавтоинспекции. Ранее на этом отрезке произошло 2 смертельных ДТП. По словам специалистов, тросы натянуты между стойками и служат барьером для автомобилей. При наезде трос не отбрасывает машину жестким рывком, а поглощает удар. За счет мягкости снижается риск тяжелых травм. Для установки ограждения на участке расширили дорогу с четной стороны Кирилловского шоссе, чтобы сохранить 6 полос, сообщает официальный сайт города. За неделю вологжане перевели мошенникам более 7 миллионов рублей. Жертвами аферистов стали 9 жителей области. Аферисты звонят от имени банков, госорганов и даже энергосбыта. Они присылают ссылки на поддельные сайты для кражи данных карт или отправляют курьеров за деньгами под предлогом безопасного хранения. Специалисты напоминают, в случае звонка из какого-либо ведомства, положите трубку и сами перезвоните в организацию по номеру с официального сайта. Не переходите по ссылкам из сообщений, не называйте пароли и коды из СМС. О таком просят только мошенники. Открыта регистрация на международный фестиваль деревенского кино «Печка». Мероприятие пройдет с 13 по 16 августа в селе Шилота Верховашского округа. Чтобы стать гостем, необходимо заполнить короткую форму на официальных ресурсах фестиваля. Для зрителей подготовлена конкурсная программа фильмов, посвященных деревенской жизни. Кроме киносеансов, пройдет культурно-образовательная программа. Запланированы лекции, выступления музыкальных коллективов, традиционные хороводы и экскурсии по историческим местам. пройдут и творческие встречи с деятелями кино. Они дадут возможность заглянуть за кулисы современного кинематографа и узнать о тонкостях создания фильмов, отмечают организаторы. Телефон здоровья будет работать для жителей области. В среду на вопросы ответит врач-гастроэнтеролог. Тема консультации – питание при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, профилактика и лечение заболеваний печени. В четверг консультацию проведет врач-инфекционист. Специалист расскажет о профилактике вирусных гепатитов и современных методах диагностики. Задать вопросы эксперта можно по телефону 72 2060 с 15 до 16.00.
3: Погода на маяке.
4: Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 24, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Маяк.
6: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин провел сегодня встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как отметил президент, Совет Федерации одобрил за сессию 300 законов. Глава государства также назвал поддержку участников спецоперации и их семей важнейшей задачей для всех ветвей власти. Он призвал власти моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к участникам СВО и членам их семей. По его словам, органы власти уже много делают для поддержки участников СВО и членов их семей, и эту работу необходимо продолжать.
3: Валентина Ивановна, я хочу в свою очередь вас поблагодарить и всех сенаторов, членов Совета Федерации за такую активную работу. Дело даже не в том, что свыше 300 законов, из них 2 конституционных закона были одобрены, а дело в том, что сенаторы активно себя ведут в законодательном поле, как вы сейчас уже сказали, выступают законодательными инициативами и обращают внимание на основные вопросы, которые составляют самую суть нашего бытия, самую суть проблем, с которыми страна сталкивается. Конечно, и демография, и поддержка членов боевых наших дружин на поле боя, членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач всех ветвей власти. Я все время об этом говорил и надеюсь на то, что и Совет Федерации, как Верхняя Палата, представляющая интересы регионов, а у нас многие подразделения формируются именно напрямую из военных округов, то есть из регионов Российской Федерации. Все органы власти должны, я знаю, что делают много для поддержки наших ребят и членов их семей. Но все равно это же огромная работа, большое количество людей задействовано. И здесь нужно делать все для того, чтобы, первое, наши бойцы ни в чем не нуждались, и чтобы семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются и с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать вместе с Фондом защитники Отечества, работать и замечать каждую мелочь, понимая, что мелочей здесь и не бывает.
1: Президент также рассчитывает, что ротация в Совете Федерации, которая последует за сентябрьскими парламентскими выборами, приведет в Верхнюю Палату парламента новых опытных людей, нацеленных на развитие страны. Спикер Совета Федерации в свою очередь отметила, что в единый день голосования происходит замена от 20 до 30% сенаторов. Приходит свежая кровь, появляются новые люди со свежим взглядом на местах. Мы очень тщательно и внимательно следим за тем, чтобы представители регионов были достойными, заверила Валентина Матвиенко. Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ, сообщила Минобороны. Помимо этого, были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 142 районах. Село Красный Кут в Донецкой Народной Республике перешло под контроль российских войск. Данным населенным пунктом овладели бойцы группировки войск «Восток», сообщает Минобороны. Соединенные Штаты пропускают через Ормузский пролив только одобренные ими суда, об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, Ормузский пролив находится под контролем США, морская блокада в отношении Ирана остается в силе. Президент США также заявил, что если Вашингтон не заключит сделку с Тегераном по ядерной программе, американские военные уничтожат иранский объект внутри горы Коланг-Пикакс в Иране, где якобы хранятся ядерные центрифуги. Трамп 21 июля пообещал в ближайшее время нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране, реагируя на сообщения СМИ о якобы переброске туда иранских ядерных центрифуг. Израиль, между тем, готов снова атаковать Иран и нанести удар по иранским энергетическим объектам, но Вашингтон не дает одобрения на этот шаг. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его мнению, у США и Ирана есть определенные проблемы, которые выходят за рамки конкретных интересов Израиля, например, Ормузский пролив или энергетика. Испания потеряла возможность по тушению лесных пожаров без российских вертолетов Камова, в то время как в королевстве продолжают бушевать природные пожары. Об этом пишут местные СМИ. По их информации, Законтрактованные сейчас вертолеты способны брать на борт на 25-30% меньше воды, чем машины, использовавшиеся несколько лет назад. На прошлой неделе в королевство прибыл первый вертолет Black Hawk. Он, как и модели Chinook, может сбрасывать до 4000 литров воды, однако значительно дороже, чем машины, которые задействованы сейчас в борьбе с огнем. Как пишет издание, российские машины, способные сбрасывать от 4 до 5000 литров воды при борьбе с огнем, считались лучшими в своем классе и до недавнего времени использовались европейскими странами. Однако из-за санкций уже с прошлого года эти вертолеты практически перестали эксплуатироваться при тушении пожаров в Европе. Делать выводы об эффективности лечения онковакцины «Неоонковак» первого пациента с меланомой можно будет по прошествии 5 лет в случае отсутствия рецидива. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. 60-летний житель Курской области, страдающий раком кожи, получил первую дозу вакцины 1 апреля. Курс лечения первой российской вакцины от рака кожи составит 30 дней. Новые подробности о оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центров области Санкт-Петербурга, завтра ожидается переменная облачность, ночью кратковременные дожди, до 16 тепла, днем максимум 23 градуса. В российской столице облачно, временами осадки, грозы, предстоящую ночью 15-17, днем завтра в Москве максимум 20 градусов, сейчас в Москве около 28 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами персональный и фэшн-стилист Алексей Рябцев. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый. Сегодня хотим поговорить про социальные сети и про моду. Как социальные сети влияют на развитие, на эволюцию моды. Ну, вообще, если говорить про социальные сети, то это, ну, не очень, скажем, давнее явление, условно 20-30 лет, может быть, максимум, да и то я не уверен, что там 130 лет, ICQ только был. Вот. То есть это все-таки такая тенденция, соцсети — это тенденция последнего времени. Но насколько сильно мода почувствовала вот появление и развитие соцсетей?
3: Ну, мода, во-первых, отреагировала моментально, потому что мода – это явление социальное, да, в первую очередь. И дизайнеры любого уровня, любой страны, они очень быстро реагируют на те изменения, которые в целом происходят в мире. Поэтому как только появились социальные сети, естественно, дизайнеры тоже начали ими пользоваться. И дизайнеры, и их команды, и само по себе движение блогерское, да, которое возникло позже, оно, конечно же, до сих пор влияет и будет влиять на то, что происходит в модной индустрии сейчас. Вот. Поэтому мода не имела права не отреагировать на это социальное событие. И, ну, с одной стороны, это даже очень хорошо, что социальные сети есть в нашей жизни, потому что они начали выполнять, ну, скажем так, функцию фильтра, да, тех или иных модных направлений или модных событий. А вот. Поэтому я думаю, что здесь элементарно как бы сам закон моды, он просто не позволил бы этой моде не отреагировать на появление социальных сетей в нашей жизни.
2: А представители индустрии моды не раздражают вот это все алгоритмы соцсетей, которые сами определяют, что будет модное, что пойдет на раздачу, а что не пойдет? Ведь мы же сталкиваемся с этим каждый раз, да? Я не вижу своих подписчиков, я вижу, ну, какие-то, я не знаю, тренды, на которых я вообще никогда не подписан, а они мне выдаются.
3: Что-то вам подкидывают.
2: Да, мне что-то подкидывают, я не понимаю, почему, потому что это алгоритмы так работают. А вот в индустрии модной, какая реакция на эти все вот алгоритмы?
3: Вы знаете как, для начала были такие раздражители, как супермасс-маркеты, да, то есть те бренды, которые занимались очень быстрым повторением топовых брендов, да, и выставляли это все в своих шоурумах, либо в своих больших там магазинах. Это достаточно известные бренды, которые успевали отшивать коллекции, которые только что были показаны на фэшн-шоу высокого уровня, это Prêt-à-Porter, Ready-to-Wear, либо от Couture, буквально там за полтора-два месяца. Сейчас эта скорость уже достигла 48 часов, когда мы можем увидеть вещь с подиума уже либо на маркетплейсе, либо в электронном магазине этого бренда. Вот. Но социальные сети еще сильнее ускорили этот процесс. Конечно же, это все раздражает больших игроков. Но история показывает, что такие бренды, они начали очень активно подстраиваться. То есть если мы говорим о периоде создания там носибельной коллекции, это в среднем где-то 6-9 месяцев, это огромное количество людей, которые работают на производство, и здесь социальные сети подстегивают производство ускоряться, снижать, соответственно, издержки для того, чтобы те или иные вещи уже оказались на полках и бренд не потерял в прибыль. Да? Как бы, ну, закон рынка, он сейчас таков. Поэтому раздражение существует, но все стараются с этим как-то не то чтобы мириться, а успевать догонять для того, чтобы не потерять прибыль.
1: А если говорить про как бы инфлюенсеров, кто главный инфлюенсер? Это все-таки и кто влияет, соответственно, на распространение моды быстрее? Это все-таки показы на дизайнеров на площадках, или все-таки какой-нибудь блогер, он, значит, выдал какой-нибудь пост, который собрал там несколько миллионов просмотров, и это, в общем, работает гораздо действеннее, чем даже показы какой-то модной одежды?
3: Если мы посмотрим на реальный рынок, то огромное количество брендов и высокого уровня, и среднего класса сейчас активно взаимодействуют с блогерами. Опять же, почему? Потому что после того, как была представлена новая коллекция, напомню о том, что должен быть период времени, когда эту коллекцию необходимо внедрить в производство и уже в больших объемах, чтобы эта коллекция поступила в шоурумы, магазины и так далее. Поэтому, когда инфлюенсер говорит о том, что вот эта вещь классная, да, либо даже микроблогер говорит о том, что у него есть уже опыт общения с этим товаром, с этим изделием, с этим аксессуаром, он действительно классный, конечно же, это побуждает его аудиторию сохранять себе этот контент, дальше его искать в социальных сетях, либо на маркетплейсах, возможно, что-то похожее, и тем самым разгоняет этот вот покупательский стресс и покупательскую способность своей аудитории. Поэтому, конечно же, блогеры, конечно же, инфлюенсеры, они дают возможность очень быстро зацепиться за то, что сейчас будет модно, активно, интересно, потому что у этих людей большая аудитория, которая им просто по-человечески доверяет. Да? Как мы раньше с вами привыкли. Нам кто-то что-то посоветовал, мы такие, о, точно, надо использовать. И мы даже не думаем, а будет ли это для нас положительным опытом или не будет, мы идем и делаем. Просто потому, что наш знакомый, человек, которому доверяем, он нам это посоветовал. То же самое работает и у блогеров. Это наша психология.
2: Угу. Но блогеры модные, они вообще полезное дело делают? Или все-таки вызывают тоже, ну, какой-то вот взгляд искоса ну, вот от профессионалов моды, от стилистов, от журналистов, я не знаю, от историков моды, которые всю жизнь положили на изучение предмета, а тут вышел какой-то модный блогер и начинает и деньги модный зарабатывать, блогер, да. И диктовать, конечно, какую-то ерунду.
3: Вы знаете, здесь, наверное, больше мы должны с вами обращать внимание на честность того блогера, который работает с тем или иным брендом. Потому что среди моих знакомых, я, например, тоже так делаю, даже если бренд приглашает тебя прорекламировать свою продукцию, свое изделие, ты сначала идешь и знакомишься, вообще, что это такое, совпадает ли этот бренд с твоими жизненными ценностями, совпадает ли он с тем качеством, которое ты ожидаешь от этого бренда, и уже после этого берешь его, соответственно, там, ну, в разработку, да, ты начинаешь с ним работать, его рекламировать, показывать его большому количеству там, своих подписчиков, либо рекомендуешь его своим клиентам на персональных шопингах, как онлайн, так и офлайн. Поэтому здесь нужно смотреть на честность самого блогера и понимать, ради чего.
2: Но
3: ради
2: за того, деньги, чтобы, да. Он
3: действительно... За деньги, да, я понимаю прекрасно, но здесь есть небольшие риски, да, попасть в неудобную для себя ситуацию, потому что ты услышал, тебе понравилось, но мы не должны уходить с вами от первоисточников, да, поэтому сейчас дизайнеры, модельеры, стилисты, это люди, вы правильно сказали, это люди, которые, ну, кто-то жизнь свою положил на свою профессию, кто-то там не так давно в эту профессию входит, но это люди образованные, и они могут отличить, что называется, фейк, да, от настоящего действительно изделия, которое будет полезно, либо от того тренда, который будет долгоиграющим. Да, ведь социальные сети, они нам все-таки чаще всего навязывают то, что пройдет буквально, будет точнее из моды за 2-3, а может быть там даже за неделю. На очень известных социальных сетях в нашем мире. Поэтому здесь обращать внимание не только на то, что сказал ваш любимый блогер, но и все-таки посмотреть на историю бренда, а вообще о чем они, а подходит ли философия этого бренда лично вам. Ну, я думаю, что это, ну, конечно, для более старшей как бы аудитории, наверное, для молодежи, потому что они вообще являются очень быстрыми потребителями любого абсолютно контента. Они не задумываются о том, хорошо, плохо, а какие ценности, а почему для меня это будет здорово. Поэтому они просто быстро пробуют, понимают, что мое не мое, и пошли дальше.
1: Ну да, сейчас же вообще время быстрых видео, там всякие шорты, сторисы, рилсы и так далее. Mm-hmm. То есть можем ли мы сделать вывод о том, что соцсети повлияли на моду, что она стала гораздо быстрее меняться? То есть это уже там не два месяца, не три, а там неделька, раз, и уже новый какой-то тренд. А когда они шить это успевают, я не понимаю.
3: Конечно. Мы можем однозначно заявлять о том, что социальные сети большое влияние оказали на всю мировую модную индустрию, потому что все начали, что называется, двигаться быстрее. И дизайнеры начали креативить более, скажем так, быстро. И швейные производства начали гораздо активнее работать. И, опять же, это капсулы.
2: Бедный швей-моторист.
3: Вы знаете, их нехватка в нашей стране. Если их будет больше, то наша легкая промышленность от этого только выиграет.
2: Цикл трендов... получается, уменьшился, да, раньше говорили, мода 60-х, мода 70-х, сейчас нет моды 20-х, наверное, да, сейчас мода, начало августа 23-го какого-нибудь.
3: Нет, если мы говорим с вами о быстрых трендах, то это в первую очередь личные предпочтения какого-то из блогеров, да, на которые потом опираются, допустим, дом моды для того, чтобы быть в ПРЕ, чтобы попадать вот именно в быстрый какой-то ажиотажный товар. Если мы говорим, допустим, о глобальных трендах, которые будут жить на рынке не там 2-3 недели, а все-таки, допустим, 3-4 года, а может быть 10-15 лет, это, конечно же, более серьезная аналитическая работа, которую как раз таки выполняют и модные бюро, которые создают специальные букинги, да, для того, чтобы дома моды этим пользовались и опирались на то, что было там модно там 5, 10, 15, 20 лет назад. Это аналитика будущего, которая как раз таки сейчас очень хорошо создается с помощью нейросети. Они в этом вопросе очень хорошо помогают. поэтому здесь тоже нужна коррекция. Поэтому мы можем четко видеть и в модных тенденциях, и среди блогеров, инфлюенсеров различных брендов, что есть стилистические направления, которые будут превалировать на протяжении, например, нескольких лет. Но количество модных веяний, оно увеличилось. То есть, если раньше мы могли говорить о том, что вот 10-15 модных направлений сейчас будет актуально в сезоне, например, осень-зима 26-27, то сейчас мы можем видеть, что где-то 20-30 модных направлений будет выведено в качестве модных трендов на рынок, и здесь любой пользователь, любой блогер уже может выбрать тот, который ближе ему. Это и 20-е, это и 60-е, это и начало нулевых, это и какая-то неоготика, это и космос, пожалуйста, выбирайте то, что нравится.
1: Не, ну слушайте, ну если это условно 20-30 трендов, то это же полная эклектика. Ну, то есть и каждый, да? И вообще непонятно, да? Что это модно, или ты просто этот самый забыл треники, значит, переодеть,
3: а когда из дома вышел. Я, кстати, объясню почему. Потому что сейчас мода на уникальность, мода на непохожесть на других и мода на желание выразить себя через одежду. Да? То есть мы можем говорить через социальные сети, мы можем говорить там с оппонентами, которые вокруг нас в физическом плане, но самый простой язык – это, конечно же, наша одежда. Когда мы в чем-то приходим в общество, либо фотографируемся, здесь ну, по факту становится понятно, кто ты чем-то занимаешься.
2: Угу. А обратная связь, вот эти вот быстрые комментарии, доступность комментирования, угу. Это же тоже угу. Факт, который меняет моду, да, и конечно. Появляются и хейтеры, да, и какие-то конечно. Движения по отмене модных домов там могут возникнуть и так далее. Как угу. Вот это вот все, как с этим жить в модной индустрии?
3: А вы знаете, с этим, наверное, бороться не нужно точно, и слава богу, что такого рода и хейтеры, да, и люди, которые хвалят бренд, либо тот внешний вид, который ты для себя выбрал, это хорошо, что есть, потому что это как раз точка опоры, которая дает возможность тебе расти в дальнейшем. Есть модные дома, которые действительно закрывали, отменяли в некоторых странах из-за их не очень корректного поведения, допустим, к жителям той или иной страны. Вот, поэтому я считаю, что это хорошо. Бренд не должен забывать о том, что он работает для людей, а не для того, чтобы просто существовать и всем восхищались, да? Это сфера услуг, одежда – это услуга, одежда – это товар, который помогает людям хорошо и комфортно жить, поэтому он тоже должен помнить о том, что люди – это все-таки те существа, условно, да, для которых мода старается.
1: Да, буквально минутка у нас остается. Можно ли говорить о том, что с появлением соцсетей одежда старается быть более фотогеничной?
3: Вы знаете, одежда всегда была фотогеничной. Почему? Потому что здесь самое главное – это крой, это посадка, цветовая палитра и умение все между собой сочетать. А с появлением социальных сетей мы просто начали замечать, что оказывается… Человеку, который на тебя похож чисто внешне, да, там по типу фигуры подходит та или иная вещь, а ты об этом даже никогда не задумывался. Поэтому многим потребителям очень просто сделать выбор в пользу там какой-то формы брюк, какого-то фасона платья, или просто даже обратить внимание на бренд, о котором он даже никогда не знал.
1: Ну что ж, большое спасибо за эту беседу. Поняли, что соцсети меняют сильно у нас моду, а дальше у нас будет еще и виртуальный какие-нибудь образы, цифровая одежда, но это уже...
3: Это уже было. Да, это... Мы уже это прошли в 2020 году.
1: Да, это было, но, может быть, все возвращается так или иначе. Может быть, и снова будет. Спасибо большое за эту беседу. Персональный фэшн-стилист Алексей Рябцев был сегодня с нами. Мы говорили о том, как социальные сети влияют на эволюцию моды. Спасибо большое и до новых встреч.
2: Спасибо.
1: Всего доброго.
2: До свидания.
3: До свидания.
0: Как знать на маяке.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вопросы демографии, поддержки участников СВО на поле боя и членов их семей – важнейшая задача для всех ветвей власти в России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Глава государства также призвал власти моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к участникам СВО и членам их семей. По его словам, органы власти уже многое делают для поддержки участников спецоперации и членов их семей, и эту работу необходимо продолжать. Президент также отметил важность обновления состава Совета Федерации после осенних выборов, подчеркнув, что он исходит из того, что в Софет будут приходить опытные люди, нацеленные на достижение общего результата развития России.
2: 20 сентября выборы будут проходить во многие органы власти в регионах Российской Федерации, и это, в свою очередь, так или иначе будет отражаться на кадрах в Совете Федерации, там представители и от представительных органов власти региональных, и от исполнительных. Думаю, что это тоже такой очень важный процесс, имея в виду, что у нас Совет Федерации обновляется, и исхожу из того, что на работу в Совет Федерации будут приходить люди опытные и нацеленные на достижение общего результата развития России, оказание помощи нашим гражданам там, где эта помощь нужна, и достижение целей национального развития.
0: Спикер Совета Федерации, в свою очередь, отметила, что в единый день голосования происходит замена 20-30% сенаторов. Приходит свежая кровь, появляются новые люди со свежим взглядом на местах. Мы очень тщательно и внимательно следим за тем, чтобы представители регионов были достойными, заверила Валентина Матвиенко. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти в Екатеринбурге директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения РАН Никиты Зинина. Ведомство поступила информация о том, что за несколько дней до смерти ученого избили. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по итогам расследования, сообщили в пресс-службе ведомства. По некоторым данным, 13 июля доктор сельхознаук Никита Зинин и его коллега Александр Шанин обследовали опытные поля. На одном из них они заметили подробности на квадроцикле, уничтожавших посевы. Ученый из Екатеринбурга скончался после того, как его избили родители детей, которым сделали замечание. Практика, при которой выпускники Нахимовского училища поступали в высшие военно-морские учебные заведения без вступительных экзаменов, скорее всего, будет восстановлена. Об этом ТАСС сообщил начальник военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова адмирал Николай Евменов. Он также добавил, что работа по профориентации молодежи ведется по всей стране. С 1 августа начнется общевойсковая подготовка нового набора, которая завершится приведением к присяге. Что касается следующего набора, то, по словам Евменова, работа над ним началась сразу после зачисления последнего абитуриента в этом году. Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису, народную артистку России Наталью Белохвостикову, отметив ее творческие пути и самобытные актерские работы. «Вы по праву принадлежите к выдающейся плеяде мастеров, писавших яркие страницы в летописи отечественного киноискусства. Ваш творческий путь, отменный талантливыми событийными актерскими работами, достоин глубокого признания», говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Путин пожелал Белохвостиковой крепкого здоровья и всего наилучшего. Наталья Белохвостикова снималась в таких картинах, как «Стакан воды», «Принцесса цирка», «Законный брак» и «Берег». Гроза придет на смену жаре в Москве во вторник, предупредили в МЧС. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские ватерполистки больше не смогут отобраться на чемпионат мира, но команда готова сыграть на мировом первенстве при отказе одной из стран. Об этом ТАСС заявил главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркач. Ранее сборная России уступила команде Австралии в матче за третье место Кубка мира и не смогла отобраться на чемпионат мира 2027 года. Московский футбольный ЦСКА близок к подписанию нападающего турецкого Гёстепе Жуана Силвы. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что армейцы почти согласовали с командой из Измира трансфер 24-летнего форварда за 15 миллионов евро. А бразилец подпишет контракт на 4 года с опцией продления еще на сезон. Российская теннисистка Диана Шнайдер и бывшая перворакетка мира Винус Уильямс пробились во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне в парном разряде. С подробностями наш коллега, спортивный эксперт издательского дома «Коммерсант» Евгений Федяков.
2: Ну, первая победа Винус Уильямс и Дианы Шнайдер в парном разряде, конечно, радует, наверное, наших болельщиков. Другое дело, что говорить какие-то серьезные вещи по этому поводу пока трудно. Никаких выводов сделать нельзя. Женский парный разряд – это состязание зачастую совершенно непредсказуемое. Турнир не очень крупный в Вашингтоне, такого среднего весьма уровня. Обыграли эти теннисистки не самую сильную, мягко говоря, пару. Вот, поэтому можно порадоваться по поводу дальнейших событий на этом турнире. Но посмотрим. Я допускаю, что вообще они могут выиграть турнир. Точно так же они могут играть во втором круге. И ни то, ни другое не будет сенсацией.
1: Нападающий Артем Галимов продлил контракт с казанским Акбарсом на один сезон, об этом сообщает агентство Winners. Так же, как информирует пресс-служба хоккейного клуба, новый односторонний договор с Акбарсом до конца сезона подписал защитник Никита Евсеев. Тем временем из петербургского СКА в Хабаровский Амур в обмен на денежную компенсацию отправились защитник Данила Галинюк и нападающий Семен Демидов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Маяк. Как знать?
3: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами первый сертифицированный преподаватель йоги Айянгара в России, основатель сети «Йога-практика» Елена Ульмазбаева. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Хотим сегодня выяснить, как йога помогает стабилизировать обмен веществ. И неужели есть какие-то асаны, которые прямо воздействуют на наши органы, и как-то обмен веществ у нас сразу же меняется от этого?
4: Ну, конечно, многие люди связывают йогу с какими-то чудесами, и действительно, в каком-то смысле занятия йогой могут нас удивить. И действительно есть не столько просто асаны, а сколько, вот скажем, то, как вы их выполняете, если правильное выполнение, то это способно влиять на обмен веществ несколько больше, чем обычные физические упражнения. Но для этого нужно выполнять эти асаны правильно. И речь идет не просто о том, что вот вы как-то поднимаете руки вверх, или делаете скручивание, или делаете там какие-то сложные позы, затаскивая ноги за голову. А нужно смотреть на конкретного человека, чтобы у него было воздействие на зону диафрагмы, на патигастральную область. А потом вот у нас есть такие перевернутые позы. И если мы сделаем правильно, то это действительно очень глубоко влияет. Но все-таки после того, как я занимаюсь йогой уже 40 лет и 36 лет преподаю, я хочу вам сказать, что некоторые сведения сильно преувеличены. Да.
3: Что именно вот Преувеличено? Да, вот,
4: ну,
3: что...
4: знаете, я просто по роду своей работы часто сталкиваюсь с таким. Приходит женщина, слегка за 50, последний раз была на физкультуре в школе только, уже, так скажем, на пороге менопаузы или уже в ней, с лишним весом, с разрушенным, честно говоря, здоровьем, и говорит: мне сказали, что йога помогает там, и называет какую-то кучу каких-то проблем –

0: называет там какие-то заболевания уже системные и говорит, вот сколько занятий мне нужно посетить, чтобы там похудеть, избавиться от диабета, там наладить обмен веществ и так далее. Ну, что мне сказать, что вот до конца дней нужно теперь заниматься, и хорошо бы было начать лет 20 назад. Вот, иногда люди считают, что почему-то йога способна помочь очень быстро, и что достаточно сделать какую-то позу, и тут же случается волшебство.
1: Ну, конечно. Лег в шавасану, и все, и дальше ты уже здоров.
0: Ну, шавасана по-любому должна обязательно выполняться, потому что, как это ни странно, но вот как раз вот это глубокое расслабление и воздействие на нервную систему глубокое, это является основой здоровья. И, кстати, при нарушении обмена веществ, вот это первое, что нужно делать, это убирать уровень напряжения и стресса, что и происходит в шавасане.
2: А собака морды вниз для чего нужна?
0: Для того, чтобы максимально включить все тело в работу, начиная от конечностей. Адха Мукша Шванасана, собака мордой вниз, вот эта поза, где хотите вы или нет, но вы вынуждены работать всеми четырьмя конечностями согласованно сразу. И они все являются опорой. Если делать эту позу правильно, то там удивительным образом вытягивается позвоночник так, как не в одном. Поэтому ей уделяется такое большое внимание, но ее нужно делать правильно, а не просто стоять попой кверху.
1: Ну хорошо, вот вы говорите, пришла женщина, но мы же знаем, что лишний вес – проблема нашего времени, естественно, а он, конечно же, плохо сказывается на обмене веществ, а йога же нам может помочь похудеть, хотя бы похудеть,
0: да,
1: для того,
0: может,
1: чтобы веществ у нас наладился.
0: Да, может, при одном условии, что помимо занятий йогой человек будет корректировать питание. Но нету такой физической активности, которая помогает, если человек не корректирует питание.
1: Да, кубики пресса делаются на кухне, это мы помним.
0: Да.
1: Известная фраза.
2: То есть йога для чего нужна? Для удовольствия просто получается, да? От удовольствия у нас тогда все налаживается.
0: Нет, смотрите, для удовольствия нужно все, понимаете? Ну, конечно же, нет смысла заниматься йогой как пыткой. Это должно быть приятно, должно быть интересно. Люди, у которых хорошая телесная чувствительность, им нравится заниматься. И, ну, нужно найти вот какую-то физическую активность, которая будет давать вот эту телесную радость. И очень часто это йога, потому что там есть вот это фасциальное вытяжение, которое снимает, ну, какие-то негативные эмоции. И йога не только для удовольствия, но это реально может быть большой пользой для здоровья, но просто занятия должны быть разумными и сбалансированными. Что касается веса, то вот это телесное ощущение, которое возникает, вот эта радость телесная, отвлекает людей от безудержного аппетита. Очень многие люди говорят, что вот они позанимались йогой, у них аппетит снижается. И, кстати, шавасана, которую вы упомянули, если прийти, например, с работы и хочется есть, сделать шавасану, то уже не так зверски хочется есть, потому что человек успокоился. Очень часто еда – это такое утешение, переключение для человека. И вот можно найти что-то другое. Йога в этом помогает.
1: Ну да, ну я вот, например, по себе знаю, когда я прихожу из бассейна, предположим, мне тоже есть не хочется.
2: Странно.
0: Ну вот,
2: это
0: да.
2: Это очень странно.
0: Да,
2: обычно же бассейн отъедает много энергии. Надо котлеткой закинуться.
1: Водичка, надо водичку пить.
2: А, пить водичку в бассейне?
0: Да-да. Дело в том, что получается, что человек все же заедает какие-то негативные свои состояния. А истинный голод, честно говоря, многие люди даже не успевают почувствовать, потому что едят много и часто.
2: Ну, дыхательная практика, понятно, она успокаивает нас, там вот подышать.
0: Безусловно.
2: Да,
0: да, не только шавасана, просто глубокое шавасана расслабление тоже дает хорошие результаты, тоже успокаивает. Снимает стресс, напряжение, что так актуально в наше время, снимает тревожность.
1: Но вот мы еще знаем, что, конечно, чтобы был правильный обмен веществ, это нужно, чтобы сон был хороший и правильный. Это самое главное у нас. Номер один, мне кажется, вообще, в принципе.
0: Сон, да, естественно, обязательно нужно наладить сон. Ну вот, кстати, практика йоги, очень многие люди отмечают, когда они вносят вот эти привычки, делают занятия йогой привычки.
2: Так, так, так.
0: Заниматься, то у них реально улучшается сон.
2: А триконасану делаем, чтобы сон у нас улучшился? Вот это вот знаменитая поза, которую везде публикуют.
0: Не факт, что у нас этого улучшится, но можно попробовать. Главное, коленки не сломать.
2: Коленки беречь надо, конечно.
1: Да, а вообще, когда мы говорим о йоде, но все-таки в йоде, конечно, есть и расслабление, и дыхание. А, то есть, если сравнивать с другими видами физической активности, в чем йога может быть более выигрышной, чем занятия в спортзале?
0: Более выигрышная в том, что может быть доступна практически всем. Любому человеку можно подобрать, как ему заниматься. И еще более выигрышно в том, что само проникновение в тело, вот это внимание, погруженность больше, чем просто, когда вы пошли в бассейн, ходите, бегаете и так далее. То есть это не только физические упражнения, а это, ну, я бы даже сказала, такой, знаете, как аутотренинг вот раньше был такой.
1: Был, да.
0: То есть там более глубокий процесс включается.
2: Угу. А вообще йога это про замедление получается, да, вот по жизни как-то вот стресс
0: это
2: там раз и замедлился.
0: Про замедление вот в нашем безумном мире вот нужно замедляться и немножко такую информационную тишину, потому что прям перебор. И вот это про это, да.
2: А обмен веществ у нас не замедлится, у нас застойных явлений не будет в тазу.
0: Нет, обмен веществ наоборот налаживается, когда снижается стресс. Так гормональная система работает.
1: А вот вы упомянули о том, что йога сама по себе все-таки не будет работать, то есть это нам будет нужно все-таки наладить какой-то жизненный комплекс, да, каких-то условий. Это мы занимаемся йогой, мы налаживаем питание, правильное, сон правильно налаживаем, да, вот это все нужно делать, да.
0: Режим питания правильное, какой-то для данного человека индивидуальное, сон. Какой-то такой разумный режим, вот не такой вот безумный, как большая часть сейчас людей живет. Безусловно, все вот, что мы всегда знали, но так сложно сделать, вот это все играет роль. Чтобы были какие-то минуты тишины, чтобы был как бы спокойный вечер, какой-то хороший сон спокойный.
2: А питание нам,
0: умеренное питание.
2: Питание нам нужно как-то корректировать вот в сторону родины йоги, да? То есть чечевица, мусурдал, карри.
0: Нет, ни в коем случае. Нет, в сторону своей генетики и учитывая то, где мы живем, климат и сезон.
1: То есть, получается, если мы каждый день ем борщ, закусываем гамбургером, вот, предположим, и спим по 4 часа, да, йога нам не поможет, скорее всего.
0: Нет, она поможет, мы будем более осознанными становиться и постепенно изменим питание.
2: Ну, то есть, питание у нас будет какое? Вегетарианское, получается? То есть, мы отказываемся от мяса?
0: Нет, ни в коем случае. Нет? Я против. Да, я против вегетарианского питания. Особенно для женщин и живущих в северных широтах людей. Да, особенно когда они становятся повзрослее. Да, вот мне 62 года будет скоро, и, конечно, никаких вегетарианских питаний. Белок обязательно должен быть.
2: Шашлычок.
1: Да, как часто нужно заниматься йогой, если мы уже наладили сон, более-менее питание, для того, чтобы...
0: Каждый день. Хотя бы 20-30 минут каждый день.
1: Каждый день. Без выходных.
2: С утра прям, вот утренняя гимнастика.
0: Люди питаются каждый день, люди, почему-то, а вот йогой не хотят каждый день.
1: Но потому что без йоги мы можем прожить, а без еды нет, скорее всего.
0: Да можем без еды прожить. Кстати, очень хорошо делать голодание периодически.
2: Но это надо праной
0: питаться. Прекрасно можем без еды прожить, да, тоже.
2: Солнечной энергии тогда надо питаться, тогда исключительно получается.
0: Слушайте, ну, понимаете, иногда нужны перерывы. Человек так устроен, что не приспособлен к тому, что есть так много и часто. И калорийно.
1: И получается, что если человек каждый день занимается йогой, как вы говорите, правильно питается, спит хорошо, то у него и с весом будет хорошо, и стресс у него будет меньше, получается, да?
0: Меньше, да. Будет меньше стресс, будет лучше себя чувствовать, дольше жить, и качество жизни будет лучше.
1: Ну, обмен веществ, о котором мы сегодня говорим, тоже будет так или иначе улучшаться.
0: Конечно. Результат. Ну, это составляющая всего, да. Все вместе. Ничто не существует само по себе.
2: Отлично. Ну и, конечно же, отказ от вредных привычек. Ну, а мы об этом даже и не говорим. Это все понимают.
0: Ну, оно должно прийти, понимаете? Оно прийти должно, естественно. Не надо насильно. Ну, конечно, нужно там снижать.
2: Отлично, снижаем. Спасибо большое. Первый сертифицированный преподаватель йоги Айнгара в России, основатель сети йога-практика Елена Ульмазбаева была сегодня с нами.
0: Занимайтесь йогой правильно. Спасибо, что зовете.
2: Спасибо.
1: Пока.
2: До новых встреч. До свидания.
1: Доброго.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Реставрация дома по зампузыревского завершена в Вологде. Объект культурного наследия федерального значения на улице Герцена, 35, восстановили за 2 года. Специалисты укрепили фундамент, отремонтировали отмостку, кровлю, фасады, воссоздали утраченную при перепланировке парадную лестницу. Общая стоимость работ составила 140 миллионов рублей. В середине 19 века дом принадлежал действительному статскому советнику Павлу Пузан-Пузыревскому. После смерти чиновника особняк перешел в счет погашения долгов в городскую казну. В разные годы в доме размещались фотосалон, общежитие, ремонтные кооперативы, частный музей и американское посольство. После ремонта в доме планируют разместить резиденцию изящных искусств областной картинной галереи. Мужчину на самокате сбили в Череповце. ДТП произошло накануне на улице Ленина 1. По предварительным данным, водитель автомобиля двигался на зеленый свет. Мужчина на электросамокате ехал по пешеходному переходу на красный свет. В результате столкновения самокатчик получил травмы. С места происшествия его доставили в больницу. В продолжении темы. Первые дорожные ограждения из стальных тросов установили в Череповце. 300-метровый участок оборудовали на Кирилловском шоссе по предложению областной госавтоинспекции. Ранее на этом отрезке произошло 2 смертельных ДТП. По словам специалистов, тросы натянуты между стойками и служат барьером для автомобилей. При наезде трос не отбрасывает машину жестким рывком, а поглощает удар. За счет мягкости снижается риск тяжелых травм. Для установки ограждения на участке расширили дорогу с четной стороны Кирилловского шоссе, чтобы сохранить 6 полос, сообщает официальный сайт города. За неделю вологжане перевели мошенникам более 7 миллионов рублей. Жертвами аферистов стали 9 жителей области. Аферисты звонят от имени банков, госорганов и даже энергосбыта. Они присылают ссылки на поддельные сайты для кражи данных карт или отправляют курьеров за деньгами под предлогом безопасного хранения. Специалисты напоминают, в случае звонка из какого-либо ведомства положите трубку и сами перезвоните в организацию по номеру с официального сайта. Не переходите по ссылкам из сообщений, не называйте пароли и коды из СМС. О таком просят только мошенники. Открыта регистрация на международный фестиваль деревенского кино «Печка». Мероприятие пройдет с 13 по 16 августа в селе Шилота Верховашского округа. Чтобы стать гостем, необходимо заполнить короткую форму на официальных ресурсах фестиваля. Для зрителей подготовлена конкурсная программа фильмов, посвященных деревенской жизни. Кроме киносеансов, пройдет культурно-образовательная программа. Запланированы лекции, выступления музыкальных коллективов, традиционные хороводы и экскурсии по историческим местам. Пройдут и творческие встречи с деятелями кино. Они дадут возможность заглянуть за кулисы современного кинематографа и узнать о тонкостях создания фильмов, отмечают организаторы. Телефон здоровья будет работать для жителей области. В среду на вопросы ответит врач-гастроэнтеролог. Тема консультации – питание при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, профилактика и лечение заболеваний печени. В четверг консультацию проведет врач-инфекционист. Специалист расскажет о профилактике вирусных гепатитов и современных методах диагностики. Задать вопросы эксперта можно по телефону 72 2060 с 15 до 16.00.

0: Погода на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 24, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как отметил президент, Совет Федерации одобрил за сессию 300 законов. Глава государства также назвал поддержку участников спецоперации к 7 важнейшей задачей для всех ветвей власти.
3: Конечно, и демография, и поддержка членов боевых наших дружин на поле боя, членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач всех ветвей власти. Я все время об этом говорил и надеюсь на то, что и Совет Федерации, как Верхняя Палата, представляющая интересы регионов, а у нас многие подразделения формируются именно напрямую из военных округов, то есть из регионов Российской Федерации. Все органы власти должны, и я знаю, что делают много для поддержки наших ребят и членов их семей. Но все равно это же огромная работа, большое количество людей задействовано. И здесь нужно делать все для того, чтобы, первое, наши бойцы ни в чем не нуждались, и чтобы семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются и с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать вместе с Фондом защитники Отечества, работать и замечать каждую мелочь, понимая, что мелочей здесь и не бывает.
1: Глава государства на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко напомнил, что 20 сентября в стране пройдут выборы, в том числе во многие органы власти субъектов России, что так или иначе будет отражаться на составе Софеда. Президент также рассчитывает, что ротация в Совете Федерации, которая последует за сентябрьскими парламентскими выборами, приведет в Верхнюю Палату парламента новых опытных людей, нацеленных на развитие страны. Бойцы российской группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красный Кут в Донецкой Народной Республике. Как отметили в Минобороны, при поддержке подразделений войск беспилотных систем и артиллерии, штурмовые подразделения группировки прорвали оборону противника, закрепились на позициях и зачистили от личного состава ВСУ Красный Кут, а также прилегающие лесополосы. Подробнее о работе группировки рассказал начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
4: Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Красный Кут Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Национальной гвардии в районах Грузского, Сергеевки, Новоандреевки, Светлого, Ивановки, Доброполья и Рубежного. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих. Боевая бронированная машина, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.
1: ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации более 1400 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 842 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявили в ведомстве. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником коммерческий объект в поселке Новосадовое Белгородского округа. В результате один мирный житель погиб, еще один получил ранение, сообщили в оперштабе региона. Ранее сегодня Следственный комитет России возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Белгородской области. По данным следствия, 28 июля украинские боевики нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по пассажирскому автобусу на 26-м километре автодороги Шебекино-Белгород, Белгород. Области. По предварительной информации, пострадали не менее 19 человек. О личности всех участников конфликтной ситуации с известным ученым-аграрием Никитой Зининым, который скончался вскоре после избиения в Свердловской области, установлены, сообщил РИА Новостям руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, в настоящее время тщательное расследование ЧП с гибелью человека проводят совместно представители МВД и регионального СК. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по итогам расследования. По некоторым данным, 13 июля доктор сельхознаук Никита Зенин и его коллега Александр Шанин обследовали опытные поля. На одном из них они заметили подростков на квадроцикле, уничтожавших посевы. Ученый из Екатеринбурга скончался после того, как его избили родители детей, которым сделали ранее замечание. Страны и компании, которые получат средства из замороженных иранских активов, больше не смогут свободно проходить через Ормузский пролив, заявил представитель Центрального штаба вооруженных сил Ирана Хатам Аль-Анби. Представитель Ирана напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что ущерб судам, которые в ходе военных действий пострадали при прохождении Ормузского пролива, будет возмещен за счет замороженных активов Ирана. США уничтожат гору Пе-Кабис, под которой, предположительно, находится Иран. Ядерный объект, если Вашингтон и Тегеран не придут в соглашение по спорным вопросам, заявил сегодня президент США Дональд Трамп. Пожар на складе со строительными материалами во Владимире удалось локализовать на площади 2500 квадратных метров, рассказали РИА Новостям в пресс-службе МЧС России. Информации о пострадавших не поступало. Группировка на тушение пожара увеличена до 80 человек и 20 единиц техники. Ранее сообщалось, что 400 человек эвакуировали из горящего склада стройматериалов во Владимире. Тушение осложняет сложная планировка и конструктивные особенности горящего здания, а также распространение огня и высокая пожарная нагрузка. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБа в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода. Возможен дождь, днем максимум 23 градуса. В российской столице сейчас около 24 градусов. Завтра временами осадки, грозы. Предстоящую ночью в городе 15-17, днем в столице 18-20 градусов.

0: Это голос какой птицы? Какой?
1: Пеночка.
0: Правильно. А это что такое?
2: Можно?
0: Ну-ка.
2: Дядька стучит.
0: Ну, это легко. А это что? Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
2: Красиво.
0: Молодцы вы меня.
1: Так, что это за знак?
3: Нежели.
1: Правильно. А вот этот знак?
3: Лево.
1: Верно. А это?
4: Вот это третий отряд. Вот это вот шестой отряд.
5: Хватит.
4: Брал с первых попавшихся кроватей. Весь лагерь сушит сухари.
5: Невероятно. Кстати, я в детстве тоже сушил сухари. Ага. Собирался удрать к индейцам.
6: Ковалев затевал поход только со своим отрядом. А теперь нужно звонить в правком завода.
5: А ты уверен, что правком поддержит тебя, а не Ковалева?
6: Отчим.
5: Не говори. К нему там очень сочувственно относятся. Вот, по его просьбе прислали старые камеры. Для чего-то?
6: Ведь для самодельных плотов.
5: А каких таких плотов?
6: На которых он собирается плыть по реке.
5: На плотах?
6: Ну.
5: Че? Это ему никто не позволит. Тут мы можем быть совершенно спокойны.
6: А?
7: Помните, промазавшие выбывают из соревнования. Огонь!

0: Юрочка, ну в десяточку.
1: Ну что ж ты, Ширяй, промазал?
2: Посчитаем. Девять. Тоже девять.
3: Ура!
0: Иван Николаевич.
2: Чего, Пенигина?
0: Тут 10. Наконечник сломался.
2: Наконечник? Ну-ка. Ну, Мурашкин.
1: Качай его!
3: Давай!

0: срок берете?
1: На неделю.
0: Хорошо. Сейчас запишу.
1: Давайте сюда поместим занятия.
2: Сюрреализм? Что это он вас заинтересовал?
3: Да у меня в отряде мальчик есть один. Дим Мурашкин. Это такой талантище. Вот он, как мне кажется...
2: Сюрреалист?
3: Ну, вроде того. Главное, что он свои 13 лет все об этом знает, а я... Вот решил почитать. Правда, маловато, но...
2: Мне кажется, его надо увлечь чем-то другим.
3: И чем же, например?
2: Импрессионистами. Кстати, у меня дома есть книга, если ваш этот...
3: Мурашкин.
2: Если он такой талантливый, они обязательно ему понравятся.
3: Вы думаете?
2: Знаете что? Давайте сейчас обменяем книги и пойдем к нам пить чай. Зойка такой пирог вкусный испекла на электроплитке.
4: Если вам прощаться не с кем, если нет

0: Мане, «Завтрак на траве».
1: Мой пирог называется витаминный. Фирменное блюдо. А вам здесь не читальный зал?
0: Да, сейчас иду.
1: Ну, сядете вы или нет, а?
2: Сейчас, сейчас, Зоенька, идем. Одну минуточку.
0: А я так просто уже иду.
2: Ну, все.
0: Вот уже вот. Сел. Давай, халат. Ой, что я вижу?

0: Он пахнул земляникой.
1: Черникой.
0: Лесом.
1: Дождем.
0: Еще чем-то.
1: Чем?
0: Не знаю.
1: А я знаю. Жженой резиной. Ванины кеды горят.

0: тебя до сих пор.
1: Да ты что? У нас тетка собака вольная. Ей с рода на веревке сидеть не приходилось.
2: А теперь придется. Она пнешь от Ширяева не на шаг, а мы в поход уходим многодневный. Да мне пришлось у самых ворот лагеря останавливаться и ловить. Вот, на силу поймал, держите ее крепко.
1: В поход уходите?
2: Ну?
1: И ты с ними?
2: А как же.
1: Слушай, у меня котлета сегодня. Возьми в дорогу, а?
2: А, мы на подножном корму.
3: Так, по шоссе они идут со скоростью 4 километра в час. Торопиться нам некуда. Мы их догоним на проселочной дороге вот в этом месте.
4: Ты мне эти картинки не показывай, я все равно ничего не пойму. Главное, чтобы нам поспеть к тому времени, когда у ребят от голода животы начнет подводить. Вот тут уж командовать буду я. Голод, он, значит, не тетка.
3: А вот вы говорили, Ковалева не разрешат. Разрешили?
4: Поход у нас в плане, значит, потому и разрешили. А вот насчет подножного корма, тут извините. Слушай, выключи ты этот вентилятор. Представляю, какой в лагере шум поднимется, когда все узнают, что второй отряд ушел в поход один, а остальные зря сухари сушили.
3: Здесь у них был первый привал. А вот и просека, сворачивай в лес.
5: Поворачивай.
4: Слушай, если они с собой еду не взяли, то что же у них в рюкзаках?
5: Как что? Камеры для плотов,
3: палатки, потом веревки, ну и карабины.
4: Какие карабины?
3: Да не бойтесь, не огнестрельно. Это такое приспособление для переправы через овраги, реки.
4: Реки?
6: Yeah.

0: Да.
1: Это надолго?
0: Навсегда. Тут машина не пройдет.
1: Что же нам делать? Что с ними со всеми будет?

0: Сереженька, пойди к ним, милый. Ну, возьми с собой хотя бы рюкзак с жирами. Вот.
1: Да не слишком волнуйся, Василий Васильевич. Да сними физрук, человек осторожный.
0: Да его на пушечный выстрел нельзя к детям подпускать. Как я проморгал-то?
2: Советую устроить нам торжественную встречу. Вызывайте из города духовой оркестр, Василий Васильевич.

Shit.

0: кинозал «Маяка». Училка против «Маяка».
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глаголах в определенной форме. На повестке «Прошедшее время», «Средний род». Эти глаголы отвечают на вопросы «Что делала?», «Что сделала?». И у всех у них окончание «о». И вот первый пример от гостя программы «Хочу все знать».
2: И, грубо говоря, выйти уже спокойно, открыть дверь, чтобы не разорвало конструкцию.
1: Разорвало. Неверно. Правильно, разорвало. Ударение на окончании не ставим. В качестве шпаргалки используем начальную форму. Разорвать, разорвало. А теперь давайте поменяем приставку и посмотрим, что получится вместе с ведущим программы «Место действия Россия» Николаем Свистуном.
3: Но в 1703-м, например, там случилась неприятность, прорвало плотину, так что заводу тоже потребовалось время, чтобы выйти на вот эту впечатляющую мощность.
1: Прорвало. И опять у нас ударное окончание. И опять ошибка. Должно быть, прорвало. Кстати, скажу не по секрету. В проблемных глаголах прошедшего времени, среднего рода, ударение на окончание не ставим никогда. Ну, почти никогда. Поясняю. Есть глаголы с однозначным ударением. Оно может падать куда угодно. И на окончание в том числе. Например, пришло, несло. В этих словах мы не ошибаемся. Но как только мы встаем перед выбором, вроде как можно и так, и эдак, то делать. Делаем выбор не в пользу окончания. Поэтому прорвало, разорвало. И переходим к следующему примеру от Ольги Хлопониной, гостьей программы «Хочу все знать».
4: Да, поцеловала ему руку, потому что ее это пробрало до глубины души, то, что называется.
1: Пробрало. Неверно. Мы уже знаем, что окончание в спорных случаях должно быть безударным, поэтому переносим его на второй слог. Пробрало. И у нас новый пример от гостя программы «Как знать». Слушаем.
5: Министерство экономического развития всем регионам передало теперь контрольные полномочия, и мы следим за стандартами, следим за реестром.
1: Передало. Неверно. А правильными здесь будут аж два варианта. Передало и передало. Но ударение на окончании – ошибка. И еще один пример от гостя программы «Место действия Россия».
6: В целом общество как что-то цельное не воспринимало. То есть было дворянское сословие, которое лечило себя само.
1: Восприняло. Неверно. Правильно, восприняло. Еще раз повторяем. В глаголах прошедшего времени, среднего рода, в спорных случаях ударяем все, что угодно, только не окончание. Восприняло, передало или передало, прорвало, разорвало, пробрало. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. На переходе моря в 11 километрах восточнее Одессы беспилотными летательными аппаратами поразили морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее военные грузы в порт Одессы и Черноморск, сообщило во вторник Минобороны. В Николаевском порту также были поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ. Вопросы демографии и поддержки участников спецоперации на поле боя и членов их семей – важнейшие задачи для всех ветвей власти в России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Глава государства также призвал власти моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к участникам СВО и членам их семей. Президент, кроме того, отметил важность обновления Совета Федерации после осенних выборов, подчеркнув, что он исходит из того, что в Совет будут приходить опытные люди, нацеленные на достижение общего результата развития России. США не запрашивали телефонного разговора Трампа и Путина, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что контакты США по Украине идут в рабочем порядке.
2: Нет, пока запроса о телефонном разговоре нет. Американцы не оставляли украинский трек. Для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые им нужно решать. Понятные, хорошо известные проблемы. А что касается украинского трека, постоянно в рабочем порядке контакты продолжают и продолжали осуществляться.
0: Журналисты также обратили внимание Пескова на предстоящую встречу главы Белого дома с Зеленским и на недавние переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским госсекретарем Рубио. Представители Кремля спросили, означает ли это, что США вновь активизировали свою деятельность в направлении урегулирования украинского кризиса. По словам Пескова, американцы не оставляли украинский трек, для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые нужно решать. Президент США Дональд Трамп начал встречу с Зеленским в Вашингтоне, сообщили в Белом доме. Зеленского сопроводили в западное крыло Белого дома, где расположен овальный кабинет президента США, через боковой вход, а не через парадный подъезд. Ранее Зеленский сообщил, что прибыл в США для встречи с президентом Трампом и его администрацией, чтобы обсудить вопросы противоракетной обороны и стратегического партнерства между странами. Землетрясение магнитудой 7.1 зафиксировано во вторник на юго-западе в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю. Наиболее сильные толчки ощущались в городах Уки и Кикава, передает агентство Киода. На данный момент число пострадавших составляет около 50 человек. Кроме того, в торговом центре в населенном пункте префектуры Кагасима при землетрясении произошел взрыв, после чего обрушились конструкции второго этажа. По информации экстренных служб, около 30 человек, находившихся в центре, пока числятся пропавшими без вести. Московский аэропорт Шереметьево продолжает обслуживать рейсы в рамках расписания. При этом грозовой фронт в московском регионе может повлиять на время отправления рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта. По прогнозам синоптиков, сегодня во второй половине дня в московском регионе местами ожидаются дождь, гроза и усиление ветра. В Шереметьево отметили, что служба аэропорта готова к работе в сложных метеоусловиях. Информацию о статусе рейсов клиенты могут получить в колл-центрах и по каналам связи авиакомпании. Пассажирам, которые планируют поездку в аэропорт, рекомендуется выезжать заранее, чтобы учесть возможные затруднения на дорогах и прибыть в терминал заблаговременно до вылета. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, ночью кратковременные осадки, днем максимум 23 градуса. В российской столице завтра временами дожди и грозы, предстоящую ночь в городе 15-17, днем в столице 18-20 градусов, сейчас в Москве плюс 24.

0: резюме 35-летний форвард в 47 матчах забросил 8 шайб и отдал 23 результативные передачи. Тем временем Шанхай Дрэгонс объявил о заключении контракта с нападающим Степаном Хрипуновым. Соглашение с 31-летним россиянином, который ранее выступал за екатеринбургский «Автомобилист», будет действовать до конца сезона 2026-27. Официально объявлено, кто возглавит сборную Франции по футболу. С подробностями наш корреспондент Михаил Ходосов.
1: Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу. Соглашение рассчитано до 2030 года. Об этом сообщила Федерация футбола Франции. Последним местом работы 54-летнего специалиста был испанский клуб «Реал Мадрид», который он тренировал с 2019 по 2021, а также с 2016 по 2018. Под его руководством сливочно завоевали 11 трофеев. После назначения Зидан заявил, что в течение 4-5 лет ему поступали предложения возглавить какой-либо клуб, но он отказывался от всех ради сборной Франции. Для него это назначение – большая радость и, конечно, огромная гордость. На вопрос о стиле игры сборной при нем специалист ответил, что собирается делать то, что умеет. Его задача – обеспечить стабильность, чтобы сборная Франции продолжала побеждать. На этом посту Зидан сменил Дидье Дешама, который возглавлял национальную команду 14 лет. Под его руководством сборная Франции выиграла чемпионат мира, стала серебряным призером мирового и европейского первенств, а также победила в Лиге наций.
0: Результативный пас российского нападающего Федора Смолова помог команде «Фанком Броук Бойс» из Кирова обыграть «Бомик» из города Цивильск со счетом 2-1 в первом раунде пути регионов Кубка России по футболу. Следующим соперником «Фанкома Броук Бойс» в турнире будет кировская «Динамо». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: кинозал «Маяка».
1: Что это он там собирается делать?
2: Маятником возвращаться будет.
1: Каким еще маятником?
2: Сейчас увидите.
1: Вот сумасшедшая голова.

0: Люд, давай я тебе помогу.
1: Не надо, Люд. Я сама.
2: Так, ребята, веселее, веселее. Давайте, подтягивайтесь. Давай руку.

0: Не отставать, ребят, не отставать. Скоро брошенная мельница, там отдых. Палатку можем не разбивать. Крыша над головой, так что всем места хватит.
1: Николай, Николай.
0: О, спасибо, Дель. За мной, ребят, давайте.

0: Иван Николаевич!
1: А?
0: По-моему, надо сделать привал.
2: Так как было и так, то и как рассчитано.
0: Но все-таки дети.
2: Дана Петровна, не волнуйтесь, скоро четвертый, последний. Там ночлег, завтра построим.
0: А мне кажется, все, что они устали, а?
2: Ну что ж, в конце концов, они сами решили, главное не пищать.
0: Да?
2: Конечно.
0: Вообще-то главное не пищать, это правильно.

0: Это и есть мельница?
1: Да, старая, очень старая.
0: Ага, понятно.

0: И где же будет ночлег?
1: Да, крыша где?
2: Вот мельница, она уж развалилась.
3: Ну ничего. Вообще-то это очень хороший материал для строительства плотов.
0: Ага. Ясно. Мельницу мы уже видели, остались плоты.
3: Ширяев, Муханов, Пенигина и Мурашкин, ко мне. Значит, вот что сделаем.
4: Хохонечки, по-моему, самое время сообщить в город о нашем бедственном положении.
5: Ну да, чтобы выслали спасательную экспедицию. А что, все правильно, Филимонов. Пришлют пару вертолетов, сбросят нам тюки с продовольствием. Только вот, как сообщить?
4: Че?
5: Ну как, телефонов-то здесь нет, а рацию мы не захватили.
4: Слушай, а может разложить сигнальные костры из какого-нибудь самолета заметят?
5: А еще можно залезть на дерево и помахать белым полотенцем. Че, так тоже делают.
6: Шарик, натягивай, Андрюх. Не забивай. Забивай. Голубки, забивай.
7: Куда угол-то тянешь? Видишь, что прикосилось, не тянет.
3: Ребята, натягивай полотно, чтобы звенело. Тогда нам никакой дождь не страшен. Леем хоть сутки.
7: Звенит.
8: Пища? А какую я могу приготовить пищу?
3: Как какую?
8: Да.
3: Ребята ушли с грибами. Рыбу добудем, жиры есть, чай смородиновый заварим, сахар тоже имеется. Ну и сухарики, я думаю, как-нибудь голодными не будем. Вы, главное, девочками руководите, они вам во всем помогут. Вообще, считаю, Анна Петровна, что лучше вас никто нам этой пищи не приготовит.
0: А вы уверены, что будет из чего?
3: А вот и наши грибники идут. Ну, как дела? Да, не густо. Хорошо искал? Хотя, если не ты, конечно, кто бы и нашел-то.
5: Да.
3: Дима, а ты помнишь, как ты у избушки охотника прятался? Я тогда еще спросил помню. Тебя, что-то ты ел.
9: Курень рогоза.
3: Вот хорошо бы этого рогоза найти побольше.
9: Иван Николаевич, можно я с Димой пойду?
3: Можно, Пенигина. А мы с тобой, Сергей Павлович, к нашим рыболовам пойдем.

0: Так, ну что
1: ты? И ты думаешь, что наивная рыба пойдет в эти твои хитроумные ловушки?
0: А как же. Старинный дедовский метод. Ловись, рыбка большая и маленькая.

0: Будущие кулинары заботятся не только о вкусовых качествах. Казалось бы, обычный окорок. Но насколько аппетитнее выглядит он, украшенный свежей зеленью салата. Среди выпускников кулинарного училища есть превосходные кондитеры. Последние штрихи, и торт хоть сейчас подавай на стол.
1: А ну переключить программу.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Род и родня.
3: Мы и наши дети.
4: Дом и друзья.
2: Семья и мир.
5: У микрофона Ирина Цветкова, за пультом Дмитрий Белов. Всем, кто с нами на одной волне, здравствуйте. На программу сегодня приглашены Игорь Евгеньевич Сидоров, руководитель Вологодского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», юрист-волонтер организации «Боевое братство» Анна Дудникова, член семьи участников СВО Наталья Титова и член семьи погибшего в зоне СВО защитника Отечества отец солдата Александр Шухов. Мы будем говорить о деятельности организации «Боевое братство», о проекте под названием «Вы не останетесь одни». Расскажем, какую помощь получают семьи участников СВО и семьи погибших в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Первый вопрос руководителю. Игорь Евгеньевич, в чем суть организации? Какие основные задачи и направления работы?
6: На территории Вологодской области у нас находится больше 12 тысяч вологжан, которые имеют статус ветерана боевых действий. Это люди военнослужащие, это люди разных силовых структур и ведомств, которые прошли Афганистан, Северный Кавказ, Сирию. И сейчас добавилось очень большое количество участников специальной военной операции. Наша организация работает по пяти основным направлениям своей деятельности. Но в моем понимании они все важны, но особая важность и значимость – это социальная поддержка ветеранов различных категорий, патриотическое воспитание молодежи. И с момента начала специальной военной операции большое значение стало иметь гуманитарная помощь соответствующим подразделениям и членам семей, все, что связано с гуманитарной помощью и поддержкой.
5: Проект так и называется «Вы не останетесь одни». Именно рассчитан на помощь семьям. И давайте мы тогда предоставим сейчас слово юристу, волонтеру Анне Дудкиной. Анна, пожалуйста.
7: Проект предусматривает большой спектр помощи, начиная от социальной и медицины, и иногда даже просто поговорить, и юридические вопросы, да, они здесь тоже имеют место быть. Отрабатываются такие вопросы, которые возникают у ребят, в первую очередь, которые находятся там. Это могут быть как ребята, которые и продолжают служить, это могут быть и раненые в том числе. Ну и нельзя здесь исключать категорию, это члены семей участников специальной военной операции, то есть это и родители, и жены, и сестры, и братья. И в том числе члены семей погибших участников специальной военной операции. Вопросы возникают в плане наследственных прав, вопросы возникают по выплатам, которые могут прийти несвоевременно в той или иной ситуации. И стоит отметить, что виноваты здесь не Министерство обороны, а есть определенные люди, которые, ну скажем, в частях, на местах немножко не успевают отрабатывать, и в связи с этим приходится подключаться. То есть и запросы, и сопровождение документальное, то есть это все на мне, конечно, да. То есть все консультации юридические для данных категории граждан, они полностью бесплатны, на бесплатной основе, но в рамках проекта, то есть естественно. Много можно долго рассказывать обо всем об этом. Можно обратиться в Боевое братство очень подробно, все будет рассказано, разъяснено, то есть вплоть до того, что куда обратиться, к кому конкретно, и даются даже номера телефонов, если какие-то вопросы необходимо решать.
6: Когда мы поняли, какой идет вал, поток обращений, мы написали заявку с этим проектом на конкурс субсидий правительства Вологодской области, который выиграли. Этот проект подразумевает ряд мероприятий, которых мы будем в течение года проводить. Мы и так проводим уже, но теперь уже с финансовой поддержкой правительства области, которая позволит нам ездить в округа и в отдаленные, и встречаться там с людьми, что называется, глаза в глаза, не только по телефону, не только через средства коммуникации. Это и вопросы и социальной помощи, и поддержки, и психологической помощи, и поддержки, и бесплатное санаторно-курортное лечение членам семей погибших защитников Отечества. Мы за этот год 52 человека, члены семьи погибших защитников Отечества, бесплатно отправим в лучшие санатории России. Уже за июнь месяц 6 человек прошли этот отдых. Поэтому проект обширный, и он конкретно направлен на оказание помощи, на адаптацию, потому что вы понимаете, что люди впервые столкнулись с такой проблемой. Никто не ждал, не гадал, что так получится, и организм каждого реагирует по-разному, по-своему. И, к сожалению, много людей именно требуется именно такая помощь и поддержка. первую очередь психологическая, социальная и юридическая поддержка. Все это новые вопросы. Благодаря команде нашего в Рио губернатора были приняты своевременные и правильные решения по оказанию помощи и поддержки. Была создана платформа с номером телефона 122, на который любой гражданин может обратиться за той или иной поддержкой и получить ответ на свой вопрос. Поэтому в комплексе мы стараемся сделать по максимуму, чтобы облегчить жизнь семьям, участникам специальной военной операции, членам семей погибших защитников Отечества.
5: Игорь Евгеньевич, спасибо.
6: Спасибо.
5: Вот сейчас я намерена пообщаться с членами семьи. Мы хотим знать все-таки, а как это на деле? Рассказать вот свою ситуацию жизненную, вот все как есть. Наталья, пожалуйста.
0: Я являюсь супругой нашего мобилизованного, который находится в зоне проведения специальной военной операции с сентября 2022 года. По отношению к боевому братству я хочу сказать, что оказывается колоссальная поддержка, начиная от психологической помощи, да, это организация онлайн-семинаров с психологами. Психологическая помощь нам нужна всем, начиная от детей и заканчивая, да, родителями наших ребят, каждому члену семьи. Также основная помощь – это гуманитарная помощь, то есть поступают заявки, да, в потребности от ребят, боевое братство отрабатывает, доставляет их. Также это касается доставки именных посылок, то есть мы можем нашу частичку тепла из дома отправить туда ребятам и не переживать за то, дойдет это, не дойдет, то есть это 100% будет все доставлено и ребятами получено. Также боевое братство по любому вопросу можно обратиться, ну, в любой день. Даже если просто хочется поговорить. То есть это то место, где можно зарядиться, наверное, силой, энергией и поддержкой, понять, что ты не один. И ребята тоже это знают, все прекрасно знают о боевом братстве. И для них это важно. Понимать и знать, что их помнят, о них не забыли, их поддерживают.
5: Звонить нельзя, наверное, писать нельзя. Так как вот, как происходит это общение, обмен вот этими чувствами, эмоциями?
0: Но звонят очень редко, тогда, когда позволяет обстановка, ситуация. Мы уже научились за эти почти 2 года вкладывать, там, не знаю, 30 минут разговора в 1 минуту. Адаптировались ребята, и мы...
5: Волнительно, тревожно, да, постоянно на самом деле. А самое главное для вас поддержка в чем?
0: Психологическая поддержка, это для меня, например, это самая основная. В плане реабилитации, слава тебе, Господи, пока все хорошо. Надеюсь, так и будет. А так ребятам, да, сослуживцы есть, естественно, те, которые после ранения, они обращаются в боевое братство, их и консультируют. И то же самое у других родственников возникают какие-то юридические вопросы, нюансы. То же самое юрист Анна помогает. То есть всегда помощь. Она вот она, близко.
5: Хорошо, Наталья, все понятно. Александр, вас послушаем.
8: Отец погибшего в зоне СВО, десантника Шухова Егора Александровича. После гибели я пришел в Вологодское отделение боевого братства и как добровольный волонтер помогаю доставлять грузы на территорию проведения военной операции.
5: Прямо так вот на территорию?
8: Да. Вместе с руководителем Сидором Игорем Евгеньевичем ежемесячно ездим в командировки. В разные подразделения доставляем спецсредства.
5: Ну, это вы помощь оказываете, а вам в семье-то какую помощь?
8: Санаторно-курортное лечение оказывается все очень на высоком уровне.
6: Александр Михайлович, когда у него погиб сын, он пришел к нам в организацию. У нас есть женщина Владимир, Наталья Владимировна, которая отвечает за блок по социальной поддержке. Я слышу краем уха такую фразу. Мой сын погиб, а я доделаю то, что он не успел доделать. Я понял, что человек живет теми вопросами, очень важными вопросами. У него внутри все кипит, бурлит. Он добровольно вызвался оказывать помощь по доставке гуманитарных грузов в зону проведения специальной военной операции. Потому что я лично нахожусь с мая 22 года, 30 командировок туда, уже больше 200 дней нахождения с момента начала специальной военной операции. 18 уже поездок только со мной. Человек огромное сердце, большой души. Вот такая вот история. Своей жизнью, своими делами показать, что тот подвиг наших ребятишек, наших мальчишек, он не зря, все это не зря было.
5: Большое спасибо, уважаемые гости. Напомню, сегодня мы рассказали о деятельности Вологодского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и о проекте «Вы не останетесь одни». Игорь Евгеньевич, Наталья, Анна, Александр, от души желаю вам всего самого хорошего. И добавлю, что в Вологодской области выстроена комплексная система мер соцподдержки участников специальной военной операции и членов их семей. Она включает не только юридическую, психологическую помощь, единовременные выплаты, но и поддержку дошколят и школьников, студентов колледжей и техникумов, содействие в трудоустройстве. Но об этом в следующих выпусках программы. Ирина Цветкова, Дмитрий Белов. До новых встреч, друзья.
2: Семья и мир.
5: Семья дает нам корни, чтобы стать высокими, сильными. Семья – это компас, который нас ведет.
9: Программа выходит при финансовом содействии Управления информационной политики правительства области.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: В Москве 18 часов.
1: Новости.
9: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Бойцы российской группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красный Куд в Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации свыше 1400 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 842 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подробнее о работе группировки «Центр» рассказал начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савченко.
10: Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Красный Кут Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Национальной гвардии в районах Грузского, Сергеевки, Новоандреевки, Светлого, Ивановки, Доброполья и Рубежного. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих. Боевая бронированная машина, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.
9: Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. На переходе морем в 11 километрах восточнее Одессы беспилотными летательными аппаратами поразили морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее военные грузы в порты Одессы и Черноморск, сообщило во вторник Минобороны. В Николаевском порту также были поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ. Киевский режим обстрелял частный жилой дом в Керчи. Пострадали 6 человек, в том числе семья из 4 человек. Среди них один ребенок, сообщил советник главы республики Крым Олег Крючков. По его данным, пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения города. Следственный комитет России сегодня также возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ в Белгородской области и ДНР, сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко. Сегодня на 26-м километре автодороги Шебекино-Белгород украинские боевики ударили дроном по рейсовому автобусу. По предварительным данным, пострадали не менее 19 человек. Шестеро в тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. Владимир Путин провел сегодня встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как отметил президент, Совет Федерации одобрил за сессию 300 законов. Глава государства также назвал поддержку участников спецоперации и их семей важнейшей задачей для всех ветвей власти.
11: Конечно, и демография, и поддержка членов боевых наших дружин на поле боя, членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач всех ветвей власти. Я все время об этом говорил и надеюсь на то, что и Совет Федерации, как Верхняя Палата, представляющая интересы регионов, а у нас многие подразделения формируются именно напрямую из военных округов, то есть из регионов Российской Федерации. Все органы власти должны, я знаю, что делают много для поддержки наших ребят и членов их семей. Но все равно это же огромная работа, большое количество людей задействовано. И здесь нужно делать все для того, чтобы, первое, наши бойцы ни в чем не нуждались, и чтобы семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются и с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать, вместе с Фондом защитники Отечества работать и замечать каждую мелочь, понимая, что мелочей здесь и не бывает.
9: Глава государства на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко напомнил, что 20 сентября в стране пройдут выборы, в том числе во многие органы власти субъектов России, что так или иначе будет отражаться на составе Софеда. Президент также рассчитывает, что ротация в Совете Федерации, которая последует за сентябрьскими парламентскими выборами, приведет в Верхнюю палату парламента новых опытных людей, нацеленных на развитие страны. Многоцелевая атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» Ульяновск выведена из Эллинга на предприятие «Севмаш» в Северодвинске, сообщили сегодня в Минобороны. В ведомстве отметили, что церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России Александра Моисеева. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти в Екатеринбурге директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения РАН Никиты Зезина. Известный ученый-агроном Зезин после конфликта с местным жителем в Свердловской области был доставлен в больницу, где скончался. Точную причину смерти установит экспертиза, сообщает СК. Ведомство поступила информация о том, что за несколько дней до смерти ученого избили. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по итогам расследования. По некоторым данным, 13 июля доктор сельхознаук Никита Зезин и его коллега Александр Шанин обследовали опытные поля. На одном из них они заметили подростков на квадроцикле, уничтожавших посевы. Ученый из Екатеринбурга скончался после того, как его избили родители детей, которым сделали ранее замечание. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии «Сауди Арамко» приостановила работу НПЗ в городе Джизан на западе страны после атаки йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Как сообщило агентство Рейтер, 27 июля была приостановлена работа НПЗ, который перерабатывал 400 тысяч баррелей нефти в сутки. В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали два саудовских танкера в Красном море, а позднее объявили об ударах по объектам компании «Сауди Арамко» на территории королевства. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
9: По данным Центра ФОБа в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность, ночью кратковременные осадки, днем максимум 23 градуса. В российской столице временами дожди и грозы, ночью 15-17, днем в столице 18-20 градусов, сейчас в Москве плюс 24.

0: кинозал «Маяка».
1: Ты как к Пенигину относишься? Только на чистоту.
2: Нормально. А ты?
1: И я нормально. Как же нам быть?
2: Почему нам? Все дело в ней.
1: Это верно. Но мы не должны перед ней друг друга топить.
2: И особо не выставляться.
1: Само собой.
2: Вперед друг друга не лезь.
1: Без всяких там штучек.
2: Согласен.
1: И я.
3: Ты что тут делаешь, Ширяев?
1: Ничего.
3: Что случилось, но?
1: Трудно быть благородным, Иван Николаевич.
3: Трудно. Еще как. Ложись-ка лучше спать, Юра. Спокойной ночи.

0: вы откуда свалились?
1: Что значит свалился? Я не свалился, я слез. После осмотра местности. А? Чего был на ужин?
0: Ну вот, корень рогоза.
1: И что такое? Еще есть?
0: Нету.

0: Ну как?
1: Уха гениальная.
0: Да. Труби.
2: Ширяев, Мурашкин, дежурные!

0: Мне волос подправь. Угу. Вот так. Побольше закрути. Побольше.
1: А может, хватит?
0: В конце концов, кто из нас настоящий художник? Ты или я?
1: Ты.

0: Наши гости, по-моему, довольны.
1: А откуда они?
0: Местные. Тут большая деревня недалеко. Ширяев ходил вчера гвоздей раздобыть. Вот и пригласил.

0: чего-нибудь?
1: Нету.
0: Ищи.
1: У меня только рогатка.
0: Давай.

0: бы мог подумать, а? Мурашкин, совсем другой человек.
1: А ты дал ему мой альбом, он христианист.
0: Конечно. Кстати, я хотел тебе сказать. Ты заметила, Ширяев и Мурашкин

0: Что тебя на плот понесло?
1: Ваня, иди к костру.

0: что ты на меня так смотришь? Пей чай, согревайся. На твой вопрос тебе никто не ответит. И дело совсем не в том, кому сколько лет. Я считаю, что вообще все возрасты трудные. Двое и мой, Анна Петровна.
1: Ну, Анне Петровне что решать?
0: Конечно, твои проблемы куда сложнее.
1: А говорили, что не будете смеяться.
2: Летний кинозал «Маяка».

0: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. «Балкукол Санкт-Петербург» – выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Балкукол Санкт-Петербург» с 31 июля по 2 августа. Ждем вас. Дизайн-дистрикт ДАА, Красногвардейская площадь, 3Е. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Село Красный Кут в Донецкой Народной Республике перешло под контроль российских войск. Его заняли бойцы группировки войск «Центр», сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда, система залпового огня «Хаймерс» производства США и 842 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры перевалочного комплекса и резервуара с горючим и в Николаевском порту, а также сухогруз в море. Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее военные грузы в порты Одесса и Черноморск. На предприятии «Севмаш» состоялась торжественная церемония вывода из Эллинга многоцелевого атомного подводного крейсера проекта «Ясень-М» «Ульяновск». Церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Александра Моисеева. Он сообщил, что дальнейшую судьбу корабль будет нести в составе Северного флота в декабре 2027 года. По словам адмирала, атомные подводные лодки, в том числе этого проекта, сейчас и в ближайшей перспективе являются основой российского подводного флота. Они вносят весомый вклад в обеспечение безопасности России с учетом их боевых возможностей. Два атомных подводных крейсера проекта «Борей» в ближайшие годы будут приняты в состав военно-морского флота России, отметил Моисеев. Встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским продлилась около часа. Об этом свидетельствуют данные, приведенные журналистами пресс-пула Белого дома. По их сведениям, Зеленский покинул Белый дом. Ранее журналисты пресс-пула сообщили, со ссылкой на должностных лиц из администрации американского лидера, что Зеленского провели в западное крыло Белого дома, где расположен овальный кабинет президента США, через боковой вход, а не через парадный подъезд. Между тем, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сегодня прибыл в Белый дом перед запланированной встречей с президентом США Трампом. Об этом сообщает портал Янет. Встреча Трампа с Нетаньяху станет 8-й с момента его переизбрания на пост американского лидера. 27 июля перед вылетом из Израиля в США Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с Трампом все вопросы повестки дня, прежде всего Иран. Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия паводка и помогают жителям Тюмени и Тюменского округа, где во вторник из-за паводка ввели режим ЧС, сообщили в региональном главке МЧС. По данным ведомства, на сегодня в Тюмени и Тюменском округе подтоплено более 50 жилых домов и 160 приусадебных участков. Новые подробности и оперативную информацию читать на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области в Москве завтра облачно, возможно осадки, днем максимум 20 градусов.
1: We'll be right back.

Маяк. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» сделал предложение «Палмейрусу» о трансфере нападающего Флака Лупеса в размере 20 миллионов евро, сообщает ESPN. По информации источника, бразильский клуб отклонил предложение красно-белых, поскольку рассчитывает на 25-летнего форварда. При этом в «Палмейрусе» оценивают трансферную стоимость футболиста в 35-40 миллионов евро. Медиафутбольный клуб «Фанком Брук Бойс» одержал победу над «Бомиком» из Цивильска в матче первого раунда Пути регионов Кубка России. Встреча в Казани завершилась со счетом 2-1. В следующем раунде «Фанком Брук Бойс» в гостях сыграет с кировским «Динамо». Хоккейный клуб «Шанхайские драконы» заключили контракт с нападающим Степаном Хрипуновым. Соглашение рассчитано сроком на 1 год. В прошедшем сезоне форвард выступал за «Автомилидзе», который провел 58 матчей, забросил 9 шайб и отдал 10 результативных передач. «Торпедо» расторгла контракт с нападающим Алексеем Кручининым по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба. В Минске прошел товарищеский матч между «Адмиралом» и солигорским «Шахтером». Победу по булитам одержала дальневосточная команда 3-2. Россияне завоевали золотые медали в двух разрядах на турнире по настольному теннису в Ташкенте. В финале одиночного разряда Евгений Тихонов обыграл француза Эстебана Дора со счетом 3-1. В мужском парном разряде

Ярского. До июля специалист работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Российские спортсмены допущены к участию в сурдлимпийских играх в Австрии 27 года в нейтральном статусе. Официальное подтверждение от Международного комитета спорта глухих было получено 27 июля. Игры пройдут с 15 по 24 января в Инсбруке и Зейфельде. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: кинозал «Маяка».
1: Лево руля!

0: Милая, дай мне, пожалуйста, посмотреть.
1: Мы сейчас находимся здесь. Вот видишь, река делает поворот. А где же лагерь-то? А, вот лагерь. Где наш поход закончится здесь. К общему благополучию.
0: Ой. Что такое?
2: Ты играй давай, играй.
3: Ну, вот,
2: о, плохая примета.
4: Внимание на плотах, впереди перекаты!
5: Внимание! Впереди перекаты! Внимание! Перекаты!
6: Уходи!

Ребята,

0: как же я не проскочил.
1: Вот второй плот подходит.
2: Ребята, внимание!

0: где же наш хозяйственный плод?
1: Ой, там же все наши припасы. Сахар, сухари.
2: И укроя пропасти, и утихо пасти, не теряйся, Бог.

Вот мы и дома.

0: А у тебя?
1: Я никогда.
0: И у меня.
2: Не подплывайте ко мне, а то я сейчас на ноги не вынырну.
3: Я тебе не вынырну, я тебе со дна достану.
2: Не достанете.
3: Погоди, скажи, вот в чем дело.
2: Поэтому я не хочу быть благородным. Мне на все наплевать. Я был благородным, а мне что за это?
3: Дурак! Дурак! Дурак! Да благородство состоит в том, что за него не ждут награды. Постыл, Маус?
4: Совет хочешь? Теперь главное, что Пенигина никогда не узнал, почему ты в воду прыгнул. Никогда. Ширяев.
5: Подтянулись, ребята, подтянулись. Ой!
0: Мамочка. Что с тобой, Люда?
6: Ногу подвернула. Ну, надо же так, в самом конце похода, на ровном месте. Я же говорила, мне всегда не везет.
0: Очень больно. Идти можешь?
6: Ой,

0: опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Ремонт Красного моста начнется в Вологде 1 августа. Косметические работы выполнят в рамках второго этапа благоустройства городской набережной. Подрядчик полностью обновит асфальтовое покрытие, заменит перильное ограждение и установит новое освещение. Также отремонтируют лестничные сходы. На время укладки асфальта переправа будет закрыта для пешеходов. Точные сроки сообщат дополнительно. Пересечь реку можно будет через Октябрьский мост. В Вологде мужчина пострадал при покраске погреба. Вызов в экстренные службы поступил накануне вечером. Вологжанин спустился в кессон, чтобы покрасить стены, и потерял сознание. Его обнаружила супруга. К моменту прибытия спасателей на месте уже работала бригада скорой помощи. Один из сотрудников спустился вниз и успел подключить пострадавшему кислородную маску. После этого спасатели подняли мужчину на поверхность. По словам специалистов, несколько минут под кислородом дали вологжанину шанс остаться в живых. Спасатели напоминают, перед любыми работами в замкнутых пространствах необходимо обеспечить вентиляцию и использовать средства индивидуальной защиты. В случае потери сознания в таких условиях счет идет на минуты. Реставрация дома Пузан-Пузыревского завершена в Вологде. Объект культурного наследия федерального значения на улице Герцена, 35, восстановили за 2 года. Специалисты укрепили фундамент, отремонтировали отмостку, кровлю, фасады, воссоздали утраченную при перепланировке парадную лестницу. Общая стоимость работ составила 140 миллионов рублей. В середине 19 века дом принадлежал действительному статскому советнику Павлу Пузан-Пузыревскому. После смерти чиновника особняк перешел в счет погашения долгов в городскую казну. В разные годы в доме размещались фотосалон, общежитие, ремонтные кооперативы, частный музей и американское посольство. После ремонта в доме планируют разместить резиденцию изящных искусств областной картинной галереи.
1: Спорта.
2: Уже завтра в Ледовом дворце Череповца состоится благотворительный гала-матч Богдана Киселевича. На лед выйдут легенды российского хоккея, игроки КХЛ, НХЛ, олимпийские чемпионы, обладатели Кубка Гагарина. Болельщиков помимо игры ждет концерт у Ледового дворца, выступление известных фигуристов, развлекательная программа для всей семьи. Матч станет официальным завершением профессиональной карьеры Богдана Киселевича. Собранные средства будут направлены в благотворительные фонды и организации. Череповецкий спортсмен выиграл золотую медаль на межрегиональных соревнованиях по плаванию на открытой воде. Турнир прошел на реке Волге в Ярославской области. Денис Поселюжный стал лучшим в своей возрастной группе и вторым в абсолюте на дистанции 4 километра. Спортсмен преодолел дистанцию за 55 минут и 7 секунд.
1: Погода на маяке.
2: Завтра днем ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 24, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
5: Маяк. Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска в течение суток нанесли удары по связанным с ВСУ объектам топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и горючего, цехам производства и мехам, местам хранения БПЛА большой дальности и другим объектам ВСУ в 142 районах, сообщили в Минобороны. Группировка войск «Центр» за последние сутки взяла под контроль населенный пункт «Красный Кут» в ДНР. Военнослужащие южной группировки войск уничтожили на Алексеево-Дружковском направлении два пункта временной дислокации. Как сообщили в ведомстве, группировка войск «Восток» за сутки продвинулась в глубину украинской обороны, нанесла удары по позициям ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери киевского режима на этом направлении участка фронта составили до 365 военнослужащих. Вопросы демографии и поддержки участников спецоперации на поле боя и членов их семей – важнейшие задачи для всех ветвей власти в России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Глава государства также призвал власти моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к участникам СВО и членам их семей. По его словам, органы власти уже многое делают для поддержки участников СВО и членов их семей, и эту работу необходимо продолжать. Президент также отметил важность обновления состава Совета Федерации после осенних выборов, подчеркнув, что он исходит из того, что в Софет будут приходить опытные люди, нацеленные на достижение общего результата развития России.
3: 20 сентября выборы будут проходить во многие органы власти в регионах Российской Федерации, и это, в свою очередь, так или иначе будет отражаться на кадрах в Совете Федерации, там представителей и от представительных органов власти региональных, и от исполнительных. Думаю, что это тоже такой очень важный процесс, имея в виду, что у нас Совет Федерации обновляется, и исхожу из того, что на работу в Совет Федерации будут приходить люди опытные и нацеленные на достижение общего результата развития России, оказание помощи нашим гражданам там, где эта помощь нужна, и достижение целей национального развития.
1: Спикер Совета Федерации, в свою очередь, отметил, что в единый день голосования происходит замена от 20 до 30% сенаторов. Приходит свежая кровь, появляются новые люди со свежим взглядом на местах. Мы очень тщательно и внимательно следим за тем, чтобы представители регионов были достойными, заверила Матвиенко. География террористической активности киевского режима расширяется. Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции. Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление иракских властей о задержании украинских боевиков, действующих по заданию Украины. Представитель Кремля также напомнил, что киевский режим напал и осуществил террористическую атаку в отношении Германии, взорвав «Северный поток». Украина также ударила по инфраструктуре КТК, а Казахстан является совладельцем Каспийского трубопроводного консорциума. Помимо этого, киевский режим взорвал иранское торговое судно в Каспийском море. Это атака на Иран, отметил Песков. В свою очередь, как заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, очередной акт нападения ВСУ на гражданские суда на Каспии создает явную угрозу региональной безопасности прикаспийских стран. Президент США Дональд Трамп проводит в Вашингтоне переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом. Встреча проходит в закрытом для прессы режиме. Ранее СМИ сообщали, что главной темой встречи, как ожидается, станет иранский конфликт. Считается, что Нетаньяху сторонник жесткой линии в отношении Тегерана. Ранее во вторник Трамп встретился в Белом доме с Зеленским. Американская сторона пока не комментировала итоги этих контактов. Как и в случае с Нетаньяху, журналисты не присутствовали на встрече Трампа с Зеленским. Два масштабных пакета законов по борьбе с онлайн-преступностью уже принесли значительные результаты. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на первом заседании специально созданного правительственного штаба, где обсуждали самые острые вопросы борьбы с кибермошенничеством.
4: В
2: второй закон, вот президент буквально месяц назад подписал, он сейчас вступает в силу, и там достаточно большое количество очередных мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Мы уже сейчас видим первые результаты. У нас по официальной статистике МВД на треть сократилось количество преступлений в сфере интернет-мошенничества.
1: Новые сценарии были согласованы оперативным штабом правительства по борьбе с кибермошенничеством. По плану они должны позволить пресечь использование банковских карт, сим-карт и аккаунтов кибермошенниками. При этом в ГИС «Антифрод» уже работают несколько базовых сценариев. К этой системе подключены госуслуги, крупнейшие банки и операторы связи. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам в рамках схемы, которая потенциально может принести ему десятки миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет газета «Таймс». Согласно плану, будет создана компания, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА, чемпионат мира и клубный чемпионат мира. Это может привести к давлению с целью дальнейшего расширения обоих мероприятий или их более регулярного проведение, чем сейчас, раз в 4 года. Два источника издания сообщили о проведении консультации с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБО в Санкт-Петербурге, завтра переменная облачность, ночью кратковременные осадки, днем 21-23 тепла. В Москве временами дожди, грозы, температура воздуха, предстоящую ночью 15-17, днем в столице до 20 градусов, атмосферное давление будет расти и составить 742 миллиметра ртутного столба, сейчас в Москве плюс 23 градуса.

0: сразу.
1: Да, все сразу. Это программа «Все сразу» на маяке. Я Михайловна, иногда Маргарита Михайловна. И сегодня удивительный день на площади Маяковского, сейчас в Триумфальной площади, когда-то был заложен и построен памятник Маяковскому. Сейчас разберемся в этой ситуации. Александр Спивак, историк, научный редактор журнала «Московский краевед». Сегодня с нами. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте попробуем разобраться. Это очень такое красивое, интересное и центральное место столицы. И очень много туристов и местных, извините, есть такие люди. И почему какие-то были с этим памятником такие, ну, временные? То откладывали, то строили. И 28 июля 58 года его построили.
2: Ну, с памятником действительно было все не очень быстро. Дело в том, что идея вообще памятника, как бы странно ни показалось, он принадлежал Иосифу Виссарионовичу Сталину. По крайней мере, его охрана, его шофер вспоминает именно об этом. Что, проезжая по улице Горького, он махнул рукой, сказал, что вообще-то где памятник человеку, который воспевал Ленина, который воспевал революцию, где памятник нашему главному революционному поэту Маяковскому. Поэту.
1: А это легенда или это реальный какой-то подтвержденный? Это просто какой-то такой?
2: Ну, это есть в дневниках, соответственно, ага. Но мы считаем, что как бы как историки, что это, собственно, любые мемуарные записи, это исторический источник. Мы можем их верить, может не верить, но, судя по всему, как раз это достаточно близко к реальности. Потому что, ну, верифицируется, то есть, видимо, так и было, и без согласия Сталина обычно в 40-е годы ничего не творил. И особенно в центре Москвы, на главной улице. Ну и, соответственно, вот заложили этот памятник, заложили его ровно 14-го, если мне память не изменяет, апреля 1940 года, то есть в тот день, через ровно десятилетие, как раз смерти Маяковского.
1: Поняла, памятная дата.
2: И заложили эту памятную о том, что здесь будет поставлен памятник Маяковскому. Но снова при жизни Сталина это реализовать не успели, и уже его какое-то активное строительство этого памятника началось уже, по сути, после смерти Сталина.
1: Но это так важно, или это просто, ну, вот именно история? То есть вот сейчас это Триумфальная площадь, хотя все по старинке называют ее Маяковского площадью. Он там где-то жил? Вот, простите, я тоже не знаю, я на Ленинском проспекте родилась.
2: Центр города, соответственно, ну, например, на Бульварном кольце, окна роста и так далее. То есть непосредственно вот с этим местом, не скажу, что прям Маяковский был связан, но место, площадь, она действительно просилась сюда, потому что в старину здесь стояли там одни из триумфальных ворот и так далее, которые в советское время, естественно, отсутствовали. И любая такая красивая площадь, она требует такого интересного объекта. И Маяковский же поставлен там не просто так, то есть и не просто, все же наверняка видели интересные вот такие макетирования этого памятника, то есть когда скульпторы, архитекторы пытались понять, в какое место его лучше поставить. Потому что площадь не симметричная, она такая немножко даже сказать, асимметричная напротив филармонии, между Пекином, между вот Садовым кольцом, и, соответственно, нужно было выбрать относительно гостиницы Пекин, относительно вот такой вот имитации высотки, да, выбрать, где же самая лучшая точка, самый лучший ракурс. И было несколько как раз вот таких вот фанерных фигур, которые двигали рабочие в тот момент, пока художники смотрели, где это лучше разместить.
1: Ну, это наверное, вот такая вот интересная история. Ну, а если вы как краевед выходите в город или кого-то направляете туда, люди читают то, что на постаменте написано? Потому что там есть и стихи, и вообще он как-то очень хотел, чтобы перо поэта было особенно заметно.
2: Но на самом деле, по сути, он же, этот памятник, он и на площади, он стоит как бы на площади, по сути, это площадь следующего поэта. То есть у нас есть Пушкинская площадь.
1: А, да, точно, такая, по Тверской. Больших,
2: да, на Тверской, и следующая, соответственно, вот уже...
1: А на Белорусской, по-моему, Горький, если я не ошибаюсь.
2: А?
1: Там на Белорусской, то есть мы идем от Пушкинской, на Пушкинской Пушкин,
2: да.
1: Потом Маяковский и на Белорусской финальный памятник, по-моему.
2: Да. Ну, то есть на самом деле такая это немножко такая эволюция, поэтическая эволюция. Понятно, что там условно Юрий Долгорукий не входит в это.
1: Нет, он с другой стороны.
2: Да. Но сам факт, что эти площади, они как бы центральные. Более того, у нас же все люди, они знают эти, топонимику города,
1: по станции
2: метро. И, естественно, метро Маяковское никуда больше не может выходить, иначе
1: абсолютно.
2: Как памятнику Маяковского.
1: Александр, спасибо огромное. Я уверена, что мы еще раз встретимся в эфире и поговорим конкретно об этих площадях и местах Москвы. Спасибо вам, что нашли время. Историк, научный редактор журнала «Московский краевед» был у нас в гостях.
0: Все сразу.
1: Да. Да, и иногда я говорю о программе «Все сразу», что это носки, яблоки, хрусталь. То есть вот сейчас мы говорили о хрустале, а сейчас, наверное, выбирайте, носки или яблоки. Экономисты раскрывают, насколько и сколько можно сэкономить при покупке зимней одежды летом. Я пригласила в гости финансового консультанта Алену Никитину. Алена, здравствуйте.
3: Маргарита, здравствуйте.
1: Яблоки будут дальше. Как вообще на это реагировать? Потому что мы все время в каком-то вот таком напряжении, подозрении, что маркетологи и продавцы нас хотят чуть-чуть обмануть. И как раз вот правда ли выгодно покупать зимние сани летом?
3: Да, конечно, особенно в конце сезона. То есть зимнюю одежду лучше всего покупать в конце марта, а летнюю одежду где-то уже там в конце августа, когда уже сезон отошел. Сейчас в июле покупать зимнее сложно, потому что уже товар весь убран на склады, и, скорее всего, уже осенью будет снова выкладываться. То есть сейчас, в принципе, в магазинах нет, скажем так, зимних курток. Ну, или их совсем мало, и они могут быть по цене, собственно говоря, как и по сезону. Поэтому сейчас, наверное, мы немножко уже упустили момент, но уже в конце августа, уже скоро, через месяц, будет возможность приобрести по очень хорошим скидкам до 70, до 80, а то и до 90 даже процентов что-то хорошее.
1: А можно вопрос провокационный? Откуда вы это знаете? Просто я подхожу как интервьюер и человек, который уже давно ничего не покупает, потому что мне 56 лет, и я уже все купила. И мне больше ничего не надо. Я так счастлива этому. Но есть люди помоложе или кому-то действительно что-то нужно. Но правда, и при том онлайн-платформы, да, какие-то еще покупки. То есть в магазинах реально люди прячутся зимние на склады?
3: Конечно, то есть это и спецификой и крупных сетевых магазинов, и небольших магазинчиков. Конечно, они все это увозят на склады, а потом те же самые товары, они же их не утилизируют никуда, они могут заново выпускать в продажу как новую коллекцию. Это уже неоднократно было замечено, это, в принципе, не секрет какой-то, это можно даже самостоятельно отследить. Можно прийти, пофотографировать какие-то, не знаю, там товары, ну или просто наблюдать, а потом... Эти же вещи, если их не раскупили, можно увидеть в следующем сезоне, да.
1: А вот финансовые консультанты, правда, за этим следят? Или это вы как, это кто за этим следит? Экономисты или маркетологи, правда? Вот, или сами продавцы?
3: Я думаю, тем, кому это интересно. Кому это интересно? Я думаю, что это может быть и обычный человек, который профессионально не связан ни с финансовым консультированием, ни вообще с рынком одежды или моды, а просто, может быть, это, знаете, такой должен быть, наверное, типаж исследователей. И интересно сравнивать цены. Мне, например, очень нравилось смотреть, есть ли реальная скидка перед Черной пятницей. Я увидела, как очень серьезные компании, они поднимают цены ровно перед Черной пятницей, потом дают скидку, и товар ровно столько же стоит, сколько и за месяц до Черной пятницы. Ни на 100 рублей даже не изменился. То есть это вот можно исследование проводить. И если, например, в семейный парик кто-то один любит это исследовать, он может очень сильно сэкономить бюджет для семьи. Это очень ценный навык.
1: Ну и последний почти вопрос. Вот этот какой-то интригующий процесс продавец-покупатель, это только с продуктами тебя реально дурят, когда нет очереди? Или с вещами тоже так же происходит? Просто я недавно какие-то помидоры чудодейственные увидела, и я вижу, нет покупателей, но он мне просто... Там даже не было ценника. Но он как-то... Психологи, наверное, люди, философы, да, продавцы?
3: Ну, некоторые, да, некоторые могут поднять цену, если увидят вас платежеспособного клиента.
1: Интересно, как по одежде?
3: Почему бы и нет? По одежде, по блеску в глазах увидят, что вы счастливый, довольный человек, который лучше тратит на продукты, на вкусные помидоры, а не на одежду. Вот, с дорогой сумочкой. Я думаю, что они там действительно стоят такие профессионалы. И могут, да, могут и кто-то, может быть, даже обвесить может, хотя думаю, что, конечно, нет. Но кто знает. Кто знает.
1: Ну ладно, будем искать, что называется, честных продавцов, ну и таких каких-то добрых покупателей. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю консультацию. Алена Никитина, финансовый консультант, была у нас в гостях. Все сразу. И физиологи недавно объяснили в своих специальных статьях, зачем мы иногда тяжело вздыхаем при скучной работе или, видимо, скучном общении. Почему происходит такое с организмом? Я решила уточнить эту историю у биолога. Дарья Агаркова сегодня с нами, популяризатор науки, преподаватель школы «Маяк». Дарья, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Что это за такой процесс, когда мы зеваем? Просто интерес теряется или это организм страхуется как-то?
0: А вот тут, кстати, вот момент есть, да, у нас есть обычное дыхание, да, обычные вдохи, выдохи, которые нас сопровождают, скажем так, всю жизнь. Угу. Есть вздохи. Это вот, ну вот, сделали условно там в два раза более глубокий вдох, чем в среднем. Полтора в два раза, то есть. И есть зевание. Вот сейчас будут все зевать, да? Это когда
1: нас слушают.
0: Открывается...
1: То есть про деньги мы говорили, про покупки. Там люди как-то еще, как я могу сделать что-то выгодное, да? А тут говорят, что-то они рассуждают, такие, опять затянули, да? И тут начали люди зевать.
0: Зевание еще социальный момент, потому что когда начинает один человек зевать, вот, может быть, обращали внимание, если дома кто-то зевает, из семьи там все дальше начинают зевать. Да, вот это вот длинный такой вдох, очень часто с открыванием
1: рта. Просто есть у меня в семье есть люди, которые не просыпаются вообще. Вот, поэтому тут сложно. Но это заметили, да, ученые, наблюдатели?
0: Да, да. И вот три таких варианта, три градации, скажем так. И при монотонной работе было показано, что может нарушаться ритм дыхания. Не очень понятно пока, с чем это связано, но потихонечку вот, есть определенный ритм дыхания, который хорошо будет держать организму, и при монотонной работе, каких-то таких вот, может быть, да, условно вещах, которые требуют одинаковой концентрации, вот так, да, то есть, которые задействуют там определенные механизмы головного мозга, да, не все сразу, да, не разное, а вот что-то грубо говоря, узконаправленное. Да, например, там отмечать, когда картинки тускнеют, вот какие-то такие несложные деятельности, монотонные, то заметили, что ритм дыхания, если его не регулировать специально, он начинает сбиваться. И вдох в данном случае, он служит таким регулятором, то есть он обнуляет систему.
1: Так.
0: И ритм дыхания возвращается к более упорядоченному.
1: То есть наблюдали людей, которые как раз в каком-то процессе были, да, и их замеряли.
0: Да, да, да, да, да. Там просили людей делать, вот как бы одну группу просили отмечать, когда картинка начинает тускнеть, просто кликать на мышку. А вторую группу просили там в ритм музыки тоже что-то делать легкое. Но второй группе в ритм музыки еще попросили дышать. И несмотря тоже на монотонную работу, у них вдохи наблюдались сильно реже, потому что они регулировали ритм дыхания свой.
1: Ох, что-то вы меня запутали еще больше. Ну, то есть это мозгу скучно или организму?
0: Это скорее всего от монотонной деятельности наступает, скажем так, снижение бодрости сознания.
1: Mm-hmm.
0: Ну, да, когда мы засыпаем, как раз какая-то вот такая монотонная штука должна происходить. Mm-hmm. Это вот прям здравствуйте, сон, да, когда заснуть сложно, что мы делаем? Там барашков считаем.
1: Да нет, да, аудиокниги слушаем.
0: Таким монотонным голосом, да, если будет диктор там очень сильно эмоционировать,
1: активничать, то мы под них вряд ли,
0: то не заснем. Должен быть монотонный одинаковый голос, то есть постоянные одинаковые сигналы. Они начинают мозгом притупляться, и мы потихоньку засыпаем.
1: Угу.
0: И вот
1: ну, давайте, чтоб...
0: заснуть.
1: Да. Договорите, пожалуйста, когда заснуть?
0: Когда засыпать не надо, надо активировать систему. Во-первых, и дыхание привести в более упорядоченное, а во-вторых, при вдохе активируется как раз бодрость.
1: Ага. Норадреналиновая давайте система, попробуем еще и музыку включить бодрую. Я сейчас у звукорежиссера попрошу что-нибудь такое, либо медленное, либо быстрое. Может быть, быстрое, можно даже без джингла. И проверим на себе. Давайте. Нет, это не... Ну, такую заснет даже... Я не знаю, кто... Даже звукорежиссер может заснуть. А, кстати, вот какие-то другие средства могут повлиять на бодрость или бодрствование? Вот я у гостей спрашиваю.
0: Конечно, да. Конечно. Есть, кстати, даже разные методики, например, за рулем, да, тоже, особенно если едут далеко, монотонная деятельность. Можно заснуть. И есть разные методики, там, ну, начиная от физических, да, растирания непосредственно там ушей, там, ладошек в области лица, чтобы кровь приливала и чтобы бодрость появлялась. Позевать можно, да, кстати, тоже это поднимает, тоже увеличивает кровоток вокруг головы, да, вот вокруг как раз челюсти и мозговой части головы. И охлаждает мозг. И еще можно поделать всяких разных упражнений. Вот знаете, как у детей, которые учатся говорить, там, например, когда разными руками делают разные вещи, там одной рукой там двигаются по квадрату, второй по кругу, вот какие-то такие штуки. Ну, остановиться, конечно, поделать. И это тоже пробуждает мозг, потому что убирает вот эту монотонную деятельность.
1: Слушайте, как все интересно и как все непросто, но я все время думаю о водителях, и когда у тебя коробка-автомат, ты просто едешь и жмешь там чем-то, у тебя работают совершенно какие-то отдельные части тела. А если ты все время чем-то занят, одна рука одно делает, другой куришь еще локоть в окне, тогда вообще, надеюсь, никто не заснет и всем будет хорошо. Спасибо вам огромное. Будем наверняка еще обсуждать эти вопросы. Биолог, популяризатор науки и преподаватель школы «Маяк» была у нас в гостях, Дарья Агаркова. И физиологи объяснили такие, зачем мы иногда тяжело вздыхаем при скучной работе. Ну, давайте за собой последим. Спасибо всем. К вам вернусь. Уступаю микрофон и другие студии. В другие студии отдаю, а вернусь совсем скоро. Спасибо.
4: Все сразу. Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. «Балкукол Санкт-Петербург» – выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Балкукол Санкт-Петербург» с 31 июля по 2 августа. Ждем вас. Дизайн-дистрикт ДАА. Красногвардейская площадь 3Е. Билеты на сайте balkukol.ru. Плюс. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Село Красный Кут Донецкой Народной Республики сегодня перешло под контроль российских войск. Его заняли бойцы группировки войск «Центр», сообщает Минобороны. Вооруженные силы России в течение дня также продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. На переходе морем в 11 километрах восточнее Одессы беспилотными летательными аппаратами поразили морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее военные грузы в порты Одессы и Черноморск. В Николаевском порту также были поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ. Владимир Путин провел сегодня встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как отметил президент, Совет Федерации одобрил за сессию 300 законов. Глава государства также назвал поддержку участников спецоперации их семей важнейшей задачей для всех ветвей власти. Он напомнил, что 20 сентября в стране пройдут выборы, в том числе во многие органы власти субъектов России, что так или иначе будет отражаться на составе Софеда. Владимир Путин также рассчитывает, что ротация в Совете Федерации, которая последует за сентябрьскими парламентскими выборами, приведет в Верхнюю палату парламента новых опытных людей, нацеленных на развитие страны. В МИД России расценили удары Украины по торговому судну в Каспийском море как акт агрессии, попирающий нормы международного права. Подобное преступное действие свидетельствует о несомненном стремлении киевского режима к расширению географии террористического охвата, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Каспийское море должно оставаться свободным от любых военных инцидентов, быть зоной мира, добрососедства и сотрудничества. Как ранее сообщил МИД Ирана, рано утром 25 июля украинские военные нанесли удар по судну под иранским флагом в Каспийском море, в результате чего один моряк погиб, а другой был ранен. Судно с гражданским грузом направлялось из российского порта Астрахань в иранский порт Энзели. Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр финансов США Скотт Бессент и другие чиновники приняли участие во встрече президента США Дональда Трампа с Зеленским, сообщает РИА Новости. Однако также в овальном кабинете присутствовал и спецпосланник американского лидера Стив Уитков. Трамп также сегодня проводит в Вашингтоне переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Встреча проходит в закрытом режиме для прессы. Ранее СМИ сообщали, что главной темой встречи, как ожидается, станет иранский конфликт. Считается, что Нетаньяху сторонник жесткой линии в отношении Тегерана. Столичное управление Роспотребнадзора сообщило об увеличении на 80% числа жалоб граждан на транспортные и туристические услуги в первом полугодии текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Они связаны с отменой туров, задержкой рейсов, массовой сдачей билетов. Роспотребнадзор указал наиболее значимые изменения по таким категориям, как транспортные, туристические, образовательные, финансовые, медицинские услуги, розничные торговли и другие. Количество жалоб на образовательные услуги увеличилось на 36%. По результатам рассмотрения обращения судом удовлетворен более 100 исков на общую сумму почти 9 миллионов рублей, отметили в ведомстве. Впервые за последние несколько лет наблюдается рост жалоб граждан на 49% на услуги страхования, а также рост жалоб на банк. Услуги почти на 30% отметили в Роспотребнадзоре. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, завтра переменная облачность, ночью кратковременные дожди, до 16 тепла, днем без осадков, 21-23 градуса. В Москве завтра переменная облачность, возможно осадки, грозы, предстоящую ночью, 15-17, днем в столице до 20 градусов тепла.
1: Новости спорта.
2: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе голкипера Калининградской Балтики Максима Бориско. 26-летний вратарь подписал контракт по схеме 3+1. Медиафутбольный клуб «Фанкомбрук Бойс» одержал победу над «Бомиком» из Цивильска в матче первого раунда пути регионов Кубка России. Встреча в Казани завершилась со счетом 2-1. В следующем раунде «Фанкомбрук Бойс» в гостях сыграет с кировским «Динамо». Нефтяник из Избербаша разгромил махачкалинский «Анжи» 5-1. Хоккейный клуб «Шанхайские драконы» заключил контракт с нападающим Степаном Хрипуновым. Соглашение рассчитано сроком на один год. В прошедшем сезоне форвард выступал за «Автомобилист», за который провел 58 матчей, забросил 9 шайб и отдал 10 результативных передач. В Минске прошел товарищеский матч между «Адмиралом» и «Солигорским шахтером». Победу «Популитом» одержала дальневосточная команда 3-2. Россияне завоевали золотые медали в двух разрядах на турнире по настольному теннису в Ташкенте. В финале одиночного разряда Евгений Тихонов обыграл француза Эстебана Дора со счетом 3-1. В мужском парном разряде Лев Кацман и Максим Гребнев в решающей встрече одержали победу над представителями Казахстана Кириллом Герасименко и Искандером Харки 3-0. В парном разряде у женщин серебряными призерами стали Влад Воронин и Валерия Щербатых, а в смешанном дуэте второе место заняли Мария Тылакова и Лев Кацман. Всероссийская федерация волейбола подала заявку на участие мужской и женской сборных России в следующем розыгрыше Лиги наций. Об этом сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Еременко. Юрий Зинько назначен главным тренером Кемеровского мужского волейбольного клуба «Кузбасс». Зинько

0: сразу. Программа «Все сразу» продолжается. Вот сейчас слушала песню внимательно и думаю, а вдруг кому-то она не нравится. Конечно, самое простое – переключить. Но вдруг кто-то себя настраивает и вот слушает, пока она ему окончательно, эта песня, не понравится, думает, да что ж такое происходит. И вот какая-то такая накапливается агрессия, и вот прям сейчас взрываешься. И как в психотерапии такие ситуации регулируются? И как сделать это все как-то экологично, что ли? И я пригласила в гости в эфир Ларису Овчаренко, руководитель Департамента клинических и психологических педагогических основ развития личности Московского городского университета. Здравствуйте, Лариса.
1: Добрый вечер.
0: Ну, такая очень бытовая ситуация, вот что-то вообще, ну, не предвещало. Ну, песня, ну, такая она своеобразная, о дожде. В Москве сегодня такая странная погода, лучше такую на море, конечно, наблюдать, но в городе тоже норм. Вот. Ну, вот, ну, вдруг вот накопилось. И вот эта агрессия, она куда должна выйти? Футбол кончился.
1: Да, это уж точно. Можно, да, легализованно покричать, поболеть и выразить агрессию.
0: Да,
1: кстати, громкое пение песен, например, там где-нибудь в караоке, это тоже, между прочим, легализованный путь канализировать свою агрессию, то есть куда-то ее выпустить, покричать.
0: Так. Да, но в машине ты можешь кричать, но как вот, когда телек смотришь, помните, в «Наша Раша» там Светлаков сидел и комментировал все это. Просто правда, если вдруг какая-то ситуация не только комичная, но и реальная, как бороться с собой и со своими эмоциями на пользу, чтобы пошло?
1: Ну, тогда первое, я бы предложила здесь все-таки не бороться, а наоборот признавать и принимать, ну, прям действительно самому себе говорить, что вот сейчас я злюсь, или там сейчас меня что-то бесит, что-то меня вызывает раздражение, потому что когда мы эмоции называем словами, они уже перестают над нами иметь, ну, такую силу, так уж устроена психика. Mm-hmm. А когда мы называем ее и говорим, вот сейчас там меня что-то раздражает,

0: бывает. Там песня мне не понравилась, да, но надо внимательно слушать радио. Да. И да, сейчас меня это раздражает. И дальше уже тогда можно следующим этапом понимать, осознавать, почему меня это раздражает. На самом деле может раздражать вообще не песня, а какое-то воспоминание, которое с ней связано, и не само воспоминание, а какой-то конкретный человек, ситуация, ну и понеслась.
1: Ага, нет, я просто думала, вот есть такая какая-то методика, которая называется «стоп». Если заглавные буквы упомянуть, то «с» — это «стойте». То есть, чтобы осознать ситуацию, нужно остановиться, замереть, так? Потом «т» — это «отступить», вот отстраниться чуть-чуть, так? Ну, вы сейчас объясните. «О» — осмотреться, и «п» — продолжать дальше действия осознанно. Вот как это все?
0: А вот это как раз то, да, а вот это как раз и есть, да, вот эта ситуация, что когда остановиться, осмотреться, принять какое-то решение, то есть остановиться, назвать эмоции, сказать, что меня сейчас вот это раздражает, например, какое-то поведение, какая-то песня, какой-то текст, неважно. Дальше отступиться, что значит, да, то есть взять паузу, не сейчас, не сразу действовать, не бросаться в драку уже 15 минут драться за что-то. А дать себе паузу, вот сбросить пар, как угодно, да, мы с вами в быту пользуемся такими выражениями, посмотреть со стороны, вот эта позиция наблюдателя очень сейчас активно обсуждаемая, и правда, она хорошо работает, назвать эмоцию, посмотреть на нее со стороны, принять решение, ну, вообще, да, что я сейчас могу с этим сделать, и не вступать сразу в реализацию вообще всех тех посылов, которые есть, да, сейчас, и что-то сделать, накричать на кого-то или еще что-то, взять паузу, посмотреть на это со стороны и дальше уже действовать. То есть я реально сейчас хочу там накричать на мужа, на ребенка, реально с ними связана моя агрессия. А может быть, я просто устала. А может быть, что-то накопилось, и сейчас просто вот там ребенок каким-то словом и муж косым взглядом как будто бы спровоцировали. На самом деле дело вообще не в близких людях, а дело в том, что я накопила какой-то, да, какие-то переживания, и, ну и фактически это вот такие вот остатки ядерного распада во мне, которые выливаются наружу. Поэтому эта методика действительно, она классно помогает не сразу реагировать, дать себе паузу, да, подышать.
1: А сколько минут это занимает, вот эта методика «стоп»? Стойте, отступите, осмотритесь и продолжайте осознанно. Сколько это нужно по времени?
0: На самом деле, когда мы только тренируемся, это может занимать какое-то время, ну, у кого-то там 5 минут, у кого-то, может быть, кому-то полчаса надо, кто-то там, да, и медитацию добавляет и так далее, вот такие уже продвинутые пользователи. Но когда мы уже научились вот так действовать, то это может, ну, буквально в 10-15 секунд укладываться, когда мы уже на автомате будем пользоваться вот такой стратегией.
1: А мужчины и женщины одно и то же или нет? Просто я какое-то проводила исследование, что мужчины часто, вот футбол я не зря вспомнила, и второе, за рулем, когда ты едешь, вроде 80 в левом ряду написано, но все равно тебе сзади пристраивается почему-то обязательно на «Шкодах». Я почему не знаю, это я заметила. Вот «Шкода», она хорошая машина, но вот именно на ней, может, смешное название. И вот люди всегда хотят, чтобы ты все-таки ушла куда-то или ушел, если это мужчина. Но что быстрее, а это же нарушение, хорошо, до 90. И вот, видимо, вот этот стресс какой-то всеобщий выходит на футболе, за рулем, и третье, что-то мы должны придумать.
0: А все что угодно, мама может громко мыть посуду. Вот абсолютно все что угодно, да, и таким образом мы, ну, что называется, всем окружающим даем сигнал «я злюсь», там, когда сзади, там, вы видите моргание фар, да, пропусти, хотя Маргарита Михайловна едет по правилам, то это
1: да
0: там,
1: вроде, да.
0: Ему все равно, да, ему все равно, кто едет впереди, ему главное на скорости почувствовать вот этот драйв, адреналин, потому что в агрессии огромное количество энергии.
1: Ах, вот оно что. Ну ладно, то есть не обращаем внимания, смотрим на правила и просто в зеркало заднего обзора не смотрим. Да, и не анализируем, какая машина и вообще можешь ли так себя вести. Ну то есть не даем оценочные какие-то, да, мнения себе. А, кстати, об этом как-нибудь еще поговорим, потому что личное оценочное мнение – это очень интересная тема. Спасибо огромное нашей гости и продолжу программу.
2: Сразу.
1: И еще один момент. Недавно вышли пояснения о том, что делать, если нашли чужой телефон на улице. Если такое вообще бывает. И я пригласила в эфир кандидата юридических наук, адвоката Виталий Шакин сегодня с нами. Здравствуйте, Виталий.
3: Добрый вечер.
1: Говорят, что это очень сложно определить, ты украл или нашел. Ну, это, мне кажется, совсем смешно, нет?
3: Ну, на самом деле, это действительно так, потому что грань между правомерным завладением выброшенной вещью и совершением преступления очень тонкая. А ведь порой очень сложно понять, выбросили вещь, и она не нужна хозяину, да, ее можно, в принципе, присвоить себе. Либо это кто-то потерял, забыл, там, оставил еще по каким-то причинам, она
1: так
3: потеряна.
1: Так, ну, вдруг, правда, кто-то оставил где-то, что делать? В аэропортах часто такое бывает, когда ты там что-то в себя все снимаешь, и потом раз, забыл, пошел, а потом, и мечешься. Но бог с ним, это какие-то сверхусловия, там все равно камеры везде, а так, на улице...
3: Угу. Ну, в принципе, на этот счет у нас закон достаточно такой четкий алгоритм расписал. И если действовать согласно, опять же, вот этим правилам, которые в законе прописаны, нужно их соблюдать, и тогда все будет хорошо. Первое, что нужно предписывает закон, это если вы нашли чью-то вещь, то нужно немедленно возвратить ее хозяину. Так. Естественно, да, хозяин может быть неизвестен по тем либо причинам, да, невозможно его установить. И вот здесь закон уже предписывает, что если вещь найдена у нас в помещении, либо на транспорте, то ее необходимо сдать лицу, в чьем виде не находится это помещение, либо, да, значит, получается, водителю, да, соответствующего транспорта. Вот. А если же у нас речь идет об улице, например, то тогда нужно заявить о находке в полицию либо в орган местного самоуправления.
1: Такие четкие правила. Органы местного самоуправления – это что?
3: Ну, это префектура. Например, в Москве это префектура.
1: У каждого района.
3: Да.
1: Полиция, наверное, как-то более понятно. Там отдал
3: все. Ну да, это более проще, наверное, да, чем искать где там администрация, куда там, потом, наверное, будут отказываться и отправлять в одно место, потом в другое место. В полицию пришел, написал заявление и все, как бы заявил об этом.
1: Это, как говорят о дороге, целое дело. То есть нашел, и еще и тебе же проблемы, да? То есть
3: да,
1: ты с этим таскаешься.
3: Да, можно и так сказать.
1: Так, да, то есть вообще лучше с этим не связываться. Пусть лежит и на совесть кому-то.
3: Да. Когда эту вещь, получается, заявление, точнее, написали о том, что она найдена, да, и так далее. И тогда вот следующий этап, что она находится на хранении, эта вещь, либо у того, кто нашел, либо в полиции, либо в органе местного самоуправления. А вот далее уже начинается более интересное. Вот
1: когда вы говорите?
3: Да, когда в течение 6 месяцев не будет найден владелец, вот после этого уже тогда можно забрать эту вещь себе. То есть тогда вы становитесь собственником этой вещи.
1: Ну, смотря какой телефон, да, тут уже все будут думать. Ладно, все поняли.
3: Да.
1: Спасибо огромное. Ну, лучше не терять телефоны, там, правда, сейчас полжизни, если не вся жизнь. И вам огромное спасибо, кандидат юридических наук, адвокат Виталий Шакин был у нас в гостях. Ну и песню я поставлю после рекламы про телефон. Поймете, какая. Уверена, вам понравится. Даже молодежи, если вдруг нас кто-то слушает. До 30.
2: Маяк. С первым радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк». Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони.

Без тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: «Училка против маяка».
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим омографы, то есть слова, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся. И в зависимости от значения слова мы ставим разные ударения. Например, «мука» и «мука», «плачу» и «плачу», «хлопок» и «хлопок». Наши примеры будут гораздо сложнее. Такие, в которых можно и запутаться, но мы все распутаем. Сделаем это вместе с ведущим Вахтангом Махарадзе и его гостем Богданом Берковским.
2: Когда-то меня учили старые нумизматы, что начинать смотреть на монету нужно с гурта.
3: Ну хорошо, вот мы взяли монету и смотрим на гурт. Что на гурте мы можем обнаружить? Какая информация там у нас содержится?
2: То есть, если, например, монета была отлита, а не отчеканена, то прежде всего это будет видно на гурте.
1: Итак, у нас на повестке слово «гурт». Оно имеет несколько значений. Одно из них – ребро монеты. Именно об этом и говорилось в нашем отрывке. Прозвучали разные варианты произношения. Ведущий говорил «на гурте», гость – «на гурте», «гурта». А какой вариант правильный? Ведущий был прав. Если мы имеем в виду часть монеты, то «на гурте». А если бы мы говорили о стаде животных, то уже ударение должно быть на окончании. «Гурта», «гурте». Вот вам и омограф в действии. Следующий пример встречается гораздо чаще, и в этот раз мы слушаем, что сказал гость Сергей Акинфеев.
4: Нужно собрать данные со всех поставщиков, агрегировать карточки, разобрать условия, посмотреть, где склады, посчитать логистику.
1: Склады неверно. Нужно говорить склады, если речь идет о хранилище. В этом случае ударение остается на основе. Но если мы говорим, например, о чтении, то читаем по складам, ударяем окончание. Однако развозим товары по складам, ударяем корень. Ну а далее нам предстоит разобрать тройной омограф вместе с гостями маяка.
5: Сыма – это его фамилия, Тянь – это имя. Это такие старые древние роды, таких уж сегодня практически не встречается.
1: Древние роды – это неверно в данном контексте. Если мы имеем в виду поколения, то должны быть роды. А роды – это мужской, женский и средний, у имен существительных, например. Но есть еще и рода. Это уже виды чего-либо, например, оружия. Итак, подводим черту. Древние, княжеские, дворянские – роды. Мужской, женский и средний – роды. Это еще и процесс появления на свет человека или животного – роды. Ну и рода. Рода. Рода оружия, рода войск. Сложно, но сейчас будет все просто. Давайте поставим наше слово в какой-нибудь другой падеж, не в именительный.
6: Совершенно верно. На уровне видов и родов, там, родов, растений, животных и так далее, мы как будто бы довольно редко на самом деле выстраиваем внутренние классификации.
1: Родов или родов? Правильно, родов. Причем в любом значении. И родов крестьянских, и родов грамматических, и родов войск. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Москве 20 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Взятие Красного Кута имеет важное тактическое значение для продвижения штурмовых подразделений и освобождения территории ДНР, заявили в Минобороны России. Во вторник ведомство сообщило, что группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Красный Кут. При поддержке подразделения войск беспилотных систем и артиллерии штурмовые подразделения группировки прорвали оборону противника, закрепились на позициях и очистили от личного состава ВСУ населенный пункт, а также прилегающие лесополосы. В ИСУ потеряли большое количество личного состава и техники, а также средств управления беспилотниками, отметили в ведомстве. Киевский режим потерял за сутки в зоне спецоперации более 1400 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбито 17 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 842 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявили в Минобороны. Владимир Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как отметил президент, Совет Федерации одобрил за сессию 300 законов. Глава государства также назвал поддержку участников спецоперации и их семей важнейшей задачей для всех ветвей власти. Президент рассчитывает, что ротация в Совете Федерации, которая последует за сентябрьскими парламентскими выборами, приведет в Верхнюю палату парламента новых опытных людей, нацеленных на развитие России. В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в связи с гибелью известного ученого Никиты Зезина. По словам старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, его избили, а причиной трагедии стал конфликт из-за детей на квадроциклах. Профессора вместе с заместителем увидели, как те уничтожали посевы на опытных полях. Взяли у детей номер телефона родителей и договорились с подростков передать их взрослым у института. Туда подъехали несколько человек. Один из них ударил Зезина по лицу, а затем, когда ученый упал, его били ногами.
2: Следственным комитетом по Свердловской области расследуется уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных местными жителями в отношении пожилого мужчины в результате возникшего конфликта. Мужчина был госпитализирован в больницу, где через некоторое время скончался. В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением. Свидетелями СКР установлены личности всех участников инцидента, один из которых доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий и дачи надлежащей правовой оценки содеянному.
0: Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по итогам расследования, сообщили в пресс-службе ведомства. Белый дом назвал позитивными и продуктивными состоявшиеся во вторник встречи президента США Дональда Трампа с Зеленским и премьер-министром Израиля Нетаньяху, сообщила в социальной сети X пресс-секретарь Белого дома Ливит. Каких-либо подробностей состоявшихся переговоров она не привела. В Госдуме назвали размеры выплат по материнскому капиталу в этом году. На первого ребенка он составляет около 728 тысяч рублей, на второго – около 963 тысяч, а если сертификат на первенца уже оформлен, доплата составит 234 тысячи рублей, сообщил РИА Новостям первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По словам депутата, с 2024 года действует важное условие – наличие гражданства России как у родителя, так и у ребенка по рождению. Семьям не нужно никуда специально обращаться, никаких заявлений подавать не требуется. Сертификат оформляется автоматически после регистрации рождения ребенка в ЗАГСе и высылается в электронном виде в личном кабинете одного из родителей на портале госуслуги. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы со шквалистым ветром до 20 метров в секунду, сообщили в гидрометцентре. Этот уровень является предпоследним в цветовой шкале погодных предупреждений и сигнализирует об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесением ущерба. В Москве придет похолодание, днем не выше 20 градусов, завтра пройдут проливные дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, погода вернется в рамки климатической нормы лишь в пятницу.
3: В середине недели запахнет вообще осенью. После прохождения холодного фронта Москва окажется в самом центре циклона, и в течение суток будут идти проливные дожди, и погода даже в каком-то смысле напомнит сентябрь. Ближайшие ночи 13-16, днем не выше 16-19, это будет самый холодный день семидневки, ну и ожидается до 17 литров дождевой воды на метр квадратной площади. Пасмурно и довольно дождливо также будет и в четверг, и по-прежнему по-прежнему не по сезону свежо. В сумерках 11-14, середине дня плюс 18-21. Ну а в пятницу Небесная канцелярия услышит просьбы москвичей о возвращении лета. И в финальный день июля инициативу на синоптической карте перехватит антициклон, благодаря которому наконец-то распогодится. Ночью будет 12-15, а днем, когда из облаков уверенно выглянет солнце, температурный фон вернется в рамки климата и потеплеет до плюс 23-26. В общем, такие русские температурные горки.
0: Ранее сегодня на ряд районов Москвы обрушился ливень с грозой и сильным ветром. Интенсивные осадки отмечались в центре, а также на севере и западе города. Местами в столице были повалены деревья. Также очевидцы сообщают о мелком граде в районе Новорижского шоссе. Предстоящей ночью в Москве может выпасть до 5 мм осадков, причем наиболее интенсивным дождь может стать в период с полуночи до 3 часов. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала участие российских спортсменов в соревнованиях с национальной символикой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность, ночью кратковременные дожди, до 16 тепла, днем потеплее, до 23 градусов и без осадков. В Москве завтра облачно, временами осадки, грозы, предстоящую ночью в городе 15-17, днем в столице 18-20 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 742 миллиметра ртутного столба, сейчас в городе плюс 20 градусов.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артём Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Наша гостья слегка запаздывает.
2: Это все сделано для того, чтобы ты, уважаемый Артём Николаевич, рассказал о своем уникальном опыте, который с тобой произошел на прошлой неделе.
1: Ну, боюсь, тут мне 10 минут не хватит. Я Владу перед эфиром часа два рассказывал что-то. Я ездил в Карелию в мужской круг, который организовывает Владимир Царук, преподаватель йоги, который у нас был на эфире. И, ну, а что, вот, тебе кажется, мне важно было бы рассказать? Я доездил с сыном.
2: Мне кажется, вообще это какой-то
1: Задай мне вопрос.
2: Неизведанный для многих формат, чтобы ехать куда-то вместе не с друзьями, не с целью обучения или какого-то, не знаю, по работе, тимбилдинга, а вот ехать для себя куда-то в палатке.
1: Не на море.
2: Не на море.
1: Не в поход.
2: Да-да-да, не в поход, а работать над собой. Что это значит? Чем вы там занимались?
1: Ну, хорошо.
2: Меня в твоем рассказе больше всего поразило, что происходит в этих самых мужских кругах. То есть, казалось бы, собралось 50 мужиков в Карелии, да, и какая-то практика вдруг людей открывает, вскрывает с незнакомой для них самих стороны.
1: Я думаю, здесь несколько факторов. Первый фактор – это природа. Там в Карелии озеро Янис-Ярве, это оно возникло вследствие падения огромного метеорита. Вот. Ну, само место, природа, много воды – уже успокаивает.
2: То есть первый фактор – это что городской житель попадает в тишину, совсем другое пространство.
1: Отсутствие интернета. Второй фактор – это общее делание. Вот. Потому что мужчине необходимы поступки, необходимо делание, вот алхимическое делание. Потому что если женщина изначально уже целостна, в ней есть мощное и мужское, и женское начало, и у женщины другой путь, ей нужно себя не растерять по жизни через там комплексы, через
2: жадные руки.
1: Да, а мужчине нужно себя собирать всю жизнь. И вот делание, вот как, помнишь, я снег зимой убирал, это была йогическая практика, как я выяснил, это было делание. Любое делание, и там много делания.
2: Делание, которое, в свою очередь, не подразумевает какого-то результата, помимо умозрительного. Почищенный снег, разведенный костер,
1: да,
2: поставленная палатка.
1: Мы там, например, построили довольно большого, там, четырехмерного, в общем-то, четырехмерного коня и сожгли его. И вот это же прекрасное делание. Это как мандалу, да, из лепестков.
2: Да, это правда.
1: Вот.
2: Но чем это отличается? Вот тебя сейчас кто-то слушает, кто ходит в походы, например, и говорит, ну,
1: объясню, чем отличается.
2: Да.
1: Здесь появляется поле. Появляется поле, которое формируется создателями таких мужских кругов. Это вот преподаватели кундалини-йоги, расстановок, шаманских практик и так далее. И они своими словами, своим присутствием как бы раздают, как вышки сотовой связи, некое поле. И своими словами, своим постоянным, артикулируется постоянное, да, предложение обратиться к себе. Не обязательно его высказывать, да, кто я, кто ты, вот это простое обращение, кто ты, если скинуть с себя всю шелуху
2: я
1: того,
2: там как
1: что
2: раз
1: ты
2: вот
1: можешь,
2: я сейчас
1: ты,
2: об этом подумал, что
1: ты?
2: Шелуха спадает,
1: да,
2: вместе с городом.
1: И на самом деле, вот неделя постоянного, для многих людей, а там большинство было совершенно обычных мужчин, кто-то работает коком, кто-то слесарем, кто-то водителем, кто-то, значит, у него мебельная компания, кто-то бизнесом занимается, ну, кто-то повар. То есть совершенно обычные мужики. Никаких там не было типа.
2: Возьми
1: меня...
2: любую московскую пробку, и вот
1: да,
2: водители,
1: да,
2: машин будут,
1: да,
2: эти мужики.
1: Да, возьми 10 мужиков. Вот. Люди, у которых в жизни, может быть, и нет пространства для этого вопрошания. Да, и не было такого опыта вообще говорить о себе. А тут есть эта возможность, более того, это называется экологичная среда. Когда ты будешь выслушан, никто тебе не будет давать советов, никто тебя не будет лечить, никто тебя не будет оценивать. Все друг с другом на «ты», все друг друга уважают, просто потому что так среда устроена.
2: Это поле то самое?
1: Это
2: фигура лидера?
1: Это некая внутренняя непроговоренная договоренность. Ну вот как мы с тобой в эфире не ругаемся матом. Почему мы этого не делаем? Ну, что у нас есть такая договоренность с государственным радиовещанием, да, что тут нельзя этого делать. Мы договорились, простая вещь. Или там, ты договорился, что у вас в семье пусть все моют посуду.
2: Правила общежития.
1: Да, и никто, правил, ну, то есть это какие-то, просто их еще не нужно артикулировать.
2: Но они без власти реализуются.
1: Они реализуются без власти.
2: Вот именно, что договоренность.
1: Да, просто все понимают, что мы тут одни, мы друг на друга полагаемся, кто-то кому-то кофе дал, кто-то кому-то воды, кто-то там пошел тут помог, и все, если кому-то нужна помощь, он может обратиться вслух, кругу,
2: вот,
1: ему помогут.
2: Ты вот сказал, что пространство абсолютно безопасное, да, экологичным ты его назвал, и что мужчинам нужно постоянно собирать себя. Я подумал, что у большинства мужчин, мне кажется, в нашей среде просто нету безопасных пространств.
1: Нету.
2: Особо, да, то есть поодиночке еще может быть на рыбалку,
1: ну,
2: сходить.
1: Баня какая-нибудь.
2: Да, или если это компания, то компания должна быть очень близких друзей, чтобы не было вот этих подколок, чтобы
1: да.
2: не было соревнования,
1: оценок,
2: чтобы не
1: да.
2: было уязвимость, уязвленности.
1: Да?
2: Да.
1: Я что хотел сказать, просто, понимаешь, если мужчина еще в среде, где он может говорить, у нас же появляется это желание показать себя.
2: Потому что тот же самый поход, очень часто там вот раскрываются всякие лидеры,
1: да,
2: люди начинают конкурировать,
1: да,
2: показать,
1: да,
2: как я быстро хожу,
1: да,
2: а ты медленно.
1: Здесь, а здесь не было вот этих ролевых моделей, что ты хочешь кому-то доказать, и ты можешь быть таким, какой ты есть. А это очень сложно для большинства.
2: Это очень ценный опыт для мужчин, мне кажется. Особенно в нашей стране, где так много мужчин росло в женских кругах.
1: Угу.
2: Да, матери, бабушки, сестры. А мужчин обычно выталкивают из таких пространств семей. Да не только семейных.
1: Ну,
2: директриса, женщина,
1: да,
2: завуч,
1: да.
2: учительница.
1: Да, конечно.
2: И любое твое мужское проявление воспринимается как хулиганство,
1: да.
2: или СДВГ.
1: Я это знаю, да. И я что хотел сказать, там же ведь еще есть постоянные практики. Это йога, это были расстановки, это совместные разговоры, это был поход, это мы играли там в пейнтбол, и команда с командой соревновалась, перетягивание каната, я тебе рассказывал, там, или там сидеть в стульчике, или в планке, какие-то такие еще вещи. Если кто-то не справился, ничего страшного. Вот, короче говоря, то есть там самые разные аспекты, которые всячески раскачивают тебя из лежачей позиции по жизни.
2: Описываешь хороший гештальт-интенсив.
1: Все так, конечно,
2: ага.
1: Все так. Да.
2: Просто первая реакция у меня, например, была, когда ты предложил мне поехать на этот круг. Это страх был, потому что, ну, 50 мужиков в одном месте, сразу же напряжение идет буквально на телесном уровне. Я думаю, очень многих. У женщин обычное любопытство в этом месте пробуждается, да? А что они там будут делать? Я очень часто слышал, что очень хотят в мужскую группу попасть, в психологическую женщину, а что вы там обсуждаете, да? Потому что мир мужчин, он, с одной стороны, закрыт, а с другой стороны, он даже не особо проявлен в нашей реальности. Чтобы какие-то, не знаю, закрытые клубы, или вот такие выезды, или, не знаю, может быть, в фанатском движении это существует, некое такое братство, семья, или можно вспомнить «Деструктивный вид», это фильм Финчера «Бойцовский клуб».
1: Угу.
2: Но это же все как бы плач и тяга по
1: братству. Это все экстремумы. Экстремумы,
2: да, да, да.
1: Ты описываешь, да. То есть, по сути-то, главная идея всего этого мужского круга заключалась в том, чтобы каждый имел среду и возможность прислушаться к себе. Я очень просто это скажу. Что такое прислушаться к себе? Это действительно со своим каким-то высшим «я» попробовать соединиться. Потому что люди, которые туда едут, это люди, которые ищут смысла. А по большому счету, как я это смог сформулировать, это богоискательство всегда. И меня это даже в какой-то момент удивило, что вот 40 взрослых, там 10 мальчиков, детей, ну, дети как бы не участвовали в этих практиках, но 40 мужиков приехали на самом деле за богоискательством. И это, то есть, понимают, что только это и придаст им весомый смысл в их жизни, потому что те смыслы, которыми они жили десятилетиями, это бизнес, это семья, это карьера, это успешность, это доказать маме, это доказать жене, это быть примером для детей, какие-то любые это маски, они не выдерживают времени, они все спадают в какой-то момент, они перестают иметь магнетическую силу удержания тебя в поле собственной жизни, ты выпадаешь.
2: Ну и ты сам перестаешь их питать, и они,
1: да,
2: отваливаются.
1: Да.
2: А как жить дальше, непонятно,
1: и
2: если не обслуживать чужие программы.
1: И приходит, да, вот кто я, этот вопрос, чем я занимаюсь, зачем, что, куда, вот эти вопросы. И
2: а как... ты зачем туда ехал?
1: Я ехал туда провести время с сыном. И ехал туда за внутренним движением, потому что я по моему внутреннему ощущению, дошел до какого-то определенного состояния ума. Как я понял, весьма йогические состояния у меня ума, потому что то, к чему многие люди там десятилетиями идут, уже практикуют йогу, я уже имею это. Я могу наблюдать свой ум, я могу управлять своими мыслями, понимаешь, да? Я могу переключать свое внимание там, с тела на что-то иное и так далее. Это йогические практики, как выяснилось. Я туда ехал еще за тем, что я думаю, может быть, йога — это то, что поможет мне куда-то двигаться дальше на духовном пути, потому что у меня ощущение, что я какое-то время стою на месте, что я сейчас в основном отдаю миру и не знаю, что еще брать. Тексты, которые мы с тобой читаем, скажем, вот по Упанишадам у нас выходили эфиры, взял ли я для себя что-то новое из этих текстов? Нет,
2: было пожалуй. Ли откровение, да?
1: Нет, не было откровений, потому что я просто читал и понимал, что там написано, понимаешь, да?
2: Это проблема, да? Читаешь текст и говоришь, ну, все так, всё да, все так,
1: да,
2: все правильно.
1: И нет, это, я наслаждаюсь узором, это удивительно, что какой бы текст ты ни взял, оно все как бы, оно все об одном, о единстве бытия таковом, да? И у меня есть ощущение, что мне, ну, человек не может стоять на месте, то есть мы так устроены, как энергия. Если энергия есть, то она либо будет в разрушении, либо в созидании. Да, у меня энергии много. Ну вот я поэтому и сделал курс по Евангелию. Кстати, в моем телеграм-канале «Говоришь Тростник» можете бесплатно совершенно слушать лекции по Евангелию. То есть у меня вот эта энергия, а куда и на что ее тратить, понимаешь, да? И главное, куда идти.
2: Хорошо, ехал ты вот за этим.
1: Ну,
2: с сыном. С чем уехал?
1: Я уехал с абсолютной тишиной, со спокойствием внутри, с пониманием того, что, ну, я тебе вот так скажу, я когда приехал, позавчера я лег в ванну, и мне очень захотелось помолиться, и я молился и буквально произносил текст молитвы. То есть прям текст, полноценный текст молитвы, я его сейчас не произнесу, но он прямо создавался мной в моменте, прям молитвотворчество было, у меня никогда такого не было. И я вот сидел в ванне, молился Господу, и я почувствовал такое абсолютное единение с Ним, которое никогда не имел, потому что у меня была полная тишина, пустота в уме, да. Я неделю ничего не читал, никакие лекции, эфиры не вел, я ни с кем не разговаривал так, как обычно разговариваю, когда люди приходят ко мне за помощью или просят обсудить что-то, да. Я просто скорее был рядом, ну, с мужиками, так, шутил как-то, иногда что-то сказал там, да, когда был какой-то вопрос, но я не был там в позиции учителя, да, в позиции просветителя какого-то, маяка. И меня это, я всего за неделю, и плюс природа, плюс постоянное делание, там, и сына, там, научить стирать вещи, и научить его посуду мыть, там, на озере, и, значит, чтобы там он сам... То есть у меня это тоже был такой процесс служения, как бы, на самом деле, фигуре родителя, я бы так сказал. Вот, потому что, в принципе, я же на себя за эту неделю взял женскую роль. Понимаешь, надо все надеть там, что-то, чтобы он был чистый, чтобы он был сытый, там вот эти простые вещи, которые обычно используют.
2: Ну, мне кажется, это не женская роль, а это скорее
1: обычно. Обыденно социальная роль, да, понятно. Вот. И в итоге я понял, чем отличается мужское родительство от женского, прямо сейчас скажу, да. То есть женщина часто выстраивает родительство так, чтобы быть постоянным костылем для ребенка.
2: Угу.
1: А мужчина хочет наладить так систему,
2: чтобы она сама работала. Как успешный бизнес,
1: и
2: да?
1: Действительно, ты знаешь, у меня так получилось. На третий день Корней уже сам одевался, мыл сам за собой посуду, сам вставал в очередь, сам, короче, все делал сам. Вот, чистил зубы, шел сам, короче.
2: А мне кажется, это не только про родительство мужское и женское, это про подход к жизни и к отношениям в том числе. Женщина хочет внимания, женщина хочет взаимодействия, а мужчина хочет удовлетворить, чтобы от него отстали.
1: Да, да.
2: Да, потому что...
1: Все, сделали, работает.
2: Да, для него очень затратно. Ну, то есть, условно, когда, например, ей нужно цветы раз в неделю, да, проще подписаться на какой-нибудь сервис, чтобы он каждую неделю присылал букет, а потом не понимаешь, почему она обижается.
1: Ну да, ну да? И поэтому мужчине нужно учиться женскому, учиться отношениям, да, а женщине не растерять вот этот мужской логос, потому что в любой женщине есть логос, есть такое словосочетание «женская логика». Обычно его используют уничижительно, да, что вот женщина непонятна. На самом деле у женщины есть логика, у нее есть логос, у нее есть закон собственный и так далее, и так далее. Просто он он часто бывает размыт в обществах, тем более в нашем обществе, в котором, с одной стороны, на женщину возложено многое, много мужских обязанностей, да, у нас много матерей-одиночек и так далее, а с другой стороны, у нас нет вот этой женской среды, когда есть мать, бабушка и передача опыта жизненного, да.
2: Ну и кроме опыта, чтобы там была любовь и поддержка.
1: Да-да-да, вот естественно, что потому что это часть опыта.
2: Да.
1: Опыт без любви не приживается. Понимаешь?
2: Угу.
1: Вот. Любовь — это как такой вот материал, как, да, эфир, как бы, который все четыре стихии совмещает. Вот что я хотел сказать. Так, что еще спросишь?
2: Еще раз поедешь?
1: Да, в следующем году сыну обязательно, он очень хочет. Я поеду, да. Я
2: понял, вот, кстати, что для ребенка это что?
1: Ну, для
2: пребывание
1: сына это была инициация.
2: Среди...
1: Это инициация.
2: Инициация.
1: Конечно, инициация.
2: В мужской мир.
1: Да. Это инициация. Потому что ты же, ну, мы с тобой это обсуждали не раз. Дети обучаются не из рук в руки. Дети обучаются стоя рядом. Наблюдая, что вот мужики там что-то коня строят, там рубят что-то, что-то таскают. Что-то
2: как
1: там.
2: Они взаимодействуют,
1: как
2: да,
1: они
2: что
1: взаимодействуют,
2: возможно,
1: что
2: вот
1: можно вот так.
2: Безконкурентная среда.
1: Например,
2: да,
1: да.
2: С уважением и с интересом.
1: Да, что они там смеются, сидят у костра, да, вот, ходят в этот туалет, в конце концов, деревянный с дыркой, да.
2: В первый
1: потому
2: раз
1: что,
2: в жизни, да?
1: Потому что сын, например, вот, извините за подробности, да, но мы когда ехали, его вот несколько ужасало, что надо, понимаете, не в ватер-клозет ходить. И знаешь, когда я ему приспичило, он без слов просто взял влажные салфетки и пошел, и ничего мне не сказал. То есть, как бы, и мы даже это не обсуждали. То есть это было как-то, ну, все же ходят, понимаешь, вот это вот мужчине важно... А с мальчику, я думаю, важно понимание нормальности всего и вся. Потому что если мальчик думает, что что-то может быть ненормальным, он становится истериком, он все время не удовлетворен от жизни, он все время жалуется, он все время недоволен. Все нормально.
2: Угу.
1: Есть нормально, нет, тоже нормально.
2: И это же еще, знаешь, про что? Это про то, про касание самой ткани, вот ты сказал, логоса, то есть закона. Когда законы — это то, что мы создаем,
1: да,
2: друг между другом через общение, жить через практику, а не то, что есть какой-то установленный, и мы должны его соблюдать, да, и раз здесь так, значит здесь так, и оно не потому, что кто-то сказал, а потому что похоже,
1: да,
2: оно так, и может быть разное.
1: Потому что, в принципе,
2: а дальше мы договоримся.
1: Когда там 50 мужиков, вы можете все что угодно устроить. Вы можете там устроить бои, вы можете там дом построить, вы можете выкопать землянку, вы можете сжечь лес, вы можете перерезать друг друга, вы все что угодно можете сделать, но вы почему-то строите там баню, кухню, коня, вы почему-то создаете некое пространство всеобщего дела.
2: Мне вспоминается американское реалити-шоу, в котором отобрали там 30 или 50 мужчин, 30-50 женщин и отправили их на разные острова, и как по-разному быт строился там и там. Но у нас сегодня гости. И мне кажется, то, что мы сейчас с тобой обсуждали, оно как-то перетечет в наш разговор, потому что мы, с одной стороны, обсуждали мужские круги, а с другой стороны, проблему соотношения мужского и женского. Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте.
2: У нас в гостях Ольга Соколова, юнгианский аналитический психолог и шаманка, как написано на ее сайте. И я хочу прочесть...
1: Я Артем, это Влад.
2: Да, хочу прочесть, Оля, представить вас нашим слушателям, что написано у вас на сайте. Работаю как юнгианский аналитический психолог над темами поиска себя, внутренней опоры и смысла жизни. Работа со снами, повторяющимися сценариями, разорванными связями. Некоторые темы... помогаю проходить через шаманские путешествия. Мне понравилась следующая фраза: в традиции базового шаманизма. Мы про это обязательно поговорим. Я ездила в карантин, в кругосветку, залезла на три вулкана, соблюдала икадаши, сидела випассану, пила лиану. Из последних духовных изысканий ходила одна пешком в лавру, даже немного заблудилась. А началось все с того, что я почитала красную книгу Юнга и поняла, что мне к нему. Ну и прочитав такое, мы, конечно же, сразу с Артемом...
1: Начнем с конца этого предложения.
2: Поняли, что это к нам, да, вам к нему, а это к нам, вы к нам.
3: Здравствуйте. Спасибо вам за приглашение. Я никогда не была на радио, поэтому я сразу же согласилась.
2: Ага. А напомню, телефон для вас, дорогие слушатели, 967-103-5533. Вы можете задавать вопросы, комментировать то, что уже было произнесено или будет произнесено. А мы, наверное, начнем. Вот у нас осталось 40 секунд до перерыва. С красной книги Юнга.
3: Да.
1: Как она к вам попала?
3: Какой-то момент мы с моим психотерапевтом обсуждали, что у меня какая-то такая серьезная тяга к изучению жизни другого человека, да, то есть я исследую, погружаюсь. Мне нравится это как детективное расследование, находить причины, отголоски. И она мне говорит, что, слушай, ну зачем тебе как бы заниматься этим бесплатно? Может быть, тебе пойти поучиться на психолога? И я говорю, ну ладно, хорошо, возможно. А в какую традицию мне? Куда идти?
2: Здесь мы подвесим паузу, потому что нам надо прерваться на новости. 9-6-7-103-5-5-3-3. Вернемся.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко указал на чрезвычайную важность поддержки бойцов спецоперации и членов их семей. Президент призвал сделать все, чтобы бойцы ни в чем не нуждались, а их родные чувствовали поддержку со стороны государства. Он также подчеркнул, что органы власти уже многое делают для этого, и такую работу необходимо продолжать. Софет с 2022 года одобрил более 400 законов для целей спецоперации, из них более 160 – это меры социальной поддержки героев, сообщила спикер Софеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом. По ее словам, это содействие получению образования, трудоустройства и так далее. Спикер также поблагодарил главу государства за изданный указ, направленный на обеспечение равной поддержки участников спецоперации и членов их семей во всех регионах нашей страны. Село Красный Кут в Донецкой Народной Республике перешло сегодня под контроль российских войск. Его заняли бойцы группировки «Войск Центр», сообщает Минобороны. Вооруженные силы России в течение дня также продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. На переходе морем в 11 километрах восточнее Одессы беспилотными летательными аппаратами поразили морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее военные грузы в порты Одессы и Черноморск. В Николаевском порту также были поражены объекты инфраструктуры, структура перевалочного комплекса, используемая для доставки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ. На предприятии «Севмаш» состоялась торжественная церемония вывода из Зеллинга многоцелевого атомного подводного крейсера проекта «Ясень-М» Ульяновск. Церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Александра Моисеева. Он сообщил, что дальнейшую службу корабль будет нести в составе Северного флота с декабря 2027 года.
2: Именно атомные подводные лодки уже сейчас и в ближайшей перспективе именно этого проекта являются основой нашего подплава военно-морского флота России. Они вносят весомый вклад в обеспечение безопасности нашего государства учетом их боевых возможностей. Мы говорим сейчас по проекту «Ясень». Мы способны не просто строить корабли, а строить их в соответствии с теми планами, сроками, которые заложены нашими программами. И мы являемся свидетелями ежегодной, по сути, закладки и вывода корабля из Эллинга.
0: Два атомных подводных крейсера проекта «Борей» в ближайшие годы будут приняты в состав военно-морского флота России, также отметил Александр Моисеев. Президент США Дональд Трамп и Зеленский провели предметную встречу, на которой, в числе прочего, обсуждалась возможная поездка в Киев спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, а также зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера с целью придать новый импульс дипломатическим усилиям. Об этом сообщает телеканал Newsmax. По его данным, среди обсуждаемых тем были решения о прекращении войны, подтверждение обязательств по лицензированию в качестве долгосрочной лицензии. Минпромторг расширил перечень автомобилей, допущенных к таксомоторным перевозкам в России, включив в него новые модели G-Tour, Tenet и Amoda, также марку Jelland. Соответствующее распоряжение подписало правительство России. Требования локализации к автомобилям такси в большинстве регионов России стали применяться с марта этого года. С этого времени к работе в такси стали допускать не все автомобили, а лишь отвечающие условиям, набирающие достаточное количество локализованных баллов. Для Калининградской области и регионов Сибири закон о локализации такси предусматривает отсрочку. Там новые нормы будут применяться с 1 марта 2028 года, а для Дальнего Востока предусмотрена отсрочка до 1 марта 2030 года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа Санкт-Петербурга, завтра переменная облачность, ночью возможны осадки, до 16 тепла, днем потеплее, до 23 градусов. В Москве завтра временами дожди, грозы, ночью 15-17, днем в столице 18-20 градусов.
1: Новости спорта.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала участие российских спортсменов в соревнованиях с национальной символикой. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе голкипера калининградской «Балтики» Максима Бориско. 26-летний вратарь подписал контракт по схеме 3+1. Медиафутбольный клуб «Фанком Брук Бойс» одержал победу над «Бомиком» из Цивильска в матче первого раунда Пути регионов Кубка России. Встреча в Казани завершилась со счетом 2-1. В следующем раунде «Фанком Брук Бойс» в гостях сыграет с кировским «Динамо». «Нефтяник» из Избербаша разгромил махачкалинский «Анжи» 5-1. Итальянский специалист Роберто Манчини официально вернулся на пост главного тренера сборной Италии по футболу. Подробнее Андрей Кудряшов.
1: Громкое возвращение в мировом футболе. Роберто Манчини опять возглавил сборную Италии по футболу. Об этом официально заявил глава федерации Джованни Малага. Детали соглашения с 61-летним специалистом пока в секрете. На этом посту Манчини заменил Дженнаро Гаттузо, который ушел в отставку в мае после провала в квалификации чемпионата мира. Напомню, Манчини уже тренировал сквадро Аззурро и привел ее к золоту чемпионата Европы в 2021 году. А последним местом работы итальянца, известного в России по руководству питерским «Зенитом», был катарский клуб «Аль-Садд». Возвращение тренера «Триумфатора» произошло на фоне грандиозного скандала. Изначально федерация планировала назначить Андреа Пирло, однако сделку заблокировали политики из-за рекламных контрактов Пирло с российской букмекерской конторой. В итоге лоббировавшие его легенды футбола Паоло Мальдини и Леонардо вчера со скандалом покинули свои посты в федерации, открыв дорогу для камбэка Манчини.
3: Россияне завоевали золотые медали в двух разрядах на турнире по настольному теннису в Ташкенте. В финале одиночного разряда Евгений Тихонов обыграл француза Эстебана Дора со счетом 3-1. В мужском парном разряде Лев Кацман и Максим Гребнев решающую встречу одержали победу над

0: себя, если сможешь.
1: Ну что, теперь мы официально, нормально
2: начнем.
1: Да, у нас сегодня в гостях юнгианский психолог-аналитик Ольга Соколова. Вы, Ольга, начали говорить про свое знакомство с «Красной книгой» Юнга.
3: Да. И, собственно, когда мы разговаривали с моим психотерапевтом по поводу того, в какой традиции, ну, как бы в каком направлении психологии мне двигаться, она уже, видимо, имела готовый ответ. Она говорит, ну, давай, например, попробуем прочитать что-нибудь из Юнга. Попробуй «Красную книгу».
2: Ничего себе, вход.
3: Да.
1: Слушай, ты не хочешь заняться философией? Ну, а с чего начать? «Критика чистого разума», попробуй почитать Канта.
2: Это первая книга Юнга, с которой вы познакомились?
3: Да. И, собственно, это происходило, я всем рассказываю, это было так. Мы летели с подругой в Ереван, она немножко выпила и спала, а я читала. И меня настолько распирало от прочитанного, что я ее будила там раз в 10 минут, говорила, послушай. И я ей зачитывала абзац, она говорила, круто, вау, и дальше засыпала.
2: Представляете, какие вы сны ей туда нашептывали?
3: Да, я ей нашептала, я думаю, что на несколько лет.
1: И вы прочитали обе части?
3: Нет, конечно. И мне кажется, что и не обязательно ее читать вот прямо от начала до конца. Это такая вещь, вот она у меня стоит на полке, и у меня, когда бывает настроение, я беру, открываю в разных местах.
1: Хорошо, что случилось?
3: Ну, вот мне как будто бы почесали изнутри. Я поняла, что вот этот человек, который позволяет себе вот такие сумасбродные вещи писать, что он похож на меня, я такие же вещи проживаю, и что, наверное, вот мне туда там мои родные люди. Вот, и я пошла, поступила в МАП.
1: Угу.
3: И собственно,
2: это самый лучший способ читать книги, мне кажется. Когда не знаешь, что делать, тебе человек, которому ты доверяешь, советует книгу, ты ее читаешь, говоришь, это мое, и идешь, меняешь.
3: Да, ну то есть, если бы я, например, почитала и сказала бы там, слушай, ну это какая-то галиматья, куда мне? Там, она бы сказала, ну не знаю, там попробуй гештальтистом, например. Да, и путь был бы какой-то другой. Но вот он такой.
1: Ольга, для полноты картины, что было до? Что вы делали у психотерапевта? Какую жизнь вы жили? Как живете сейчас?
3: Сейчас расскажу. Я люблю рассказывать, да, с конца, потому что, мне кажется, это логично. До поступления в МААП я работала 10 лет в винной индустрии, в алкогольном мире.
1: Карму портили.
3: Да, карму портила и себе, и другим.
1: Угу.
3: Я пила вино буквально каждый день немного и подключала людей к этой своей аддикции через романтизацию.
1: Угу.
3: У меня очень хорошо получалось, потому что я могу погрузиться в какой-то вот, ну, например, если вот там мне понравится наш сегодняшний разговор, в ближайшую неделю я буду рассказывать, какие классные парни Артём и Влад, угу, как вот к ним можно прийти, и все будут к вам хотеть, и все будут вам писать и проситься. Ну, такое вот свойство человека, я умею заражать. И вот этим своей любовью к вину я людей заражала. Я описывала, как, что я чувствую в этом аромате, на дне бокала, писала про это тексты и собственно, вот, как бы, хорошо выполняла план продаж. Таким образом я жила 10 лет. Вот. А потом, собственно, корпоративный мир закончился, и я оказалась в психологии. А у психотерапевта я оказалась в 2020 году, когда был карантин, все закрылось, там бани, спортклубы, самолеты, ничего не работало. А я тогда жила жизнь довольно насыщенную. Я могла там взять в пятницу отгул и улететь на 3 дня в какую-то страну. Вот так я путешествовала. Бегом. Там с утра спорт, вечером ресторан, там напились, с утра побежали, совещание. И вот...
1: Короче, сновидение.
2: Секс в большом городе.
3: Абсолютно, да. И вот так я жила, а карантин поставил это все прям вот на жесткий тормоз. И я легла лицом в стенку и решила, что вот такой мир мне больше не нужен. Вот как бы можете его как бы...
1: Похмелье началось.
3: Взорвать. Ну, вот как бы не было...
2: Абстиненция от скорости.
1: Абстиненция, типа, да, от слова стена.
2: Да.
3: Я бы сказала, что это был поворот в какой-то внутренний мир. Первый
2: просто
3: такой...
2: многие бы начали страдать, мне кажется, от того, что их лишили стандартного. Вот они там куары как-то выбивали и пытались не попасть... Не знаю, собак брали из приюта, чтобы на улицу выходить, угу, или уезжали куда-то жить в странные места. А вы легли в стенку и говорите, мне этот предыдущий мир больше не нужен.
3: Вот нет, предыдущий нужен, вот этот не нужен, который
2: ковид.
3: Да, который вот самолеты не летают.

0: они не работают.
1: Такая, да?
0: Ну да, какое-то такое обращение внутрь себя, в свои чувства, в свои переживания. Это было мне не свойственно, да, то есть я раньше запивала эти все свои переживания.
1: Сколько вы так пролежали?
0: Ну, наверное, там где-то месяц условно. Причем я продолжала, естественно, корпоративную почту читать, потому что люди-то тогда очень активно пили. Тогда продажи в мае были как в декабре. И работы было дофига, а смысла было, ну, как бы не было. То есть я просыпалась в 6 утра, в час ночи засыпала вот в этой гонке, думаю, зачем это все? Если я даже не знаю, когда я там в следующий раз, не знаю, пойду в ресторан, увижу своих друзей.
1: А если бы знали, что там 18 июля пойдете в ресторан?
0: Ну, черт его знает, может, я бы тоже пошла бы в приют и взяла бы собаку. Но никогда нельзя жизнь пережить как-то по-другому. Вот она была такая, какая она есть. Я пошла к психиатру, мне поставили клиническую депрессию. И мне сказали, что это означает, что она у меня уже давно, просто я ее как-то успешно...
2: Проскакивали, да?
0: Проскакивала,
1: и таблеточки вам прописали.
0: И дальше у меня происходило такое некое замедление жизни, как раз разворот в собственные чувства, в собственные переживания, какие-то воспоминания, которые я раньше и знала про себя, и про свое детство, и про свою семью, они были как-то по-другому прожиты, по-другому надеты на себя, да, то есть вот когда вдруг видишь какие-то вещи и не просто вот знаешь, а прям вот как надеваешь на себя. И через вот этот опыт я изменилась.
1: Вы припоминать как бы стали?
0: М?
1: Припоминать стали?
0: Ну, типа того, да. То есть когда ты вот какую-то вещь знаешь, просто вот как вот прочитал, и все. И вот у тебя есть такая мысль. Когда вот прям ее, ну, вот прям как платье на себя надеваешь.
1: Угу.
0: Ну вот, например, у меня была там большая страсть к овчаркам. Я не понимаю, откуда она, вот что-то, откуда вот вам...
2: Действительно.
0: Ну вот, что за овчарки, вот почему там все рилсы, я смотрю, у меня вся лента в овчарках.
1: У меня люди, а у вас овчарки.
0: Да, абсолютно. И тут мне мама рассказывает, что оказывается, когда она была маленькой, ее отец ей подарил щенка овчарки. А ее брат упал с кровати, он переиграв в щенка, и упал, и получил сотрясение. И обозлились на собаку и отдали собаку, ну, то есть отняли этот подарок. И, видимо, у нее как бы вот случилось какое-то большое такое переживание, настолько как бы эмоциональный заряд, что он передался мне в виде любви вот к этим...
1: Бессознательно.
0: Да, огромным ушам. Наверное, я когда-то где-то это слышала от мамы в своем детстве. Я не помню вот эту историю про эту собаку Тумана. Но тут я вдруг ее услышала какими-то совершенно новыми глазами, посмотрела и вот смотрю на свою собаку с огромными ушами, думаю, ах, вот ты откуда взялась.
2: И когда это осознание приходит, что происходит? Просто вы теперь знаете, почему собаки, или они отпускают,
0: ну,
2: и уходят?
0: Как будто...
2: Я конкретно к этому примеру.
0: Конкретно к этому примеру...
2: Откуда уши растут, что
0: откуда
2: называется?
0: Уши растут, да, это такое столкновение с личным бессознательным, с семейным бессознательным, с коллективным бессознательным, когда вот моя жизнь, она непонятно где начинается, потому что когда она начинается? Угу. Когда мое первое воспоминание? Когда я родилась? Но я же не помню, когда я родилась. Когда мама начала обо мне думать? Когда мама начала обо мне мечтать? Да, и так далее. То есть мы не знаем, когда мы начались, и, в общем, этот... Где-то граница, она нечеткая.
1: Ольга, время существует?
0: Хороший вопрос. По моим ощущениям, да. Но по тому, как оно абсолютно не равно себе.
1: Но то, что вы описываете, несуществуемое, а не времени. Потому что если нечто безначально, то оно и бесконечно.
0: Оно, безусловно, если, бесконечно.
1: Если оно безначально и бесконечно, то время – некая условность, форма, но не содержание.
2: Ты можешь раскрыть вопрос? Мне кажется, не всем понятно.
1: Ну, просто я вас слушаю, да, вы спрашиваете, когда начинается человек.
0: Угу.
1: И, в принципе, мы не можем ответить на этот вопрос.
0: Да.
1: С биологической точки зрения можем,
0: да.
1: Нас интересует
0: у нас вот
1: физической точки зрения.
0: Есть, да.
1: Да. И, следовательно, это безначальное существование человека.
2: А ответ на этот вопрос?
1: Я вам объясню
2: к чему
1: пример.
2: Приведет?
1: Угу. Объясню пример. Был Шива. Шива, для которого времени не существовало. Он знал прошлое, настоящее, будущее. Аватар такой, да? И священное число Шива 108.
0: Uh-huh.
1: Это мне фантазия недавно пришла. 108. И понятно, 108 это 1 в пустоте бытия перед бесконечностью, 1.08, да? Но я думаю, что он взял это число потому, что знал, что Гагарин будет в космосе 108 минут.
2: Может быть такое.
1: Вот, и именно поэтому он взял число 108. То есть для него
2: или времени... именно поэтому Гагарин был 108 минут.
1: Да, естественно. То есть как бы все безначально и бесконечно.
0: Может быть, они договорились вообще изначально.
1: Это неважно, в любом случае, да. Это ты можешь управлять как бы процессами в этом смысле. Вот, и в таком случае времени нет. Оно в нашем вот житейском понимании есть время. Но что такое есть время? Вот вы помните, что было неделю назад, две недели назад, месяц назад? Ничего не помню.
2: Что меняется в зависимости от того или иного ответа на этот вопрос? То есть, условно, твой вопрос можно перефразировать.
1: Если времени нет, то там нету много чего.
2: Река течет или стоит на месте?
1: Да, и да, да. Если времени меняется? Нет, нет суеты. Невозможны цели, как доминанты. Невозможен смысл, как фрагмент. Если времени нет, не о чем жалеть. Если времени нет, не на что уповать. Все прямо сейчас. Вот как Матфей говорил, Царство Небесное близко.
2: Но при этом Ольга говорит, что есть изменения. Изменения же во времени существуют.
1: Да, но эти изменения уже были. Вы могли не поменяться, Ольга?
0: Ну, наверное, теоретически, да. Но...
1: Значит, вы верите во время. Я не верю во время.
0: Не верите?
1: Нет, я думаю, вы нет. Это условность. Не, ну, то есть, грубо говоря, возьмите стакан и воду.
0: Угу.
1: Да, вода принимает форму стакана, но у воды нет формы. Понимаете, о чем я говорю?
0: Да, я понимаю.
1: Да, то, что вы называете временем, вы описываете стакан, но не воду. А вода есть время.
2: И, соответственно, то, что ты не веришь во время, позволяет тебе избегать многих иллюзий, связанных
1: да,
2: с верой и существованием времени.
1: Да, да. Ну, и всего остального.
2: Тебе это знание было дано, или ты до него дошел? Технологию рассказывай.
1: Ты меня засмущал. Да я не знаю, это тот же ответ, что и вот Ольга говорила, то есть некой данности. Мне кажется, невозможно что-то узнать. Если нет времени, то ничего не можешь понять, ты можешь припомнить. То есть тебе уже что-то дано.
2: Ты либо... Мы можем сказать, читайте «Красную книгу Юнга», да?
1: А, нет.
2: Но кто-то и откроет, скажет, кто-то... что за билиберда, да? А кто-то откроет, скажет...
0: Не обязательно читать книгу Юнга.
2: Вы
0: можете просто жить свою жизнь очень как бы так внимательно, да, и прислушиваться к тому, куда вас тянет, и вы все равно проживете все то же
1: конечно.
0: Самое.
1: Конечно. Вот, вот. Следовательно, вы отвечаете на вопрос, что вы не могли не прийти в ту точку, в которую сейчас.
0: Я думаю, что не могла.
1: Спасибо.
2: Это хорошо. Так, что у нас?
0: Например,
2: короткая реклама сейчас будет. 967-103-5533. Мы буквально на пару минут прервемся. Вы можете писать свои вопросы. Я чувствую, вы несколько ошарашены. Да, если это так, то напишите почему. Вернемся.
3: Пойми себя, если сможешь. Жизнь прекрасна.
4: С восхода до заката стоят дозорные на верхушках всех трех мачт. Матросы сменяют там друг друга, как и у штурвала, через каждые два часа. В тропиках, в тихую погоду, стоять на мачте чрезвычайно приятно. А для мечтательного, задумчивого человека просто восхитительно. Стоишь себе, на 100 футов возвышаясь над безмолвной палубой, словно шагая по бездонной пучине на гигантских ходулях мачт, а внизу между твоих ног проплывают огромные морские чудовища, точно корабли, некогда проходившие между сапогами славного колосса Родосского. Так стоишь ты, затерянный в бесконечности океанов, и только волны нарушают великое спокойствие вокруг. Тихо покачивается дремлющий корабль, дуют сонные пассаты, все располагает к покою. Во время тропических китобойных плаваний вас обычно окружает полнейшая, величайшая безмятежность. Вы не слышите никаких новостей, не читаете газет. Экстренные выпуски не волнуют вас попусту сенсационными описаниями заурядных событий. Вы не слышите ни о бедствиях в стране, ни о банкротствах, ни о падении акций. И никогда не терзает вас забота о том, чем вы сегодня будете обедать. Ибо на 3 года вперед ваше пропитание надежно упрятано по бочонкам, и на все это время ваше меню останется неизменным.
3: Герман Мелвилл, Моби Дик или Белый кит.

0: У меня такой вопрос к вам был, Ольга. Вот вы обнаружили себя совершенно новым человеком. В ковид это как внешний фон, да, времени нет, поэтому неважно, в каком это году было. А почему в этот момент, или это некорректный вопрос, рождается желание стать помогающим специалистом? Зачем другие люди? Если вы уже все про себя поняли, стали более внимательны, живете более насыщенно и осознанно, зачем становиться терапевтом?
1: Аналитический психолог или аналитик не считается помогающим практиком. Это не то, что в чистом виде куда-то вас ведет, там, не знаю, к счастью, к лучшей жизни. Это скорее человек, который создает условия, в которых вы достаете содержимое бессознательного, освещаете его собственным сознанием, как-то знакомитесь с ним, перекладываете его с полки на полку и пишете какой-то другой свой личный миф, ну, какой-то более взрослый, более индивидуальный, а не тот, которому вас научили там в детстве, или вы делаете из страха что-то. И вы тот, кого зовет ваша самость, да, то есть ваше высшее я.
0: Ну, то есть, условно, можно или нельзя было продолжить после этого осознания своего изменения, продолжить работать и еще более сказочно продавать вино?
1: Я думаю, что теоретически да, потому что я...
0: Путь героя придумать, от Шардана к Мерло.
1: Я перестала пить вино, но такие люди тоже есть как бы в винном бизнесе. Да, я могла бы стать каким-нибудь, там, не знаю, преподавателем через винные сказки, что-то такое, портить, продолжать молодежь.
0: Ну или пойти, наоборот, в какой-нибудь замечательный бизнес. Я не знаю, бывают ли замечательные бизнесы, ну, которые делают добрые дела в кавычках. А вот вы пошли к людям. Я про это говорю. Про это мой вопрос изначально.
1: Так просто получилось. Вот реально это не было какой-то прям жуткой целью. После того, как примерно там год я проучилась, я начала практиковать. Это произошло стихийно. Мне просто один из подписчиков написал, что я вот читаю, что ты учишься, а ты же, наверное, можешь практиковать. Я говорю, да. Он говорит, ну вот давай, может быть, я к тебе приду. Все, практика началась, как бы клиент есть. Я пошла в супервизию. И вот пошло-поехало.
2: Я правильно понимаю, ну, то, что я услышал, вы говорите, что для вас практика – это путь к самости?
1: Да.
0: К собственной
2: самости.
1: Нет. То есть вся моя жизнь и мой личный анализ, который я прохожу со своим аналитиком, это мой путь к самости. А практика – это еще какая-то вот часть меня, проживания моей другой идентичности. То есть 12 шагов анонимных алкоголиков, понимаете, да? То есть мало того, что мы себя излечиваем, мы не можем прийти к исцелению, пока мы еще кого-то другого не исцелим.
2: Там один из 12 шагов такой?
1: Да-да-да.
0: Ну, как бадди становится для другого.
1: Да-да-да, бадди становится для другого. Но первый пункт там — это признание того, что существует некое высшее, и вот как бы я сдаюсь на все воля твоя. Самость в этом смысле...
2: Тогда пишите выше.
1: А я думаю, что я сильно меньше него, я не могу его описать, но это нечто, что зовет меня к себе. Какая-то моя большая часть.
2: Как этот зов ощущается?
1: Он очень тонкий. Это такой вот... Ну, голосами его бы не назвать, но это телесное ощущение.
2: Как
1: вот.
2: Магнитное?
1: Ну, что-то типа того, оно приятней.
2: Вы всегда можете отличить верное место от ложного места, как бы куда надо идти, куда не надо. Вот
0: в работе подворот... с другим или
2: ну,
0: в своей жизни?
2: Ну, вообще по жизни, да. Вот этот подворот нехороший, не буду заходить. Есть у вас такой компас?
1: Бывает, да, такой. Я вижу сопротивление, например, когда я куда-то собираюсь, и прям вот, ну, не могу собраться, вот мне не хочется. Я сажусь, пытаюсь понять. Меня там нет? Ага. Нет, я там есть. Что со мной происходит? Бывает иногда действительно сопротивление, неготовность к какому-то опыту, который там со мной произойдет. Как правило, я туда все равно собираюсь и иду, и там все хорошо. А бывает, что, например, мы договорились с вами встретиться, я записала в ежедневник, что мы с вами встречаемся там в среду вечером, а потом я смотрю на среду вечером и записываю еще какое-то дело, а потом вы звоните и говорите, что у меня трубы прорвало, извини, я не приду. Вот такое часто бывает.
2: А сегодня вы опоздали, почему?
0: Ну, интересно, я тоже этот вопрос.
1: А ваш ассистент мне вызвал такси, и три такси за мной.
0: Не, она на уровне символичного, как венгерский психолог, да, про что это?
1: Ну, я не знаю, наверное, чтобы мне было позлиться на трех таксистов, может быть, там вам о чем-то поговорить без меня, может быть, какой-то разговор, чтобы мне не услышать.
0: Энергии сюда войти?
1: Вполне возможно.
2: Ну, все же имеет смысл бессознательно, как бы... К нам не часто опаздывают, да? Угу. Знаешь, какой-то смысл в этом есть.
1: Наверняка, но мы же не можем проанализировать у всего смысл. Это смысл правда. Это некая логика. Не обязательно же ее везде прям тащить, эту логику.
0: Просто наш разговор можно со стороны услышать, как, например, зачем добавлять какой-то смысл к тому, что просто происходит, да? Я просто сломал ногу. Здесь нет никакой пассивной агрессии к матери.
2: Она просто дура.
0: Или я просто опоздал. Нет у меня никаких проблем с этой девушкой. А юнгианский же подход, он символический, да? Он... Где граница между вот этим символическим способом осмысления реальности?
2: Где сигара просто сигара,
0: и где сигара просто сигара?
1: Я думаю, что если вы можете проживать свою жизнь и не смотреть во все вот случайности и прочие символы, ну, попробуйте жить так. Я думаю, что рано
0: когда
1: или...
0: не получится, приходите.
1: Да, когда не получится, приходите, потому что, ну, скорее всего, в середине жизни что-то произойдет, и дальше не получится. Ну, вот у меня уже не получается. Но у меня это довольно рано произошло. То есть мне как-то всегда было интересно посмотреть, что из-за чего и так далее. Вот я вам, например, не рассказала историю, там история вина у меня закончилась, когда на меня упал винный шкаф.
0: И
1: это было настолько вот как бы ясно и громко, как набат, да, я помыла пол премьер-крюшным вином и заплакала.
0: А нам пора уходить на новости. 967-103-5533, пишите.
2: Ольга Соколова.
3: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Средства ПВО за 12 часов сегодня с 8 до 20 часов уничтожили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Бойцы российской группировки войск «Центр» освободили сегодня населенный пункт Красные Куты в Донецкой Народной Республике. Как отметили в Минобороны, при поддержке подразделения войск беспилотных систем и артиллерии, штурмовые подразделения группировки прорвали оборону противника, закрепились на позициях и зачистили от личного состава ВСУ «Красный Кут», а также прилегающие лесополосы. Подробнее о работе группировки рассказал начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт «Красный Кут» Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Национальной гвардии в районах Грузского, Сергеевки, Новоандреевки, Светлого, Ивановки, Доброполья и Рубежного. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих. Боевая бронированная машина, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.
0: ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации более 1400 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 842 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявили в ведомстве. География террористической активности киевского режима все расширяется. Это отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя на брифинге участие украинских боевиков в дестабилизации Ирака. По его словам, это делает успех спецоперации востребованным во всем мире.
3: Мы видим, что киевский режим продолжает свою террористическую активность. И если посмотреть ретроспективно, собственно, киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности. Давайте вспомним все-таки и назовем вещи своими именами. Киевский режим напал и осуществил террористическую атаку в отношении Федеративной Республики Германии, взорвав Северный поток. Киевский режим нанес удар по Казахстану, потому что он ударил по инфраструктуре КТК, а Казахстан является совладельцем КТК, акционером КТК. Киевский режим взорвал торговое судно иранское в Каспийском море. Это атака на Иран. Поэтому география террористической активности киевского режима расширяется. Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции. Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно.
0: В МИД России расценили удар Киева по торговому судну в Каспийском море как акт агрессии, попирающий нормы международного права. Подобные преступные действия свидетельствуют о несомненном стремлении киевского режима к расширению географии террористического охвата, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Каспийское море должно оставаться свободным от любых военных инцидентов, быть зоной мира, добрососедства и сотрудничества. Как ранее сообщил МИД Ирана, рано утром 25 июля украинские военные нанесли удар по судну под иранским флагом в Каспийском море, в результате чего один моряк погиб, а другой был ранен. Судно с гражданским грузом направлялось из российского порта Астрахань в иранский порт Энзели. Власти Японии после произошедшего землетрясения рекомендовали 300 тысячам жителей префектуры Кумамото на острове Кюсю эвакуироваться в связи с возможными повторными толчками и укрыться в убежищах, сообщает телеканал NBC. По данным японского метеорологического агентства, в ближайшее время сейсмическая активность в регионе не прекратится. К работам в зоне бедствия привлечены более 3500 военнослужащих сил самообороны Японии. Ранее во вторник сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 в префектуре Кумамото. На данный момент число пострадавших составляет более 50 человек. Кроме того, в торговом центре в населенном пункте префектуры Кагосима при землетрясении произошел взрыв, после чего обрушились конструкции второго этажа. По информации экстренных служб, несколько десятков человек находятся в центре, пока они числятся пропавшими без вести. Военные США перенаправили 18 коммерческих судов в рамках морской блокады Ирана. Еще два судна вывели из строя, а на борт двух поднялись для проверки, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. По данным военных, сейчас в операциях на Ближнем Востоке задействовано более 20 кораблей. Президент США Дональд Трамп сегодня вновь заявил, что если Вашингтону и Тегерану не удастся заключить сделку, то американские военные нанесут разрушительные удары по иранской гражданской инфраструктуре, в частности по мостам. Он отметил, что, по его мнению, Вашингтон в настоящее время находится в очень сильной позиции на переговорах. Трамп за последние месяцы неоднократно угрожал уничтожить мосты и электростанции в Иране. Решение Генеральной Ассамблеи Европейского гимнастического союза ратифицировать участие российских спортсменов в соревнованиях с национальной символикой является важным сигналом. Об этом в своем телеграм-канале написал министр спорта России, глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев. Попытки отдельных чиновников этому помешать, как это было в Румынии, где мэр сорвал выступление нашей сборной по спортивной гимнастике, являются лишь позиции маргинального меньшинства, отметил Дегтярев. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность, ночью дожди и до 16 тепла, днем без осадков, максимум 23 градуса. В российской столице сейчас около 21 градуса, предстоящую ночью 15-17, днем в Москве плюс 20.

0: если сможешь.
1: Да, мы возвращаемся с вами, Артем Новиченков, Владислав Тимкин и Ольга Соколова. Юнгианский аналитик.
2: Да.
3: Аналитический психолог.
1: Аналитический психолог. Да какая разница?
3: Разница, могу объяснить, с тем, чтобы стать аналитиком и так называться, нужно поступить в тренинг, долго-долго там учиться.
1: Мне это не интересно. У меня это все, знаете, у меня как-то это. Я тоже на радиоведущего не учился, и ничего, как это называется, это так условности. Это для вашего там круга важно.
3: Да.
1: А так-то.
2: Да, это правда. Чем вы занимаетесь?
3: Вот в данный момент?
2: Ну, нет. Вот вы читаете книги, вы исследуете себя, вы медитируете, вы танцуете, бегаете. Что является в вашей жизни тем, что вы, ну, можно назвать дело?
3: Вот в данный момент практически все, что вы перечислили, да, действительно, я читаю, пишу биографическое эссе и дипломную работу, гуляю со своим щенком.
2: Овчарки?
3: Нет, она дворняжка, но она такая прикольная, черная с высокими ушами. Практикую, хожу к своему аналитику два раза в неделю, супервизии, сновидческая группа. Иногда смотрю какие-то сериалы, встречаюсь с друзьями, сплю, смотрю на облака. У меня дома нет телевизора, у меня огромное окно, где-то 3 на 3 метра. И там вот прям очень хорошая панорама, и я смотрю за облаками. Иногда там, если повезет, показывают мурмурацию.
2: Мурмурацию?
3: Мурмурацию, да.
2: Но это если повезет.
3: А что это такое, если повезет? Это вот когда птички вот такие вот всякие такие вот восьмерки рисуют, то есть стайка птиц, она вот как бы летает.
2: То собирается в плотное облако, то разлетается, да, и
3: это очень
2: мистично.
3: Красиво, особенно если дают какой-то розовый закат. Я считаю, что это вот прям вот дар небес и символ. И вот это прям для меня.
2: Ага. А вы вот в один из перерывов нам рассказали забавный случай, который происходит вот прямо сейчас, что вы там сделали такое простое действие, залезли на крышу посмотреть, встретить рассвет.
3: Да.
2: И вам и написали об этом пост. И вам, да, тут же начали писать, что это за практика, как к этому присоединиться.
3: Да.
2: Ольга, научите. И мне кажется, через такие запросы как-то можно сделать гипотезу о том, что современному человеку очень не хватает вот этого пространства символического, и в любом акте повседневности, вот смотреть на мурмурацию, следить за облаками, люди хотят видеть практику, как будто просто жизни, о чем вы говорили в прошлом часе, как будто просто жизни не хватает. С чем это связано?
3: Может быть, это связано с каким-то таким вот мнением, что вот если ты будешь делать просто, то это вот не то. Вот даже вот если человеку рассказать, что там я знаю там денежные ритуалы, как увеличить количество денег. Там вот надо вот сделать то с монеткой, сё с монеткой. И люди обязательно под такими постами пишут, а вот расскажите точно рецепт, а правильно ли я делаю.
1: Та ли монета?
3: Человеку важно, ну, как бы соблюсти, да, то есть вот покажите, на какую крышу залезть, во сколько, что там сказать, что там сделать.
2: Какие звезды должны быть?
3: Какие звезды, да, в какой день там, понимаете, я вот, например, залезла на эту крышу там в день вне времени, да, 25 июля, это важно, да, если бы там я полезла в воскресенье, то это был бы день рождения Юнга, 151 год, это все как бы непростые даты. Да.
2: При том, что если просто рассказать человеку, как построить хорошие отношения, ну, слушай, нужно быть внимательным, иметь общие интересы, как-то взаимодействовать, дарить цветы иногда, да, вкусно кушать, может быть, пикник, ну, вот какие-то банальные вещи рассказать, да, он скажет, ну, подожди, это слишком просто.
3: Ну, вообще, это очень сложно.
2: Это правда.
3: Как бы, на самом
2: я
3: деле,
2: говорю про то, что без упаковки и ритуала.
3: Быть честным и разговаривать, да, всегда. Это вообще самое сложное.
1: Я правильно понимаю, Влад, тут речь о том, почему вообще, как устроена человеческая психика, что ей необходима ритуализация пространства и недостаточно пространства как такового без ритуала?
2: Ну, в том числе.
1: Ольга, понимаете вопрос?
3: Да, и в том еще, что человек стремится к какому-то, ну, коллективному опыту, да, то есть просто пойти и изобрести самому ритуал не каждый человек готов, не каждый человек умеет, не каждый человек так доверяет себе, и ему хочется.
1: Это на первом этапе, как будто бы коллективный опыт необходим для входа во,
3: да,
1: что-то.
3: Да, совершенно верно.
1: Ну, а как вам кажется, что это за свойство нашей психики, что ей необходима ритуализация, то есть осмысленность действия? Даже люди, которые там Ну, чем бы человек ни занимался, он, ну, например, я стою в пробке, да, и я превращаю в игру, я выбираю какую-то машину, да, и вот начинаю с ней играться, в том смысле, что вот получится мне как-то там ее обогнать. И, да, и какая-то игра, и, в общем, тоже своего рода ритуализация.
3: Я играю ритуал в цифры, всегда игра.
1: Цифры, номера, да, там, да. Буквы, да, и так далее. С сыном тоже играем. А, в противном, то есть как будто бы ритуал — это способ направления энергии.
3: Да.
1: Если энергия не направляема, она разрушительна. Так?
3: Но она рассеивается.
1: Рассеивается.
3: Она вот как, знаете...
1: Опустошает.
3: Как мошка, да, вот летает там где-то в краешке глаза, и ты за ней бежишь, и в итоге никуда не добегаешь. А так ты ее направляешь... и осознаешь то, что ты делаешь, да, там, вот, скажем, те же мужские инициации.
1: Вы когда-то пробовали договориться с комаром?
3: Вот, кстати...
1: Я постоянно это делаю, у меня получается. Не со всеми, некоторые совершенно балбесы, ну, вообще ничего не соображают, но с некоторыми комарами у меня получается договориться. Первая реакция, ты же хочешь его просто прихлопнуть, да, но я знаю, что он живое существо. Ну, если он дурачок, я его беру в пальчики и выкидываю, не убиваю. Но иногда получается договориться.
3: Что ты летишь вот туда?
1: Улетай, да. То есть ты его прям это, как Бехтерев собаку, значит, там гипнотизировал телепатически, ты ему, значит, направляешь, и он слушается. Тоже практик?
2: Безусловно.
3: Безусловно.
1: Представляешь, сколько комаров можно было бы спасти, если бы с ним просто... Это знаешь, как о чем поговорить, что не можешь. Что-то здравствуй.
2: Это как гамельнский крысолов, да? Он приходит и уводит крыс. Что с ним бороться? Ты к чему это вспомнил? Про практику?
3: Про
1: ритуализацию всего пространства. То есть, по большому счету, возьмем Робинзона Круза. Понимаешь, художественный персонаж. Но ведь он занимался там совершенно ненужными вещами на острове. Он себе выращивал риса столько, сколько ему не нужно. Он там много чего делал. Там капище какое-то, там, типа подобие храма себе сделал. Ну, то есть, необязательные вещи. То есть, психика просто не выдерживает ровных поверхностей. То есть, ей нужны какие-то... Ну, почему люди там статуэтки привозят, магниты там покупают себе, колокольчики какие-то, это совершенно ненужные вещи. То есть на внешнем плане кажется, что вот буду смотреть на магниты и помнить, что я был там на Гоа, да, а по большому счету это попытка как-то ритуализировать нечто через артефакты. Понятное дело, что там магнитик, и хотелось бы, чтобы шаман как-то там на него поскреб чем веничком каким-нибудь, да?
2: Потому что я весь распят между этими точками на карте, где я был, откуда привез этот артефакт, который в другую сторону работает. Не просто мою память туда, а меня.
1: Это
2: часть энергии там оставляет.
1: Мы когда читали с тобой Янка Порту «Диалоги на песке», знаете, Ольга, в центре Австралии есть камень огромный, Улуру называется, оранжевого цвета. Помнишь, что это была огромная скала, оранжевую Улуру. Ну и туда начали туристические маршруты водить, и люди начали себе, ну, камушки этого Улуру брать с собой как бы бесплатно, вот. А потом через год все начали обратно их привозить.
2: Потому что все болеть начали.
1: Да, все начали болеть, потому что это священная гора аборигенов, и эти камни, они как бы заряжены, и, то есть, ну, тысячи камней там рядом теперь стоят, значит, эти...
2: Которые привезли обратно.
1: Которые привезли, да, ну, специально такие кубы металлические, куда эти камни свалили, то есть, вот тоже.
2: Да. А у нас есть комментарий, вы можете писать еще 967-103-5533, вот Джордж спрашивает, а что будет, если не пойти по знакам судьбы? Зачем вообще по ним ходить? Вы когда уронили пузыри на себя, вы что, это про бутылки, я так понимаю, вы что, просто испугались, что во второй раз можете не повезти, и давай думать, как бы рульнуть по жизни? Вообще, по мне, невозможно распознать, знак это судьбы или нет, а отсутствие знаков это тоже знак. Что скажете?
3: Ну, конкретно про меня, конечно, я... была готова к этой мысли, да, то есть если бы я не думала об этом, то это и не было бы для меня знаком. Знаете, как я предлагаю там вот людям про это поговорить, когда вот там стоит у меня дома пальма, да, я же не делаю расклад, выкинуть эту пальму или нет. Так вопрос не стоит, у меня нет никакого намерения и никакого выбора, ну как бы она жива и прекрасна. А когда ты делаешь расклад на что-то, да, то у тебя уже есть как бы некая вариативность и некое ну, сомнение. И в моем случае тема вина начала уходить из моей жизни. Там я сначала дарила близким людям на дни рождения какие-то там дорогие редкие бутылки вина. Потом я заметила, что последний год я всем этим людям дарила там платки, шарфы, билеты куда-то там в какой-то театр и так далее. Я совсем этого как бы даже неосознанно делала. Не то, что там я больше не буду дарить им вино, а просто я заметила, что за последний год я не подарила ни одной бутылки вина. А потом я сама перестала пить. А потом я на свой день рождения проставлялась на работе и заметила, что между базовым и винтажным шампанским я уже не очень чувствую разницу. Потому что у меня уходило внимание из темы вина, и оно я его перестала концентрировать на кончике носа, и оно уже пошло в какие-то другие темы жизни. И правда была в том, что, да, когда упал этот шкаф, я мыла пол и плакала, я поняла, что это точка. Это точка, которую поставило мое бессознательное...
2: Это точка внутри вас.
3: Да, вот так сильно ворвавшись в реальность и в сознание. Mm-hmm. Можно было, не пойти за этим знаком и остаться. Наверняка. И мы можем сейчас сочинить, да, как если бы там днем я работала в вине, вечером бы практиковала, в выходные бы училась. Бывает такое? Да, бывает такое. Вот на бывшей работе как раз там девушка продает вино и учится и практикует. Так бывает.
1: И выходит в ноль, получается.
3: Не знаю.
2: Можно разных существовать.
3: Ну да, можно по-разному жить. Дядя мой, например, монах на Валааме. Ну вот такой выбор у человека. Можно ли было как-то по-другому проживать свою жизнь?
2: У Юнга была история, когда один из его друзей, так посмеиваясь, рассказал о том, что ему во сне пришло, он был альпинистом, что он шагнул с вершины в пропасть и разбился во сне. И Юнг очень встревожился и сказал, что тебе не надо ходить в горы. И тот просто посмеялся, и через полгода... точно так же в снежный шторм просто взял и шагнул в пропасть. Мне кажется, это похожее описание того, что вы сказали, если мы не обращаем внимания на эти знаки, как они потом возвращаются.
1: Я думаю, тут еще ситуация в том, что делает знак знаком.
2: Вот мне кажется, то, что Ольга и ответила, вот это внутренняя готовность.
3: Наше внимание, да.
1: Ты же сам создаешь знаки.
3: Да, наша готовность.
1: Вот. Это как в Форест Гампе. Вот эта сцена, помните, когда они креветки, ловили с этим полковником, или как его, без ног? Капитан Дэн, да, и я просто недавно, я вот сейчас делаю курс по Евангелию, вспомнил эту сцену, она же парадоксальна, потому что капитан Дэн забрался на мачту и костерил Господа, типа, что ты можешь, вот я, что-то, и там шторм, и все корабли в этом шторме погибли, кроме этого корабля Форест Гамп, и у них бизнес попер, да, креветочный. И это же парадоксальная ситуация. Вроде бы капитан Дэн костерит Господа, но при этом тот блага отдает. И я вот понял, что капитан Дэн в этот момент верил в Господа.
3: Он конечно, он же с ним разговаривал.
1: Существующему. Да. И, возможно, Господь Бог устроен так же, как младенец. Ему все равно, на него родитель орет или милуется с ним. Ему важно получать эмоцию, контакт какой-то. И капитан Дэн дал невероятный эмоциональный контакт.
2: На страховые компании
1: на страховые компании. Вот, и вот он был знак, он обращался к Господу, давай дай знак, что ты И оно так... Я думаю, что если у человека есть неразрешимый вопрос, любой, и он туда пойдет в этот вопрос, и он попросит у Вселенной, дай мне знак, он всегда его получит.
2: Ну, тогда следующий вопрос. А как вам кажется, в каком мире мы живем? В том смысле, что это за пространство, где мы говорили про время в прошлом часе.
1: Как устроено.
2: Как устроено, да. Есть ли у нас какие-то уроки, откуда все эти сновидения, есть ли какие-то цели у человека по жизни, которые он должен реализовать. Потому что, мне кажется, с обилием информации и легкостью доступа к интернету и ко всяким коучам, и вот этой жаждой по символическим системам, огромная каша просто происходит в голове у среднего человека. То ли буддисты, то ли христиане, тут еще юнгианство появляется, шаманство, и 100-500 миллионов других практик. Как вы видите этот мир и что происходит с человеком, когда он взрослеет, живет?
1: Может, про душу что-то расскажете? Мне кажется, какие-то связанные вещи.
2: Как у вас устроена карта этого мира?
1: Что именно тут живет?
2: Да.
3: Первая половина жизни живется какой-то такой схеме, да?
1: Первый план, это что, до 35?
3: До 40. когда для нас уже подготовлен какой-то путь, да, там нам обязательно ходить в садик, обязательно ходить в школу, а потом нас куда-нибудь поступают, ну или мы сами имеем какой-то там талант и желание. А дальше во взрослой жизни, ну я не знаю, вот как бы про себя говоря, да, я начинаю уже с этим как-то по-другому спорить, соглашаться, искать какой-то свой собственный путь. Не знаю, все люди идут по одному пути развития, там, а мне, например, вот так не нравится. Да, там я в своей жизни сменила, наверное, у меня там 2 тома трудовой книжки, и там я постоянно искала, меняла, там, работала в недвижимости, в логистике, на кинотавре, в рекламе, в вине. И я все время искала чего-то снаружи. И во второй половине жизни поняла, что оно во мне. И мой мир, вот, он выглядит так, что нету никакого однозначного пути для человека, кроме как остаться наедине с собой и услышать, как тебе прожить оставшуюся жизнь дальше.
2: Как? В смысле кем? В смысле...
3: Это вот не обязательно. Это, я не про смену даже какого-то событийного ряда. Я скорее про, про знакомство с самим собой. Потому что в начале очень много целей, информации вокруг, которые следует освоить, изучить, чего-то добиться, купить, не знаю, там, квартиру, машину, выйти замуж, родить детей. И вот в этом порядке и хаосе можно совершенно как бы не услышать вот этот тонкий голос своей интуиции.
1: А насколько глубоко может быть осуществлен этот, это узнавание себя?
2: В смысле, можно ли до конца себя узнать?
1: Ну, понимаю, что нет. Насколько глубоко можно в этом зайти? Как понять, что этого достаточно узнавания на данный момент? Или можно ли успокоиться? Что за отношения с собой?
3: Что значит достаточно? А дальше что тогда?
1: Я не знаю, что. Дальше ты можешь умирать спокойно уже. Типа, обед завершен. Ну, то есть...
3: Но мы же не можем умереть по собственному выбору.
1: Я думаю, можем, конечно.
3: Как? Вот прям вот сейчас сесть и решить, что
1: да, всё. Да, а как люди умирают еще по-вашему? Как-то по-другому, что ли?
3: Я не думаю, что они принимают это решение сознательно.
1: Ну, они принимают, но просто приходит время, и они соглашаются на это. Миндл описывал... Вы знаете, Арнольд Миндл, трансперсональный, описывал ситуацию, он ехал на машине, и на дороге была авария. И он вышел из машины, и лежал человек, умирал. И он смотрит на человека и понимает, что ему рано умирать. И он говорит: «Стой, стой, стой, никуда не уходи, я тебе запрещаю умирать». И он вздохнул, дождался, приехал скорую, и человек выжил.
2: У Миндала еще много работ, посвященных...
1: Работа с комой.
2: Работы с людьми в коме, да, в хосписах, когда вот кого-то надо отпустить, а кого... Ну,
1: да.
2: То есть какие-то ритуалы надо провести, и человек просто не готов, когда уходить, он может там годами в этой коме лежать.
1: Я полагаю так, уточнение. В несознанке, да, человек, в принципе, просто умирает. Если человек в контакте с собой, то, что мы сейчас описываем, он умирает по собственному желанию в определенный момент. То есть, с одной стороны, это великодушие для смерти должно быть, что да, пришло время. С другой стороны, ты понимаешь, что нет, я пока не хочу, этого не должно сейчас быть, и я еще не все сделал. То есть, я полагаю, что человек, который в контакте с собой, умирает по собственному. Ну, он в курсе, что он умирает, так скажем, да.
3: Ну, у меня нет точного ответа, да, я пока не умерла, поэтому я не знаю. У меня есть насчет смерти одно только пожелание, там, я хочу умереть в сознании. Я вот не хочу умереть во сне, я не хочу не осознать переход. Хотя, когда я про это разговаривала с практиками и там даже с собственным дядей, он говорит, что и во сне ты тоже переход осознаешь.
1: Конечно.
3: Поэтому даже... можешь даже не париться, как бы все равно
1: у меня был такой же разговор 3 дня назад. 1 в 1.
3: Круто.
1: Может, 4, да. Вот именно такой разговор и был.
3: Вот, а по поводу всяких еще событий...
2: Я вас снова прерву, к сожалению. 967-103-5533, у нас новости.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска в течение суток нанесли удары по связанным с ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и горючего, а также цехам производства и местам хранения БПЛА большой дальности и другим объектам ВСУ в 142 районах, сообщили в Минобороны. Группировка войск «Центр» за последние сутки взяла под контроль населенный пункт Красный Кут в ДНР. Средства ПВО за 12 часов сегодня с 8 до 20 часов уничтожили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, БПЛА сбиты над территориями 12 регионов и над акваториями Азовского и Черного морей. Киевский режим с маниакальным упорством стремится отыграться на мирных гражданах в качестве мести за свои нарастающие провалы на фронте. Об этом заявили в МИД России. Как отметили в ведомстве, все причастные к атакам БПЛА в ИСУ по пассажирским автобусам в регионах России понесут ответственность, возмездие неотвратимо. Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко сегодня указал на чрезвычайную важность поддержки бойцов спецоперации и членов их семей. Президент призвал делать все, чтобы бойцы ни в чем не нуждались, а их родные чувствовали поддержку со стороны государства. Он также подчеркнул, что органы власти уже многое делают для этого, и такую работу необходимо продолжать. Софес 2022 года одобрил более 400 законов для цели спецоперации, из них более 160 – это меры социальной поддержки. Поддержки героев, рассказала спикер Софеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом. По ее словам, это содействие получению образования, трудоустройства и так далее. Спикер также поблагодарила главу государства за изданный указ, направленный на обеспечение равной поддержки участников спецоперации и членов их семей во всех регионах нашей страны. Двухпартийная группа сенаторов США достигла соглашения по законопроекту, позволяющему президенту Дональду Трампу вводить пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов, сообщает агентство Bloomberg. Законопроект наделяет президента правом вводить пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа. Под ограничения также могут попасть 5 стран, которые, по утверждению американской администрации, в наибольшей степени помогают России обходить энергетические санкции. Кроме того, документ предусматривает расширение ограничительных мер против Ирана. Президент Трамп ранее дал понять, что поддерживает законопроект. Одним из его главных инициаторов был покойный сенатор Линдси Грэм, внесен в Россию в список террористов и экстремистов. Как утверждает Bloomberg, процедурное голосование по документу планируется провести в Сенате во вторник. Ормузский пролив находится под полным контролем США. Морская блокада в отношении Ирана остается в силе, заявил сегодня президент Дональд Трамп. Хуситы во вторник, в свою очередь, вновь заявили, что нанесли ракетный удар по танкеру, ушедшему под флагом Саудовской Аравии, сообщает National. Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что по танкеру, который проигнорировал предупреждающие сигналы, выпустили баллистические ракеты. Он уточнил, что судно нарушало введенную хуситами блокаду против Саудовской Аравии и отметил, что в результате обстрела танкер лег на обратный курс. В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Правительство Молдавии ввело на 30 дней режим тревоги из-за обмеления в верховьях Днестра, который выступает основным источником питьевой воды для крупных городов республики. Из-за малого количества осадков в Карпатах водохранилище в Новоднестровске рекордно обмелело. В этой ситуации повышается риск выхода из строя оборудования водохранилища, поэтому сейчас между Молдавией и Украиной идут переговоры, на которых они пытаются найти баланс между риском аварии на Украине и падением уровня воды ниже городских водозаборных станций в Молдавии. Кабмин Молдавии также сегодня ввел режим тревоги в сфере энергетики из-за дефицита горючего в стране. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБ в Санкт-Петербурге, завтра возможен небольшой дождь, днем до 23 тепла. В Москве временами также осадки и грозы. Предстоящую ночью 15-17, днем в столице завтра максимум плюс 20.
1: Новости спорта. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала участие российских спортсменов в соревнованиях с национальной символикой. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе голкипера калининградской «Балтики» Максима Бориско. 26-летний вратарь подписал контракт по схеме 3+1. Медиафутбольный клуб «Фанком Брокбой» одержал победу над «Бомиком» из Цивильска в матче первого раунда пути регионов Кубка России. Встреча в Казани завершилась со счетом 2-1. «Нефтяник» из Избербаша разгромил махачкалинский «Анжи» 5-1. «Кристалл» МЗТ из Борисоглебска был сильнее белгородского «Салюта» 3-0. Хоккейный клуб «Шанхайские драконы» заключил контракт с нападающим Степаном Хрипуновым. Соглашение рассчитано сроком на 1 год. В прошедшем сезоне форвард выступал за «Автомобилист», за который провел 58 матчей, забросил 9 шайб и отдал 10 результативных передач. Женская сборная России по водному полу потеряла прямые шансы на выход в финальную часть чемпионата мира 2027 года. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Женская сборная России по водному полу драматично упустила прямую путевку на чемпионат мира 2027 года. В решающем поединке за бронзовые медали Кубка мира наши девушки в упорной борьбе уступили команде Австралии. Этот результат лишил россиянок возможности отобраться на планетарное первенство по спортивному принципу. Однако тренерский штаб и спортсменки не теряют надежды. Как заявил в интервью ТАСС главный тренер сборной Сергей Маркович, команда готова экстренно занять место на турнире, если кто-то из соперников оформит официальный отказ. Наставник подчеркнул, что мировые эксперты единогласны, без сильной российской сборной рейтинги турнира пострадают. Теперь ключевой задачей для наших ватерполисток становится подготовка к следующему крупному старту. Осенью команда начнет борьбу в первом дивизионе отбора на Кубок мира. 8 сильнейшим коллективам предстоит разыграть 6 путевок в финальную стадию, победитель которой получит прямую лицензию на Олимпиаду.
1: Всероссийская федерация волейбола подала заявку на участие мужской и женской сборных России в следующем розыгрыше Лиги наций. Об этом сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Еременко. Юрий Зинько назначен главным тренером Кемеровского мужского волейбольного клуба «Кузбасс». Зинько возглавил команду в марте 2026 года после отстранения Сергея Троцкого. До июля специалист работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: Маяк. Пойми себя, если сможешь.
1: Мы возвращаемся,
2: да.
1: Мы продолжаем.
2: Вопрос от Саши, прочитаю. А существует ли вообще интерпретация? Если говорим о символах, человек сам создает эту реальность, описываемую символами. Тогда все попытки архетипирования будут попыткой навязать другую реальность? Вопрос понятен? То есть архетип — это некая универсализация. Является ли попытка архетипирования попыткой навязывания некой универсальной реальности?
1: Я попробую сказать, как я понимаю этот вопрос.
3: Да.
1: А, то есть, условно, вот вы живете, у вас, например, какой-то кризис происходит. Вы приходите к юнгианскому аналитику, и он вам говорит, ну, вы просто вот архетип ребенка недоотыграли. Является ли это просто интерпретация, которую предлагает аналитик, или это может повлиять как-то, переписать и пустить вас по другому следу?
3: Ну, аналитик, конечно, не станет вот так прям навязывать, да, то есть аналитик скорее будет это дело помогать раскручивать, и дальше во что это само разовьется. Мне вот в этом смысле как раз мое винное прошлое помогает, что там же есть процесс брожения, да, и это нечто, что само...
1: Если ему не мешать, да?
3: Не мешать, да, оно само начинается. Все есть на коже винограда, и все само начинается. Человек может там добавить серы, прекратить, человек может там охладить, поставить на паузу, но оно все равно будет продолжаться так, ну, столько, сколько ему надо, да, то есть пока там весь сахар не съестся и не превратится в алкоголь. И вот в этом смысле анализ для меня чем-то похож, тем, что это процесс, который вот сам себя проживает. И как бы, в какой архетип это переживание как бы, выльется, определяет не универсальный язык, не аналитик, а сам клиент.
2: Угу.
1: Ну и для Юнга вообще алхимия была очень важным, да, элементом его философии. Все вот эти переходы из одного состояния вещества в другое или из одного вещества в другое. И, соответственно, там получается многое от нас не зависит.
3: Да.
1: Те процессы, которые мы проживаем. То есть ваш пример про сахар, который перебраживает спирт, это же очень похоже, например, на количество страданий, которые мы готовы принять, например, в отношениях. И вот пока терпим.
2: А потом негреда должна наступить.
1: А одно утро у меня просто есть знакомая, которая 7 лет страдала от мужа, болела, а потом в одно утро встала и сказала, уходи из моего дома. И выздоровела тут же. Но понадобилось это 7 лет для того, чтобы дойти до этой простой мысли, да, что я не могу с этим человеком.
2: Брожение ума.
1: Да.
2: А нам Джордж написал, это тот, который говорил, а не зачем вот знаки-то все эти придуманы. А мысль о том, что мы сами создаем себе знаки, мне понравилась, типа перехода количества мыслей на определенную тему в качество. Скажу больше, мне кажется, что мы даже не знаки создаем, а создаем их интерпретацию. Ага, шкаф упал, все, это последняя капля, поворачиваем. Но все равно что-то в этом не то. Что-то в этих знаках от лени, от малодушия, от черствости. Услышать себя не могу, давай буду искать, что подсказки снаружи, знаки. Кошки, тетки с пустыми ведрами, амулеты, искать то, от чего буду зависеть, и не ешьте с ножа.
3: Я бы не сказал, что это снаружи. Это все тоже изнутри.
1: То есть как перевести этот взгляд, который предлагает Джордж, что, мол, вместо внутренней работы я начинаю на улице смотреть?
2: Я знаю, как Джордж ответит.
1: Как?
2: У Джорджа наверняка есть стиральная машинка.
3: Угу.
2: Его не смущает, что он не руками стирает, а с помощью стиральной машинки?
1: Это лень, черствость,
2: это
1: да?
2: Это лень, черствость и малодушие, очевидно, да? И, наверное, одежду вы покупаете в магазинах, а что-то не сами делаете. Ну, понятно, да, аналогия?
1: Да.
3: Да, но я думаю, что тот символ, которого в нас не существует, мы его и не увидим.
1: И не заметим,
3: мы
1: да,
3: его не вот... заметим снаружи, да, то есть, вот, ну, как там, не думай сейчас там про красный Феррари, да, и все. Это единственная картинка, которая есть в сознании. И тогда это, мне не кажется, что некое там, как он сказал, избегание, да, то есть как будто бы перекладывание.
1: А в чем вообще проблема?
3: Вот
1: в перекладывании, в обращении за помощью. Очень часто, когда к нам приходят психологи, люди помогающих профессии, или вот юнгианские аналитики, вы сказали, что это не помогающие профессии, ну ладно. А, мол, надо самим справляться. Это все от слабости, и надо на завод идти работать, или там...
2: А потом у нас от сердечных приступов.

0: больше людей умирает.
1: Угу. Да, как вам кажется, почему такой страх перед тем, чтобы предъявиться, что я не справляюсь, что мне нужна помощь? Причем помощь не на уровне хирургии, да, с этим проблем нету. Ногу сломал, иду в травмпункт. Или не иду, а еду. А вот с психологией есть какое-то часто такое подозрение. Я сегодня видел статистику в регионах, то есть вне Москвы, Петербурга, городов-миллионников, 2% населения пользуются с той или иной регулярностью услугами психологов. Хотя в каждой школе есть психолог, есть психиатр, через который мы проходим, чтобы получить права или оружие. Ну, то есть это все институциализировано, но как будто очень пугает. У меня такая
2: гипотеза. Конечно, пугает. И вообще это неестественно. Для человека находиться в анализе, в психоанализе, мы...
1: Что значит неестественно? К священнику же естественно ходить?
2: Да неестественно.
1: Или иметь шамана,
0: Ну, кто священником
2: Нет,
1: я имею в виду взять историю человечества.
2: Слушайте, естественно дышать, там, не знаю, выращивать рожь, заниматься сексом.
1: Хотя пойти за советом к умному человеку.
2: Нет, вот я имею в виду вообще сам процесс анализа, да, когда мы приходим... И достаем вот из себя какие-то переживания, не начинаем спорить там, да, но, там, да ты сам козел, там, это не я злой, это этот злой, да, то есть не пользуемся психическими защитами, а сталкиваемся с тем, что нам, ну, неприятно. Это разговор с аналитиком, он не похож на разговор, там, не знаю, двух друзей, там, или разговор с мамой. Это некая сдача, когда ты достаешь условно свое там страдание или ошибку и начинаешь на него смотреть. И это неестественно.
0: Раздвоение, по большому счету. Да?
2: Ну, то есть ты соглашаешься там со всей своей неправостью, с тем, что ты в себе находишь. Это неприятно. И, ну, как бы, естественно для человека как раз там, не знаю, защищаться, не смотреть в это, избегать этого, не ходить в свою боль. А здесь ты делаешь некое усилие, ну, как со штангой ты приседаешь, тебе задницу жжет, но ты продолжаешь это делать, потому что у тебя...
1: Тебе говорят, отойди от костра.
2: Ну, у тебя вот есть намерение там что-то с ней сделать. То же самое с психикой. Я проталкиваюсь через собственную боль, через собственные страдания, через собственное негодование и с тем там самым невыносимым внутри себя, да, там, с беспомощностью, с беззащитностью.
1: Вы говорите, что это неестественно, потому что мы в таком обществе живем, или потому что человек такое существо?
2: Да нет, потому что это усилие в неприятную для себя сторону.
0: Ну что, мозг ленивый?
2: Ну, вот как бы в огонь руку запихивать, да, или в карман, ну что приятней?
1: Смотря что в кармане.
2: Да в любом случае в карман приятней. Ну, я такой вам образ, если говорить про анализ, там, и защиты.
0: Просто суть-то в том, что человек, который не способен поделиться уязвимостью или попросить помощь, у него огонь в кармане горит. В чем дело?
2: В какой-то момент именно так это и закончится.
1: Иссыхать.
2: Да.
0: Рука сушит.
1: Я поэтому про естественность и как-то не могу присоединиться к этому термину.
0: Я думаю, что это для эго естественно, а душа как бы страдает. Так
2: душа
0: я считаю.
2: Страдает.
0: Да. Вот.
1: Угу. И все-таки, возвращаясь к тому вопросу, который я задал, вы ответили на него по-другому, не то, что я имел в виду. Как вам кажется, в каком мире мы живем? А он всегда одинаковый или есть разница в цивилизациях, в воспитании? Отличается ли в 2026 году, не знаю, Россия от той, которая она была 50-100 лет назад? Я знаю, что у вас там не было, но вот как вам кажется, мы это что-то постоянное, которое проходит одно и то же, независимо от внешних условий, смартфонов, автомобилей, или как-то внешне может влиять на контакт с душой, вот с этим голосом, про который вы говорили?
2: И да, и нет. Мы — это не что-то постоянное, мы — это поток. И все, что вы перечислили, оно, конечно, разное, но та точка, из которой мы смотрим, наблюдатель, да, тот, который фиксирует все эти непостоянства и изменения, вот та точка, она, вот из, как бы, откуда растет это внимание, она постоянна.
0: Ольга, а чего хочет душа человеческая, по вашему мнению?
1: И, соответственно, следующий вопрос, она одна у всех одинаковая или как душа христианка,
0: да,
1: говорит?
0: Да, кстати.
1: Или разные?
0: Есть ли у нее какая-то вот потребность? Чего, куда она... Чего ей хочется-то? Вроде уже как бы есть она. Чего ей хочется?
2: Проявиться.
0: что будет являться критерием проявленности?
2: Хороший вопрос, я не знаю.
1: Проявиться, чтобы я сам понимал, что она проявилась, или чтобы другие заметили?
2: Ну, я думаю точно, что это не про другие заметили, а это какое-то чувство соединенности с самим собой, и его понимает человек сам для себя, его, мне кажется, не спутать.
0: Выбор состояния потока?
2: Да, но другие для этого, безусловно, нужны, но не те, как кто аплодирует, а те, кто помогает как бы служить миру.
0: Тогда такой вопрос. Часто люди в первой половине жизни, им кажется, что они в потоке. Вечеринки, тусовки, красивая жизнь, путешествия, да. А потом они говорят, они говорят в прошлой жизни. И понимают, что это не был путь души, а был путь эго.
2: Это был путь души. Был путь души. Конечно, это было стремление соединиться с высшей частью. Просто такое вот как бы неосознанное, неумелое через дух напитка. Но я думаю, что у всех зависимых людей, и у алкоголиков, и у наркоманов, это как раз доказательство того, что духовное стремление...
0: Как депрессия в том числе, да? Как
2: абсолютно, конечно.
0: Как тонкая настройка психики на то, что ты не так живешь.
1: Не туда.
0: Не туда.
2: Нет, мне кажется, что это такая остановка для пересборки, для трансформации. Виду, да, да. То есть это не ошибка, это вот как негреда, это как часть трансформации, часть алхимии. Знаете, как вот болото, которое необходимо цивилизации.
1: Идем с тем, чтобы на там... рекламу.
3: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Для всех, кто уже проснулся.
2: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
0: Пока вы спали.
1: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Воспитательный знак.
3: Пусть дитя грешит. Не будем стараться предупреждать каждое движение. Колеблется — подсказывать дорогу. Оступится — лететь на помощь. Помни, в минуты тягчайшей душевной борьбы нас может не оказаться рядом. Если ребенок не ошибается в детстве и всячески опекаемый и охраняемый не учится бороться с искушениями, он вырастает пассивно-нравственным по отсутствию возможности согрешить, а не активно-нравственным. Нравственным благодаря сильному сдерживающему началу. Если ребенку ни разу не представился случай выковырить из кулича изюминки и тайком съесть их, он не мог стать честным и не будет им, когда возмужает.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.
1: Маяк.
0: Пойми себя, если сможешь.
4: Так, все, что вы описываете, Ольга, знаете, идет вразрез, хотя я абсолютно с вами согласен, с тем, как нас учат в детстве, в школе, в институте, на работе воспринимать этот мир, как какая-то абсолютно свободная от личных мотивов пространства, где надо просто следовать правилам, добиваться. Угу. Каждое действие должно иметь смысл, заранее заложенный в него. Это сделано для этого, это для того. Да? А вы говорите про то, что никому, кроме меня, вот это, вот эти поиски моей души не нужны, по сути. Да? Другие могут играть какие-то роли в этом моем спектакле, но это мой спектакль.
5: Да.
4: И возникает такой вопрос, мне кажется, а зачем это? И этот вопрос невозможен в парадигме вот это прислушивания к себе, потому что там нету как бы такого вопроса «зачем?», потому что ты по-другому не можешь как будто.
5: Да, конечно, ты по-другому не можешь. Вопрос «зачем?» он задан в сторону эго.
4: Тогда вопрос, а к вам клиенты как приходят? Как
5: вот
4: вам
5: это
4: кажется?
5: Хороший вопрос. Вот это то, с чем...
4: На что?
5: То, что мы все время обсуждаем, вот аналитические психологи с маркетологами, да, потому что маркетологи говорят там боли, да, а по факту...
4: Это отвратительно то, что говорят маркетологи.
5: Да, это абсолютно...
4: Я знаете,
5: абсолютно согласна.
4: Никогда к маркетологам нельзя обращаться. Потому что придут люди, но придут за другим, и ты им это не дашь, потому что ты другим занимаешься.
5: Часто люди приходят в анализ с ложными запросами, да, то есть они приходят, например, там, у меня в жизни хаос, я хочу, чтобы вот все было там порядок, чтобы все было по линейке, или там, я хочу выйти замуж за богатого человека, или я хочу
6: сделать запрос?
5: Или хочу сделать там запрос, это, ну, как бы, мои деньги x10, там, вот это вот все, но это все как бы неправдивые запросы. На самом деле душа хочет чего-то совершенно другого.
6: А как вы поворачиваете вот с этого запроса, там, хочу x5 или x10, на то, что...
5: Ну,
6: как это?
5: Таких я пошутила, у меня таких не было.
6: Условно.
5: Но вот запрос с хаосом мы отрабатывали как то, что, ну, опиши хаос, да, человек описывает какие-то свои мысли, какие-то свои действия, дальше погружается в собственные чувства, которые там многие были не позволены. Поднимаются какие-то воспоминания, которых он тоже не касался.
4: А за счет чего эта работа происходит? За счет доверия к терапевту? Вот он приходит, он думает, что у него проблема, что ему денег не хватает, и вы видите, что дело вообще в другом. И вы же не можете ему прямо сказать, вот твой запрос ложный?
5: Нет, конечно. Ну, наверное, можно, но я такого не делаю, потому что ну, мне интересно разматывать. Да, я не знаю, я себе позволяю не знать, может быть, это не ложный запрос. Да, может быть, я ошибаюсь в том, что я думаю, что он какой-то другой. Я позволяю человеку самому ответить на этот вопрос. Мы идем и мы смотрим. И да, там есть, безусловно, там большая доля доверия мне, возможно, перенос на меня, ну и все-таки самость клиента, да, которая его привела сюда. Вот один из моих преподавателей говорит, что ну, не надо обольщаться, что вы тут что-то решаете. Сюда привело высшее я клиента. Он сюда пришел уже, как бы слыша свой зов. А то, что он вам там говорит, что ему нужно там доход X10, это вот как бы это вот.
4: Это он так думает.
5: Можно пренебречь, да, это его эго так думает. И если процесс развернется, да, вот как бы если у этого брожения будут соблюдены все условия, то мы увидим какой-то разворот, и мы увидим истинный запрос.
4: И тогда, получается, специалист является кем-то вроде технолога, который должен обеспечить условия
5: да,
4: для
5: абсолютно.
4: Вина, для перегонки, для бутылок, да. Перевернуть это вот, чтобы...
5: Да, он следит за сеттингом, он следит
4: перляж, за... Перляж, чтобы какой-нибудь
5: да.
4: правильный
5: он
4: случился.
5: Следит...
6: Слушай, какие ты слова знаешь.
4: Я да.
6: Перляж. Сидел тут несколько лет, ни разу слово перляж от него не услышишь. Сегодня
4: вот,
6: тут красуется тут перед виноделием. У нас все слова он знает.
5: Пижаш, собраш, ремеш.
4: Ты знаешь, что пару лет назад я чуть не купил винодельню? Виноградник,
6: Влад,
4: в смысле?
6: Я знаю.
5: В России?
6: Мне кажется, это было далековато от слова «чуть». Давай честно. Но мы оценили твой жест.
4: Денег, правда, не было.
6: Как я сегодня Владу прислал пост о том, что сколько примерно 30% или сколько там россиян смотрят квартиры, которые не могут себе позволить.
5: А почему нет? Это, кстати, абсолютно нормально.
6: Плохо, я
5: как начать мечтать, если ты не разобрался, что ты хочешь? Вот я, например, хочу дом на Волге, на первой линии. Я вижу, какой он внешний,
6: да.
5: Я вижу, какой он внутренний. Я знаю, что он должен быть одноэтажный. Там, я не хочу иметь лестницу. Я хочу, чтобы он стоял в лесу. Есть ли у меня деньги на этот участок?
4: Пока нет,
5: что
4: да?
5: нет.
6: Пока нет.
5: Ну, пока
4: вот
5: нет.
4: Ты, Артём,
5: но я же знаю, что я хочу.
4: Автомобили до того, как у тебя права всё появились.
6: Правильно.
4: И деньги,
6: я
4: да?
6: разве критикую?
4: Не, просто и ты когда понял, что он тебе нужен, деньги тебе пришли.
6: Да.
4: Да? Так и я вот посмотрел виноградники. Если бы это был мой виноградник, я бы и деньги нашел.
5: Да.
4: Как вам с нами? Что вы сегодня услышали или сказали?
5: Мне понравилось, что можно так достаточно свободно и достаточно отлетевше говорить на радио. Но мне всегда казалось, что как бы средства массовой информации — это что-то такое более...
6: Ну, у нас не совсем
4: формальная
6: передача, прямо скажем.
5: Ну да, что-то такое формальное, что-то такое...
4: А можно говорить о юнгианстве формально, без потери?
5: Я думаю, что нет, нельзя.
6: Потому что сам язык юнгианства, он...
4: Фантазийный.
6: Он фантазийный, да.
4: Сновидческий, да?
5: Да.
4: Тогда рекомендуйте, что людям делать.
6: Чё
4: у вас
6: почитать,
4: минута,
6: может
4: что
6: быть,
4: почитать,
6: да.
4: что посмотреть, может быть. На что обратить внимание.
6: Так, вот кто нас сегодня слушал 2 часа, да? Может быть, кто-то заинтересуется?
5: Ну, можно, например, начать с книги, которую написал не Юнг, «Воспоминания сновидения».
4: «Размышления».
5: Да.
6: Это Юнг написал.
5: Это не Юнг написал, это книга, которая...
6: Это же его автобиография.
4: Да,
5: нет,
4: она просто...
5: Да, написал не он, написала...
4: Ученица его.
5: Аниэла
4: Иосифе,
5: да. А это книга про, ну, как бы, считай, личный анализ Юнга на бумаге. Вот, и можно познакомиться с личностью Юнга, она достаточно просто написана, и если это заинтересует людей, можно уже потом смотреть «Красную книгу Юнга».
4: Или не смотреть.
5: Или не смотреть, да.
6: Спасибо большое. У нас в гостях была Ольга Соколова. Можно подписаться на телеграм-канал.
5: Да, спасибо вам.
6: Так и называется. Ольга Соколова.
5: Нет, аналитический взгляд.
6: Аналитический взгляд.
5: Да, там был... собака, хэппи-хэдонизм.
6: С вами
5: да.
6: был Артём Новиченков, Владислав Тимкин.
4: До свидания.
6: Берегите.
5: Спасибо.

0: в Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. За первые 6 месяцев этого года порядка 200 тысяч человек заключили контракт с вооруженными силами России. Еще 16 тысяч вступили в ряды добровольцев СВО. По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил России в личном составе полностью удовлетворены, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию вооруженных сил России военнослужащими по контракту. По его словам, в проведении мобилизации в России нет никакой необходимости, при этом у противника России дефицит людского ресурса, там некому воевать. Медведев также отметил, что около 40 тысяч военнослужащих поступили на службу в войска беспилотных систем. Взятие Красного Акута имеет важное тактическое значение для продвижения штурмовых подразделений и освобождения территории ДНР, заявили сегодня в Минобороны России. Во вторник ведомство сообщило, что группировка войск «Центр» освободила населенный пункт «Красный Кут». При поддержке подразделения войск, беспилотных систем и артиллерии штурмовые подразделения группировки прорвали оборону противника, закрепились на позициях и зачистили от личного состава ВСУ населенный пункт. Противник потерял за сутки в зоне спецоперации более 1400 военнослужащих. Средства ПВО за 12 часов сегодня с 8 до 20 часов уничтожили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 12 регионов и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России. Киевский режим, сознательно атакующий гражданский транспорт в России, пытается отомстить за нарастающие провалы на фронте, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, ВСУ, атакуя автобусы в регионах России, видели и понимали, что наносят удары по гражданским объектам, никак не связанным с вооруженными силами России. По данным следствия, 28 июля украинские боевики нанесли удар беспилотником по пассажирскому автобусу на 26-м километре автодороги Шебекино-Белгород Белгородской области. По предварительной информации, пострадали не менее 19 человек. В то же утро БПЛА атаковал пассажирский автобус в городе Горловка, ДНР. Ранения получили 5 человек. В МИД России призвали мировое сообщество к публичной и недвусмысленной реакции на нарушение норм международного гуманитарного права в связи с ударами Украины по российскому гражданскому транспорту. Вопросы демографии, поддержки участников спецоперации на поле боя и членов их семей – важнейшие задачи для всех ветвей власти в России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Глава государства также призвал власти моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к участникам СВО и членам их семей. По его словам, органы власти уже многое делают для поддержки участников спецоперации и членов их семей, и эту работу необходимо продолжать. Президент также отметил важность обновления состава Совета Федерации после осенних выборов, подчеркнув, что он исходит из того, что в Софет будут приходить опытные люди, нацеленные на достижение общего результата развития России.
2: 20 сентября выборы будут проходить во многие органы власти в регионах Российской Федерации. И это, в свою очередь, так или иначе будет отражаться на кадрах в Совете Федерации, там представителей и от представительных органов власти региональных, и от исполнителя. Думаю, что это тоже такой очень важный процесс, имея в виду, что у нас Совет Федерации обновляется, и исхожу из того, что на работу в Совет Федерации будут приходить люди опытные и нацеленные на достижение общего результата развития России, оказание помощи нашим гражданам там, где эта помощь нужна, и достижение целей национального развития.
0: Спикер Совета Федерации в свою очередь отметила, что в единый день голосования происходит замена 20-30% сенаторов. Приходят свежая кровь, появляются новые люди со свежим взглядом на местах. Мы очень тщательно и внимательно следим за тем, чтобы представители регионов были достойными, заявила Валентина Матвиенко. В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в связи с гибелью известного ученого Никиты Зезина. По словам старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, его избили, а причиной трагедии стал конфликт из-за детей на квадроциклах. Профессор вместе с заместителем увидели, как те уничтожали посевы на опытных полях. Взяли у детей номер телефона родителей и договорились подростков передать их взрослым у института. Туда подъехали несколько человек, один из них ударил Зезина по лицу. А затем, когда ученый упал, его били ногами.
1: Следственным комитетом по Свердловской области расследуется уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных местными жителями в отношении пожилого мужчины в результате возникшего конфликта. Мужчина был госпитализирован в больницу, где через некоторое время скончался. В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением. Следователям СКР установлены личности всех участников инцидента, один из которых доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий и дачи надлежащей правовой оценки содеянному.
0: Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по итогам расследования, сообщили в пресс-службе ведомства. Раймонд Паулс опроверг сообщение о якобы завершении концертной деятельности. Композитор, автор многих советских хитов, в беседе с РИА Новостями опроверг сообщение о якобы завершении концертной деятельности, уточнив, что лишь взял паузу на время лечения. Ранее Паулс рассказал РИА Новостям, что отменил свои выступления 3 августа в концертном зале Дзинтере в Юрмале из-за проблем со здоровьем, после чего ряд СМИ сообщили, что композитор якобы завершил концертную деятельность. Отмечу, что Раймонду Паулс 90 лет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБО в Санкт-Петербурге, завтра возможен небольшой дождь, днем до 23 тепла, в Москве временами осадки, грозы, предстоящую ночью 15-17, днем в столице максимум плюс 20 градусов.

За стеной соседка наша, пятилетняя Наташа. Я люблю пищит. И есть романы, есть поэмы на любой сюжет, но без этой вечной темы книг на свете.

0: надоело, надоело, надоело. Любят всех моих знакомых, а меня никто, ну никто.
1: Аудиосторис.
2: 4 ноября 2025 года в Лондоне скончался самый богатый житель Великобритании Гопичанд Хиндуджа, основатель индийской автомобильной корпорации Ашок Лейленд. Ему было 85 лет. Семья Хиндуджа – одна из самых состоятельных в Великобритании. Их суммарный капитал свыше 12 миллиардов долларов. Гопичанд родился в 1940 году, был вторым из четырех братьев. После окончания университета в 1959 году вошел в семейный бизнес, расширив его в энергетике и инфраструктуре. В 1980-х годах компания приобрела Ашок Лейленд и нефтяную компанию Gulf Oil International. После смерти старшего брата в 2023 году Гопичанд возглавил Хиндуджа Групп, чья рыночная стоимость почти 46 миллиардов долларов. Холдинг объединяет более 200 тысяч сотрудников в 38 странах и работает в медицине, машиностроении, энергетике, СМИ и банковском деле.
1: Аудио сторис.

Странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Искусство приготовления хамона зародилось еще во втором веке до нашей эры. Марк Порций Катон Старший оставил первый известный рецепт засолки свиного окорока в труде «De Agricultura». Тогда Римская республика начала экспансию на Пиренеи, знакомя местных с техникой консервирования мяса. В первом веке нашей эры Плиний Старший в «Naturalis Historia» отмечал богатство вкусов иберийской ветчины, которую поставляли в столицу империи. Хамон приобрел особое значение, когда христианские армии вытеснили мусульман. Он стал национальным символом, который показывал принадлежность к католическому миру. С XVI века производство хамона стало повсеместным. В Кастилии и Леон и Арагоне делали выдержанные сорта, в Андалусии – мягкие. Особое место занял иберийский хамон, хамон Иберика де Бийота, из Эстремадуры и Саламанки. Его поставляли во дворцы, и он особо ценится среди гурманов. В 17-18 веках испанская ветчина вышла на международный рынок, а в 20 веке получила правовую защиту и стандарты. К 21 веку популярные регионы Гилуэлло и Хабуга обрели юридическую защиту с четкими требованиями к породе свиней, кормлению, технологии и созреванию хамона.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Есть четыре основных вкуса: сладкий, соленый, кислый и горький. Умами – это пятый вкус с мясистой полнотой и глубиной. Термин возник в Японии от слов «умай» – «вкусный» и «ми» – «сущность». Но вкус умами встречается не только в японской кухне. Японский химик Кикунае Икеда выявил, что умами обусловлен глутаминовой кислотой, которая есть во многих растительных и животных продуктах. Глутаминовая кислота присутствует и в вине. Ее количество зависит от сорта винограда, климата и способа производства. Почвы с низким содержанием азота стимулируют образование янтарной кислоты, придающей нотки умами. Поздний сбор винограда из теплых регионов увеличивает содержание глутаминовой кислоты, добавляя полноту вкусу. Долгосрочное созревание развивают сложные ароматы, которые напоминают умами. Сочетание нескольких продуктов с умами усиливает восприятие вкуса и создает глубокую гармонию. Например, выдержанное игристое креман с пармезаном, красный бургундский пино-нуар с сыровяленой ветчиной или белый рислинг со спаржей раскрывают оттенки вкуса умами.
0: Audio Stories.

0: Должно ли искусство что-то кому-нибудь или не должно? Это вопрос дискуссионный. Борис Орехов, филолог.
1: Так говорит «Маяк».

0: Маяк.
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал настоящими патриотами россиян, заключающих контракты о прохождении военной службы Вооруженных сил России. Во вторник он провел заседание Межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту. Медведев отметил, что необходимо вести разъяснительную работу, чтобы люди видели истинную ситуацию и не обращали внимания на лживые вбросы врага о якобы готовящейся в России мобилизации.
2: Контракты прохождения военной службы за первые 6 месяцев текущего года заключили около 200 тысяч человек. Кроме того, более 16 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции. Набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. В них поступили на службу около 40 тысяч военнослужащих. Ну и хочу отметить, что и в июле текущего года соответствующие темпы комплектования сохраняются. Уважаемые коллеги, уважаемые товарищи, по результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы.
0: Дмитрий Медведев также отметил, что в проведении мобилизации в России нет никакой необходимости. При этом у противника России дефицит людского ресурса, там некому воевать. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге, что Киев должен возместить ущерб после удара по иранскому судну в Каспийском море. Иран не стремится к эскалации, однако ясно дал понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми. Причиненный ущерб должен быть возмещен, написал Аракчи на своей странице в социальной сети X по итогам телефонного разговора с Сибигой. По словам главы МИД Исламской Республики, собеседник заверил его, что атака на Иран судно было непреднамеренной, что Киев не стремится к эскалации. 25 июля внешнее политическое ведомство Ирана заявило, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море в территориальных водах России, в результате чего погиб член экипажа. В Госдуме опровергли изменения правил передачи показаний счетчиков воды с 1 августа. Информация о том, что якобы с 1 августа в России показания индивидуальных приборов учета воды можно будет передавать только с 20 по 25 число, является необоснованной. Никаких законодательных изменений на этот счет не принималось, заявил РИА Новостям первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Парламентарий уточнил, что работа с показаниями счетчиков ведется в прежнем режиме. По его словам, норма, рекомендующая передавать данные до 25 числа каждого месяца, прописана в правилах предоставления коммунальных услуг уже много лет. Кошелев отметил, что порядок начисления платежей также остается неизменным. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБО в Санкт-Петербурге, завтра возможен дождь, днем до 23 тепла. В Москве временами осадки, грозы, ночью 15-17, днем в столице максимум плюс 20 градусов.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе голкипера калининградской «Балтики» Максима Бориско. 26-летний вратарь подписал контракт по схеме 3+1. Медиафутбольный клуб «Фанком Брук Бойс» одержал победу над «Бомиком» из Цивильска в матче первого раунда пути регионов Кубка России. Встреча в Казани завершилась со счетом 2-1. «Нефтяник» из Избербаша разгромил махачкалинский «Анжи» 5-1. «Кристалл» МЗТ из Борисоглебска был сильнее белгородского «Салюта» 3-0. Хоккейный клуб «Шанхайские драконы» заключил контракт с нападающим Степаном Хрипуновым. Соглашение рассчитано сроком на 1 год. В прошедшем сезоне форвард выступал за «Автомобилист», за который провел 58 матчей, забросил 9 шайб и отдал 10 результативных передач. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала участие российских спортсменов в соревнованиях с национальной символикой. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Всероссийская федерация волейбола подала заявку на участие мужской и женской сборных России в следующем розыгрыше Лиги наций. Об этом сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Еременко. Юрий Зинько назначен главным тренером Кемеровского мужского волейбольного клуба «Кузбасс». Зинько возглавил команду в марте 26 года после отстранения Сергея Троцкого. До июля специалист работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Олимпийская чемпионка Алина Загитова публично обвинила известного хореографа и фигуриста Ивана Регини в скудоумии после его резкой критики в адрес ее новой школы фигурного катания в Казани. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: В российском фигурном катании очередной скандал. Олимпийская чемпионка Алина Загитова публично обвинила в скудоумии известного хореографа и тренера Ивана Регини. Конфликт разгорелся на фоне скорого открытия именной школы Загитовой в Казани, где спортсменка планирует лично работать с юными учениками. Регини в своих социальных сетях резко усомнился в наставнических способностях фигуристки. Он заявил, что взрослая карьера Алины была слишком короткой, а значит, передать серьезный опыт детям она попросту не сумеет. Стоит отметить, что сам Регини специалиста не самого последнего толка. Именно под руководством этого хореографа казахстанский одиночник Михаил Шайдоров выиграл золото на недавней Олимпиаде. Алина Загитова молчать не стала и ответила бывшему приятелю крайне жестко. Фигуристка назвала его поступок проявлением слабости и двуличия. Спортсменка подчеркнула, что прошла школу лучшего тренерского штаба в мире, взяла все возможные титулы и прекрасно знает, как ковать победы. Сама Региня новые выводы в свой адрес пока никак не комментирует и с прессой не общается.
1: Российские спортсмены допущены к участию в сурдлимпийских играх в Австрии 27 года в нейтральном статусе. Официальное подтверждение от Международного комитета спорта глухих было получено 27 июля. Игры пройдут с 15 по 24 января в Инсбруке и Зейфельде. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк.
3: Здесь птицы не поют, деревья не растут.

Волка и орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда не

0: Radio Stories.
1: Появление бизнес-класса кардинально преобразовало авиаперевозки, сделав путешествия комфортными для деловых пассажиров. Изначально авиарейсы предлагали выбор только между экономом и первым классом, причем разрыв между ними был значительным. В конце 1970-х годов авиакомпании начали создавать промежуточный сегмент. Одним из пионеров стала Thai Airways, которая в 1977 году ввела категорию Executive – бизнес-класс на дальнемагистральных рейсах. За ней последовали British Airways и Qantas. Они предложили отдельные зоны обслуживания для тех, кто хотел большего комфорта без первого класса. Официально бизнес-класс утвердила Qantas в 1979 году, а вскоре к ней присоединились Air France и Pan American. Изначально улучшения касались питания, сервиса и залов ожидания, а раскладные кресла появились только в конце 1990-х годов благодаря British Airways с программой Club World. В наши дни бизнес-класс стал самостоятельной премиум-нишей, заменив традиционный первый класс на многих маршрутах.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Из дневника.
2: 18 августа 1928 года. Свою травму я побеждаю только целебным процессом художественного творчества, который, однако, только уравновешивает мою личность и дает ей только возможность существования. Лекарство, которым я лечу себя самого, годится и для многих людей, больных избытком чувства совести и сознания. В этом и состоит моя гражданственность – готовить это лекарство для других, как для себя. Но не все же люди больны, знакомы с сердечной тоской, дрожат всем телом от накопления мыслей. Здоровым людям не нужно никакого иного художества, кроме для отдыха и развлечения. Их общность естественная, возникающая из сотрудничества в добывании средств существования.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Раньше отношение ко льду в бокале вина было резко негативным. Многие считали, что лед размывает утонченность букета, нарушает гармоничность композиции и оскорбляет труд винодела. Сомелье морщились, истинные любители негодовали. Но времена меняются, эволюционируют не только привычки потребителей, но и климат планеты. Теперь ведущие дома шампанского, такие как Моэте Шандо и Вив Клик, предлагают напитки, которые предназначены именно для употребления со льдом. Например, они выпускают слегка подслащенные и более концентрированные версии игристых вин. Такой подход позволяет сохранить яркость вкуса даже при постепенном растворении кубиков льда. Подобный стиль перекликается с французским понятием «писсин», буквально означающим «бассейн». Так называют популярный освежающий напиток на юге Франции – смесь шампанского или розового вина с большим количеством льда.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские войска в течение суток нанесли удары по связанным с ВСУ объектам топливно-энерго- и транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения БПЛА большой дальности и другим объектам ВСУ в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Группировки войск «Центра» за последние сутки взяла под контроль населенный пункт «Красный Кут» в ДНР. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов. Великая Рыбица, Уланово и Рыжовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ, бригады территориальной обороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ольховатка, Купино, Казачья Лопань и Белый Колодец Харьковской области. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.
0: Военнослужащие южной группировки войск уничтожили на Алексеево-Дружковском направлении два пункта временной дислокации ВСУ. Вопросы демографии и поддержка участников СВО на поле боя и членов их семей – важнейшая задача для всех ветвей власти России, заявил Владимир Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Президент также отметил важность обновления состава Совета Федерации после осенних выборов, подчеркнув, что он исходит из того, что с Совет Федерации будут приходить опытные люди, нацеленные на достижение общего результата развития страны.
3: 20 сентября выборы. Выборы будут проходить во многие органы власти в регионах Российской Федерации. И это, в свою очередь, так или иначе будет отражаться на кадрах в Совете Федерации. Там представители и от представительных органов власти региональных, и от исполнительных. Думаю, что это тоже такой очень важный процесс. Имею в виду, что у нас Совет Федерации обновляется, и исхожу из того, что на работу в Совет Федерации будут приходить люди опытные и нацеленные на достижение общего результата развития России, оказание помощи нашим гражданам там, где эта помощь нужна, и достижение целей национального развития.
0: Спикер Совета Федерации, в свою очередь, отметила, что в единый день голосования происходит замена от 20 до 30% сенаторов. В России нет необходимости проводить мобилизацию, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту. По его словам, за первые 6 месяцев 2026 года контракты с Минобороны заключили около 200 тысяч человек. Еще более 16 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО.
4: Набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. В них поступили на службу около 40 тысяч военнослужащих. Ну и хочу отметить, что и в июле текущего года соответствующие темпы комплектования сохраняются. Уважаемые коллеги, уважаемые товарищи, по результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров.
0: Дмитрий Медведев отметил, что необходимо вести разъяснительную работу для того, чтобы люди понимали истинную ситуацию. МИД России призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по автобусам. С таким заявлением выступил официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она призвала международные структуры отреагировать на удар беспилотника по рейсовому автобусу в Белгородской области. При атаке беспилотника по пассажирскому автобусу в городе Шебекино 19 человек получили ранения, 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 20 июля БПЛА ВСУ также ударил по пассажирскому автобусу в Шебекине. Тогда погибли 5 человек, включая одного несовершеннолетнего. Ранения получили 27 жителей. Грозовые дожди прошли в Москве. В городе выпало до 7 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Ближайшей ночью и завтра днем ожидаются также продолжительные дожди. В начале ночи и во второй половине дня местами днем преимущественно в северной половине региона возможны грозы. Больше осадков ожидается на западе и севере области, подчеркнул синоптик. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в среду в Санкт-Петербурге без осадков, плюс 21, плюс 23 градуса. В Москве временами дожди, днем в столице плюс 18, плюс 20 градусов.

в жару и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Studio Stories.
1: В начале 2000-х годов Испания переживала экономический подъем. Это вдохновило на создание нового международного аэропорта Куидад-Реал как альтернативы Мадриду-Барахас. Проект включал взлетно-посадочную полосу длиной в 4 километра, современный терминал на 2 миллиона пассажиров с перспективой до 10 миллионов и станцию скоростных поездов. Но строительство инфраструктуры так и не завершили. А авиакомпании вскоре ушли из-за удаленности аэропорта, около 200 километров от Мадрида. Проект оказался нерентабельным, и спустя 3 года аэропорт обанкротился. Теперь он служит базой для техобслуживания и складирования старых самолетов, а также площадкой для съемок фильмов.
0: Аудио сторис.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратный скорый-скорый поезд растает где-то.

0: Audio Stories.
1: Осенью 1954 года во Флоренции во время футбольного матча на стадионе Артемио Франки зрители заметили необычное серебристое образование, похожее на паутину, которая медленно спускалась сверху. Этот случай стал классикой феномена, известного как «волосы ангела». Десятки свидетелей видели два сверкающих объекта с дымчатым шлейфом. Футболист Ардико Манини описал это как большое серебряное яйцо, мерцающее на солнце. Образование состояло из тонких нитей, которые быстро испарялись при прикосновении. Молодой химик-студент смог собрать частицы и передал их на анализ. В составе обнаружили бор, кальций, магний и кремний, а структура напоминала хрупкое стекло. Причина явления остается неясной. Возможно, нити – это отходы от работы двигателей неопознанного летающего объекта или некие останки живых существ из верхних слоев атмосферы. Существует и версия о человеческой природе происхождения. Якобы нити – результат распыления авиации некого вещества. Впрочем, эта версия не выдерживает критики. Подобные «волосы ангела» встречались и до появления авиации. Феномен волос ангела остается одной из главных научных загадок.
0: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Живой камень или пиура чилийская. Морской обитатель выглядит как обычный булыжник, покрытый водорослями, песком и тиной. Пиуры часто образуют колонии, похожие на подводные скалы, на которых живут актинии, моллюски и растения. Вдоль побережья Перу и Чили есть рифы, которые полностью состоят из этих существ. Их легко узнать по розовым пятнам рта. Внутри пиура похожа на кусок говяжьего мяса, и эта часть употребляется в пищу. Пиуры – асцидии, древние оболочники, которые появились около 400 миллионов лет назад. Эволюционно они ближе к позвоночным, чем к червям или моллюскам. Особенность пиур – твердая наружная оболочка из туницина, редкой целлюлозы, которая обычно встречается только у растений. Животные и насекомые не умеют производить целлюлозу. Пиуры получили эту способность благодаря горизонтальному переносу генов от бактерий, что дало им эффективную защиту и сделало их живыми камнями. Мясо пиур имеет специфический вкус, который напоминает смесь мидий, гребешков и морских ежей. Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах иностранного происхождения и расставим в них ударение. Сначала обратимся к галлицизмам. Это слова французского происхождения. И вот первый пример от эксперта программы Ассамблеи автомобилистов Александра Пикуленко.
2: На самом деле это ручной тормоз. Тут ручки жалюзи, четыре прибора, амперметр, вода, топливо, масло.
1: Жалюзи неверно. Очень обидная ошибка. Правильно? Жалюзи. Это слово, кстати, очень часто попадается в ЕГЭ, поэтому школьникам советую обратить на него особое внимание. Хотя здесь все просто. Слово явно французского происхождения. От него так и веет Парижем, круассаном, Эйфелевой башней. Ну а все французские слова, как мы знаем, имеют ударение на последнем слоге. И чаще всего эта особенность сохраняется и при заимствовании. Поэтому жалюзи ударяем последний слог. Еще один галлицизм подарил нам гость программы «Место действия Россия». Слушаем.
3: У нас такая традиция в усадьбах было устраивать туберкулезные диспансеры и психические, неврологические всякие.
1: Диспансер. Неверно. Это тоже французское слово, и ударение в нем тоже падает на последний слог. Диспансер. Кстати, произносим с «э». Диспансер. Далее у нас на очереди латинское слово от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
4: Что это вы, историки, гуманитарии, там топчетесь на месте, занимаетесь рефлексией, что было до вас, кто был прав, кто виноват.
1: Рефлексия. Неверно. Правильно, рефлексия. Ударение ставим на второй слог, как и в исходном существительном. Рефлекс, рефлексия. Ну и у нас на очереди еще один латинизм от Маргариты Митрофановой. И предупреждаю сразу, ошибки не будет.
5: Также беспородные животные, у которых, к сожалению, так много болезней, что очень приходится много денег тратить на ветеринарию. Скажите, пожалуйста, это действительно так?
1: Ветеринария – это верно, но и ветеринария – тоже правильный вариант, причем предпочтительный. Кстати, двойная норма была введена совсем недавно. Раньше только ветеринария считалась литературной нормой. Ну а сейчас можно говорить как угодно – и ветеринария, и ветеринария. На этом выпуск завершаю, но приглашаю вас в мой канал в мессенджере Макс. Там много интересной информации о русском языке и много грамотной речи. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: На российских загородных трассах появились необычные устройства с яркими красно-синими фонарями, закрепленные на высоких столбах или линиях электропередач. Они автоматически включаются вечером и работают до утра, делая дорогу заметнее в темноте. Днем, несмотря на отключенные лампы, конструкции остаются хорошо видимыми благодаря цвету и форме. Такие устройства называют шериф-балками. Их устанавливают в опасных местах, где водители часто превышают скорость, что приводит к авариям. Сегодня шериф-балки встречаются и на платных трассах, например, М11 и М12. Красные и синие моргающие цвета ассоциируются с дорожной полицией, поэтому водители реагируют на шериф-балки. Такой сигнал над дорогой действует как предупреждение, заставляя водителей снижать скорость и внимательнее управлять автомобилем.
0: Audio Stories.

0: спроси у меня, а чем болтать, взяла бы зень? В антракт сгонял в магазин, что не пойдешь? Ну я один, подвинь сизин.
1: Ой, Вань, гляди, какие карлики! В джерси одеты, не вшивьет.

0: диван. Ты, Зин, на грубость нарывайся, все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один.
1: Аудиосторис.
2: Провал в Туиме. Необычная природная достопримечательность Красноярского края. Эта местность знаменита удивительным геологическим образованием, которое появилось в результате добычи вольфрама, меди и молибдена. Внутри горы образовалась впадина около 6 метров в диаметре, которая заполнилась водой. В 20 веке власти взорвали участок, чтобы остановить расширение трещины. Но провал вырос до 70 метров из-за пустот внутри горы. В 1991 году землетрясение увеличило диаметр провала до 200 метров. Глубина озера достигла 120 метров. Вода быстро заполнила шахты, образовав изумрудно-зеленое озеро. Бизнесмен, чье имя остается неизвестным, арендовал территорию на 40 лет, создал гостиничный комплекс, туристические маршруты и подвесной мост через кратер. Посещение платное, но неожиданный вид на озеро оставляет сильные впечатления.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июль. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль.
2: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
3: Владимир Верещагин. Володя, ты был в разводе?
4: Два раза.
3: Хватило. Отлично. Ольга Хлопонина, культуролог. Сколько раз, Оля?
5: Случалось однажды.
3: Однажды. Анатолий Яковлевич Добин. Сколько раз?
6: Один раз.
3: Сергей Валерьевич, один раз. Итого у нас кворум.
1: Почему в России распадаются семейные пары? Видеоподкаст «Разводы» на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
7: Как знать.
1: Какой IQ у искусственного интеллекта.
7: Как знать.
1: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке».

тебя. Верь, такой, как ты, на свете нет наверняка.

видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Вот рассвет весенний гасит звездочки в пруду,

такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя.

0: Audio Stories.
1: Красное золото Тимана. Так называют бокситы, которые добывают в республике Коми. Они служат главным источником сырья для алюминиевой промышленности. Цвет бокситов варьируется от красного до красно-коричневого. И именно эта окраска обусловила название «красное золото». Из бокситов получают глинозем, из которого впоследствии производят алюминий. Крупнейшие российские месторождения бокситов находятся на территории Тиманского кряжа. По разным данным, разведанные запасы региона составляют примерно треть от общего объема российских ресурсов бокситов. Значительная доля этих полезных ископаемых располагается близко к поверхности земли, благодаря чему возможна открытая разработка карьерным методом. Такой способ добычи существенно снижает затраты и облегчает технологический процесс относительно подземного шахтного метода. Audio Stories.

0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Владимир Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как отметил президент, Совет Федерации одобрил за сессию 300 законов. Глава государства также назвал поддержку участников СВО и их семей важнейшей задачей для всех ветвей власти.
1: Конечно, и демография, и поддержка членов боевых наших дружин на поле боя, и членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач всех ветвей власти. Я все время об этом говорил и надеюсь на то, что и Совет Федерации, как Верхняя Палата, представляющая интересы регионов, а у нас многие подразделения формируются именно напрямую из военных округов, то есть из регионов Российской Федерации. Все органы власти должны, и я знаю, что делают много для поддержки наших ребят и членов их семей. Но все равно это же огромная работа, большое количество людей задействовано. И здесь нужно делать все для того, чтобы, первое, наши бойцы ни в чем не нуждались, и чтобы семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются и с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать вместе с Фондом защитники Отечества, работать и замечать каждую мелочь, понимая, что мелочей здесь и не бывает.
0: Глава государства на встрече с председателем Совета Федерации напомнил, что 20 сентября в стране пройдут выборы, в том числе во многие органы власти субъектов России, так или иначе будет отражаться на составе Софеда. Российские военнослужащие нанесли удар по двум сухогрузам в порту Николаев, сообщили в Минобороны ведомстве и уточнили, что цели были поражены. В операции использовались ракеты реактивных беспилотных летательных аппаратов. Ранее еще два украинских порта стали целями вооруженных сил России. В частности, в Одессе удалось ликвидировать перевалочный комплекс разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. А в Черноморске под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами. Порядка 200 тысяч человек заключили контракт с вооруженными силами России за первые 6 месяцев текущего года. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, еще 16 тысяч человек вступили в число добровольцев и отправились в зону проведения специальной военной операции. Медведев также прокомментировал разговоры о мобилизации.
2: Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы. Вот с чем это все связано. Поэтому вести разъяснительную работу крайне необходимо для того, чтобы люди понимали истинную ситуацию.
0: Отдельно Дмитрий Медведев отметил, что были набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем, в которые поступили порядка 40 тысяч военнослужащих. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы со шквалистым ветром, сообщили в гидрометцентре. В Москву приходит похолодание, днем будет не выше 20 градусов, пройдут проливные дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, погода вернется в рамки климатической нормы лишь в пятницу.
3: Ближайшие ночи 13-16, днем не выше 16-19, это будет самый холодный день семидневки, ну и ожидается до 17 литров дождевой воды на метр квадратной площади. Пасмурно и довольно дождливо также будет и в четверг, и по-прежнему не по сезону свежо, в сумерках 11-14, середине дня плюс 18-21, но в пятницу небесная канцелярия услышит просьбы москвичей о возвращении лета, и в финальный день июля инициативность на арктической карте перехватит антициклон, благодаря которому наконец-то распогодится. Ночью будет 12-15, а днем, когда из облаков уверенно выглянет солнце, температурный фон вернется в рамки климата и потеплеет до плюс 23-26.
0: Ближайшей ночью и днем в среду ожидаются продолжительные дожди. В начале ночи, во второй половине дня, местами днем преимущественно в северной половине региона, возможны грозы. Больше осадков ожидается на западе и севере области, подчеркнули синоптики. Причем наиболее интенсивным дождь может стать в период с полуночи до 3 часов, сообщили в гидрометцентре. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в среду в Санкт-Петербурге плюс 23, без осадков. В Москве ожидаются временами дожди с грозами. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: «Маяк».
1: С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем.

0: Audio Stories.
1: Летом 2019 года основателю стартапа Дэниелу Шрейберу пришло письмо от немецкой компании Deutsche Telekom, материнской компании T-Mobile, с обвинением в нарушении авторских прав. Причина заключалась не в копировании логотипа или слогана, а в использовании того же насыщенно-пурпурного цвета, который считается символом T-Mobile в Германии. За последние десятилетия крупные бренды начали регистрировать цвета как элементы своей интеллектуальной собственности. Это юридически закрепляет за ними исключительное право на их использование. Среди известных примеров – голубой Tiffany Blue у ювелирной компании Tiffany & Co. Коричневый UPS Brown у службы доставки UPS. Канареечно-желтый Post-it Yellow у производителя 3M. Ярко-розовый у строительной компании Owens Corning, пурпурный Magenta у T-Mobile. Началось это в конце 20 века, когда Owens Corning впервые защитила розовый цвет для своей изоляционной продукции, закрепив этот цвет как торговый знак после судебной тяжбы. Эта победа стала вдохновением для других компаний, которые постепенно включили защиту цвета в свои брендинговые стратегии, чтобы сохранить уникальность и репутацию.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Прошутто – символ итальянской кухни с VI века до нашей эры. Этруски на севере Италии разработали метод засолки и сушки свинины, идеальный для горных районов Эмилии-Романьи и Фриули с их климатом. Согласно легенде, местные мастера подарили прошутто Ганнибалу, великому полководцу Карфагена. Уже в 15-16 веках прошутто Пармы стало деликатесом знати Европы, а в Фриуле создавали уникальное прошутто Сан-Даниэл, которое стало обязательным блюдом на банкетах и фестивалях. К 18 веку прошутто экспортировали по всему миру. В 20 веке появились знаки качества Парма-Доп и Сан-Даниэле, которые гарантировали происхождение и стандарт. Право называться прошутто имеют лишь свиные окорока особых пород, выдержанные по традиции и в определенных регионах Италии.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о предлогах. Эту тему я поднимаю нечасто, примерно никогда. Но вот пришла пора поговорить об этом. Натолкнули меня на эту мысль несколько примеров. Вот первый от гостей программы «Хочу все знать».
2: И организовали бесплатную доставку этих птиц с аэропорта Москва, московского аэропорта до аэропорта Абакана.
1: Было сказано «с аэропорта». Радует, что ударение в существительном поставлено верно – «аэропорта». Но огорчает, что предлог был выбран не тот, который нужен. Должно быть «из аэропорта». Дело в том, что предлоги «из» и «с» – синонимы. Но небольшая разница все-таки есть. «Из» – это значит «изнутри наружу», «за пределы». Например, «вышел из магазина», «из школы». «С» – это «с поверхности», например, «спустился с горы». В нашем случае речь идет о доставке «из аэропорта». Ну и мы переходим к следующему примеру и слушаем гостя маяка Виктора Шахновича. Там уже речь пойдет не о выборе предлога, а об ударении.
3: Если это все-таки из раза в раз повторяется, есть уже точные исследования, электронейромиографические исследования.
1: Из раза в раз. Здесь в этом выражении ударение поставили на предлог. Но это неверно. Должно быть из раза в раз. Предлог оставляем безударным. Кстати, в подобных устойчивых выражениях все индивидуально. И перенос ударения на предлог встречается довольно часто. Например, не на жизнь, а на смерть. Без году неделя. И вот еще один блестящий пример подобного переноса от гостя программы «Хочу все знать».
4: То это как раз должны быть вот эти волжские купцы, которые держат нос по ветру, которые все прекрасно понимают, которые умеют считать деньги.
1: Держать нос по ветру – это фразеологизм, в котором перенос ударения на предлог действительно требуется. Именно держать нос по ветру, а не по ветру. Здесь все верно, и пятерка отправляется в дневник спикера. Держать нос по ветру, водить за нос, на ночь глядя, влюбиться по уши, умирать со смеху, как Бог на душу положит, верить на слово. Во всех этих выражениях ударение ставим на предлог. Но из раза в раз здесь ударение остается на существительном. И на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в свой канал в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Доброй ночи. С вами Диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон@радиомаяк.ру.
1: У тех ворот, где ты живешь, все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты верен судьбе,

спрошу у вас, я слышу нет, который раз брожу, как тень у тех ворот, который день, который год, и льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

Сирень цветет у тех ворот, цветет сирень для тех, кто ждет, который день, который год, и льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

0: Audio Stories.
1: В 2020 году у берегов Калифорнии нашли тысячи металлических бочек с белым налетом, некоторые из которых лежали на дне около 50 лет. Считалось, что в бочках содержится ДДТ – инсектицид, который производили с 1947 по 1982 год. Анализ воды показал следы ДДТ, но концентрация не зависела от расстояния до бочек, что исключило утечку из них. ДДТ применяли с 1930-х годов для борьбы с насекомыми и грызунами, переносчиками болезней. Позже его запретили из-за токсичности, стойкости и вреда экологии. Ученые выяснили, что бочки содержат остатки производства ДДТ с щелочами, которые взаимодействовали с морской водой и образовали минеральный белый слой. Теперь экосистема вокруг бочек разрушена, в ней остались только микроорганизмы. Поднимать бочки нельзя из-за их хрупкости, поэтому ученые предлагают создать искусственное покрытие или закопать их на месте для защиты природы.
0: Аудио сторис.

0: так.
1: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15

Однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел.

0: True Stories.
1: Долгое время знаменитый итальянский ликер Амаретто оставался секретом местных и известным только молодежи Италии. Мировую славу он приобрел в 1968 году благодаря американцам, которые оценили его необычный вкус. Американские бары быстро заполнили квадратные бутылки с надписью «Амаретто», которые стали популярными среди обеспеченных дам. В Советский Союз настоящий итальянский амаретто привозили в эпоху Холодной войны в основном дипломаты как редкий подарок. Также доступ к нему имели моряки, дальнобойщики и немногочисленные туристы. Настоящая популярность пришла в 90-х годах, когда Россия открыла рынок и получила доступ к иностранным товарам, включая ликер. Настоящий амаретто оставался дорогим, что вызвало появление множества подделок из России, Польши и Турции. Правда, состояли они из дешевого спирта, сахара и химических ароматизаторов. Ранее престижный напиток превратился в символ дешевого алкоголя 90-х. Производители оригинального амаретто, семья Сарона, заказала стеклодувом острова Мурана уникальную упаковку – квадратную форму бутылки. Она стала визитной карточкой ликера.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Жизнь прекрасна.
1: Под Дугласом шептались травы. Он опустил руку и ощутил их пушистые ножны. И где-то далеко в теннисных туфлях шевельнул пальцами. В ушах, как в раковинах, вздыхал ветер. Многоцветный мир переливался в зрачках, точно пестрые картинки в хрустальном шаре. Лесистые холмы были усеяны цветами, будто осколками солнца и огненными клочками неба. По огромному опрокинутому озеру небосвода мелькали птицы, точно камушки, брошенные ловкой рукой. Дуглас шумно дышал сквозь зубы. Он словно вдыхал лед и выдыхал пламя. Тысячи пчел и стрекоз пронизывали воздух, как электрические разряды. 10 000 волосков на голове Дугласа выросли на 1 000 000 дюйма. В каждом его ухе стучало по сердцу. Третье колотилось в горле, а настоящая гулка ухала в груди. Тело жадно дышало миллионами пор. «Я и правда живой», — думал Дуглас. «Прежде я этого не знал, а может и знал, да не помню». Он выкрикнул это про себя раз, другой, десятый, надо же. Прожил на свете целых 12 лет и ничегошеньки не понимал.
0: Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков.

0: Audio Stories.
1: Сиавайс Гиант – самый крупный нефтеналивной танкер, когда-либо построенный человеком. Его длина была сравнима с 4,5 футбольными полями. Судно появилось в период кризиса середины 1970-х годов, который был вызван конфликтом Израиля и арабских стран в 1973 году. В то время страны ОПЕК ввели эмбарго на поставки нефти Западу, что резко подняло цены с 4 до 12 долларов за баррель. Испытания танкера сопровождались проблемами. Вибрация корпуса при движении назад была настолько сильной, что первый покупатель отказался от сделки. В итоге владельцем стал гонконгский бизнесмен, который назвал танкер «Сиавайс Гиант» и увеличил его длину до рекордных 458 метров с помощью джамбоизации. Корпус разрезали и вставили дополнительную секцию. Эксплуатация сопровождалась трудностями. Максимальная скорость достигала лишь 16 узлов. Тормозной путь – 5 морских миль. Минимальный радиус разворота – 2 морские мили. Судно могло заходить только в крупные порты и не проходило через Суэцкий и Панамский каналы. Основные маршруты связывали Ближний Восток с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Весной 1988 года танкер получил серьезные повреждения после атаки иракской авиации у иранского острова Ларак. Несмотря на это, норвежская компания выкупила поврежденный танкер, отремонтировала в Сингапуре и в 1991 году вернула в строй под именем «Хэппи Гиант». Танкер сменил несколько названий и владельцев. Яра Викинг, Кнок Невис и, наконец, имя Монт он получил для последнего рейса в Индию на разборку. Единственным материальным напоминанием о Сиавайс Гиант остается его огромный якорь, который хранится в Морском музее Гонконга.
0: Audio Stories.

как-то на всю ораву яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь,

жаждет сердито, и перед тем, как лечь, взял он и динамитом разворотил всю печь. Утром старик задумал мусор убрать в углу, а там...

0: судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Минобороны России сообщила о нанесении ударов по инфраструктуре украинского порта Николаев. Вооруженные силы применили ударные беспилотники и баражирующие боеприпасы. Уточняется, что удалось поразить объекты инфраструктуры перевалочного комплекса. Досталось и резервуарам с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для обеспечения нужд ВСУ. Помимо этого, российское оборонное ведомство сообщило о нанесении огневого поражения сухогруза, который находился в Черном море в 11 километрах восточнее Одессы. Он доставлял военное имущество для украинских войск. Основные силы вооруженных сил Украины выбиты из Красного Лимана. В Донецкой Народной Республике российские войска продолжают зачистку города, сообщили в Минобороны. Подробнее о работе группировки «Центр» рассказал начальник пресс-центра объединения Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт «Красный Кут» Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады национальной гвардии в районах Грузского, Сергеевки, Новоандреевки, Светлого, Ивановки, Доброполья и Рубежного. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.
0: ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1400 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня и 842 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, заявили в ведомстве. 200 тысяч человек заключили контракт с Минобороны за первое полугодие. Об этом сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии по комплектованию вооруженными силами России военнослужащими по контракту. Кроме того, еще 16 тысяч новобранцев отправились на СВО в составе добровольческих формирований.
3: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы. Вот с чем это все связано. Поэтому вести разъяснительную работу крайне необходимо для того, чтобы люди понимали истинную ситуацию.
0: Дмитрий Медведев также отметил хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. В них поступили на службу около 40 тысяч человек. Возбуждено уголовное дело по сообщению об избиении ученого Никиты Зезина, после которого он скончался. Доклад о расследовании будет представлен главе СКР Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба ведомства. По словам представителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, причиной трагедии стал конфликт из-за детей на квадроциклах.
4: Следственным комитетом по Свердловской области расследуется уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных местными жителями в отношении пожилого мужчины в результате возникшего конфликта. Мужчина был госпитализирован в больницу, где через некоторое время скончался. В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением. Свидетелями СКР установлены личности всех участников инцидента, один из которых доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий.
0: Никита Зейзин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. Он написал более 200 научных трудов, монографий и книг. Власти США начали массово задерживать иностранцев с просроченными визами прямо в аэропортах во время внутренних перелетов, включая супругов американцев и иммигрантов с действующими разрешениями на работу, сообщает New York Times. Как выяснила газета, на основе документов Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов и интервью с юристами, свыше двух десятков задержанных из разных стран находились в легальном сером статусе. Они подали документы на продление виз или получили грин-карты и официально имели право на работу. Ранее мигрантов, ожидающих оформления документов и не совершавших преступлений в аэропортах, практически никогда не задерживали, пишет газета. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве в среду временами будут идти дожди, и синоптики обещают от 18 до 20 градусов тепла.

0: Radio Stories.
1: Коммерческая авиация часто использует северные маршруты через Арктику, сокращая путь между Азией и Северной Америкой, Европой и западным побережьем США. Первый регулярный рейс через Арктику начался в 1960 году с Air France – Париж, Гамбург, Анкоридж, Токио. С конца 90-х годов 20 века Россия открыла свое воздушное пространство, и компании Emirates, Finnair, Air China, Delta начали активно использовать эти маршруты. Рейсы редко проходят непосредственно через точку Северного полюса из-за низких температур, отсутствия навигационных станций и запасных аэродромов. Пилоты выбирают траектории близ севера, но с отклонениями. Для навигации используется инерционная система и GPS, поскольку магнитный компас в той местности малоэффективен. Полеты регулируются Международной организацией гражданской авиации. Самолеты пролетают близ Северного полюса, но обычно не прямо через него, используя полюс как ориентир для кратчайшего пути.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Во времена Советского Союза было множество запросов на грандиозные проекты. Один из них – проект железной дороги через вечную мерзлоту. Она должна была связать берега трех океанов и включать крупный порт на мысе Каменный. Строительство началось поспешно без полного проекта. Проложили лишь 196 километров от Чума до Лабытнанги, а порт из-за мелководья построить не удалось. Решили перенести порт в Игарку и продолжить дорогу. За 6 лет в проект вложили 4 миллиарда рублей. Работали десятки тысяч заключенных ГУЛАГа в суровых условиях. Летом вечная мерзлота начала таять, разрушая пути, которые приходилось постоянно восстанавливать. К 1953 году построили всего 700 километров. Сегодня из всего пути работают лишь две изолированные ветки – Чум-Лабытнанги и Надым-Пур.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Создание многоразового космического комплекса обошлось Советскому Союзу в колоссальные суммы – порядка 14 миллиардов рублей советского бюджета, что эквивалентно 3 триллионам современных денег. При успешном завершении программы Советский Союз мог бы стать ведущим игроком рынка коммерческой космонавтики гораздо раньше, чем появились современные проекты вроде SpaceX Илона Маска. Над реализацией трудились сотни тысяч профессионалов по всему Союзу, создавая комплекс, который по многим параметрам опережал американские аналоги. 15 ноября 1988 года состоялся уникальный испытательный полет корабля «Буран». Впервые в истории аппарат совершил автономный орбитальный рейс и вернулся на Землю с абсолютной точностью посадки. Тем не менее, этот первый полет стал последним. Программа была свернута из-за огромных финансовых затрат. Было построено несколько летных экземпляров «Бурана» и еще несколько макетов. Тот, что побывал в космосе, покоится под обломками крыши испытательного комплекса на космодроме Байконур. Один из кораблей сегодня превращен в музей космодрома. Один из летных тренажеров был продан немецкому музею в городе Шрейер. Кстати, он самый путешествующий. В Германию он попал после павильонов в Москве, Олимпиады в Сиднее и выставок в Бахрейне.
0: Аудио сторис.

Я диктор Стрельников. Это «Бессонница». Каждое воскресенье в 23:07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Видео сторис.
1: Уникальный вулкан Олдуиньо-Лингай, известен как Гора Бога, находится на севере Танзании. Он почитается местными племенами как священное место. Его отличает необычно низкая температура лавы – около 510 градусов Цельсия, тогда как обычная базальтовая лава достигает 1100-1250 градусов Цельсия. Такая температура связана с тем, что вулкан извергает карбонатитовую магму – редкую форму лавы, богатую карбонатными минералами. Олдуиньо-Лингай – единственный современный вулкан, который регулярно извергает такую лаву. Ученые до сих пор до конца не понимают причины ее образования. Геологи США отмечают, что состав карбонатитовой магмы ближе к веществам других планет, чем Земли.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова, Нина Чевчевадзе, Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
3: Потому что она же тоже вела дневник, и всегда очень интересно сравнивать эти два дневника. И вот Софья Андреевна в дневнике пишет у себя, что если прощать, то навсегда. И прежде всего, конечно, в этот период она должна была простить что? Она должна была простить связь, довольно длительную уже к тому времени, Толстого с крестьянкой Ясной Поляны, Аксиньей. Аксинья как раз беременна была от графа, и вот эту связь Софья Андреевна должна была ему простить.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: В Каспийском море произошло необычное геологическое явление. Из-за извержения грязевого вулкана Кумани-Бенг в начале 2023 года на поверхности моря появился остров Фантом, который исчез в декабре 2024 года. Явление зафиксировали спутники НАСА. Остров начал формироваться осенью 2022 года под водой у побережья Азербайджана. К февралю следующего года спутники показали небольшой клочок суши около 400 метров в диаметре. Через полтора года остров снова ушел под воду, оставив лишь небольшую возвышенность. Вулкан Кумани-Бенг известен активностью давно. Первое извержение в 1861 году тоже создало временный остров, который просуществовал несколько месяцев. В 1950-х похожее извержение сформировало остров диаметром 700 метров и высотой 6 метров, который тоже вскоре исчез. Эти процессы красивы, но потенциально опасны. Грязевые вулканы, характерные для зон с активной тектоникой, остаются малоизученными.
0: Audio Stories.

0: Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российская армия взяла под контроль село Красный Кут в ДНР, сообщили в Минобороны. По информации военного ведомства, в населенном пункте работали военнослужащие подразделения группировки войск «Центр». Средства ПВО сбили 17 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня производства США и более 800 беспилотников. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Поломаревка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка, Харьковской области, Яцковка, Светогорск и Долина, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих, 22 автомобиля, орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Подразделения вооруженных сил Украины потеряли за сутки около 1410 военнослужащих в зоне ответственности всех группировок российских войск. Совет Федерации в ходе весенней сессии одобрил около 50 законов, направленных на обеспечение целей специальной военной операции. Об этом заявила председатель Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на встрече с президентом Владимиром Путиным.
3: Только за эту сессию мы одобрили около 50 законов по теме в целом обеспечения целей специальной операции, а всего с 2022 года было рассмотрено и одобрено свыше 400 законов, из них более 160 – это меры социальной поддержки наших героев, содействия получения образования, трудоустройства и так далее. Знаете, ну, казалось бы, уже столько законов принято, да, как бы можно остановиться. Они сейчас носят, может быть, более точечный характер, но от этого они не теряют свою важность, потому что даже мелкие вопросы, которые не учтены, их поднимают участники специальной военной операции, а мы находимся с ними в постоянном диалоге, важно их доуточнить, скорректировать, чтобы гарантированно все социальные права доходили до каждого героя на каждом месте.
0: Во время встречи глава государства также отметил, что необходимо делать все, чтобы российские военнослужащие ни в чем не нуждались в зоне СВО. Порядка 200 тысяч человек заключили контракт с вооруженными силами России за первые 6 месяцев текущего года. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, еще 16 тысяч человек вступили в число добровольцев и отправились в зону проведения специальной военной операции. Медведев также прокомментировал разговоры о мобилизации.
4: Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы. Вот с чем это все связано. Поэтому вести разъяснительную работу крайне необходимо для того, чтобы люди понимали истинную ситуацию.
0: Отдельно Дмитрий Медведев отметил, что были набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем, в которых поступили порядка 40 тысяч военнослужащих. Украина должна компенсировать ущерб, причиненный ударом по иранскому торговому судну в Каспийском море, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи после телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой. Об этом он написал в своих соцсетях, передает ТАСС. Иран не стремится к эскалации, однако любые нападения на граждан или интересы неприемлемы, подчеркнул Аракчи. По словам иранского министра, Сибига заверил его, что атака на судно была непреднамеренной, и Киев тоже не заинтересован в обострении ситуации. В результате удара погиб член экипажа. МИД Ирана назвал произошедшее актом агрессии, вручил временному поверенному Украины ноту протеста и заявил, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Минтранс России работает над повышением доступности поездок в такси для пассажиров с детьми. Ведомство уже подготовило соответствующие поправки в законодательство и совместно с агрегаторами разрабатывает дорожную карту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства. Сейчас законопроект находится на согласовании с заинтересованными органами власти. Разрабатываемая дорожная карта направлена на повышение доступности перевозок для пассажиров с детьми, в том числе для многодетных семей. В Минтрансе напомнили, что с 1 июня 2026 года в Уфе запущен пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки. По результатам эксперимента будет рассмотрена возможность его расширения на другие регионы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в среду, 29 июля, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 21, плюс 23. В Москве временами дожди, днем в российской столице от 18 до 20.

0: Audio Stories.
1: Воздушная дозаправка. Виртуозный балет воздушных судов. Есть две основные методики. Первая – метод штанги, когда телескопическая трубка заправщика быстро передает топливо со скоростью свыше 4000 литров в минуту. И вторая – метод шланга-конуса, где гибкий шланг с конусом требует точного соединения, а скорость передачи составляет от 1500 до 2000 литров в минуту, но сама процедура проще и требует меньше оборудования. Первые такие операции проводились экспериментально в 1923 году. А современные заправщики могут обслуживать несколько самолетов подряд, поддерживая скорость полета в 600-900 км в час. Даже Боинги 747, перевозящие высокопоставленных чиновников, оснащены узлами приема топлива над кабиной пилотов. В коммерческой авиации воздушные заправки не применяются, так как маршруты и расход топлива планируются заранее. Но для военных операций это важный технически сложный и зрелищный процесс. Аудио Stories.

Это мы. Это

0: Аудиосторис.
1: Исследователи Швеции обнаружили, что дети в сельской местности заболевают диабетом первого типа значительно чаще, чем городские жители. По данным ученых из Гетеборга, риск в некоторых деревнях почти в 3 раза выше. Картографический анализ показал, что высокий уровень диабета характерен для глубинки, тогда как в городах, особенно в южных и крупных мегаполисах Швеции, риск гораздо ниже. Выводы противоречат идее, что городская среда увеличивает аутоиммунные проблемы. Причины роста заболеваемости в деревнях пока не ясны, но предполагаются такие факторы, как воздействие пестицидов, различия в микрофлоре и рационе питания.
0: Аудиосторис.

Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru. Детка.

Расстройство аутического спектра – это своеобразный побочный эффект повышенного интеллекта человека как вида. Ученые предполагают, что причиной широкого распространения аутизма стало стремительное развитие нейронных структур мозга человека. Специалисты Стэнфордского университета выяснили, что быстрые изменения нейронов, которые произошли в ходе человеческой эволюции, могли стать ключевым фактором появления аутизма. Исследуя структуры мозга пяти приматов – человека, шимпанзе, гориллы, макаки и мартышки – ученые установили важную зависимость. Чем большее количество определенного вида нейронов присутствует в мозге, тем медленнее этот вид нейронов изменяется в течение эволюционного процесса. Однако у человека наблюдается обратная картина. Наиболее многочисленные типы нейронов подверглись чрезвычайно быстрому изменению. Этот интенсивный процесс позволил предкам человека добиться значительных преимуществ, но имел и негативные последствия. Структура мозга оказалась более подверженной нарушениям, что повысило риск развития расстройств аутичного спектра. Аудио сторис.

Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди разлука дольше,

Но вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда вода, вода. Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказал,

провожают пароход совсем не так.

0: Audio Stories.
1: Фрэнк Синатра скончался в 1998 году. Его похоронили вместе с бутылкой виски Jack Daniels, пачкой сигарет Camel, зажигалкой Zippo и 10 монетами по 10 центов. Алкоголь и табак отражали его привычки, а монеты имели особое значение. В 1963 году его младший сын был похищен преступниками, которые требовали выкуп в 240 тысяч долларов. Они связывались с Синатрой по телефону-автомату. Сын певца был освобожден, а преступники осуждены. Это событие сильно потрясло Фрэнка. После этого случая Синатра всегда носил с собой доллар монетами по 10 центов.

0: Stories.
1: Норвежские исследователи с помощью GPS-датчиков изучают адаптацию белых медведей к изменениям климата в Арктике. Работа проходит в экстремальных условиях. Животных обнаруживают, усыпляют транквилизатором с вертолета, устанавливают датчики и берут биологические пробы при температуре до минус 30 градусов Цельсия. Сотрудники Норвежского полярного института уже 40 лет мониторят популяцию медведей на Шпицбергене. Данные показывают серьезные проблемы. Сокращение морского льда усложняет охоту на тюленей, и медведи переходят на птичьи яйца, северных оленей и морскую растительность.
0: Audio Stories.
2: Там за седьмой горою, там за недоброй тучей,

0: Маяк.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня 19:00 из дневника.
2: 26 сентября 1928 года. Хорошие люди, как часы, не слышны. Есть люди такие хорошие, что все вопросы любви и брака, отношений индивидуальности к обществу, лично их совершенно минуют, исчезая в их умном и добром управлении самими собой. Они проходят в жизни малозаметно, как неслышное тиканье маятника и бой часов. Надо нарочно прислушиваться. Есть, несомненно, значительное число таких достойных ритмических жизней, влияние которых в многомиллионных массах простого безымянного народа столь же велико, как собрание культурных ценностей, сотворенных гениальными личностями в высшем, так называемом интеллигентном обществе.
0: Михаил Пришвин.

0: Radio Stories.
1: Атлас Кленке. Уникальный картографический памятник 17 века и один из самых крупных атласов всех времен. Созданный в 1660 году в Нидерландах, он достигает 1 метра 75 сантиметров в высоту. Многие карты в нем единственные в своем роде. Атлас был подарком от голландского торгового посольства английскому королю Карлу II в честь налаживания торговых связей между Нидерландами и Англией. До 2012 года «Атлас Кленке» считался самым крупным атласом, пока книга «Earth Platinum» не превзошла его по размерам – 1 метр 80 сантиметров в высоту и 1 метр 40 сантиметров в ширину.

0: Москве 3 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские войска в течение суток нанесли удары по связанным с ВСУ объектам топливно-энерго- и транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения БПЛА большой дальности и другим объектам ВСУ в 142 районах, сообщили в Минобороны. Группировка войск «Центр» за последние сутки взяла под контроль населенный пункт Красный Кут в ДНР. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Уланово и Рыжовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ, бригады территориальной обороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов